0: дал нам совет, чтобы мы работали ради Него. Благодаря этому мы сможем получать благое наслаждение и не будем чувствовать никакого дискомфорта, получая наслаждение, как сказано выше.
1: По этой причине, чтобы мы не испытывали стыда, нам дана еще одна вещь, называемая свойством веры выше знания. Поскольку если бы его управление было открытым, как он говорит в предисловии, тогда не было бы никакой возможности сделать что-либо ради Творца, а все должно было быть для собственной выгоды, если бы явно ощущался вкус наслаждения от исполнения заповедей больше, чем от материальных удовольствий. Мы видим, как в том, что касается материальных удовольствий, как это трудно, когда человек хочет отказаться от материального наслаждения и сказать: «Я получу наслаждение только тогда, когда смогу построить намерение ради небес. А в противном случае я не хочу получать удовольствие». Насколько это трудно. А в том, что касается вкусов Торы и заповедей, мы должны верить тому, что говорит Великий Ари, что из-за разбиения упали искры святости в клипот. И они называются в книге Зоар тончайшим свечением, то есть маленьким свечением, исходящим от святости. И от него проистекают все удовольствия, имеющиеся в материальном мире. На основании этого человек может сделать расчет. Если ему на маленькие наслаждения так трудно сделать выбор и сказать, что он остерегается получать материальные наслаждения, а только ради небес, то есть он готов отказаться от каждого отдельного удовольствия, которое он получает, если он не может направить его ради Творца, то насколько это было бы труднее сделать, если бы раскрылось благо и наслаждение, облаченное в Тору и заповеди? Ведь тогда бы творения не были бы способны сделать выбор и делать все ради небес, а получали бы благо и наслаждение ради собственной выгоды. Поэтому для того, чтобы творения могли исправить себя, чтобы они обладали свойством слияния и подобием по форме во время получения блага и наслаждения, поэтому было сделано сокращение и скрытие. И тогда, если наслаждение от Торы и заповеди не проявлено, и человек исполняет Тору и заповеди из-за веры, то есть он выбирает Тору и заповеди не потому, что получает наслаждение от Торы и заповеди, ведь пока еще благо и наслаждение не раскрылось, как сказано выше, ведь прежде чем человек исправит свои получающие килим так, чтобы все, что он делает, было бы ради Творца, а не ради себя, пока еще над таким человеком властвует свойство утаивания и скрытия. И тогда есть место для выбора, то есть выбрать и посмотреть, работает ли он ради себя или ради Творца.
0: Тогда как если бы благо и наслаждение были раскрыты, творения были бы вынуждены оставаться в состоянии получения для себя, поскольку они не смогли бы отказаться от Торы и заповедей из-за открытого управления. Как сказано, предположим, Творец управлял бы своими творениями в явной форме. Так, чтобы, например, всякий съевший что-либо запрещенное тотчас задохнулся бы на месте, а всякий выполняющий заповедь нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь, точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Получается, что и вера, и работа ради отдачи, а не ради собственной выгоды, все это на благо человека. Согласно вышесказанному, поймем вопрос, который мы задали. Для чего нам дан порядок работы путем веры выше знания? И здравый смысл обязывает, что если бы Творец дал нам работу в Торе и заповедях, знании и разуме, было бы легче выполнять духовную работу. А Творец не предъявляет претензий своим творением, как сказано. Если так, то почему он так сделал?
1: Ответ в том, что только путем утаивания и скрытия существует возможность, чтобы творение смогли прийти к совершенству. То есть, чтобы они получили благо и наслаждение в совершенном виде. Чтобы у них не было неприятного чувства во время получения наслаждения. Поэтому получается, что именно в то время, когда мы можем идти путем разум и сердце Творцу, именно такой путь является самым успешным путем. А не так, как каждый думает, что если Творец даст нам путь работы в разуме, то есть, чтобы высшее управление было явным, эти творения придут к совершенству. Об этом мы можем сказать, как написано, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Согласно сказанному, мы можем объяснить то, что спросили. Почему Малхут называется законом? Ведь она называется законом Торы. И в книге Зоар сказано, что Малхут называется закон Торы, а не сама Тора, то есть постановление Торы, то есть Малхут. И нужно включить Малхут в Тору в одном единстве. И мы спросили, почему Малхут называется законом? А ответ в том, что Малхут называется высший Малхут, то есть свойством веры в Творца, что Он управляет миром, управлением добрым и творящим добро.
2: И хотя, когда человек проверяет себя, он видит, что полон недостатков. В таком случае, как же тело может понять, что все это на благо? И хотя нам дано молиться в плохих состояниях, которые мы чувствуем, будь то в материальном или в духовном, но потом, то есть после молитвы, когда человек молится, но его слова, но его молитва не получила ответа, если он видит, что находится на самом дне, будь то в материальном или в духовном, тогда он должен преодолеть это и сказать, что имя Творца — добрый и творящий добро. Это большая работа, поскольку у него нет рациональных ответов на вопросы, которые задает тело. Вместо этого он должен сказать, «Я принимаю на себя ярмо высшее Малхут, высшее знание». И он говорит, что так установил Творец. И об этом сказали наши мудрецы, поскольку народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл. И что следует ответить? «Я установил закон, и он является постановлением моим, и нельзя сомневаться в нем». Поэтому высшая Малхут называется законом. Однако она закон Торы, а не сама Тора. То есть, чтобы удостоиться Торы, мы должны принять на себя те законы, которые дала нам Тора. В противном случае невозможно получить Тору. И когда человек принимает на себя высшую Малхут, он называется Исраэль, так как благодаря высшей Малхут, которую человек принимает на себя высшее знание, он выходит из эгоистической любви к себе, и тогда он способен получить саму Тору.
1: В противном случае, то есть если он пока еще не удостоился отдающий килим, вся Тора, которую он возьмет, все уйдет в ситра ахра, а не в святость. То есть свет Торы, который является благом и наслаждением, которое должны получить творения, уйдет в клипот. Ведь из-за этого было сделано сокращение и скрытие, чтобы все вошло в святость. Поэтому именно тогда, когда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда уже удостаивается высший Малхут, то есть во всем, что он делает, у него нет другой мысли, кроме как доставить наслаждение своему Создателю. И тогда ему можно дать свойства Торы. Из сказанного получается, что то, что запрещено учить Тору идолопоклонникам в духовной работе, означает, что невозможно изучать Тору, пока человек находится в состоянии идолопоклонства, то есть пока еще он погружен в эгоистическую любовь к себе, как сказано выше, что вера выше знания, называемая высшей Малхут, которая является законом, это совет, как выйти из любви к себе и благодаря этому удостоиться, согласно порядку работы, который дан, когда человек хочет принять на себя высшую Малхут, как в разуме, так и в сердце. Тогда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда все его действия совершаются только ради небес. И тогда наступает время, когда он сможет получить Тору, и клипот не смогут присосаться к святости. Этим следует объяснить сказанное нашими мудрецами. Мир существует только для того, кто сдерживает себя в час ссоры. Мы должны понять, почему, если человек не сдерживает себя, а отвечает другому во время ссоры, из-за этого мир не может существовать. Исходя из сказанного, это означает, что мир — это сам человек, как написано в книге Зоар. Каждый человек — это самостоятельный маленький мир. В таком случае это значит, что когда человек начинает ссориться с телом и хочет исполнить то, что сказали наши мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И объяснил Раши, оно должно вести с ним войну. И это называется войной со злым началом. То есть, когда человек требует от тела делать все ради Творца. И это гневит злое начало, так как он хочет отменить его власть полностью. И все, что делает человек, он хочет, чтобы все это было ради небес. В это время тело приходит к нему со справедливыми доводами, и тело приводит рациональные аргументы.
2: Но если человек хочет существовать, то есть хочет достичь конечного совершенства и исполнить желание Творца, желание которого насладить свое создание, то есть удостоиться света Торы, являющегося благом и наслаждением, заложенным в замысле творения. Тогда запрещено человеку отвечать телу рациональными доводами и говорить, что он идет внутри знания, так как внутри знания вынужден был в намерении ради получения, как сказано выше. Но он сдерживает себя во время ссоры и говорит ему: «Ты права с точки зрения разума, но я иду выше разума».

0: נעבור לשיעור מתאריך 25.
1: Перейдем к уроку от 25 июля 2002 года.
2: Что означает, что нельзя обучать Торе и идолопоклонников в духовной работе? О запрете у нас всегда принято говорить. Наш закон, что нет запрета. Нет запрета. А просто мы находимся ниже всей лестницы ступеней, где каждая ступень — это духовные законы, которые вышли как результат первого сокращения по причинно-следственной связи сверху вниз. Все эти законы, по сути, вытекают только из одного — желания получать, которое есть в Малхут Мира Бесконечности, и ее решение прийти к желанию отдавать, как у создавшего ее. Вот и все. Есть закон желания получать, который создал Творец, и есть закон подобия по форме, которое приняло на себя творение, желающее этого. Эти два закона — законы противоположные. Закон желания получать, что желание получать действует только ради собственной пользы, как наполнить самого себя. А закон подобия по форме — это что желание получать должно действовать, чтобы наполнить Творца. Это называется отдавать. Так из столкновения этих двух законов приходят к нам все остальные условия, которые, по сути, являются духовными ступенями. Получилась у нас лестница ступеней сверху вниз до самой, сверху до самой низкой ступени. На самой высокой ступени выполняется закон подобия по форме. На самой низкой ступени выполняется только закон желания получать. А посередине, как эти два закона могут разделять творение, как творение разделяется? И понятие «запрещено» — это невозможно. Что означает, что запрещено обучать Торе идолопоклонника? Торы называются света, наполняющие келим отдачи. Торы называются действия отдачи. Как может быть, если желание получать называется идолопоклонник? То есть служитель звезд и созвездий называется идолопоклонником. Что его намерение не к Творцу, а ко всевозможным другим силам. А все прочие силы — это силы, находящиеся внутри желания получать. Нет ничего, кроме Творца и желания получать. Идолопоклонником называется тот, кто поклоняется желанию получать. Тогда невозможно обучать его Торе, потому что его намерение просто другое. Он не воспримет, что такое ради отдачи, и также высший свет не может пребывать в нем. Поэтому невозможно, а на нашем языке мы говорим «запрещено». «Запрещено» означает «почему запрещено?» Если это невозможно, так скажи «невозможно». Поскольку мудрецы говорят путем исправления, они просто говорят «не делай», потому что у тебя не получится, невозможно, чтобы получилось. Короткими словами, так, вкратце говорят, запрещено. Запрет — это совет «не делай», потому что это не может осуществиться. Но как бы то ни было, мы видим, что у нас все время есть склонность пытаться внести Тору в желание получать. Мы хотим постичь что-то, чтобы было у нас что-то от духовного, как будто от духовного, неважно. но мы как-то пытаемся сделать это нашим желанием получать. Мы не понимаем, что духовное и желание получать — это вещи противоположные. Поскольку есть в нас точка в сердце, эта точка пока находится под властью эгоистического сердца, левая эвен, каменного сердца, и хотя точка в сердце светит нам, что есть что-то хорошее в духовном, за пределами сердца. Но мы не чувствуем, что это что-то хорошее, а противоположное сердцу. Мы хотим получить это так, как хочет само сердце. То есть не знаем о сокращении, не чувствуем закон подобия по форме, и поэтому есть у нас тяжесть в этой работе постичь то, чего мы хотим. Мы хотим постичь духовное внутри желания получать, и от этого есть у нас тяжесть. Если бы мы понимали, что это должно быть желание отдавать, нам было бы гораздо легче. Откуда приходит эта тяжесть в работе? Человек буквально чувствует, что он все время устал и запутан, и не способен, и просто... Почему это должно приходить таким трудным и неподходящим человеку путем? Дело в том, что он говорит там, в статье Шамати, что причина тяжести, которую человек чувствует в работе, даже если он уже хочет отмениться перед Творцом, то есть говорят уже о таких, которые понимают, что нужно отмениться, вот и все. Нет выбора. Так даже после того, как чувствуют, что нужно отмениться, то есть есть точка в сердце, которая уже противоположна, чувствует, что она противоположна всему сердцу, тогда начинает чувствовать, что невозможно, чтобы точка в сердце властвовала над человеком, чтобы желание отдавать властвовало. Если это не будет в вере, то есть в ощущении Творца. И это вытекает из простого закона, простого состояния, что духовным называется, когда Исраэль и состояние, в котором он находится, и Творец, находятся в одной точке связи, слияния, соединения. И поэтому, если человек хочет духовного, то есть даже какого-то желания отдавать, а в нем нет того, кому он хочет отдавать, тогда эта вещь несовершенная, это пока не духовное. Духовное — это соединение между этими тремя вещами. И поэтому, даже когда приходят к состоянию, что обязаны отмениться, отменить самих себя, тогда чувствуют тяжесть от того, что в картине недостает Творца. Этот недостаток, эта тяжесть приходит посредством окружающего света. Потому что окружающий свет тогда как призыв говорит нам, что у нас нет выбора. Мы обязаны постичь ощущение Творца. Мы обязаны, чтобы Он раскрылся нам. Только таким образом мы способны как-то изменить состояние и выйти из него. И тогда, если в молитве снова есть три точки вместе, «Я прошу Творца, я», который как будто хочет прийти к Нему и просит у Него силу для этого. Это называется силой для выхода из Египта. Тогда раскрывается.

0: Кен.
1: Да.
2: Есть состояние, когда люди входят в тяжесть и находятся там.
1: Во что?
2: То есть переживают тяжесть. И поскольку в статьях все время говорится, что такое бывает, тогда начинают оправдывать страдания. Ну, то, да, но это нормально, что я страдаю, все потому что окружающий свет мне светит. Поэтому я страдаю, и поэтому отягощение. Как отличить? Когда это оправдание, которое может случиться, и то, что человек его страдание, чтобы не стало ему бегством.
1: Человек входит в страдание, в ощущение тяжести, и это становится как будто его Богом. Он начинает поклоняться этому состоянию, он начинает думать, что если он страдает, тогда он выше, больше всего человечества. Человечество страдает от того, что ему недостает денег, почета, а он страдает от того, что у него нет духовного. Если он хочет оставаться в этом страдании хотя бы на мгновение, это называется, что он уже не страдает, он наслаждается этим страданием. Есть такие мазохисты, да? У нас они все такие. И это клипа. Это клипа, которая буквально оседлала человека и говорит ему: ты сейчас настоящий работник, смотри, ради чего ты страдаешь, для чего ты страдаешь. Одно мгновение, когда человек страдает, это против Творца, это против цели насладить свои создания. Я это знаю по себе. Это вещь, от которой очень трудно избавиться. Очень трудно. И в одиночку это невозможно. Это только если ты получаешь промывание мозгов от группы, чтобы они пришли и путали тебя, и говорили тебе, что это неправильно. Нам очень легко читать мораль друг другу из того же желания получать. Что я скажу тебе? Нет, ты должен, посмотри, играть. Один относительно другого — это легко. Это легко, это возможно по всевозможным причинам, которые поддерживают желание получать, чтобы я показал тебе себя более сильным. Но ты действительно впечатляешься этим. Так почему не воспользоваться этим? Нам дали такую глупую природу, что мы впечатляемся внешностью другого, а внешность другого мой товарищ сделать такой, какой хочет. Так он своей ложной внешностью определяет мою настоящую внутреннюю часть, как будто то, что есть у меня. Понимаешь? И мне нечего делать, так я устроен, что я впечатляюсь тем, что сделает каждый в моем окружении. Буквально как младенец. Ему делают «у», он пугается, смеются, он смеется. Мы именно такие. В этом мы не отличаемся от младенца. Ну, хорошо, не в таких заметных формах, но и мы такие. И одному невозможно выйти из этого, невозможно. Человек может годами находиться в страдании и оправдывать это страдание тем, что он герой. В чем он герой? Он страдает. Есть такие люди, которые также садятся в тюрьму и страдают ради человечества, ты знаешь, ты якобы как будто он особенный тем, что он страдает. Это клипа. На всевозможных уровнях, без связи с духовным, со связью с духовным. Есть такая вещь. И это вопрос клипы. Потому что цель творения — добрый, творящий добро, насладить свои создания, находиться в добре. Что-то противоположное этому ты можешь оправдывать каким угодно образом. Это неправильно. Даже если ты видишь самые плохие вещи в мире, если ты начинаешь страдать, это называется, что ты напрямую оправдываешь то, что сделано с ними. Не то, что Творец делает им эти вещи, конечно. Да, но ты оправдываешь, что они находятся в этом. Тогда ты уже не страдаешь ради их состояний. Теперь ты можешь спросить. Но написано, страдает вместе с обществом и так далее. Да? Так что значит страдать вместе с обществом? Страдать вместе с обществом — это когда страдание исходит со стороны Творца, и он страдает из-за изгнания шхины из общества. Понимаешь? Об изгнании шхины, что это уже целенаправленно, что это толкает его помочь обществу прийти к раскрытию. А не то, что он входит в общество и начинает плакать вместе с ними. Понимаешь? Это совершенно не так, как то, к чему тащит нас наше тело.
0: Да.
2: Так кажется, в нашей группе, ну, может быть, в наших стоях недостаточно подчеркивается, что страдание — это клипа. И есть, ну, может быть, такая атмосфера всего этого, и, может, это недостаточно ясно сказано в статьях. Может быть, есть статьи, где...
1: Нужно бороться с этим страданием. Нужно подчеркивать, что оно противоположно свету, что оно приходит в результате того, что мы видим Ахураим. Что такое Ахураим? Что мы не исправлены, чтобы видеть света, и чувствуем, что на нас светит немножко больше света, чувствуем его в Ахураим, потому что клип противоположен свету. Чувствует противоположное свету. Если сейчас действительно будет светить мне свет, я почувствую такую тьму, что не смогу выйти из нее.
0: Так
1: что делать? Это как человек, которому не достает хлеба, вдруг он приходит на какой-то бал богачей, где видит, как все выбрасывают и как все так действуют, а он уже неделю не видел куска хлеба и входит в место изобилия и все такое.
0: Но
1: он почувствует от этого наслаждение? Он почувствует еще большие страдания. Так он думает, что весь мир такой, и не страшно, можно как-то терпеть. А если он видит все эти вещи, это ужасно и страшно. Поэтому мы должны понять, что все противоположные вещи приходят к нам со стороны неисправности кели. Но как бы то ни было, я не думаю, что в статьях не объясняется, что запрещено находиться в печали, что запрещено подчиняться таким состояниям, как отчаяние, тяжесть, опускание рук. Это написано во всех статьях, я думаю. Недостаточно, потому что ты хочешь, чтобы это каждый раз было перед твоими глазами, потому что это состояние, которое, в которое тебя все время затягивает, да? Ну, что делать? Да.
2: Причина тяжести в работе — это когда человек раскрывает с помощью окружающего света, насколько все больше и больше творец является главным действующим игроком, и человек отказывается принять это.
1: Конечно. Причина тяжести
0: —
1: это каждое состояние от начального состояния, и пока человек не приходит к состоянию, когда Творец раскрывается. Пока Творец не раскроется, все эти состояния — тяжелые состояния. Легкость, подъем, ощущение силы, уверенность, возможность исполнения можно чувствовать только от присутствия Творца. Только когда Он так перед тобой, тогда в Нем возрадуется наше сердце. До этого, неважно в каких формах, всегда будет трудно, всегда будет тяжело, всегда будет грустно, и это намеренно. Но если человек согласен с этими неисправленными состояниями, ну, тогда...
2: Почему не соглашаться? Если тяжесть приходит от неспособности человека принять то, что Творец, в общем, действует во всей реальности, чем больше человек продвигается, тем больше он не может это принять, а не наоборот.
1: Я не знаю, как сказать. Все же, пока человек не проходит махсом, это тяжело. Только мы каждый раз чувствуем разные виды тяжести, разные виды отсутствия сил. Есть у тебя сила работать, но все же ты... Но это вещи, которые невозможно выразить словами. Во всевозможных разных формах меняются понятия тяжести, печали, лени. Но все же это тяжело. Тяжесть означает каждая вещь, когда трудно работать, в желании отдавать. А мы чувствуем это так, как будто нам трудно делать, в желании получать. Но это не в желании получать, потому что в желании получать, если бы мы чувствовали цель, мы бы работали очень сильно. Нам не достает ничего, кроме ощущения цели. Каждый из нас когда-то в жизни был воодушевлен всевозможными делами, возможностью достичь чего-то интересного или хорошего, или просто гоняться там за какой-то вещью, что гоняться. Гоняться за тем, чего так хотят, понимаешь? Вот и все. И сейчас только покажи нам какую-то действительно стоящую цель, побегут. Но поскольку цель находится в желании отдавать и светит нам своими ахураем, это высшая ступень, тогда так мы ощущаем ее. Против величия Творца стоит как будто величие самого человека, что он относит вещи к самому себе. Нет?
2: Против величия Творца стоит величие человека? Нет, я бы не сказал, что это величие человека. Это, ну да, возможно, есть какие-то промежуточные состояния, но состояние более продвинутое — это когда человек просто знает, что он сам уже ни на что не способен, у него ничего нет. И, по-видимому, без того, чтобы Творец что-то не сделал, сам не сдвинется, но у него нет сил позвать Творца. Очень просто. У тебя есть возможность спастись от смерти, а ты не можешь об этом попросить. Потому что, в общем, человека подводит к состоянию, когда хиссарон все более и более правильный, все более точный. А без всех этих хиссаронов, что нет у меня ни духовного, ни знания, ни того, ни другого, а потом тебя ведут все больше и больше к хиссарону, когда у тебя именно нет связи с ним. И быть направленным на Творцу, желать Его, на это все направление, все внимание, и это очень сложно. То, что говорится, возопили сыны Израиля от работы, и это об этом, когда находишься в состоянии, когда с Творцом не могут найти связи, чтобы помог. Не то, что он не хочет, и не то, чтобы это его как-то путало. Они стоят один против другого и не в состоянии попросить.
1: Это потому, что он недостаточно велик в их глазах или что?
2: Ну, допустим, недостаточно великий. Да, конечно, раскрывается величие. Просто не может. Человек чувствует, что он не способен, не видит, не чувствует. Но что я хочу сказать? Мы как-то говорили об этом и давали такой пример. Если у тебя есть круг, человек находится в середине, в центре круга, а Творец находится вокруг, тогда из центра к Творцу, к окружению вокруг, есть только одна тонкая линия. И поэтому я должен отсканировать весь этот круг и несколько раз во всех направлениях, пока я не войду в этот тонкий канал и не поднимусь к нему, к Творцу, по этому каналу. То есть до тех пор, пока человек не найдет это точное направление, где я, где этот ценор, то есть такого канала в духовном, как такового не существует. Что это за желание? Какая связь должна быть с ним? Где он, отвечающий на эту связь с моей стороны? Когда все это сложится в одно, человек сканирует весь этот круг, пока не поймает. И несколько раз можно сказать, до тех пор, пока не поймает эту линию. И тяжесть тут, надо не забывать, что это призыв. Не было бы тяжести, мы бы и не старались. Но сама по себе тяжесть не является целью, и не нужно ей радоваться. Чем быстрее из нее выходит, то тем более это знак того, что мы уже реализовали это состояние. Мы проверили, что в нем состоянии этом нет связи с Творцом. Переходим к следующему. Когда переходит к следующему состоянию, так и там тоже застреваем, пока не приходим к выяснению правильного хисарона. И все эти состояния как раз именно для того, чтобы прояснить точку контакта в этих трех элементах. Я, он, и какова должна быть связь? Какое должно быть условие связи между нами?
1: Что означает, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям?
2: Написано, то, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Ну, то есть он их, ну, не обманывает, не знаю.
1: Это значит, что не делает им намеренно что-то, чтобы причинить им зло?
2: Он не относится плохо к тебе, понимаешь? А если он неплох, так откуда ты вдруг чувствуешь плохо, если это не от него? Ты чувствуешь от него это зло только потому, что он, у вас противоположные свойства. Понять, что вся тяжесть от противоположности свойств — это очень большая мудрость. Обо всем в жизни. Все, что угодно в жизни мы можем преодолевать, мы можем не соглашаться, можем бороться. До смерти ничто не волнует, лишь бы достичь того, чего хотим. Ты же видишь, как люди прожигают жизнь, чтобы чего-то достичь. А тут у человека такая слабость. Допустим, меня убьют, я сдвинуться не могу. Знаком с такими состояниями? Бывает состояние, когда сейчас со мной могут делать все, что хотят, кто хочет. Я пальцем пошевелить не могу. Да? Да, бывает. Потому что это духовное состояние. Противоположность светов и келим подводит к такому состоянию, когда просто невозможно для кли сделать хоть какое-то движение в направлении света. Бывает состояние еще более тяжелое. Просто и человек должен собрать все такие состояния и из них выстроить правильное отношение к Творцу. Тогда он получит связь. Но во всех таких состояниях мы должны понимать, что нет у нас никакого свободного выбора, кроме как воспользоваться группой. Выше Махсома у нас есть свободный выбор. Есть цвета, келим, состояние, клипа, святость. Все перед человеком.

0: выбора, нам нужно одно из двух. Или чтобы свет исчез, или чтобы желание получать не было. С тем и другим существовать невозможно. Такое состояние хуже смерти. Тогда, когда человек поднимается выше знания, то есть он избавляется от своего эго, он не думает о себе, он становится свободным. Тогда действительно у него есть возможность совершать свободные действия. Это же не отягощение, а легкость. Все находится перед ним. Все доступно. Но в нашем состоянии ниже Махсома, когда экрана нет, который даст тебе свободу, то у нас есть только одна свобода, как он говорит. Из всех действий, которые ты можешь сделать в своей жизни, у тебя есть только одно свободное действие. Как мы говорили про круг, да? Который упомянули. Только теперь у тебя круг по-другому, в другом выражении качества. Допустим, когда весь круг, а ты находишься в центре. Круг — это любые действия, которые ты можешь предпринять в жизни. А у тебя есть... Только одна линия, только одно направление, через которое ты можешь по-настоящему определить что-то. А не так, чтобы другие люди, общество, воспитание, твоя природа это бы определяли. Только одно — быть под воздействием хорошей группы, которая тебя продвинет к цели. Да или нет? Все остальное не имеет никакой реальности, это все. Тебе только кажется, что ты что-то можешь решать. Почему тебе кажется, что ты решаешь? Потому что ты работаешь в своем желании получать, и тебе кажется, что ты работаешь и делаешь. И совсем не то, что изнутри выходят желания решимот, желание получать, и подталкивают тебя к возможным вещам. То я хочу это, вдруг так, то сяк. И мне кажется, что это моя программа, и то, что я ее реализую, и это мои цели, и это я действую, я достигаю. Смотри на людей со стороны, ты видишь, насколько каждый запрограммирован, и у него нет ничего, чтобы он делал так, чтобы называться человеком. Все подобны животным. Бегают, делают что-то, и что? И ничего. А на себе ты это не видишь. Так говорят нам наши наставники. Жаль времени. Ты действительно хочешь что-то сделать по-настоящему? У тебя есть какое-то действие в твоей жизни, которое ты мог бы сделать, чтобы с его помощью ты бы решил, что это ты, а не выполняешь чью-то программу? Так вот, выбери группу, которая поможет тебе приблизиться к цели, к Творцу. Все. Ты выбираешь такую группу? Ты совершил какое-то действие вне программы. Ты не можешь сделать, если ты еще не совершил никакого действия в жизни выше как бы, животного. И вообще, то есть ты живешь или мертв, никакой пользы от этого. Потому что нет никакой разницы. Ты выполняешь программу, так это не ты.
1: Решимо желание получать. Откуда оно приходит? Ведь дана точка души. Все, по сути, спустилось оттуда. Где же в процессе возникло решимо желание получать?
0: Не понимаю тебя.
1: Вы сказали, что есть решимо желание получать.
0: Решимо, находящееся в нас, это решимо от разбиения Адама Ришона. Когда-то я был в наилучшем состоянии. Из этого состояния я упал, потерял экраны, намерение ради отдачи, слияние с Творцом, ощущение наполнения, все потерял. И теперь я нахожусь в том состоянии, как сейчас. Все состояния, пока я падал, они находятся внутри меня. И теперь я должен пройти к ним, реализуя свой свободный выбор в обратном порядке, возвращаясь назад, одно за другим.

0: те состояния, которые были раньше, пока я падал, со ступени на ступень, с каждой ступени на ступень, я их должен вновь пройти. Так о чем ты спрашиваешь? Это и есть решимот воспоминания.
1: Эти решимот когда-нибудь могут быть желанием получать?
0: Но эти решимот, они пробуждаются во мне. Я им не хозяин, потому что они пробудятся или нет, но когда они пробуждаются, то в них есть порядок животного развития. И меня никто не спрашивает, как развиваться. Я развиваюсь тысячи лет. Сколько человек живет на Земле? Миллионы лет? Так вот, миллион лет я развиваюсь. В животной форме. Моя душа начала развиваться 5000 лет назад. Развивается. От Авраама и далее начал развиваться еще какой-то очередной этап развития души. Развивается. И все. Так это развитие. Теперь, это развитие... Оно тоже постепенное, и развитие в том самом желании получать. Но меня тут ни о чем не спрашивают. Я реализую те решимот, которые находятся во мне. И в этом у меня нет никакого выбора. Выбор начинается с того, когда те решимот, которые упали ниже этого мира, от уровня окончательного исправления, и до Махсома душа падала, она как бы соскользнула вниз, не сходя вниз, а теперь ниже Махсома она падает еще ниже и ниже. И теперь самый нижнего уровня животного, материального, душа поднимается почти до самого Махсома. И когда она уже находится перед самым Махсомом, она чувствует Ахураем, обратную сторону первой духовной ступени, самой нижней. Ахав демалхут дасия, допустим. И она чувствует внутри своего сердца, в своих желаниях, я чувствую точку в сердце. Точка сердца — это и есть эта обратная сторона малхут дасия. Когда я начинаю чувствовать, то я чувствую это в определенном, особом способом начинаю входить, прохожу развитие. И тогда я и нахожусь в таком двойном, двойственном ощущении. Есть две силы, два состояния, два мира. Есть чего-то два, что на меня действует. И я нахожусь то в одном, то в другом, то и там, и то в двух вместе. Отсюда исходят все наши состояния. И чем больше я нахожусь и в том, и в другом, это состояние невыносимое. Как говорит Рабаш, хорошо жить в этом мире или в том мире, но между небом и землей нет ничего хуже. Есть такие, которым удается радоваться двумя мирами. Посмотри тут на ребят. Соседи из Небрака. Или наоборот, праведники, которые поднимают этот мир в тот мир, тоже наслаждаются двумя мирами. Да, что тут такого?
1: Может быть, немного сосредоточиться на чем-то. Мы говорим, что решимот — это вхождение светов и выход светов. Это то, что выходит из вхождения светов в кли и выхода светов из кли. Где в этом мире, даже ниже этого мира, еще до того, как пробуждается точка в сердце, вообще есть кли, в котором есть вхождение светов, выход светов, все эти вещи, что, по сути, дает решимо. Тогда как решимо пробуждается? Как решимо пробуждается, если не было действия?
0: Ты еще не знаешь, ты спрашиваешь, какие килим есть в этом мире, какие решимот есть в этом мире, какие света внутренние, окружающие и так далее. Ты еще не знаешь, какой вид килим находится на нижних ступенях. Есть кли, соединенная таким образом, у которого есть гальгальта и наим, и у него есть то, что называется хашмаль, нога, и три нечистых вида клипот, и ниже этих трех нечистых клипот есть разные качества нахождения в этом мире. Это все одно кли. Научишься. Есть то, чего ты еще не знаешь.
2: Есть такое.
1: Килим этого мира — это духовной килим?
0: Килим. Что значит духовный или материальный? Клипа — это материальное или духовное? Духовное. Так вот, есть такие качества, свойства, находящиеся ниже клипо. Так назови их материальными, ну и что?
1: Тогда что такое решимот в таком состоянии?
0: Секунду, дорогой. Разница между материальным и духовным желанием получать в том, что материальное желание между материальным желанием и клипой в том, что клипа находится в осознании Творца относительно его, а материальное желание в этом мире не находится в осознании Творца против него, но это тоже желание получать. Или это отдельное творение само по себе. Откуда? Это все взялось, все, что ты видишь. Это то же самое желание получать, просто на таком уровне, когда оно отключено от ощущения Творца. Но оно отключено, не то, что Творец отключен от него. То, что ты отключен от Творца, совсем не означает, что Творец отключен от тебя. Он в тебе, и не волнуйся, он управляет, делает все, что необходимо. Понимаешь? Смотри, все зависит от того, как ты смотришь. Если ты смотришь со своей стороны, как ты это чувствуешь, то верно. Ты чувствуешь, что кроме тебя и твоего маленького мира ничего не существует. Но ведь это только одна часть всего кли. Если ты будешь говорить обо всем кли, в тех понятиях, как мы это изучаем, то это выглядит иначе, не так, как ты видишь своими глазами. Тут еще и... Ты бы должен был добавить к себе и клипу, и святость, и все это. Вместе. А, ты это не чувствуешь? Верно, ты это не чувствуешь. Ты чувствуешь только маленькую часть от всего того, что происходит. Ну так что? Поэтому тебя обучают, что это все не совсем так, что есть целый мир, которого ты не ощущаешь, и прими его в расчет.
1: Тогда, если мы говорим, однако, что по сути решимо, это также ощущение кли Творца, неважно, клипа это или святость, решимо истекает из ощущения Творца, из осознания Творца.
0: Смотри, я тебе повторю, да, ты умный относительно того, чему ты уже научился. Научись чему-то больше, будешь еще умнее. Тебе скажу только одно. Ты изучаешь то, что называется, что мы проходим двойное скрытие, потом одиночное скрытие. После этого мы используем эти килим духовно. Проходил ты это? Так вот, какие это килим? Я просто так чувствую, что это скрытие, мне это хорошо или нехорошо. Какая связь тут с духовным? Представь себе, что это все килим. Это килим, и это большие килим. Затем в духовном ты с ними познакомишься. Ты их узнаешь, и ты поймешь, что это относится к тому же самому духовному кли, который будет у тебя, причем настолько, что ты вообще ничего не можешь постичь в духовном, если не обратишься к этим килим, которые проходишь сейчас. Знаешь, не надо отрезать и говорить, что этого не существует, мы это не изучали. Не изучали это тоже, знаешь. Ученик так может, знаешь, сказать. На экзамене. Мы это не проходили. Что значит принять законы Торы? Принять законы Торы — это законы развития. Ради отдачи. Называется законами Торы. Как принять их? Принять их, да, принять на себя.
3: Какого значения развития человека до того, как в нем была душа? Говорят, допустим, 5000 лет есть у него душа, но человек просто как животное. Как человек существует, я знаю, 250 000 лет, там, миллион, неважно. Какого было значение этого развития животного, пока оно не получило душу?
4: Как и земной шар, и вся Вселенная постепенно так вот сжимались, так и биологические тела возникли так же неживое, растительное, животное. В чем проблема? Это именно так. Развитие.
3: Килим желания, которое происходит от нуля и далее.
4: Нет, килим желания, которые приходят от нуля и далее, тогда они, эти желания, строят внешний материал согласно внутреннему желанию.
3: Непонятно, в чем связь?
4: В чем разница между человеком, который жил 1 000 000 лет назад, и сейчас? Это вопрос?
3: Да.
4: Его желание, которое раскрывается, тот же духовный ген, который был миллион лет назад, в нем ничего не ощущалось, кроме существования для семьи, еды, секса, дом. Ну, животные вещи. И он развивался. И чем ниже развитие, тем больше времени оно требует. На высших ступенях развитие гораздо быстрее. Это как пирамида. И развитие древнего человека должно было проходить тысячи лет. Ну, допустим, 500 000 лет. Какая разница? Не хочу говорить числа. А затем эти желания приходят уже к более продвинутым состояниям желания. Пока не происходит, как мы и говорили. Переход от животного к деньгам, к почестям, к знаниям. Ты видишь, насколько в наше время развитие желаний происходит быстрее. Насколько эти вещи становятся более крайними. Мир больше соединяется своими концами. Посмотри, что происходит во всем мире. Это происходит из-за соединения всех частей мира. Посмотри, к чему это приводит. Один входит в другого, страдает, наслаждается один от другого. Посмотри, как мы увидим, что каждый день будет настолько новым, что ты не будешь знать, как это закончится. Во всем мире не у тебя. Ты встаешь утром, ты не знаешь, что будет вечером. Взорвемся все или еще поживем, и как будем жить, и так далее. И так это будет во всем мире. И так каждый день. Будет весело. Но мы видим, что да, скоро так и будет, такая форма существования.
3: Какова причина этого?
4: Ко всем этим вещам мы привыкнем. Это удивительно. Во всем этом ты сможешь выживать, принять это как обычно. Настолько, что вот этот момент, буквально вот эту секунду я живу, а в следующей секунде я не думаю. Я не думаю, ты понимаешь? Что будет? Будет, не будет, как люди говорят. А, не будем думать о завтра. Так завтра это будет следующая секунда. И так все будут жить. Пока время не исчезнет. Это будет правильным ощущением времени. Через это мы действительно почувствуем, что можно избавиться от желания получать.
3: Продолжение вопроса Гилада. Мы сказали, что все, что есть желание, это, по сути дела, то, что есть снаружи. Но известно, что мир создан, прежде всего, было создано то, что снаружи, а после этого был создан Адам. Как это?
4: Ты спрашиваешь так. С одной стороны, мы говорим, что то, что человек чувствует, он чувствует своими 5 органами чувств, и эти органы чувств, находящиеся в нем, они вызывают в нем форму мира. А на самом деле у мира есть какая-то форма, у мира нет формы. Можно говорить о форме только относительно того, кто чувствует эту форму. И Рабаш так и пишет. Есть об этом целые статьи, что невозможно говорить о постижении без постигающего. Поэтому ни о чем вне человека мы не можем сказать, что это существует. О человеке, почему мы говорим, что он существует? Каком-то понятии. Потому что человек чувствует его. Ты говоришь, ну, это хорошо, да, допустим, мы это приняли, что все, что находится вокруг нас, мы не знаем. Наше внутреннее впечатление от наших органов чувств дает нам такую картину мира, и настолько мы не можем различить в этом, что нам кажется, что это действительно существует, что это не что-то иллюзорное, как написано, а то, что существует. Я чувствую своими органами чувств, что это находится. Знаешь, что это находится? Мне очень трудно, я не могу выйти из своего физического тела, увидеть, что вне моего тела у этой вещи нет никакой формы, никакого существования. Не могу. Но так говорят мудрецы. Ладно. Но с другой стороны, мудрецы говорят, что сначала был создан мир, а потом был создан человек в духовном. И также в этом мире сначала была создана Вселенная, а потом земной шар, пока он не сжался, не остыл, а потом на нем возник человек. Как мы можем говорить о внешней природе, что она существует и в таком виде, и постепенно она формируется, а потом человек? Как мы можем говорить об этой природе, которая существует еще до того, как возникает человек и чувствует эту природу своими органами чувств? Мы говорим о природе, существующей до человека, точно в тех же органах чувств, как человек может представить в своих органах чувств, иначе ты не сможешь говорить о ней. Я не хочу путать тебя. Непонятно?
3: Кроме последнего предложения.
4: Кроме последнего предложения. Как сказать это по-другому?
3: Это все это проявление желаний.
4: О, это правильно. Ты сказал правильно. Все это выражение желаний. Но тот, кто потом может рассказать об этом согласно своему постижению, и рассказывает. Рассказывает нашими словами. Ты видишь меня? Да?
3: Можно еще вопрос?
4: Да.
3: Как мы говорим о постепенном развитии, когда всегда есть бесконечный разрыв между ступенями? Как мы вообще можем?
4: Нет, бесконечный разрыв между ступенями — это не противоречит постепенному развитию, а наоборот, это обеспечивает его, потому что связь между ступенями через бесконечность. Что это значит? Потому что мы учим, что каждая ступень — это как ломтик такой колбасы, скажем, да? Ну, когда ты возвращаешься как будто бы к целой форме колбасы, оттуда получаешь следующий ломтик. Ты сверху вниз заканчиваешь этот ломтик, этот слой, и снова возвращаешься наверх и продолжаешь вниз. О каждой ступени мы говорим, что есть ман и мад. Даже если мы не знаем, что это, и не поднимаем осознанно молитву, и не получаем свыше света, но эти вещи существуют. Весь этот порядок находится на каждой ступени, в каждом состоянии. И мы говорим, что ман поднимается в бесконечность, и оттуда спускаются света. Нет у тебя состояния, которое не развивается, спускаясь из бесконечности. Даже наше состояние. Потому что в наших состояниях мы говорим об исправлениях. Нет у нас состояний, которые не существовали когда-то. Они когда-то существовали, как будто в разбитых килим. Также это были не наши килим. Наши килим — это уже килим желания человека. Это что-то другое. Это не килим, которые падают, и они приходят как корень, как подготовка. И поэтому все. Каждая картина, каждое состояние наше, оно приходит из бесконечности обратно. Это не длинный путь. Не думаю, что это километры, пока это приходит и возвращается.
3: Вопрос такой, именно относительно решимо, о котором мы говорили раньше. Если между каждым решимо есть разрыв, или есть какое-то отношение, что все это связывает их, что определяет постепенность развития решимо?
4: Нет, между каждым решимо есть причины и следствия. Эти вещи связаны с бесконечностью. Поэтому это идет в бесконечность. В нашем мире, в нашем состоянии или на духовных ступенях эти состояния не связаны. В них есть разрыв. Кетер превращается в Малхут, Малхут превращается в Кетер. Когда Малхут выше, превращается в Кетер ниже. Как? Где это находится? Нет такого. Но если я постепенно начинаю нарезать эти ломтики и работать желанием получать каждый раз еще немного, еще немного. Тогда для меня я закончил что-то, пришел к Малхут, к этому состоянию, беру следующее состояние, которое начинается от кетры, снова начинаю. Поэтому Малхут высшего стоит на кетре нижнего, но когда она стоит на нем, передаю ему все, это не означает, что между ними есть связь. Не может быть связи между кетером и Малхут. Связь между кетером и Малхут может быть только через то место, где действительно связаны вместе кетеры и Малхуты. А это в бесконечности, в конце исправления, в состоянии, где он и имя его едино, там они связаны вместе. А когда они не сходят к нам, у нас-то не вместе. У нас это пока не исправленное состояние, но когда оно будет исправлено, это будет вместе. Кетеры и Малхуты — все вместе посредством отраженного света. Малхут превращается и достигает кетера, тогда оттуда каждое следующее действие приходит ко мне.
3: Говорят, что на каждой ступени есть какое-то постижение определенной меры конца исправления.
4: Мы говорим так: все, что человек должен делать, он обязан делать так, как чтобы он, Творец, это действие были как одно. Так написано в письме на странице 64. Это именно то состояние, что ты должен связаться как бы с бесконечностью, где ты связан, затем ты переходишь к своему состоянию и так делаешь. И тогда твой разрыв между действием и другим действием будет настоящим разрывом. Ты узнаешь, что это разрыв с одной стороны, с другой стороны ты связываешь это через истинную точку бесконечности.
3: Но это еще не дает причины и следствия. Причины и следствия должны.
4: Причины и следствия. Это решимот, который находится в бесконечности. Представь себе так: есть точка. В этой точке все твои решимот, все твои состояния. И все состояния, которые ты должен пройти, то есть реализация решимот и с Творцом, все находится вместе. Он и имя его едины. Из этой точки вниз создан миллион путей, и внизу есть миллион состояний. И что такое каждое состояние? Каждое состояние — это определенное частичная реализация того состояния связи, он и имя его едино. И когда ты заканчиваешь реализацию какого-то действия, ты как бы возвращаешься в бесконечность, берешь оттуда, из этого общего понятия он и имя его едино, следующее по очереди решимо и реализуешь его. Я не понимаю, в чем проблема. Но бесконечность, она внутри. То есть это только относительно тебя разделено. Ладно, ребята, надо учиться.
3: Поделимся впечатлением от урока и что мы из этого берем в реализацию в десятке.
2: קודם כל יש רק כפתור אחד שאפשר ללחוץ זה
4: есть только одна кнопка, которую можно нажать, это группа. Нет никакого другого выбора. Только это. И у нас нет недостатка ни в чем, только ощущать цель. И очень интересно было услышать о том, что такое страдание общества. Страдать с обществом — это исходит со стороны Творца, со стороны изгнания шхины, ты понимаешь? Это уже направлено к цели, это подталкивает его прийти к раскрытию, а не то, что входит в общество и начинает с ними вместе плакать. Здесь Рав говорит со стороны Творца.
3: Очень увлекательный урок. Очень хорошие определения, хороших вещей. на самой высокой ступени осуществляется закон подобия свойств, а на самой маленькой — желание получать. И тяжесть, когда человек чувствует впечатление или силу, это пока еще потому что пробует постичь духовное в желании получать, и человек не чувствует своей противоположности в свойствах. И тяжесть, потому что мы в желании получать чувствуем свет. И если бы был только свет, мы бы не чувствовали. Так мы работаем вместе, пожалуйста.
4: Мы в желании получать, и кажется, что мы свободны. Это все иллюзия. И окружение должно помочь нам соединить и связать состояние, когда мы должны быть вместе. Мы всегда должны смотреть на них как на одно целое. Это я и действие, которое произвожу, и Творец, который находится там. То есть недостаточно, что, допустим, я хочу отдавать, надо видеть, кому я хочу отдавать, и когда я начинаю отдавать Творцу. И то, что продвигает нас к этому состоянию, чтобы Творец вошел в эту картину, чтобы мы почувствовали в нем потребность, попросили бы у него помощи, сил, и на нас воздействует окружающий свет и создает нас ощущение тяжести, чтобы мы действительно смогли добавить этот компонент, чтобы все три эти состояния, человек, Израиль и действие, и Творец были бы в одной точке связи.
3: Рав дал очень широкий обзор, и трудно здесь что-то сказать вкратце, может быть, не стоит, но все, что вы сказали, это верно.
4: Ощущение, подъем, возможность реализации, все это можно почувствовать только при присутствии Творца. Как говорится, в нем возрадуется сердце. И товарищ говорил о тяжести. Это как призыв, который приходит от окружающего света и говорит нам, что нет выбора, нужно достичь ощущения Творца, чтобы он так вот раскрыл это нам.
3: Да, я тоже услышал эти вещи, что ощущение тяжести, которое приходит к нам в работе, это результат того, что мы не привносим Творца в картину. Отсюда исходит ощущение тяжести в работе.
4: Зор пишет нам: обманывая меня, выражайте свое право, и у нас есть возможность быть в правой линии, и духовно находится здесь, а не где-то далеко. То, что я взял из урока, Раф объяснял, что скоро человечество придет к такому состоянию, что сегодня я живу, а завтра вообще неизвестно, что будет, даже больше. Более того, что через секунду человек не будет уверен в том, что будет, будет жить настоящую секунду, настоящий момент. И тогда время исчезнет. И мы будем жить в этом странном состоянии. И Рав сказал, что даже к этому человек может привыкнуть.
3: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

Доброе утро, друзья. Мы продолжаем изучать Талмуд 10 сферот, первую часть, первый том. Вскоре мы увидим урок записи 2007 года. На этом уроке меньше рисунков, но есть объяснение Рава всевозможных общих принципов изучения ТЭС, изучения науки Каббала. Нам стоит это отметить, может быть, записать, чтобы легче ориентироваться в этом. Но главное — не забывать о намерении, для чего мы учимся. Мы хотим достичь этого, тело это разотушевывает, и мы здесь вместе для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас и приблизил к тем,

0: состоянием, которое мы изучаем.
1: Да, мы будем изучать учение десяти сферот, первый том, на второй странице, и объяснение будет пятой сноски, которая комментирует слова, не имеется в виду материальный воздух. Ну, давайте посмотрим урок. Учение десяти сферот, первый том, первая часть, страница 2, пятая сноска, говорит о пустой воздух. Не имеется в виду материальный воздух, не дай Бог, но есть категория духовного света, которая так называется, имеется две категории света в каждом полном парцуфе, называемые свет Хухма и свет Хасадим. Свет Хухма — это сущность парцуфа, то есть жизненная сила в нем. Свет Хасадим — это свет, лишь одевающийся на свет Хухма в парцуфе, поскольку свет Хухма не может облачиться в парцуф, если сначала не облачился свет Хасадим. В свет Хасадим. Но иногда, когда парцуфим находится в малом состоянии, в катнуте, есть в них только лишь свет Хасадим. И зная, что этот свет Хасадим называется Авир или Руах. И когда он сам по себе без света Хохма, он называется Авир Рейкани, пустой воздух. То есть он опустошен от света Хухма и ожидает, поэтому что свет Хухма распространится в нем и заполнит его. И объясняет нам Ари, что прежде, чем образовались миры, то есть в бесконечности, не было этого понятия «пустой воздух» в реальности вовсе, поскольку нет там Хисарона в чем-либо.
2: Он нам это с самого начала объясняет, состояние, в которых были творения, а пока что у нас есть мир бесконечности, где нет недостатка ни в чем. То есть все присутствие Творца, присутствие света, насколько это только может быть, в разных видах находится там, в кли, в желании творения. Простое желание и простой свет. Простым называется, когда нет различия ступеней, есть там все. Не то чтобы он был прост, как будто нет ничего, кроме простоты, а есть все, но все в полном единстве, и поэтому нет различия ступеней, и включает в себя все. То, что затем распространится из этого состояния, это будут всего лишь части уменьшения этого состояния, которое называется бесконечность. В состоянии бесконечности Создатель сотворил кли и наполнил его светом и посвятил это вот это творение. Нет больше или меньше. Вот оно. И сейчас проблема в этом творении — создать вторую составляющую, что называется «подобен Творцу». И это состояние называется «Адам». Человек, вот Адам, не нужно смотреть на нас в каком-то виде, что мы собой представляем. Человеком называется единственное, чего не хватает в бесконечности, особая сила, особое свойство, которое нужно добавить там в мире бесконечности. И это свойство называется Адам. Когда то самое клей свет, который наполняет это клей, оба они придут к состоянию уподобиться замыслу творения, которое создало их. И эта возможность уподобиться, и это подобие замыслу творения, который создал их, называется Адам.

0: там.
1: То есть
0: программа соответствия, усилия по соответствию, результат соответствия конечный, да? Когда постигает эту бесконечность относительно своего Создателя, называется Адам. Бесконечность плюс Адам равно Создателю. То есть, почему я так говорю? Чтобы вы поняли, что говорится само слово «Адам» говорит об очень особом свойстве, которое, по сути дела, с одной стороны, находится в бесконечности, в каком-то своем начале, зерне, потому что нет чего-то, чтобы само произросло без всякой причины, а только от Создателя. Но вот это начало, как мы увидим, построено на противоположности себе. И поэтому, когда оно развивается, получается у нас этот Адам, это свойство, которое произрастает как бы с пустого места, без всякой основы, без всякой поддержки как бы со стороны Творца. И в этом она самостоятельна. И тогда получается, что есть у нас кли, есть у нас свет, когда оба они исходят от Создателя, есть у нас Адам, который отстраивается над этим, и это совершенно самостоятельная вещь, равная Создателю, тому замыслу творения, который создал его равенному. И тогда и свет, и кли — это как бы какая-то основа, какая-то плоскость, на которой человек строит себя. Ну, да, пожалуйста.
2: Что такое свет хохма и как он ощущается в нас?
0: Свет, который наполняет мир бесконечности, он не делится ни на какие света, и пока что нельзя различить в нем и некому различить. Но каббалисты, которые постигают эти состояния, они рассказывают нам из своего постижения и их постижения, насколько они находятся в подобии свойств этим состоянием. Человек, который приходит к состоянию, когда кли его находится в полном исправлении, и уже приходит к определению, которое называется бесконечность в его кли, он рассказывает нам о том, что называется миром бесконечности. Миром называется внутреннее ощущение творения. Состояние Малхут называется миром. И тогда они говорят нам, что это состояние — это простой свет, наполняющий всю реальность. Нет там света хохмы, нет света хасадим, нет пространства, нет пустого воздуха, нет никаких ощущений, которые придут потом. Но все простой свет, наполняющий всю реальность. Потом придут ощущения со стороны творения, со стороны желания, когда это желание начнет производить всевозможные действия, и согласно действиям, как, которых изменит себя, почувствует себя в разных состояниях. Один раз мертвым, один раз в пустом воздухе, один раз в свете хасадим, еще раз в свете хасадим, в котором находится свет хохма, облачается, а еще раз в свете хохма. Все эти состояния мы будем изучать, и все эти события, состояния пройдут над желанием получать, которое находится пока что в состоянии бесконечности, когда в игре между ним и свет, так это называется игрой, что Творец играет с Левиатаном, с той самой Малхут бесконечности, которая называется Левиатан. Свет Хохмавни. И когда игра между светом и кли позволит нам создать это творение, которое называется Адам.
2: Если в конце действия говорят, что нет никого, кроме него, и раскрывают это, как-то

0: Может быть, что-то пока независимое, что называется Адам, что у него там есть своего.
1: Что есть в человеке, что называется его.
2: Алидей Швирата Килим.
1: Вследствие разбиения келим человек приходит к ощущениям, что называется желанием получать. До этого нет желания получать. Оно включено в свет. Свет первичен все время. Он выполняет, он делает, он управляет. Так в этом свете не ощущается клей. Когда разбивают клей, начинается состояние раскрытия хисарона, потому что до этого хисарон не раскрылся, потому что благо находится, если чай наполняет стакан, ты ничего не можешь сделать, ты должен вылить чай, и тогда ты делаешь со стакана все, что тебе хочется. Так прежде всего, нужно, чтобы не наполнение было и строило стакан, но чтобы стакан существовал вне наполнения. Это то, что мы делаем при разбиении келим. Разбиение келим — это не разбитое клея. Мы отрываем наполнение от желания и раскрываем желание, противоположное наполнению. Желание, которое противоположно наполнению, оно становится сейчас определяющим наполнение. И в определении наполнения он может выразить себя и выстроить свое отношение, выстроить человека в себе свободное чувство, что хисарон предваряет свет, то, что мы пользуемся этим понятием. И тогда, конечно же, свет действует, и хисарон действует в разных видах проявления, но все уже устроено таким образом. Человек материальный, который оторван от духовной реальности, который находится в этом мире, запутан в особенности, в своих желаниях, и все, и света, которые он не чувствует, влияют на него. Это все только для того, чтобы позволить желанию быть определяющим наполнением. И развить желание, чтобы знало, в чем действительно, чем действительно наполнится, чем наполнится, имеется в виду уже не наслаждениями, которые были раньше, а в каком виде, то есть в каком качестве он хочет наполнять себя, каким качеством. Это уже не касается самого наполнения, о нем не говорится больше или меньше, но понятие «кто я». Есть здесь дополнительная составляющая, которая называется «Адам», что важнее всего мне быть подобным Творцу, а не наполнение, которое давит на меня и хочет определить, чтобы я так или иначе существовал. Но мы еще изучаем каждый раз, мы с каждым разом все больше познаем систему, на самом деле невозможно ее объяснить. Надеюсь, что когда-то сможем в простом виде. И это все для того лишь, чтобы мы могли создать условия для создания человека, да?
0: Вопрос из Австралии. Почему каббалист пишет о своем личном постижении, если каждый должен постичь по своему пути, и каждый путь — это каждая ступень разная?
1: Неверно, австралийцы не правы.
2: Адам Масик.
1: Человек постигает все уровни своего постижения, как и каждый. Каждый кто приходит на эти 125 ступеней, распознает в них ту же картину, когда каждый впечатляется индивидуально от этой картины. Это что-то другое. Это согласно его кли, как у нас мы слушаем музыку. Из того же источника ты впечатляешься иначе, чем я, но оба мы слушаем и оба впечатляемся, и в чем-то подобно один другому. Только внутренне, индивидуально мы не можем себя сравнить, потому что у тебя 613 желаний находятся в порядке, во взаимосвязи между ними, в другом виде, чем у меня. Но это личное восприятие в каждой клетке тела Адама Ришона, когда в этом мы не можем делать сравнения и не должны. Впечатление, оно общее для всех. И поэтому каббалист, который пишет нам книги, он делает нам большое одолжение, потому что благодаря этому мы хоть как-то распознаем, к чему стремиться, что нас ждет, и от этого у нас создается желание к окруженному свету. Продолжим.
0: Шестой пункт. Пространство. Для объяснения этого слова необходимо, чтобы ты прежде узнал, в чем сущность духовного кли. Она в том, что поскольку создание получает жизненное наполнение от Создателя, то обязано быть у него желание и стремление получить от наполнение от него. И зная, что мира этого желания и стремления — это совокупность всей материи в создании. Таким образом, что все имеющееся в создании, кроме этой материи, уже не относится к материи создания, а к тому наполнению, которое оно получает от Создателя. Мало того, материя эта является мерой величины и уровня каждого создания, каждого парцуфа, каждой сферы.
1: То есть мы не можем относиться к свету. Что такое свет, мы не знаем. Мы — материя, желание получать. И только из нее мы можем говорить о том, что желание получать чувствует, что проходит в нем, происходит в нем, что наполняет его. Мы никогда не знаем, что такое само наполнение. Я могу сказать, это наполнение мне кажется желтым. Почему мне представляется желтым? Потому что принимая те волны, которые я распознаю, эти волны в желтом цвете, так они пробуждают во мне такие чувства. И в общем соглашении мы называем это желтым. По отношению к моему телу называется теплым. По отношению к моему телу, моих ощущений, я различаю это как жидкость, это наполнение. Но если не я, который распознает, что это теплое, жидкое и желтое, это только по отношению к ним, ко мне. Другое распознает иначе. Поэтому мы никогда не знаем, что такое наполнение, но всегда как кли его раскрывает. Да? Поэтому свет, о котором мы говорим, это не свет, а как я его уже воспринимаю, как я его распознаю. То есть свет — это результат чего-то, явление, которое в кли, впечатление, которое в кли называется свет. Мы выходим, скажем, во Вселенную, поднимаемся из атмосферы земного шара над атмосферой все черное, там нет света, но там же солнце и все звезды. А что там на земном шаре? Есть только всего лишь немного света, пространства. Но что, если, поскольку этот свет не натыкается, если я поставлю лист бумаги, я увижу, сколько, как он наполнен светом. То есть кли должно быть против света, и тогда я раскрываю, что он существует. А если я его так не раскрываю, я не раскрываю, что существует. Поскольку вокруг нас есть воздух,

0: запаха и ощущения. Но если мы не распознаем волны, не может быть никакой перегородки. Мы должны внутри в себя выстроить сопротивление высшему свету, которое называется экран. И тогда в той мере, в какой у нас будет экран, мы почувствуем свет. Он объясняет нам в разных видах фитиль и огонь и масло. То есть кли раскрывает особое явление, называемое свет. О свете мы только в таком виде говорим. То есть нет Творца без творения. Да.
1: Этот материал, из которого мы созданы, вот это кли, это желание и стремление. И в чем разница между ними? Есть желание, есть стремление.
2: Рацион.
0: Желание — это сила, которая находится во мне изначально, которая пробуждается во мне с помощью какого-то внешнего фактора или внутреннего, скажем, но не зависящего от меня, я хочу что-то. Стремлением называется, когда я развиваю дополнительное отношение, желание, стремление, кроме того, что я получил в желании.
2: Они... Я
0: почувствовал какой-то вкус в чем-то. Сейчас с помощью своей работы, своего усилия, я начинаю взращивать желание, лелеять его по отношению к этому наполнению все больше и больше. Так добавка, которая приходит ко мне вследствие моего усилия, вследствие моей работы к этому наполнению, называется устремлением. Желание исходит от Творца, устремление развивает творение.
1: Желание, приходящее к творению, это стремление, которое развивает творение. У нас есть возможность сейчас такая. Давайте выясним, что мы изучали. Мы изучали пятую и шестую сноску из текста, и Раф объяснял нам очень много о восприятии реальности, как мы должны воспринимать духовную реальность, согласно каким принципам, как он объяснил. Прежде чем мы начали читать, давайте приступим к вопросам. Давид.
0: Мы слышали, что свет облачен в свет. Свет Хасадим облачает или облачен свет Хохма. Как можно чувственно объяснить, что значит один свет облачен в другой? Один свет облачен в другой. Прежде всего, вернемся к определению. Как сказал Рав, что такое свет? Свет — это впечатление внутри кли. И о самом свете мы ничего не можем сказать. По сути дела, мы говорим о разных видах света, мы говорим о состояниях, проходимых творением, и которые он чувствует. Тогда, согласно объяснению, которое мы получили, я думаю, что ты спрашиваешь об этом состоянии, когда мы начали говорить о пустом воздухе. Это свет Хасадим, в котором не облачен свет Хохма, и чувствует себя только светом Хасадим. Если ты спрашиваешь, свет облачен в другой свет, по всей видимости, облачен в желание творения наполниться, но с намерением его, с добавкой его, стремлением его раскрыть желание Создателя. Об этом состоянии мы говорим, что один свет облачен в другой. Свет Хохма, желание Создателя наполнить творение, он облачает свое намерение, свет Хасадим, свое желание, которое он развивает, чтобы доставить наслаждение Создателю.
1: Можно перейти к значениям слов, и всегда Бальсулам там говорит, если мы перейдем к 31 странице на иврите и посмотрим, что такое свет Хасадим,

0: Шестой вопрос. Он пишет, что свет Хасадим — это свет, который облачает свет Хухма и притягивается к творению с первым преодолением. Еще раз, свет Хасадим — свет, который облачает свет Хухма и притягивается к творению с первым преодолением. То есть создано Шорош. Через него пхина алиф, первая стадия. И то, что определяется там, что там есть свет хухма, но нету там пока что кли отделенного цвета. И в первой стадии пхина алиф раскрывается присутствие дающего, свойство дающего. Это желание сейчас быть как дающий определяется в новом кли, который называется вторая стадия, и наслаждение, которое раскрывается. То есть свет, который раскрывается во второй стадии, это называется свет хасадим. Почему? Потому что свет, он тот же самый, он не изменился, но отношение к свету изменилось. Свет всегда определяется со стороны кли. Мы не говорим о самом свете. Поэтому кли первой стадии, оно преодолевает о своем естественном желании только получать. И сейчас хочет быть чем-то новым, хочет измениться, хочет стать как дающий. Это называется первое преодоление, и тогда наслаждение, которое раскрывается в нем, называется свет хасадим. Давайте посмотрим, что такое свет хохма. Это пятое определение. Свет хухма — это свет, притягивающийся к творению при первом распространении, которое является совокупностью жизненной силы и сути творения. Свет хухма — это свет, притягивающийся к творению при первом распространении, которое является совокупностью жизненной силы и сути творения. То есть цель творения — чтобы мы получили этот свет хухма, Творец хочет нас насладить, и мы хотим, должны получить вот этот свет хухма. А исправление творения — это через свет хасадим. Поэтому, чтобы облачился свет хухма, и тем более после сокращения, но здесь говорится о принципе, чтобы свет хухма облачился в творение, необходимо, чтобы у него сначала был свет хасадим, то есть желание быть подобным дающему, и только в это желание может зайти свет, облачиться свет хухма. Этот принцип, который уже есть в четырех стадиях прямого света, это действие, когда есть желание стать как Творец, и творение решает получать это свет хухма, это становится третьей стадией. И когда он говорит, что я хочу только получать этим, я даю наслаждение дающему, это называется уже четвертая стадия. Но причина этой четвертой стадии — это все-таки вторая стадия, которая хочет быть подобной Творцу. И поэтому потом в этих буквах «авая» есть буквы «Юд Гей Вав Гей», и две буквы «Гей» — это «Бина» и «Малхут», и связь этих букв — это реализации «Бины» уподобится кетеру, и это выражается в слове «эмет» — «правда». Это «тав», это последняя буква, это «Малхут». И всегда условие для получения света хухма — облачение в свет хасадим. Иначе свет хухма не может напрямую облачиться в кли.
1: Нир.
2: Относительно примера Рава, лист, который отражает свет в пространстве, физическое объяснение духовных законов, только для того, чтобы выстроить все в разуме. Здесь говорится о свете Солнца, о духовном свете. Но это просто объяснение физическое. В примере, когда говорится о духовном свете.
0: Давай остановимся здесь и посмотрим, что такое свет. Определение. Это первое определение, что такое свет. Итак, что он говорит нам здесь? Все получаемое в мирах в качестве еш-ми-еш, это включает в себя все, кроме материи келим. Я не знаю насчет физики, но так он определяет. То есть все получаемое в мирах в качестве еш-ми-еш, и это включает в себя все, кроме материи келим. Что такое материя келим? Желание получать, верно? Что такое свет и кли? Это второе определение. Он говорит, желание получить имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. Еще раз, желание получать имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. А что же такое кли?
1: Ламед бет, амуд 32, агдара хафей, умер кли, арацон.
0: Это 25-е определение. Он говорит так, что желание получать имеющееся в создании — это его кли.
2: Я пытаюсь спросить, немного путает меня это уже долгое время. Иногда мы говорим о желании получать. Я творение в мире, я желание получать. Есть у меня какое-то кли, но это всего лишь частичка кли. С десяткой есть что-то более полное. Может быть, что-то более полное. А меня путает моя индивидуальная работа, как желание получать в отношении более полной работы в десятке. Есть какая-то частная работа человека? Мне кажется, что вопрос ясен. Ты спрашиваешь, в чем личная работа человека?
0: Я спрашиваю, ну, личная работа человека, мы слышим об этом, но почему это иногда так кажется, что нету личной работы человека? Вопрос понятен?
2: Я попытаюсь ответить. Давай выясним это вместе. Мы слышали на уроке в записи. Я скажу вкратце определение, что такое человек. Это своего рода дополнительное создание. Когда мы говорим о свете и кли, согласно тем определениям, которые Гелат прочитал раньше, это та основа, которую объяснил Рав, где был создан человек. Что произошло, по сути? Разбиение. Целью этого было отделить кли от света и сделать кли самостоятельным владением. То есть отделить, как Раф объяснил, стакан от наполнения, чтобы стакан чувствовал себя вне наполнения. И почему это так? Согласно этому, он начнет принимать самостоятельное решение. Если ты спрашиваешь, в чем наша цель и в чем работа, именно здесь начинается работа. Это тот фон, та почва, на которой мы начинаем работать. Мы должны развить себя как что-то самостоятельное, когда сами хотим получить высшее наполнение, выяснить, как это вообще можно сделать. Почему? Потому что есть уже различия, что если я получил наполнение, как оно есть, я не получил. Не пришел к совершенству, наполнил себя. Это состояние бесконечности. Но там творение не закончилось, а только начинается. Как называется первая часть? Сокращение делает с целью, чтобы там были созданы творения. Поэтому наша работа начинается только там. И Раф объясняет в клипе, что Адам — это и личность, созданная после разбиения, и вообще, как оно может самостоятельно получить наполнение, в каком виде это можно получить. Это наша работа в общем виде.
0: Рав дал нам определение: бесконечность плюс человек равняется Творец. То есть бесконечность, Малхут находилась в состоянии «Он и имя Его едины». А почему именно сокращение? Для чего нужно что-то еще? Это же совершенство. Это то, что не хватает человеку. Не хватает того, кто уподобится Создателю. И тогда желание Создателя насладить, творение сможет реализоваться. Поэтому он дал нам формулу. Бесконечность плюс человек равняется Творец. Киев один.
3: Так, дякую, друзья. Вот Рав сказав, что
2: Да, спасибо, друзья. Рав сказал, что внутри себя мы должны выстроить сопротивление высшему свету, которое называется экран. И тогда в этой мере, в той мере, в которой есть экран, мы почувствуем свет. Вопрос, как правильно выстроить это сопротивление?
0: Сопротивление чему? Это связано с тем, что Нир спрашивал, почему, для чего нам нужна десятка? Если человек производит всю работу напрямую относительно Творца, если у него желание получать, это желание получать, нам понятно, что он действует, чтобы все поглотить, все, что можно. Тогда зачем нужно это пробуждение? Каббалисты говорят очень просто. Если нам удастся изменить отношения между нами и между реальностью на то, что я не хочу это все поглотить для себя, а я хочу это отдавать наружу, ближнему, Творцу, неважно, чему-то, находящемуся вне меня, как мое отношение, чтобы было вместо получения, ради получения, стало бы ради отдачи, тогда это называется уже духовное. Такое новое свойство, которого нет в природе. Поэтому надо сначала захотеть, чтобы у нас было такое свойство, а затем, чтобы было у кого попросить и как получить, чтобы было кли для его получения. Кли получить его — это наше желание, сопротивление нашей природе. Наша природа, она ради получения. Неважно что, все, что хочешь. Ради получения. И, конечно же, это тем более отношение к Творцу у нас ради получения. И нужно выяснить постепенно, что это является злом, этому мы хотим сопротивляться, и мы хотим что-то противоположное этому. Если уже есть определенное требование такое, то это все, что нужно с нашей стороны. И это мы хотим развить и в десятке, и сейчас с помощью учебы мы изучаем учение десяти сферот, слушаем нашего рава. Все, что каббалисты хотят, это чтобы мы развили такое отношение, что мы хотим быть вне себя. И если ты разовешь такую возможность почувствовать товарищей, быть в них, и вообще не думать о себе, а только о них, то ты — это уже входной билет в тот мир, о котором он говорит здесь. Нужно сопротивление. И это рав привел пример, что там в космосе есть бесконечный свет, но почему ты его не видишь? У тебя нету преграды ему, нет сопротивления ему.
2: Женщина Испании 5.
3: Gracias, amigos. El deseo viene del Creador, pero ¿cómo podemos incrementar el anhelo por el Creador?
2: Желание происходит со стороны Творца, но как мы можем определить стремление с нашей стороны? Да, в этом вся наша работа. Как мы можем усилить, развить стремление с нашей стороны? Потому что это цель, чтобы мы совершали действия, которые рекомендуют нам каббалисты. Свет подействует на нас и выстроится стремление, и покажет нам, где мы находимся. Как мы говорили раньше, что мы против света, буквально противоположны ему. С одной стороны. С другой стороны, мы хотим прийти к совершенству, хотим прийти к подобию по свойствам. Человек подобный Высшему. Есть желание, которое подобно этому желанию наполнить кли, которое он создал. И это мы развиваем. Это новое отношение, это новое стремление, новое наполнение, все новое. Все это создание является нашей работой развить его, уподобить его по форме Высшему и так прийти к совершенству.
0: Можно добавить, что здесь Рав тоже сказал на уроке, что разбитое кли — это не просто так разбитое кли, но определяет это желание, противоположное наполнению, становится сейчас определяющим наполнение. И в определении наполнения он может выразить себя и сформировать свое отношение, сформировать человека в себе. Это свободное состояние. Это значит, что хисарон должен быть прежде света. Как, так мы используем это понятие, так говорит нам Рав. То есть мы должны сформировать хисарон к духовному, которого нет в природе. И то, что кажется нам, что мы хотим духовного, мы хотим это для того, чтобы заглотить его, чтобы наслаждаться им. Нет. Нам нужно развить желание к духовному, желание к отдаче, наружу, другое отношение, другая природа. И если у нас есть это желание, то уже есть чем работать. А если его нет, то нужно сделать все, чтобы оно было. И это и есть наша работа.
1: Умен Кармиэль.
4: Шалом, шалом лекулам.
2: Приветствую всех. У меня вопрос в связи с тем, что есть свет. Хорошо, свет бесконечный. И это наслаждение бесконечное. То есть автоматически должно быть и бесконечное кли. Как бы не может быть свет без кли. Это то, что мы изучаем. Так если создан свет, то и кли должно быть для этого. То есть в чем эта сложность? То есть правильно, что мы изучаем, что мы должны быть подобны Творцу. И как ты сказал, Гилад, как Рав сказал, свет плюс человек — это Творец. Но если есть свет бесконечности, если есть наслаждение бесконечное, это значит, что должно быть кли, должен быть человек такой, должно быть это, а иначе для чего свет?
1: Кто
0: может сказать, что есть свет бесконечности? На каком основании человек может такое сказать? Мы говорим, что всегда все постигается в кли. Ты права. Если у нас нет кли, который называется кли бесконечности, как можем сказать свет бесконечности? Что такое бесконечность? Когда после того, как есть работа с линией, работа Гальгальта, Аб, Саг, работа в мирах, тогда можно сказать, что в каждом парцуфе есть Рош, Тох и Сов. Сов — это ограничение. Что называется, когда нет ограничения? Эн-Сов. Как мы можем вообще воспринять такое понятие Эн-Сов? Поэтому каббалисты объясняют нам нисхождение сверху вниз. Есть бесконечность, потом есть сокращение. И тогда нужно работать в режиме линии. Потом есть снова сокращение, второе сокращение. Можно работать только с частью килим, там уже это сложнее. Так они объясняют нам, что после того, как весь этот процесс происходит, возникает Адам, который совершенно противоположен духовному, у него нет никакой связи с духовным, но в нем есть некий такой момент, когда он хочет этого, и тогда самостоятельным образом он может каждый раз выбирать, что он хочет духовное на основании всего остального. Ты после урока сможешь параллельно делать тысячи разных вещей и параллельно слушать духовно. Ты можешь открыть тысячи книг или открыть книгу Рава или Рабаша. Да? Этим ты уже и формируешь бесконечность заново. И когда все творения вместе, и вообще это творение, та душа, когда все они будут производить то действие, чтобы вернуться обратно. И вот это желание, Раф объяснял себе разницу между желанием и стремлением, потому что желание приходит свыше, а стремление сниже, снизу. И каждая такую свою часть, и все мы строим вот эту бесконечность, малхут мира бесконечности. Только вместо этого мы будем наполнены не светом нефиш, как это было при снисхождении сверху вниз, мы будем наполнены светом наранхай, и это уже есть Адам. Адам в общем и каждый в отдельности. И так все вместе мы выстраиваем обратно вот эту бесконечность, Эн-Сов. А до этого это просто название Эн-Сов, ну, бесконечность. Какой пример у нас есть в жизни вот этому состоянию бесконечности? Нет такого?
5: בהגדרה של
2: По определении света он пишет, что свет включает в себя все, кроме материи килим. Так мы всегда говорим, что свет — это впечатление кли от того, что оно чувствует, от того, что переживает себя. Верно. Свет — это то, что кли постигает, и только. И если каббалист это так постиг, пишет нам из состояния конца исправления, то это определение. Мы должны на самом деле держаться этих определений, что все, что мы говорим, слово «свет» в тесте, что написано в этой книге, это то определение, которое ты прочитал, что это включает все, кроме материи килим. Вообще, чтобы каждый раз мы видели, когда написано «свет» в этой книге вместе с этим, да, объяснение Рава, который сказал верно, мы вообще не можем говорить о наполнении ничего, кроме того, что кли, это желание получать, может впечатлиться от этого.
5: Там всех так тишалки.
2: Продолжай, спроси.
0: То есть ты хочешь сказать, что тут есть с нашей стороны определение света и определение дающего? Это ты говоришь?
2: Есть здесь наставление, как изучать учение десяти сферот. Мы читали уже определение света кли. Это правильно, потому что человек, если начинает давать свои определения, он теряется. Это мы учили в начале изучение ТАСС. С другой стороны, Раф объясняет в этом уроке в записи, чтобы ты понял, что мы не можем говорить о наполнении, а только то, как желание получать наше впечатляется от этого. Мы не знаем, что такое это наполнение, все эти понятия, свет бесконечности и так далее. Только то, что мы развиваем внутри себя, и так сможем впечатлиться от этого. Но надеюсь, что мы выяснили. Хочешь добавить?
0: Я надеюсь, что я правильно понимаю твой вопрос. И определение света, и определение кли — это определение дает каббалист. Каббалист может взять свое желание получать, работать с ним, с экраном, с отраженным светом, постичь то, что он постигает, исходя из этого он дает определение. Поэтому он говорит, что когда мы говорим о кли, это желание получать в творении, это и есть его кли. У нас нет другого материала для работы. Это материал творения. Более того, на первой части урока Раф объяснял, что все, что мы проходим в этом мире еще до духовного постижения, он сказал одному из учеников, он ему сказал, что думаешь, это случайно, это потом ты будешь работать со всем этим материалом. Мы не можем пренебрегать нашим желанием получать. Это кли, это истина, с этим мы работаем. Над ним нужно приобрести эту возможность сокращения и изменить направление работы с ним вместо ради получения на ради отдачи. И тогда у нас будет духовное кли. Но желание получать — это материал. Что у нас еще есть? Есть материал другой в творении? Нет.
2: Может быть, что он имеет здесь, что это конец исправления, когда он прошел весь путь из сущего из ничего до сущего, тогда материал килим исчезает.
0: Нет, материал килим никогда не исчезает, я никогда этого не слышал.
2: Но он же пишет здесь, кроме материи килим, который включает все, кроме материи килим.
0: Это определение света.
2: Определение света.
0: Он говорит, свет, все, что принимается в мирах из Ешмиеш, и он включает в себя все, кроме материи килим. Что такое материя килим? Это именно то, что создано. Ешмиай. Именно введение в науку Каббала в первом и втором пункте он подробно объясняет это. Вот это разделение, о котором ты спрашиваешь. В творении есть только одно. Есть желание получать, которое создано. Это называется творение, что находится вне Творца. В Творце есть все, но нет в нем желания получать. Это стадия Шорош. Он создал желание получать, как сущее ничего. Ешь ми айн. Оно создано вот это желание получать. И все, что принимается в этом желании, это называется «Ешь, не ешь». И там он подробно описывает, что все, что мы видим в мире, там нет ничего нового, только в желании получать. Это единственное творение, которое создано. Творение называется «Вне Творца». Поэтому отношение с нашей стороны, со стороны желания получать, должно быть таким, что нет изменений снаружи, а только к в нашем отношении к реальности.
2: Давайте дадим возможность спросить Латин один, пожалуйста.
6: De la luz interna menciona, luego espera a que la luz de Jokma se propague dentro de él y lo llene. ¿Qué significa que este parsuf pequeño espera la luz de Jokma? En sí, ¿qué es esperar?
0: Написано, что свет хухма распространится и наполнится. Что значит, что он ожидает от парцов света хухма?
2: Еще раз переведем. В пятой сноске?
0: Да, написано, что имеются две категории, и этот парцуф ожидает, что свет хухма облачится в него. Ты видишь, Арон?
2: Да, да, может, прочитаю, что здесь написано. Нужно прочитать, что и до этого, но он пишет здесь так. Свет хасадим — это то, что называется авир руах, и поскольку он сам без света хухма называется пустым воздухом в авир экани. То есть он опустошен от света хухма и ожидает, поэтому что свет хухма распространится в нем и заполнит его. К этому определению отсылает товарищ. Что значит, что он ждет, что свет хухма распространится в нем и наполнит его? Если я правильно понял вопрос.
0: Да, понятно, свет хухма — это цель творения, а свет хасадим — это свет исправления. Поэтому свет хасадим не может наполнить кли, он может быть в состоянии катнут кли или преодоления, но цель творения, чтобы она реализовалась, надо получить свет хухма. Мы подошли к окончанию урока. Спасибо всем задающим вопрос, всем участвующим в уроке. И сообщение. Сегодня вторник, в 19:30 до 9 вечера будет урок «Углубленное изучение статьи Рабаша». Вечерний урок будет на тему статьи «Сделай себе рава и купи себе друга». Это будет транслироваться и переводиться на все языки. Приглашаем с радостью. Второе сообщение, дорогие друзья. Ближайшая среда, завтра, то есть 29 июля, 18:30 в Бет Кабала Лиам в Петахтикве состоится мероприятие в честь Тубиав. 15 ава, которая называется «Учимся по-настоящему любить». Мы всех приглашаем в наше здание, приводите родственников, друзей, знакомых. Поговорим по-настоящему значении любви согласно науке Каббала, от ближнего к Творцу, через учебу, совместную деятельность, пение. Линк разослан, пошлем еще. Места ограничены, вход с 18 лет. Транслироваться будет это мероприятие только на иврите. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока будем изучать урок с Равом от 25 июля 2002 года, который основан на статье, что означает, что нельзя обучать Торейда поклонников в духовной работе, находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 923. Прочитаем статью в десятке. Ты в нашем распоряжении 26 минут, пожалуйста.
1: Что значит, что нельзя обучать истории идолопоклонников в духовной работе? В книге Зоар сказано, но если слово «это» написано без добавления буквы «вав», это закон Торы, то есть «малхут», называемая «закон», «хука» на иврите, и исходящий из Иеранпина, который называется Тора, но не сама Тора, то есть Зайранпин, а лишь суд или дин на иврите Торы, постановление Торы, то есть Малхут. Тогда как слова «и это Тора» указывают на то, что все находится в одном единстве, и включают собрание Израиля, то есть Малхут, в Творца, чтобы все стало единым. И следует понять, почему книга Зоар называет Малхут именем «закон». То есть почему Малхут должна быть только законом, без разума. Как объяснил Раши, это закон Торы, поскольку Сатан и народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл. Поэтому написано о ней: «Это закон, установленный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем». Откуда следует, почему, отсюда следует, когда это считается законом? Только тогда, когда народы мира спрашивают, что это за заповедь. И нужно ответить на это. И ответ должен быть таков. Таков установленный закон. Другими словами, получается, что человек выполняет установленный закон именно тогда, когда они спрашивают «почему?». Тогда следует сказать, что он исполняет заповедь, потому что таков закон. А иначе здесь отсутствует смысл, указывающий на то, что он исполняет заповедь, потому что таков закон.
0: Также это следует понять. Разве не лучше было бы, если бы эта заповедь воспринималась разумом? То есть тогда было бы легче исполнить заповедь. Так почему Творец хочет, чтобы это было в качестве закона? И тогда труднее исполнить заповедь. Ведь есть правило, Творец не предъявляет претензий к своим творениям. В таком случае следует понять, почему он хочет, чтобы эта заповедь была законом. И когда говорится о духовной работе, мы должны различать две части в ней. Первая часть, относящаяся к действию, вторая часть, относящаяся к намерению. В материальном мире мы видим, что человек смотрит главным образом на вознаграждение. То есть, если человек работает у работодателя, который дает ему работу и говорит ему: «Я хочу, чтобы ты работал у меня, а то, что ты делаешь, тебе не нужно понимать». Для чего мне требуется эта работа? А ты можешь подумать, что для меня было бы лучше, если бы я не приказывал тебе делать то, что я приказываю. Я не могу объяснить тебе, для чего мне нужно, чтобы ты делал это для меня. А взамен скажи мне, сколько ты зарабатываешь, работая на других людей, у которых ты понимаешь, для чего ты работаешь. И поскольку я хочу, чтобы эта работа была сделана, я заплачу тебе в 10 раз больше, чем ты заработал бы у других. И, конечно же, было бы много желающих сделать эту работу, поскольку все смотрят на вознаграждение и оплату, ведь он платит 10 раз больше. Например, на рынке платят $1000 в месяц, а он будет платить $10,000. Разумеется, о такой работе не скажешь, что они работают выше знания, что их работа называется законом, так как эта работа принимается разумом, что стоит выполнять эту работу, ведь разум обязывает, что главное, для чего человек работает, это зарплата. Значит, тот, кто больше платит, у того и надо работать. Это называется внутри знания.

0: А что же у творения называется высшее знание? Это когда приходится работать без какой-либо оплаты и вознаграждения. Это называется высшее знание. И это так из-за цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение, что называется желанием получать для себя. То есть все, что он сделает, будет для благотворения. Ибо таково было его желание. По этой причине, когда человеку говорят, что он должен работать без вознаграждения, это называется высшее знание, так как это противоречит знанию. То есть противоречит цели творения. В таком случае, когда человеку говорят, что он должен работать, чтобы отдавать, тут же возникает вопрос грешника, спрашивающего, что это за работа у вас? Ведь вы не заботитесь о собственной выгоде, а только о благе Творца. И, наверное, нужно дать ответ, принимаемый разумом. Ведь он утверждает прямо по делу, говоря, вы хотите идти против природы. А что сказали наши мудрецы о том, что нужно ответить? Притупи зубы. То есть на это нет никакого ответа, кроме того, что таков закон. А когда мы хотим преодолеть его и сказать, что стоит работать ради славы царя, он становится умнее и начинает задавать вопрос злодея фараона, который говорит, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» Получается, что здесь есть два справедливых аргумента. И согласно тому, что сказал Бааль Сулам, это только один аргумент. Однако поскольку он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он рассуждает как умный человек, говоря, по правде говоря, я мужественный человек, а не такой, как простые люди, не способные на преодоление. Однако я не знаю Творца. То есть, если бы мне открылся Творец, и мне не нужно было бы верить в Творца, я бы сразу работал для Творца.
1: Получается, что он пребывает в гордыне. Это значит, что так как он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он приводит разумный довод, что он не похож на остальных людей, не обладающих силой преодоления, которые подобны маленьким детям, которые хотят то, что видят, и у них нет силы преодоления, чтобы видеть, хорошо это для них или нет. Тогда как я называюсь мужчиной, и я могу владеть собой. Но если Творец хочет, чтобы я работал на Него, пусть не скрывает себя, ведь так как не можем постичь Его, так как мы не можем постичь его, а должны лишь верить его управление. Ведь это противоречит здравому смыслу. Получается, что он облачает любовь к себе в облачение гордыни. То есть его желание получать для себя приводит его к тому, что он становится также гордецом. Другими словами, все, что человек говорит, он не хочет верить. В основном это вызвано тем, что он не хочет отменить желание получать для себя. Об этом сказал Бааль Сулам, что мы должны верить, что этот путь веры, выше знания, и также то, что мы должны работать ради него, это не потому, что что Творец хочет все эти вещи ради себя, а все это для блага человека. Другими словами, то, что Творец желает дать своим созданиям благо и наслаждение, чтобы при этом наслаждение было совершенным, то есть чтобы они не чувствовали при получении наслаждения никакого стыда. Поэтому он дал нам совет, чтобы мы работали ради него. Благодаря этому мы сможем получать благое наслаждение и не будем чувствовать никакого дискомфорта, получая наслаждение, как сказано выше.
0: По этой причине, чтобы мы не испытывали стыда, нам дана еще одна вещь, называемая свойством веры выше знания. Поскольку если бы его управление было открытым, как он говорит в предисловии, тогда не было бы никакой возможности сделать что-либо ради Творца, а все должно было быть для собственной выгоды, если бы явно ощущался вкус наслаждения от исполнения заповедей больше, чем от материальных удовольствий. Мы видим, как в том, что касается материальных удовольствий, как это трудно, когда человек хочет отказаться от материального наслаждения, и сказать: «Я получу наслаждение только тогда, когда смогу построить намерение ради небес. А в противном случае я не хочу получать удовольствие». Насколько это трудно. А в том, что касается вкусов Торы и заповедей, мы должны верить тому, что говорит Великий Ари, что из-за разбиения упали искры святости в клипот. И они называются в книге Зоар тончайшим свечением, то есть маленьким свечением, исходящим от святости. И от него проистекают все удовольствия, имеющиеся в материальном мире. На основании этого человек может сделать расчет. Если ему на маленькие наслаждения так трудно сделать выбор и сказать, что он остерегается получать материальные наслаждения, а только ради небес, то есть он готов отказаться от каждого отдельного удовольствия, которое он получает, если он не может направить его ради Творца, то насколько это было бы труднее сделать, если бы раскрылось благо и наслаждение, облаченное в Тору и заповеди. Ведь тогда бы творения не были бы способны сделать выбор и делать все ради небес, а получали бы благо и наслаждение ради собственной выгоды. Поэтому для того, чтобы творения могли исправить себя, чтобы они обладали свойством слияния и подобием по форме во время получения блага и наслаждения, поэтому было сделано сокращение и скрытие. И тогда, если наслаждение от Торы и заповеди не проявлено, и человек исполняет Тору и заповеди из-за веры, то есть он выбирает Тору и заповеди не потому, что получает наслаждение от Торы и заповеди, ведь пока еще благо и наслаждение не раскрылось, как сказано выше, ведь прежде чем человек исправит свои получающие килим так, чтобы все, что он делает, было бы ради Творца, а не ради себя, пока еще над таким человеком властвует свойство утаивания и скрытия. И тогда есть место для выбора. То есть выбрать и посмотреть, работает ли он ради себя или ради Творца.
1: Тогда как если бы благо и наслаждение были раскрыты, творения были бы вынуждены оставаться в состоянии получения для себя, поскольку они не смогли бы отказаться от Торы и заповеди из-за открытого управления. Как сказано, предположим, Творец управлял бы своими творениями в явной форме. Так, чтобы, например, всякий съевший что-либо запрещенное тотчас задохнулся бы на месте, а всякий выполняющий заповедь нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из этого свою жизнь, точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Получается, что и вера, и работа ради отдачи, а не ради собственной выгоды, все это на благо человека. Согласно

0: чтобы у них не было неприятного чувства во время получения наслаждений. Поэтому получается, что именно в то время, когда мы можем идти путем разум и сердце Творцу, именно такой путь является самым успешным путем. А не так, как каждый думает, что если Творец даст нам путь работы в разуме, то есть, чтобы высшее управление было явным, эти творения придут к совершенству. Об этом мы можем сказать, как написано, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Согласно сказанному, мы можем объяснить то, что спросили. Почему Малхут называется законом? Ведь она называется законом Торы. И в книге Зоар сказано, что Малхут называется закон Торы, а не сама Тора, то есть постановление Торы, то есть Малхут. И нужно включить Малхут в Тору в одном единстве. И мы спросили, почему Малхут называется законом? А ответ в том, что Малхут называется высший Малхут, то есть свойством веры в Творца, что Он управляет миром, управлением добрым и творящим добро.
1: И хотя, когда человек проверяет себя, он видит, что полон недостатков. В таком случае, как же тело может понять, что все это на благо? И хотя нам дано молиться в плохих состояниях, которые мы чувствуем, будь то в материальном или в духовном, но потом, то есть после молитвы, когда человек молится, но его молитва не получила ответа, если он видит, что находится на самом дне, будь то в материальном или в духовном, тогда он должен преодолеть это и сказать, что имя Творца — добрый и творящий добро. Это большая работа, поскольку у него нет рациональных ответов на вопросы, которые задает тело. Вместо этого он должен сказать, «Я принимаю на себя ярмо высшее Малхут, высшее знание». И он говорит, что так установил Творец. И об этом сказали наши мудрецы, поскольку народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь. И какой в ней смысл? И что следует ответить? «Я установил закон, и он является постановлением моим, и нельзя сомневаться в нем». Поэтому высшая Малхут называется законом. Однако она закон Торы, а не сама Тора. То есть, чтобы удостоиться Торы, мы должны принять на себя те законы, которые дала нам Тора. В противном случае невозможно получить Тору. И когда человек принимает на себя высшую Малхут, он называется Исраэль. Так как благодаря высшей Малхут, которую человек принимает на себя высшее знание, он выходит из эгоистической любви к себе, и тогда он способен получить саму Тору.
0: В противном случае, то есть если он пока еще не удостоился отдающий килим, вся Тора, которую он возьмет, все уйдет в ситра ахра, а не в святость. То есть свет Торы, который является благом и наслаждением, которое должны получить творения, уйдет в клипот. Ведь из-за этого было сделано сокращение и скрытие, чтобы все вошло в святость. Поэтому именно тогда, когда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда уже удостаивается высший Малхут, то есть во всем, что он делает, у него нет другой мысли, кроме как доставить наслаждение своему Создателю, и тогда ему можно дать свойства Торы. Из сказанного получается, что то, что запрещено учить Тору и Долбану,

0: поклонникам духовной работе, означает, что невозможно изучать Тору, пока человек находится в состоянии идолопоклонства, то есть пока еще он погружен в эгоистическую любовь к себе. Как сказано выше, что вера выше знания, называемая высшей Малхут, которая является законом, это совет, как выйти из любви к себе и благодаря этому удостоиться, согласно порядку работы, который дан, когда человек хочет принять на себя высшую Малхут, как в разуме, так и в сердце. Тогда человек удостаивается свойства Израиль, то есть когда все его действия совершаются только ради небес. И тогда наступает время, когда он сможет получить Тору, и клипот не смогут присосаться к святости. Этим следует объяснить сказанное нашими мудрецами. Мир существует только для того, кто сдерживает себя в час ссоры. Мы должны понять, почему, если человек не сдерживает себя, а отвечает другому во время ссоры, из-за этого мир не может существовать. Исходя из сказанного, это означает, что мир — это сам человек, как написано в книге Зоар. Каждый человек — это самостоятельный маленький мир. В таком случае это значит, что когда человек начинает ссориться с телом и хочет исполнить то, что сказали наши мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И объяснил Раши, оно должно вести с ним войну. И это называется войной со злым началом. То есть, когда человек требует от тела делать все ради Творца. И это гневит злое начало, так как он хочет отменить его власть полностью. И все, что делает человек, он хочет, чтобы все это было ради небес. В это время тело приходит к нему со справедливыми доводами, и тело приводит рациональные аргументы.
1: Но если человек хочет существовать, то есть хочет достичь конечного совершенства и исполнить желание Творца, желание которого насладить свои создания, то есть удостоиться света Торы, являющегося благом и наслаждением, заложенным в замысле творения. Тогда запрещено человеку отвечать телу рациональными доводами и говорить, что он идет внутри знания, так как внутри знания вынужден был в намерении ради получения, как сказано выше. Но он сдерживает себя во время ссоры и говорит ему, «Ты права с точки зрения разума, но я иду выше разума». Перейдем к уроку от 25 июля 2002 года.
0: Что означает, что нельзя обучать Торе и дал поклонников в духовной работе? О запрете у нас всегда принято говорить. Наш закон, что нет запрета. Нет запрета. А просто мы находимся ниже всей лестницы ступеней, где каждая ступень — это духовные законы, которые вышли как результат первого сокращения по причинно-следственной связи сверху вниз. Все эти законы, по сути, вытекают только из одного желание получать, которое есть в Малхут Мира Бесконечности, и ее решение прийти к желанию отдавать, как у создавшего ее. Вот и все. Есть закон желания получать, которое создал Творец, и есть закон подобия по форме, которое приняло на себя творение, желающее этого. Эти два закона — законы противоположные. Закон желания получать, что желание получать действует только ради собственной пользы, как наполнить самого себя. А закон подобия по форме — это что желание получать должно действовать, чтобы наполнить Творца. Это называется отдавать. Так, из столкновения этих двух законов приходят к нам все остальные условия, которые, по сути, являются духовными ступенями. Получилась у нас лестница ступеней сверху вниз до самой, сверху до самой низкой ступени. На самой высокой ступени выполняется закон подобия по форме. На самой низкой ступени выполняется только закон желания получать. А посередине, как эти два закона могут разделять творение? Как творение разделяется? И понятие «запрещено» — это невозможно, что означает, что запрещено обучать Торе идолопоклонника. Торы называются «свята, наполняющие келим отдачи». Торы называются «действия отдачи». Как может быть, если желание получать называется идолопоклонник? То есть служитель звезд и созвездий называется идолопоклонником. Что его намерение не к Творцу, а ко всевозможным другим силам. А все прочие силы — это силы, находящиеся внутри желания получать. Нет ничего, кроме Творца и желания получать. Идолопоклонником называется тот, кто поклоняется желанию получать. Тогда невозможно обучать его Торе, потому что его намерение просто другое. Он не воспримет, что такое ради отдачи, и также высший свет не может пребывать в нем. Поэтому невозможно, а на нашем языке мы говорим «запрещено». «Запрещено» означает «почему запрещено?» Если это невозможно, так скажи «невозможно». Поскольку мудрецы говорят путем исправления, они просто говорят «не делай», потому что у тебя не получится, невозможно, чтобы получилось. Короткими словами, так, вкратце говорят, запрещено. Запрет — это совет «не делай», потому что это не может осуществиться. Но как бы то ни было, мы видим, что у нас все время есть склонность пытаться внести Тору в желание получать. Мы хотим постичь что-то, чтобы было у нас что-то от духовного, как будто от духовного, неважно. Но мы как-то пытаемся сделать это нашим желанием получать. Мы не понимаем, что духовное и желание получать — это вещи противоположные. Поскольку есть в нас точка в сердце, эта точка пока находится под властью эгоистического сердца, лева эвен, каменного сердца, и хотя точка в сердце светит нам, что есть что-то хорошее в духовном, за пределами сердца. Но мы не чувствуем, что это что-то хорошее, а противоположное сердцу. Мы хотим получить это так, как хочет само сердце. То есть не знаем о сокращении, не чувствуем закон подобия по форме, и поэтому есть у нас тяжесть в этой работе постичь то, чего мы хотим. Мы хотим постичь духовное внутри желания получать, и от этого есть у нас тяжесть. Если бы мы понимали, что это должно быть желание отдавать, нам было бы гораздо легче. Откуда приходит эта тяжесть в работе? Человек буквально чувствует, что он все время устал и запутан, и не способен, и просто... Почему это должно приходить таким трудным и неподходящим человеку путем? Дело в том, что он говорит там, в статье Шамати, что причина тяжести, которую человек чувствует в работе, даже если он уже хочет отмениться перед Творцом, то есть говорят уже о таких, которые понимают, что нужно отмениться, вот и все. Нет выбора. Так даже после того, как чувствуют, что нужно отмениться, то есть есть точка в сердце, которая уже противоположна, чувствуют, что она противоположна всему сердцу, тогда начинают чувствовать, что невозможно, чтобы точка в сердце властвовала над человеком, чтобы желание отдавать властвовало. Если это не будет в вере, то есть в ощущении Творца. И это вытекает из простого закона, простого состояния, что духовным называется, когда Израиль и состояние, в котором он находится, и Творец находятся в одной точке связи, слияния, соединения. И поэтому, если человек хочет духовного, то есть даже какого-то желания отдавать, а в нем нет того, кому он хочет отдавать, тогда это вещь несовершенная, это пока не духовная. Духовное — это соединение между этими тремя вещами. И поэтому, даже когда приходят к состоянию, что обязаны отмениться, отменить самих себя, тогда чувствуют тяжесть от того, что в картине недостает Творца. Этот недостаток, эта тяжесть приходит посредством окружающего света. Потому что окружающий свет тогда как призыв говорит нам, что у нас нет выбора. Мы обязаны постичь ощущение Творца. Мы обязаны, чтобы Он раскрылся нам. Только таким образом мы способны как-то изменить состояние и выйти из него. И тогда, если в молитве снова есть три точки вместе, я прошу Творца, я, который как будто хочет прийти к Нему и просит у Него силу для этого, это называется силой для выхода из Египта. Тогда раскрывается.

0: Кен.
1: Да.
2: Есть состояние, когда люди входят в тяжесть и находятся там.
1: Во что?
2: То есть переживают тяжесть. И поскольку в статьях все время говорится, что такое бывает, тогда начинают оправдывать страдания. Ну, то, да, но это нормально, что я страдаю, все потому что окружающий свет мне светит. Поэтому я страдаю, и поэтому отягощение. Как отличить? Когда это оправдание, которое может случиться, и то, что человек его страдание, чтобы не стало ему бегством.
1: Человек входит в страдание, в ощущение тяжести, и это становится как будто его Богом. Он начинает поклоняться этому состоянию, он начинает думать, что если он страдает, тогда он выше, больше всего человечества. Человечество страдает от того, что ему недостает денег, почета, а он страдает от того, что у него нет духовного. Если он хочет оставаться в этом страдании хотя бы на мгновение, это называется, что он уже не страдает, он наслаждается этим страданием. Есть такие мазохисты, да? У нас они все такие. И это клипа. Это клипа, которая буквально оседлала человека и говорит ему: ты сейчас настоящий работник смотря, смотри, ради чего ты страдаешь, для чего ты страдаешь. Одно мгновение, когда человек страдает, это против Творца, это против цели насладить свои создания. Я это знаю по себе. Это вещь, от которой очень трудно избавиться. Очень трудно. И в одиночку это невозможно. Это только если ты получаешь промывание мозгов от группы, чтобы они пришли и путали тебя, и говорили тебе, что это неправильно. Нам очень легко читать мораль друг другу из того же желания получать. Что я скажу тебе? Нет, ты должен, посмотри, играть. Один относительно другого — это легко. Это легко, это возможно по всевозможным причинам, которые поддерживают желание получать, чтобы я показал тебе себя более сильным. Но ты действительно впечатляешься этим. Так почему не воспользоваться этим? Нам дали такую глупую природу, что мы впечатляемся внешностью другого, а внешность другого мой товарищ сделать такой, какой хочет. Так он своей ложной внешностью определяет мою настоящую внутреннюю часть, как будто то, что есть у меня. Понимаешь? И мне нечего делать, так я устроен, что я впечатляюсь тем, что сделает каждый в моем окружении. Буквально как младенец. Ему делают «у», он пугается, смеются, он смеется. Мы именно такие. В этом мы не отличаемся от младенца. Ну хорошо, не в таких заметных формах, но и мы такие. И одному невозможно выйти из этого, невозможно. Человек может годами находиться в страдании и оправдывать это страдание тем, что он герой. В чем он герой? Он страдает. Есть такие люди, которые также садятся в тюрьму и страдают ради человечества, ты знаешь, якобы будто он особенный тем, что он страдает. Это клипа. На всевозможных уровнях, без связи с духовным, со связью с духовным. Есть такая вещь. И это вопрос клипы. Потому что цель творения — добрый, творящий добро, насладить свои создания, находиться в добре. Что-то противоположное этому ты можешь оправдывать каким угодно образом. Это неправильно. Даже если ты видишь самые плохие вещи в мире, если ты начинаешь страдать, это называется, что ты напрямую оправдываешь то, что сделано с ними. Не то, что Творец делает им эти вещи, конечно. Да, но ты оправдываешь, что они находятся в этом. Тогда ты уже не страдаешь ради их состояний. Теперь ты можешь спросить. Но написано, страдает вместе с обществом и так далее. Да? Так что значит страдать вместе с обществом? Страдать вместе с обществом — это когда страдание исходит со стороны Творца, и он страдает из-за изгнания шхины из общества. Понимаешь? Об изгнании шхины, что это уже целенаправленно, что это толкает его помочь обществу прийти к раскрытию. А не то, что он входит в общество и начинает плакать вместе с ними. Понимаешь? Это совершенно не так, как то, к чему тащит нас наше тело.
0: Да.
2: Так кажется, в нашей группе, ну, может быть, в наших стоях недостаточно подчеркивается, что страдание — это клипа. И есть, но, может быть, такая атмосфера всего этого, и, может, это недостаточно ясно сказано в статьях. Может быть, есть статьи, где...
1: Нужно бороться с этим страданием. Нужно подчеркивать, что оно противоположно свету, что оно приходит в результате того, что мы видим Ахураим. Что такое Ахураим? Что мы не исправлены, чтобы видеть света, и чувствуем, что на нас светит немножко больше света, чувствуем его в Ахураим, потому что клип противоположен свету, чувствует противоположное свету. Если сейчас действительно будет светить мне свет, я почувствую такую тьму, что не смогу выйти из нее.
0: Так
1: что делать? Это как человек, которому не достает хлеба, вдруг он приходит на какой-то бал богачей, где видит, как все выбрасывают, и как все так действуют, а он уже неделю не видел куска хлеба, и входит в место изобилия и все такое.
0: Ну,
1: он почувствует от этого наслаждение, он почувствует еще большие страдания. Так он думает, что весь мир такой, и не страшно, можно как-то терпеть. А если он видит все эти вещи, это ужасно и страшно. Поэтому мы должны понять, что все противоположные вещи приходят к нам со стороны неисправности кели. Но как бы то ни было, я не думаю, что в статьях не объясняется, что запрещено находиться в печали, что запрещено подчиняться таким состояниям, как отчаяние, тяжесть, опускание рук. Это написано во всех статьях, я думаю. Недостаточно, потому что ты хочешь, чтобы это каждый раз было перед твоими глазами, потому что это состояние, в которое тебя все время затягивает, да? Ну, что делать? Да.
2: Причина тяжести в работе — это когда человек раскрывает с помощью окружающего света, насколько все больше и больше Творец является главным действующим игроком, и человек отказывается принять это.
1: Конечно. Причина тяжести
0: —
1: это каждое состояние от начального состояния, и пока человек не приходит к состоянию, когда Творец раскрывается. Пока Творец не раскроется, все эти состояния — тяжелые состояния. Легкость, подъем, ощущение силы, уверенность, возможность исполнения можно чувствовать только от присутствия Творца. Только когда Он так перед тобой, тогда в Нем возрадуется наше сердце. До этого, неважно в каких формах, всегда будет трудно, всегда будет тяжело, всегда будет грустно, и это намеренно. Но если человек согласен с этими неисправленными состояниями, ну, тогда...
2: Почему не соглашаться? Если тяжесть приходит от неспособности человека принять то, что Творец, в общем, действует во всей реальности, чем больше человек продвигается, тем больше он не может это принять, а не наоборот.
1: Я не знаю, как сказать. Все же, пока человек не проходит махсом, это тяжело. Только мы каждый раз чувствуем разные виды тяжести, разные виды отсутствия сил. Есть у тебя сила работать, но все же ты... Но это вещи, которые невозможно выразить словами. Во всевозможных разных формах меняются понятия тяжести, печали, лени. Но все же это тяжело. Тяжесть означает каждая вещь, когда трудно работать, в желании отдавать. А мы чувствуем это так, как будто нам трудно делать, в желании получать. Но это не в желании получать, потому что в желании получать, если бы мы чувствовали цель, мы бы работали очень сильно. Нам не достает ничего, кроме ощущения цели. Каждый из нас когда-то в жизни был воодушевлен всевозможными делами, возможностью достичь чего-то интересного или хорошего, или просто гоняться там за какой-то вещью, что гоняться за тем, чего так хотят, понимаешь? Вот и все. И сейчас только покажи нам какую-то действительно стоящую цель, побегут. Но поскольку цель находится в желании отдавать и светит нам своими ахураем, это высшая ступень, тогда так мы ощущаем ее. Против величия Творца стоит как будто величие самого человека, что он относит вещи к самому себе. Нет?
2: Против величия Творца стоит величие человека? Нет, я бы не сказал, что это величие человека. Это, ну да, возможно, есть какие-то промежуточные состояния, но состояние более продвинутое — это когда человек просто знает, что он сам уже ни на что не способен, у него ничего нет. И, по-видимому, без того, чтобы Творец что-то не сделал, сам не сдвинется, но у него нет сил позвать Творца. Очень просто. У тебя есть возможность спастись от смерти, а ты не можешь об этом попросить. Потому что, в общем, человека подводит к состоянию, когда хиссарон все более и более правильный, все более точный. А без всех этих хиссаронов, что нет у меня ни духовного, ни знания, ни того, ни другого, а потом тебя ведут все больше и больше к хиссарону, когда у тебя именно нет связи с ним. И быть направленным на Творцу, желать его, на это все направление, все внимание, и это очень сложно. То, что говорится, «Вы запили сыны Израиля от работы», и это об этом, когда находишься в состоянии, когда с Творцом не могут найти связи, чтобы помог. Не то, что он не хочет, и не то, чтобы это его как-то путало. Они стоят один против другого и не в состоянии попросить.
1: Это потому, что он недостаточно велик в их глазах, или что?
2: Ну, допустим, недостаточно великий, да. Конечно, раскрывается величие. Просто не может. Человек чувствует, что он не способен, не видит, не чувствует. Но что я хочу сказать? Мы как-то говорили об этом и давали такой пример. Если у тебя есть круг, человек находится в середине, в центре круга, а Творец находится вокруг, тогда из центра к Творцу, к окружению вокруг, есть только одна тонкая линия. И поэтому я должен отсканировать весь этот круг и несколько раз во всех направлениях, пока я не войду в этот тонкий канал и не поднимусь к нему, к Творцу, по этому каналу. То есть до тех пор, пока человек не найдет это точное направление, где я, где этот ценор, то есть такого канала в духовном, как такового, не существует. Что это за желание? Какая связь должна быть с ним? Где он, отвечающий на эту связь с моей стороны? Когда все это сложится в одно, человек сканирует весь этот круг, пока не поймает. И несколько раз можно сказать, до тех пор, пока не поймает эту линию. И тяжесть тут, надо не забывать, что это призыв. Не было бы тяжести, мы бы и не старались. Но сама по себе тяжесть не является целью, и не нужно ей радоваться. Чем быстрее из нее выходит, то тем более это знак того, что мы уже реализовали это состояние. Мы проверили, что в нем состоянии этом нет связи с Творцом. Переходим к следующему. Когда переходим к следующему состоянию, так и там тоже застреваем, пока не приходим к выяснению правильного хиссарона. И все эти состояния как раз именно для того, чтобы прояснить точку контакта в этих трех элементах. Я, он и какова должна быть связь? Какое должно быть условие связи между нами?
1: Что означает, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям?
2: Написано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Ну, то есть он их, не обманывает, не знаю.
1: Это значит, что не делает им намеренно что-то, чтобы причинить им зло?
2: Он не относится плохо к тебе, понимаешь? А если он неплох, так откуда ты вдруг чувствуешь плохо, если это не от него? Ты чувствуешь от него это зло только потому, что он, у вас противоположные свойства. Понять, что вся тяжесть от противоположности свойств — это очень большая мудрость. Обо всем в жизни. Все, что угодно в жизни мы можем преодолевать, мы можем не соглашаться, можем бороться. До смерти ничто не волнует, лишь бы достичь того, чего хотим. Ты же видишь, как люди прожигают жизнь, чтобы чего-то достичь. А тут у человека такая слабость. Допустим, меня убьют, я сдвинуться не могу. Знаком с такими состояниями? Бывает состояние, когда сейчас со мной могут делать все, что хотят, кто хочет. Я пальцем пошевелить не могу. Да? Да, бывает. Потому что это духовное состояние. Противоположность цветов и келим подводит к такому состоянию, когда просто невозможно для кли сделать хоть какое-то движение в направлении света. Бывает состояние еще более тяжелое. Просто и человек должен собрать все такие состояния и из них выстроить правильное отношение к Творцу. Тогда он получит связь. Но во всех таких состояниях мы должны понимать, что нет у нас никакого свободного выбора, кроме как воспользоваться группой. Выше Махсома у нас есть свободный выбор. Есть цвета, келим, состояние, клипа, святость. Все перед человеком. И он становится свободным от желания получать в той мере, в которой у него есть экран. Тогда у него есть сила. Приобрел, допустим, экран на 10 килограмм, так по крайней мере Эти 10 килограмм дают ему свободу от желания получать, у него уже нет тяжести. В чем наша тяжесть? В том, что мы находимся под властью желания получать относительно света. Если бы не свет, мы бы не чувствовали власти желания получать, мы бы жили как все. А если свет светит, и мы находимся под его властью, мы чувствуем власть этого желания, как власть, мы то, чего мы не можем вытерпеть, потому что так нам уже свет светит. И тогда у нас не остается выбора, нам нужно одно из двух. Или чтобы свет исчез, или чтобы желание получать не было. С тем и другим существовать невозможно. Такое состояние хуже смерти. Тогда, когда человек поднимается выше знания, то есть он избавляется от своего эго, он не думает о себе. Он становится свободным. Тогда действительно у него есть возможность совершать свободные действия. Это же не отягощение, а легкость. Все находится перед ним. Все доступно. Но в нашем состоянии ниже Махсома, когда экрана нет, который даст тебе свободу, то у нас есть только одна свобода, как он говорит. Из всех действий, которые ты можешь сделать в своей жизни, у тебя есть только одно свободное действие. Как мы говорили про круг, да? Который упомянули. Только теперь у тебя круг по-другому, в другом выражении качества. Допустим, когда весь круг, а ты находишься в центре. Круг — это любые действия, которые ты можешь предпринять в жизни. А у тебя есть только одна линия, только одно направление, через которое ты можешь по-настоящему определить что-то. А не так, чтобы другие люди и общество, воспитание, твоя природа это бы определяли. Только одно — быть под воздействием хорошей группы, которая тебя продвинет к цели. Да или нет? Все остальное не имеет никакой реальности, это все. Тебе только кажется, что ты что-то можешь решать. Почему тебе кажется, что ты решаешь? Потому что ты работаешь в своем желании получать, и тебе кажется, что ты работаешь и делаешь. И совсем не то, что изнутри выходят желания решимот, желания получать, и подталкивают тебя к возможным вещам. То я хочу это, вдруг хочу это, вдруг так, то так, то сяк. И мне кажется, что это моя программа, и то, что я ее реализую, и это мои цели, и это я действую, я достигаю. Смотри на людей со стороны, ты видишь, насколько каждый запрограммирован, и у него нет ничего, чтобы он делал так, чтобы называться человеком. Все подобны животным. Бегают, делают что-то, и что? И ничего. А на себе ты это не видишь. Так говорят нам наши наставники, жаль времени. Ты действительно хочешь что-то сделать по-настоящему? У тебя есть какое-то действие в твоей жизни, которое ты мог бы сделать, чтобы с его помощью ты бы решил, что это ты, а не выполняешь чью-то программу? Так вот, выбери группу, которая поможет тебе приблизиться к цели, к Творцу. Все. Ты выбираешь такую группу? Ты совершил какое-то действие вне программы. Ты не можешь сделать, если ты еще не совершил никакого действия в жизни выше животного. Вообще, то есть ты живешь или мертв, никакой пользы от этого. Потому что нет никакой разницы. Ты выполняешь программу, так это не ты.
1: Решимо желание получать. Откуда оно приходит? Ведь дана точка души. Все, по сути, спустилось оттуда. Где же в процессе возникло решимо желание получать?
2: Не понимаю тебя.
1: Вы сказали, что есть решимо желание получать.
2: Решимо, находящееся в нас, это решимо от разбиения Адама Ришона. Когда-то я был в наилучшем состоянии. из этого состояния. Я упал, потерял экраны, намерение ради отдачи, слияние с Творцом, ощущение наполнения, все потерял. И теперь я нахожусь в том состоянии, как сейчас. Все состояния, пока я падал, они находятся внутри меня. И теперь я должен пройти к ним, реализуя свой свободный выбор в обратном порядке, возвращаясь назад. Одно за другим. Все состояния, которые были раньше, пока я падал, со ступени на ступень, с каждой ступени на ступень, я их должен вновь пройти. Так о чем ты спрашиваешь? Это и есть решимот воспоминания.
1: Эти решимот когда-нибудь могут быть желанием получать?
2: Но эти решимот, они пробуждаются во мне. Я им не хозяин, потому что они пробудятся или нет, но когда они пробуждаются, то в них есть порядок животного развития. И меня никто не спрашивает, как развиваться. Я развиваюсь тысячи лет. Сколько человек живет на Земле? Миллионы лет? Так вот, миллион лет я развиваюсь в животной форме. Моя душа начала развиваться 5000 лет назад. Развивается. От Авраама и далее начал развиваться еще какой-то очередной этап развития души. Развивается. И все. Так это развитие. Теперь, это развитие, оно тоже постепенное, и развитие в том самом желании получать. Но меня тут ни о чем не спрашивают. Я реализую те решимот, которые находятся во мне. И в этом у меня нет никакого выбора. Выбор начинается с того, когда те решимот, которые упали ниже этого мира, от уровня окончательного исправления и до махсома, душа падала, она как бы соскользнула вниз, не сходя вниз, а теперь ниже махсома она падает еще ниже и ниже. И теперь самый нижнего уровня животного, материального, душа поднимается почти до самого махсома. И когда она уже находится перед самым махсомом, она чувствует ахураем, обратную сторону первой духовной ступени, самой нижней. Ахав де малхут дасия, допустим. И она чувствует внутри своего сердца, в своих желаниях, я чувствую точку в сердце. Точка сердца — это и есть эта обратная сторона малхут дасия. Когда я начинаю чувствовать, то я чувствую это в определенном особом способом начинаю входить, прохожу развитие. И тогда я и нахожусь в таком двойном, двойственном ощущении. Есть две силы, два состояния, два мира. Есть чего-то два, что на меня действует. И я нахожусь то в одном, то в другом, то и там, и то в двух вместе. Отсюда исходят все наши состояния. И чем больше я нахожусь и в том, и в другом, это состояние невыносимое. Как говорит Рабаш, хорошо жить в этом мире или в том мире, но между небом и землей нет ничего хуже. Есть такие, которым удается радоваться двумя мирами. Посмотри тут на ребят. Соседи из Небрака. Или наоборот, праведники, которые поднимают этот мир в тот мир, тоже наслаждаются двумя мирами. Да, что тут такого?
1: Может быть, немного сосредоточиться на чем-то. Мы говорим, что решимот — это вхождение святов и выход святов. Это то, что выходит из вхождения святов в кли и выход из святов из кли. Где в этом мире, даже ниже этого мира, еще до того, как пробуждается точка в сердце, вообще есть кли, в котором есть вхождение святов, выход святов, все эти вещи, что по сути дает решимо. Тогда как Решимо пробуждается? Как Решимо пробуждается, если не было действия?
2: Ты еще не знаешь, ты спрашиваешь, какие килим есть в этом мире, какие решимот есть в этом мире, какие цвета внутренние, окружающие и так далее. Ты еще не знаешь, какой вид килим находится на нижних ступенях. Есть кли, соединенная таким образом, у которого есть гальгальта и наэм, и у него есть то, что называется хашмаль, нога, и три нечистых вида клипот, и ниже этих трех нечистых клипот есть разные качества нахождения в этом мире. Это все одно кли. Ну, научишься. Есть то, чего ты еще не знаешь. Есть только
1: килим этого мира — это духовной килим.
2: Келим. Что значит духовное или материальное? Клипа — это материальное или духовное? Духовное. Так вот, есть такие качества, свойства, находящиеся ниже клипо. Так назови их материальными, ну и что?
1: Тогда что такое решимот в таком состоянии?
2: Секунду, дорогой. Разница между материальным и духовным желанием получать в том, что материальное желание между материальным желанием и клипой в том, что клипа находится в осознании Творца относительно его, а материальное желание в этом мире не находится в осознании Творца против него, но это тоже желание получать. Или это отдельное творение само по себе. Откуда все взялось, все, что ты видишь? Это то же самое желание получать, просто на таком уровне, когда оно отключено от ощущения Творца. Но оно отключено, не то, что Творец отключен от него. То, что ты отключен от Творца, совсем не означает, что Творец отключен от тебя. Он в тебе, и не волнуйся, он управляет, делает все, что необходимо. Понимаешь? Смотря, все зависит от того, как ты смотришь. Если ты смотришь со своей стороны, как ты это чувствуешь, то верно. Ты чувствуешь, что кроме тебя и твоего маленького мира ничего не существует. Но ведь это только одна часть всего кли. Если ты будешь говорить обо всем кли, в тех понятиях, как мы это изучаем, то это выглядит иначе, не так, как ты видишь своими глазами. Тут еще и ты бы должен был добавить к себе и клипу, и святость, и все вместе. А, ты это не чувствуешь? Верно, ты это не чувствуешь. Ты чувствуешь только маленькую часть от всего того, что происходит. Ну так что? Поэтому тебе обучают, что это все не совсем так, что есть целый мир, которого ты не ощущаешь, и прими его в расчет.
1: Тогда, если мы говорим, однако, что по сути решимо — это также ощущение кли Творца, неважно, клипа это или святость, решимо истекает из ощущения Творца, из осознания Творца.
2: Смотри, я тебе повторю, да, ты умный относительно того, чему ты уже научился. Научись чему-то больше, будешь еще умнее. Тебе скажу только одно. Ты изучаешь то, что называется, что мы проходим двойное скрытие, потом одиночное скрытие. После этого мы используем эти килим духовным. Проходил ты это? Так вот, какие это килим? Я просто так чувствую, что это скрытие, мне это хорошо или нехорошо. Какая связь тут с духовным? Представь себе, что это все килим. Это килим, и это большие килим. Затем в духовном ты с ними познакомишься. Ты их узнаешь, и ты поймешь, что это относится к тому же самому духовному кли, который будет у тебя, причем настолько, что ты вообще ничего не можешь постичь в духовном, если не обратишься к этим килим, которые проходишь сейчас. Знаешь, не надо отрезать и говорить, что этого не существует, мы это не изучали. Не изучали это тоже, знаешь. Ученик так может, знаешь, сказать. На экзамене. Мы это не проходили. Что значит принять законы Торы? Принять законы Торы — это законы развития. Ради отдачи. Называется законами Торы. Принять их. Принять их, да, принять на себя.
3: Какого значения развития человека до того, как в нем была душа? Говорят, допустим, 5000 лет есть у него душа, но человек просто как животное. Как человек существует, я знаю, 250 тысяч лет, там, миллион, неважно. Какого было значение этого развития животного, пока оно не получило душу?
4: Как и земной шар, и вся Вселенная постепенно так вот сжимались, так и биологические тела возникли так же неживое, растительное, животное. В чем проблема? Это именно так. Развитие.
3: Килим желания, которое происходит от нуля и далее.
4: Нет, килим желания, которые приходят от нуля и далее, тогда они, эти желания, строят внешний материал согласно внутреннему желанию.
3: Непонятно, в чем связь?
4: В чем разница между человеком, который жил миллион лет назад и сейчас? Это вопрос.
3: Да.
4: Его желание, которое раскрывается, тот же духовный ген, который был миллион лет назад, в нем ничего не ощущалось, кроме существования для семьи, еды, секса, дом, животные вещи. И он развивался, и чем ниже развитие, тем больше времени оно требует. На высших ступенях развитие гораздо быстрее, это как пирамида. И развитие древнего человека должно было проходить тысячи лет. Ну, допустим, 500 000 лет, какая разница? Не хочу говорить числа. А затем эти желания приходят уже к более продвинутым состояниям желания. Пока не происходит, как мы и говорили, переход от животного к деньгам, к почестям, к знаниям. Ты видишь, насколько в наше время развитие желаний происходит быстрее, насколько эти вещи становятся более крайними. Мир больше соединяется своими концами. Посмотри, что происходит во всем мире. Это происходит из-за соединения всех частей мира. Посмотри, к чему это приводит. Один входит в другого, страдает, наслаждается один от другого. Посмотри, как мы увидим, что каждый день будет настолько новым, что ты не будешь знать, как это закончится. Во всем мире, не у тебя. Ты встаешь утром, ты не знаешь, что будет вечером. Взорвемся все или еще поживем, и как будем жить, и так далее. И так это будет во всем мире. И так каждый день. Будет весело. Но мы видим, что да, скоро так и будет, такая форма существования.
3: Какова причина этого?
4: Ко всем этим вещам мы привыкнем. Это удивительно. Во всем этом ты сможешь выживать, принять это как обычно. Настолько, что вот этот момент, буквально вот эту секунду я живу, а в следующей секунде я не думаю. Я не думаю, ты понимаешь? Что будет? Будет, не будет, как люди говорят. А, не будем думать о завтра. Так завтра это будет следующая секунда. И так все будут жить. Пока время не исчезнет. Это будет правильным ощущением времени. Через это мы действительно почувствуем, что можно избавиться от желания получать.
3: Продолжение вопроса Гилада. Мы сказали, что все, что есть желание, это по сути дело то, что есть снаружи. Но известно, что мир создан, прежде всего было создано то, что снаружи, а после этого был создан Адам. Как это?
4: Ты спрашиваешь так. С одной стороны, мы говорим, что то, что человек чувствует, он чувствует своими 5 органами чувств, и эти органы чувств, находящиеся в нем, они вызывают в нем форму мира. А на самом деле у мира есть какая-то форма, у мира нет формы. Можно говорить о форме только относительно того, кто чувствует эту форму. И Рабаш так и пишет, Есть об этом целые статьи, что невозможно говорить о постижении без постигающего. Поэтому ни о чем вне человека мы не можем сказать, что это существует. О человеке, почему мы говорим, что он существует? Какого-то понятия. Потому что человек чувствует его. Ты говоришь, ну, это хорошо, да, допустим, мы это приняли, что все, что находится вокруг нас, мы не знаем. Наше внутреннее впечатление от наших органов чувств дает нам такую картину мира, и настолько мы не можем различить в этом, что нам кажется, что это действительно существует, что это не что-то иллюзорное, как написано, а то, что существует. Я чувствую своими органами чувств, что это находится, значит, это находится. Мне очень трудно, я не могу выйти из своего физического тела, увидеть, что вне моего тела у этой вещи нет никакой формы, никакого существования. Не могу. Но так говорят мудрецы. Ладно, но с другой стороны, мудрецы говорят, что сначала был создан мир, а потом был создан человек в духовном. И также в этом мире сначала

0: Не Лоренцо де Сандер, а Тхавар.
1: Я не хочу путать тебя. Непонятно?
2: Кроме последнего предложения.
1: Кроме последнего предложения. Как сказать это по-другому?
2: Это все это проявление желаний.
1: О, это правильно. Ты сказал правильно. Все это выражение желаний. Но тот, кто потом может рассказать об этом согласно своему постижению, и рассказывает. Рассказывает нашими словами. Ты видишь меня? Да?
2: Можно еще вопрос?
1: Да.
2: Как мы говорим о постепенном развитии, когда всегда есть бесконечный разрыв между ступенями? Как мы вообще можем?
1: Нет, бесконечный разрыв между ступенями — это не противоречит постепенному развитию, а наоборот, это обеспечивает его, потому что связь между ступенями через бесконечность. Что это значит? Потому что мы учим, что каждая ступень — это как ломтик такой колбасы, скажем, да? Ну, когда ты возвращаешься как будто бы к целой форме колбасы, оттуда получаешь следующий ломтик. Ты сверху вниз заканчиваешь этот ломтик, этот слой, и снова возвращаешься наверх и продолжаешь вниз. О каждой ступени мы говорим, что есть ман и мад. Даже если мы не знаем, что это, и не поднимаем осознанно молитву, и не получаем свыше света, но эти вещи существуют. Весь этот порядок находится на каждой ступени, в каждом состоянии. И мы говорим, что ман поднимается в бесконечность, и оттуда спускаются света. Нет у тебя состояния, которое не развивается, спускаясь из бесконечности. Даже наше состояние. Потому что в наших состояниях мы говорим об исправлениях. Нет у нас состояний, которые не существовали когда-то. Они когда-то существовали, как будто в разбитых килим. Также это были не наши килим. Наши килим — это уже килим желания человека. Это что-то другое. Это не килим, которые падают, и они приходят как корень, как подготовка. И поэтому все. Каждая картина, каждое состояние наше, оно приходит из бесконечности обратно. Это не длинный путь. Не думаю, что это километры, пока это приходит и возвращается.
2: Вопрос такой, именно относительно решимо, о котором мы говорили раньше. Если между каждым решимо есть разрыв, или есть какое-то отношение, что все это связывает их, что определяет постепенность развития решимо?
1: Нет, между каждым решимо есть причины и следствия. Эти вещи связаны в бесконечности. Поэтому это идет в бесконечность. В нашем мире, в нашем состоянии или на духовных ступенях эти состояния не связаны. В них есть разрыв. Кетер превращается в Малхут, Малхут превращается в Кетер. Когда Малхут выше, превращается в Кетер ниже. Как? Где это находится? Нет такого. Но если я постепенно начинаю нарезать эти ломтики и работать желанием получать каждый раз еще немного, тогда для меня я закончил что-то, пришел к Малхут, к этому состоянию, беру следующее состояние, которое начинается от Кетера, и снова начинаю. Поэтому Малхут высшего стоит на Кетере нижнего, но когда она стоит на нем, передаю ему все, это не означает, что между ними есть связь. Не может быть связи между Кетером и Малхут. Связь между Кетером и Малхут может быть только через то место, где действительно связаны вместе Кетеры и Малхуты. А это в бесконечности, в конце исправления, в состоянии, где он и имя его едино, там они связаны вместе. А когда они не сходят к нам, у нас-то не вместе. У нас это пока не исправленное состояние, но когда оно будет исправлено, это будет вместе. Кетеры и Малхуты — все вместе посредством отраженного света. Малхут превращается и достигает Кетера, тогда оттуда каждое следующее действие приходит ко мне.
2: Говорят, что на каждой ступени есть какое-то постижение определенной мир.

0: меры конца исправления. Мы говорим так: все, что человек должен делать, он обязан делать так, как чтобы он, Творец, и это действие были как одно. Так написано в письме на странице 64. Это именно то состояние, что ты должен связаться как бы с бесконечностью, где ты связан, затем ты переходишь к своему состоянию и так делаешь. И тогда твой разрыв между действием и другим действием будет настоящим разрывом. Ты узнаешь, что это разрыв с одной стороны, с другой стороны ты связываешь это через истинную точку бесконечности.
1: Но это еще не дает причины и следствия. Причины и следствия должны...
0: Причины и следствия... Это решимот, который находится в бесконечности. Представь себе так, есть точка. В этой точке все твои решимот, все твои состояния, и все состояния, которые ты должен пройти, то есть реализация решимот и с Творцом, все находится вместе. Он и имя его едины. Из этой точки вниз
2: миллион драхим.
0: Создан миллион путей, и внизу есть миллион состояний. И что такое каждое состояние? Каждое состояние — это определенная частичная реализация того состояния связи, он и имя его едино. И когда ты заканчиваешь реализацию какого-то действия, ты как бы возвращаешься в бесконечность, берешь оттуда, из этого общего понятия он и имя его едино, следующее по очереди решимо и реализуешь его. Я не понимаю, в чем проблема. Но бесконечность, она внутри. То есть это только относительно тебя разделено. Ладно, ребята, надо учиться.
1: Поделимся впечатлением от урока и что мы из этого берем в реализацию в десятке.
3: קודם כל יש רק כפתור אחד שאפשר ללחוץ, זה
0: Есть только одна кнопка, которую можно нажать, это группа. Нет никакого другого выбора. Только это. И у нас нет недостатка ни в чем. Только ощущать цель. Мне очень интересно было услышать о том, что такое страдание общества. Страдать с обществом — это исходит со стороны Творца, со стороны изгнания шхины, ты понимаешь? Это уже направлено к цели, это подталкивает его прийти к раскрытию, а не то, что входит в общество и начинает с ними вместе плакать. Здесь Рав говорит со стороны Творца.
1: Очень увлекательный урок. Очень хорошие определения, хороших вещей. На самой высокой ступени осуществляется закон подобия свойств, а на самой маленькой — желание получать и тяжесть. Когда человек чувствует впечатление или силу, это пока еще потому, что пробует постичь духовное желание получать, и человек не чувствует своей противоположности в свойствах. И тяжесть, потому что мы в желании получать чувствуем свет. И если бы был только свет, мы бы не чувствовали. Так мы работаем вместе, пожалуйста.
0: Мы в желании получать, и кажется, что мы свободны. Это все иллюзия. И окружение должно помочь нам соединить и связать состояние, когда мы должны быть вместе. Мы всегда должны смотреть на них как на одно целое. Это я и действие, которое произвожу, и Творец, который находится там. То есть недостаточно, что, допустим, я хочу отдавать, надо видеть, кому я хочу отдавать, и когда я начинаю отдавать Творцу, или то, что продвигает нас к этому состоянию, чтобы Творец вошел в эту картину, чтобы мы почувствовали в нем потребность, и попросили бы у него помощи, сил, и на нас воздействует окружающий свет и создает нас ощущение тяжести, чтобы мы действительно смогли добавить этот компонент, чтобы все три эти состояния, человек, Израиль и действие, и Творец были бы в одной точке связи.
1: Рав дал очень широкий обзор, и трудно здесь что-то сказать вкратце, может быть, не стоит, но все, что вы сказали, это верно.
0: Ощущение, подъем, возможность реализации, все это можно почувствовать только при присутствии Творца. Как говорится, в нем возрадуется сердце. И товарищ говорил о тяжести. Это как призыв, который приходит от окружающего света и говорит нам, что нет выбора, нужно достичь ощущения Творца, чтобы он так вот раскрыл это нам.
1: Да, я тоже услышал эти вещи, что ощущение тяжести, которое приходит к нам в работе, это результат того, что мы не привносим Творца в картину. Отсюда исходит ощущение тяжести в работе.
0: Зор пишет нам, обманывая меня, выражайте свое право, и у нас есть возможность быть в правой линии, и духовно находится здесь, а не где-то далеко. То, что я взял из урока, Рав объяснял, что скоро человечество придет к такому состоянию, что сегодня я живу, а завтра вообще неизвестно, что будет, даже больше. Более того, что через секунду человек не будет уверен в том, что будет, будет жить настоящую секунду, настоящий момент, и тогда время исчезнет. И мы будем жить в этом странном состоянии. И Рав сказал, что даже к этому человек может привыкнуть.
1: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Доброе утро, друзья. Мы продолжаем изучать Талмуд 10 сферот, первую часть, первый том. Вскоре мы увидим урок записи 2007 года. На этом уроке меньше рисунков, но есть объяснение Рава всевозможных общих принципов изучения ТЭС, изучения науки Каббала. Нам стоит это отметить, может быть, записать, чтобы легче ориентироваться в этом. Но главное — не забывать о намерении, для чего мы учимся. Мы хотим достичь этого, тело это разотушевывает, и мы здесь вместе для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас и приблизил к тем состояниям, которые мы изучаем.
1: Да, мы будем изучать учение 10 сферот, первый том, на второй странице, и объяснение будет пятой сноски, которая комментирует слова, не имеется в виду материальный воздух. Ну, давайте посмотрим урок. Учение 10 сферот, первый том, первая часть, страница 2, пятая сноска, говорит о пустой воздух. Не имеется в виду материальный воздух, не дай Бог, но есть категория духовного света, которая так называется, имеется две категории света в каждом полном парцуфе, называемые свет Хухма и свет Хасадим. Свет Хухма — это сущность парцуфа, то есть жизненная сила в нем. Свет Хасадим — это свет, лишь одевающийся на свет Хухма в парцуфе, поскольку свет Хухма не может облачиться в парцуф, если сначала не облачился свет Хасадим. В свет Хасадим. Но иногда, когда парцуфим находится в малом состоянии, в катнуте, есть в них только лишь свет Хасадим. И зная, что этот свет Хасадим называется Авир или Руах. И когда он сам по себе без света Хохма, он называется Авир Рейкани, пустой воздух. То есть он опустошен от света Хухма и ожидает, поэтому что свет Хухма распространится в нем и заполнит его. И объясняет нам Ари, что прежде, чем образовались миры, то есть в бесконечности, не было этого понятия «пустой воздух» в реальности вовсе, поскольку нет там хисарона в чем-либо.
0: Он нам это с самого начала объясняет, состояние, в которых были творения, а пока что у нас есть мир бесконечности, где нет недостатка ни в чем. То есть все присутствие Творца, присутствие света, насколько это только может быть, в разных видах находится там, в кли, в желании творения. Простое желание и простой свет. Простым называется, когда нет различия ступеней, есть там все. Не то чтобы он был прост, как будто нет ничего, кроме простоты, а есть все, но все в полном единстве, и поэтому нет различия ступеней, и включает в себя все. То, что затем распространится из этого состояния, это будут всего лишь части уменьшения этого состояния, которое называется бесконечность. В состоянии бесконечности Создатель сотворил кли и наполнил его светом и посвятил это вот это творение. Нет больше или меньше, вот оно. И сейчас проблема в этом творении, создать вторую составляющую, что называется подобен Творцу. И это состояние называется Адам. Человек, вот, Адам, не нужно смотреть на нас в каком-то виде, что мы собой представляем. Человеком называется единственное, чего не хватает в бесконечности, особая сила, особое свойство, которое нужно добавить там в мире бесконечности. И это свойство называется Адам. Когда то самое клей, свет, который наполняет это клей, оба они придут к состоянию уподобиться замыслу творения, которое создало их. И эта возможность уподобиться, и это подобие замыслу творения, который создал их, называется Адам. То есть программа соответствия, усилия по соответствию, результат соответствия, конечный, да? Когда постигает эту бесконечность относительно своего Создателя, называется Адам. Бесконечность плюс Адам равно Создателю. То есть, почему я так говорю? Чтобы вы поняли, что говорится само слово «Адам» говорит об очень особом свойстве, которое, по сути дела, с одной стороны, находится в бесконечности, в каком-то своем начале, зерне, потому что нет чего-то, чтобы само произросло без всякой причины, а только от Создателя. Но вот это начало, как мы увидим, построено на противоположности себе. И поэтому, когда оно развивается, получается у нас этот Адам, это свойство, которое произрастает как бы с пустого места, без всякой основы, без всякой поддержки как бы со стороны Творца. И в этом она самостоятельна. И тогда получается, что есть у нас кли, есть у нас свет. Когда оба они исходят от Создателя, есть у нас Адам, который отстраивается над этим, и это совершенно самостоятельная вещь, равная Создателю, тому замыслу творения, который создал его равенному. И тогда и свет, и клей — это как бы какая-то основа, какая-то плоскость, на которой человек строит себя.
2: Ну,
0: да, пожалуйста.
1: Что такое свет хохма и как он ощущается в нас?
0: Свет, который наполняет мир бесконечности, он не делится ни на какие света, и пока что нельзя различить в нем и некому различить. Но каббалисты, которые постигают эти состояния, они рассказывают нам из своего постижения и их постижения, насколько они находятся в подобии свойств этим состоянием. Человек, который приходит к состоянию, когда кли его находится в полном исправлении, и уже приходит к определению, которое называется бесконечность в его кли, он рассказывает нам о том, что называется миром бесконечности. Миром называется внутреннее ощущение творения. Состояние Малхут называется миром. И тогда они говорят нам, что это состояние — это простой свет, наполняющий всю реальность. Нет там света хохмы, нет света хасадим, нет пространства, нет пустого воздуха, нет никаких ощущений, которые придут потом. Но все простой свет, наполняющий всю реальность. Потом придут ощущения со стороны творения, со стороны желания, когда это желание начнет производить исполнить всевозможные действия, и согласно действиям, которых изменит себя, почувствует себя в разных состояниях. Один раз мертвым, один раз в пустом воздухе, один раз в свете Хасадим, еще раз в свете Хасадим, в котором находится свет Хохма, облачается, а еще раз в свете Хохма. Все эти состояния мы будем изучать, и все эти события, состояния пройдут над желанием получать, которое находится пока что в состоянии бесконечности, когда в игре между ним и свет, так это называется игрой, что Творец играет с Левиатаном, с той самой Малхут Бесконечности, которая называется Левиатан. И когда игра между светом и кли позволит нам создать это творение, которое называется Адам.
1: Если в конце действия говорят, что нет никого, кроме него, и раскрывают это, как там может быть что-то пока независимое, что называется Адам, что у него там есть своего?
0: Маеш би Адам... Что есть в человеке, что называется его.
2: Алидей Швирата Килим.
0: Вследствие разбиения Килим. Человек приходит к ощущениям, что называется желанием получать. До этого нет желания получать. Оно включено в свет. Свет первичен. Все время он выполняет, он делает, он управляет. Так в этом свете не ощущается клей. Когда разбивают клей, начинается состояние раскрытия хисарона. Потому что до этого хисарон не раскрылся, потому что благо находится, если чай наполняет стакан, ты ничего не можешь сделать. Ты должен вылить чай, и тогда ты делаешь со стакана все, что тебе хочется. Так прежде всего, нужно, чтобы не наполнение было и строило стакан, но чтобы стакан существовал вне наполнения. Это то, что мы делаем при разбиении килим. Разбиение килим — это не разбитое, мы отрываем наполнение от желания и раскрываем желание, противоположное наполнению. Желание, которое противоположно наполнению, оно становится сейчас определяющим наполнение. И в определении наполнения он может выразить себя и выстроить свое отношение, выстроить человека в себе свободное чувство, что хисарон предваряет свет, то, что мы пользуемся этим понятием. И тогда, конечно же, свет действует, и хисарон действует в разных видах проявления, но все уже устроено таким образом. Человек материальный, который оторван от духовной реальности, который находится в этом мире, запутан в особенности в своих желаниях, и все, и света, которые он не чувствует, влияют на него. Это все только для того, чтобы позволить желанию быть определяющим наполнением. И развить желание, чтобы знало, чем действительно наполнится. Чем наполнится, имеется в виду уже не наслаждениями, которые были раньше, а в каком виде, то есть в каком качестве он хочет наполнять себя, каким качеством. Это уже не касается самого наполнения, о нем не говорится больше или меньше, но понятие «кто я». Есть здесь дополнительная составляющая, которая называется «Адам». Что важнее всего, мне быть подобным Творцу, а не наполнение, которое давит на меня и хочет определить, чтобы я так или иначе существовал. Но мы еще изучаем каждый раз, мы с каждым разом все больше познаем систему, на самом деле невозможно ее объяснить. Надеюсь, что когда-то сможем в простом виде. И это все для того лишь, чтобы мы могли создать условия для создания человека, да?
1: Вопрос из Австралии. Почему каббалист пишет о своем личном постижении, если каждый должен постичь по своему пути, и каждый путь — это каждая ступень разная?
0: Неверно, австралийцы не правы.
2: Адам Масик.
0: Человек постигает все уровни своего постижения, как и каждый. Каждый, кто приходит на эти 125 ступеней, распознает в них ту же картину, когда каждый впечатляется индивидуально от этой картины. Это что-то другое. Это согласно его кли, как у нас мы слушаем музыку. Из того же источника. Ты впечатляешься иначе, чем я, но оба мы слушаем и оба впечатляемся, и в чем-то подобно один другому. Только внутренне, индивидуально мы не можем себя сравнить, потому что у тебя 613 желаний находятся в порядке, во взаимосвязи между ними, в другом виде, чем у меня. Но это личное восприятие в каждой клетке тела Адама Ришона, когда в этом мы не можем делать сравнения и не должны. Впечатление, оно общее для всех. И поэтому каббалист, который пишет нам книги, он делает нам большое одолжение, потому что благодаря этому мы хоть как-то распознаем, к чему стремиться, что нас ждет, и от этого у нас создается желание к окруженному свету. Продолжим.
1: Шестой пункт. Пространство. Для объяснения этого слова необходимо, чтобы ты прежде узнал, в чем сущность духовного кли. Она в том, что поскольку создание получает жизненное наполнение от Создателя, то обязано быть у него желание и стремление получить от наполнения от него. И зная, что мера этого желания и стремления — это совокупность всей материи в создании. Таким образом, что все имеющееся в создании, кроме этой материи, уже не относится к материи создания, а к тому наполнению, которое оно получает от Создателя. Мало того, материя эта является мерой величины и уровня каждого создания, каждого парцуфа, каждой сферы.
0: То есть мы не можем относиться к свету. Что такое свет, мы не знаем. Мы — материя, желание получать. И только из нее мы можем говорить о том, что желание получать чувствует, что проходит в нем, происходит в нем, что наполняет его. Мы никогда не знаем, что такое само наполнение. Я могу сказать, это наполнение мне кажется желтым. Почему мне представляется желтым? Потому что принимая те волны, которые я распознаю, эти волны в желтом цвете, так они пробуждают во мне такие чувства. И в общем соглашении мы называем это желтым. По отношению к моему телу называется теплым. По отношению к моему телу, моих ощущений, я различаю это как жидкость, это наполнение. Но если не я, который распознает, что это теплое, жидкое, есть желтое, есть. Это только по отношению к ним, ко мне. Другой раз поймет иначе. Поэтому мы никогда не знаем, что такое наполнение, но всегда как кли его раскрывает. Да? Поэтому свет, о котором мы говорим, это не свет, а как я его уже воспринимаю, как я его распознаю. То есть свет — это результат чего-то, явление, которое в кли, впечатление, которое в кли называется свет. Мы выходим, скажем, во Вселенную, поднимаемся из атмосферы земного шара над атмосферой, все черное, там нет света, но там же солнце и все звезды. А что там на земном шаре? Есть только всего лишь немного света, пространства. Но что, если, поскольку этот свет не натыкается, если я поставлю лист бумаги, я увижу, сколько, как он наполнен светом. То есть кли должно быть против света, и тогда я раскрываю, что он существует. А если я его так не раскрываю, я не раскрываю, что существует, поскольку вокруг нас есть воздух, и есть там частички, поэтому я вижу свет. Приходит свет через окно, я вижу пыль в комнате. Почему? Потому что свет сталкивается с ними. Если бы не столкнулся, я бы ничего не увидел. Тьма. То есть свет и тьма — это по отношению к творению. Может ли оно быть как своего рода перегородка свету или нет? Мы сегодня, сейчас только перегородка тем волнам, которые мы распознаем. Волны слуха, зрения, вкуса, запаха и ощущения. Но если мы не распознаем волны, не может быть никакой перегородки. Мы должны внутри в себя выстроить сопротивление высшему свету, которое называется экран. И тогда в той мере, в какой у нас будет экран, мы почувствуем свет. Он объясняет нам в разных видах фитиль и огонь, и масло. То есть кли раскрывает особое явление, называемое свет. О свете мы только в таком виде говорим. То есть нет Творца без творения. Да.
1: Этот материал, из которого мы созданы, вот это кли, это желание и стремление. И в чем разница между ними? Есть желание, есть стремление.
0: Желание — это сила, которая находится во мне изначально, которая пробуждается во мне с помощью какого-то внешнего фактора или внутреннего, скажем, но не зависящего от меня, я хочу что-то. Стремлением называется, когда я развиваю дополнительное отношение, желание, стремление, кроме того, что я получил в желании.
2: Они... Я
0: почувствовал какой-то вкус в чем-то. Сейчас с помощью своей работы, своего усилия, я начинаю взращивать желание, лелеять его по отношению к этому наполнению все больше и больше. Так добавка, которая приходит ко мне вследствие моего усилия, вследствие моей работы к этому наполнению, называется устремлением. Желание исходит от Творца, устремление развивает творение.
1: Желание, приходящее к творению, это стремление, которое развивает творение. У нас есть возможность сейчас такая. Давайте выясним, что мы изучали. Мы изучали пятую и шестую сноску из текста, и Раф объяснял нам очень много о восприятии реальности, как мы должны воспринимать духовную реальность, согласно каким принципам, как он объяснил. Прежде чем мы начали читать, давайте приступим к вопросам. Давид.
0: Мы слышали, что свет облачен в свет. Свет Хасадим облачает, или облачен свет Хохма. Как можно чувственно объяснить, что значит один свет облачен в другой? Один свет облачен в другой. Прежде всего, вернемся к определению. Как сказал Рав, что такое свет? Свет — это впечатление внутри кли. И о самом свете мы ничего не можем сказать. По сути дела, мы говорим о разных видах света, мы говорим о состояниях, проходимым творением, и которые он чувствует. Тогда, согласно объяснению, которое мы получили, я думаю, что ты спрашиваешь об этом состоянии, когда мы начали говорить о пустом воздухе. Это свет Хасадим, в котором не облачен свет Хохма, и чувствует себя только светом Хасадим. Если ты спрашиваешь, свет облачен в другой свет, по всей видимости, облачен в желание творения наполниться, но с намерением его, с добавкой его, стремлением его раскрыть желание Создателя. Об этом состоянии мы говорим, что один свет облачен в другой. Свет Хохма, желание Создателя наполнить творение, он облачает свое намерение, свет Хасадим, свое желание, которое он развивает, чтобы доставить наслаждение Создателю.
1: Можно перейти к значениям слов, и всегда Баль Сулам там говорит, если мы перейдем к 31 странице на иврите и посмотрим, что такое свет Хасадим. Шестой вопрос. Он пишет, что свет Хасадим — это свет, который облачает свет Хохма и притягивается к творению с первым преодолением. Еще раз, свет Хасадим — свет, который облачает свет Хохма и притягивается к творению с первым преодолением. То есть создан Шорош, через него Пхина Алиф, первая стадия. И то, что определяется там, что там есть свет Хохма, но нет там пока что кли отделенного от света. И в первой стадии Пхина Алиф раскрывается присутствие дающего, свойство дающего. Это желание сейчас быть как дающий определяется в новом кли, который называется вторая стадия, и наслаждение, которое раскрывается. То есть свет, который раскрывается во второй стадии, это называется свет Хасадим. Почему? Потому что свет, он тот же самый, он не изменился, но отношение к свету изменилось. Свет всегда определяется со стороны кли. Мы не говорим о самом свете. Поэтому кли первой стадии, оно преодолевает о своем естественном желании только получать. И сейчас хочет быть чем-то новым, хочет измениться, хочет стать как дающий. Это называется первое преодоление, и тогда наслаждение, которое раскрывается в нем, называется свет Хасадим. Давайте посмотрим, что такое свет Хохма. Это пятое определение. Свет Хохма — это свет, притягивающийся к творению при первом распространении, которое является совокупностью жизненной силы и сути творения. Свет Хохма — это свет, притягивающийся к творению при первом распространении, которое является совокупностью жизненной силы и сути творения. То есть цель творения — чтобы мы получили этот свет Хохма, Творец хочет нас насладить, и мы хотим должны получить вот этот свет хухма. А исправление творения — это через свет хасадим. Поэтому, чтобы облачился свет хухма, и тем более после сокращения, но здесь говорится о принципе, чтобы свет хухма облачился в творение, необходимо, чтобы у него сначала был свет хасадим, то есть желание быть подобным дающему, и только в это желание может зайти свет, облачиться свет хухма. Этот принцип, который уже есть в четырех стадиях прямого света, это действие, когда есть желание стать как Творец, и творение решает получать это свет хухма, это становится третьей стадией. И когда он говорит, что я хочу только получать этим, я даю наслаждение дающему, это называется уже четвертая стадия. Но причина этой четвертой стадии — это все-таки вторая стадия, которая хочет быть подобной Творцу. И поэтому потом в этих буквах «авая» есть буквы «юд гей вав гей», и две буквы «гей» — это «бина» и «малхут», и связь этих букв — это реализации «бины» уподобится кетеру, и это выражается в слове «эмет», «правда». Это «тав», это последняя буква, это «малхут». И всегда условие для получения света хухма — облачение в свет хасади. Иначе свет хухма не может напрямую облачиться в кли.
3: Нир.
0: Относительно примера Рава, лист, который отражает свет в пространстве, физическое объяснение духовных законов, только для того, чтобы выстроить все в разуме. Здесь говорится о свете Солнца, духовном свете. Но это просто объяснение физическое. В примере, когда говорится о духовном свете.
1: Давай остановимся здесь и посмотрим, что такое свет. Определение. Это первое определение, что такое свет. Итак, что он говорит нам здесь? Все получаемое в мирах в качестве еш-ми-еш, это включает в себя все, кроме материи келим. Я не знаю насчет физики, но так он определяет. То есть все получаемое в мирах в качестве еш-ми-еш, и это включает в себя все, кроме материи келим. Что такое материя келим? Желание получать, верно? Что такое свет и кли? Это второе определение. Он говорит, желание получить имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. Еще раз, желание получать имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. А что ж такое кли? Это 25-е определение. Он говорит так, что желание получать имеющееся в создании — это его кли.
0: Я пытаюсь спросить, немного путает меня это уже долгое время. Иногда мы говорим о желании получать. Я творение в мире, я желание получать. Есть у меня какое-то кли, но это всего лишь частичка кли. С десяткой есть что-то более полное. Может быть, что-то более полное. А меня путает моя индивидуальная работа как желание получать в отношении более полной работы в десятке. Есть какая-то частная работа человека? Мне кажется, что вопрос ясен. Ты спрашиваешь, в чем личная работа человека?
1: Я спрашиваю, ну, личная работа человека, мы слышим об этом, но почему это иногда так кажется, что нету личной работы человека? Вопрос понятен?
0: Я попытаюсь ответить, давай выясним в этом месте. Мы слышали на уроке в записи, я скажу вкратце определение, что такое человек. Это своего рода дополнительное создание. Когда мы говорим о свете и кли, согласно тем определениям, которые Гелат прочитал раньше, это та основа, которую объяснил Рав, где был создан человек. Что произошло, по сути? Разбиение. Целью этого было отделить кли от света и сделать кли самостоятельным владением. То есть отделить, как Раф объяснил, стакан от наполнения, чтобы стакан чувствовал себя вне наполнения. И почему это так? Согласно этому, он начнет принимать самостоятельное решение. Если ты спрашиваешь, в чем наша цель и в чем работа, именно здесь начинается работа. Это тот фон, та почва, на которой мы начинаем работать. Мы должны развить себя как что-то самостоятельное, когда сами хотим получить высшее наполнение, выяснить, как это вообще можно сделать. Почему? Потому что есть уже различия, что если я получил наполнение, как оно есть, я не получил. Не пришел к совершенству, наполнить себя. Это состояние бесконечности, но там творение не закончилось, а только начинается. Как называется первая часть? Сокращение делает с целью, чтобы там были созданы творения. Поэтому наша работа начинается только там. И Раф объясняет в клипе, что Адам — это личность, созданная после разбиения, и вообще, как оно может самостоятельно получить наполнение, в каком виде это можно получить, это наша работа в общем виде.
4: Рав дал
1: нам определение. Бесконечность плюс человек равняется Творец. То есть бесконечность, Малхут находилась в состоянии «Он и имя его едины». А почему именно сокращение? Для чего нужно что-то еще? Это же совершенство. Это то, что не хватает человеку. Не хватает того, кто уподобится Создателю. И тогда желание Создателя насладить, творение сможет реализоваться. Поэтому он дал нам формулу. Бесконечность плюс человек равняется Творец. Киев один.
5: Так, дякую, друзья. Вот Рав сказав, что...
0: Да, спасибо, друзья. Рав сказал, что внутри себя мы должны выстроить сопротивление высшему свету, которое называется экран. И тогда в этой мере, в той мере, в которой есть экран, мы почувствуем свет. Вопрос, как правильно выстроить это сопротивление?
1: Сопротивление чему? Это связано с тем, что Нир спрашивал, почему, для чего нам нужна десятка? Если человек производит всю работу напрямую относительно Творца, если у него желание получать, это желание получать, нам понятно, что он действует, чтобы все поглотить, все, что можно. Тогда зачем нужно это пробуждение? Каббалисты говорят очень просто. Если нам удастся изменить отношения между нами и между реальностью на то, что я не хочу это все поглотить для себя, а я хочу это отдавать наружу, ближнему, Творцу, неважно, чему-то, находящемуся вне меня, как мое отношение, чтобы было вместо получения, ради получения, стало бы ради отдачи, тогда это называется уже духовное. Такое новое свойство, которого нет в природе. Поэтому надо сначала захотеть, чтобы у нас было такое свойство, а затем, чтобы было у кого попросить и как получить, чтобы было кли для его получения. Кли получить его — это наше желание, сопротивление нашей природе. Наша природа, она ради получения. Неважно что, все, что хочешь. Ради получения. И, конечно же, это тем более отношение к Творцу у нас ради получения. И нужно выяснить постепенно, что это является злом, этому мы хотим сопротивляться, и мы хотим что-то противоположное этому. Если уже есть определенное требование такое, то это все, что нужно с нашей стороны. И это мы хотим развить и в десятке, и сейчас с помощью учебы мы изучаем учение десяти сферот, слушаем нашего Рава. Все, что каббалисты хотят, это чтобы мы развили такое отношение, что мы хотим быть вне себя. И если ты разовешь такую возможность почувствовать товарищей, быть в них, и вообще не думать о себе, а только о них, то ты — это уже входной билет в тот мир, о котором он говорит здесь. Нужно сопротивление. И это Рав привел пример, что там в космосе есть бесконечный свет, но почему ты его не видишь? У тебя нету преграды ему, нет сопротивления ему.
0: Женщина Испании 5.
6: Gracias, amigos. El deseo viene del Creador, pero ¿cómo podemos incrementar el anhelo por el Creador?
0: Желание происходит со стороны Творца, но как мы можем определить стремление с нашей стороны? Да, в этом вся наша работа. Как мы можем усилить, развить стремление с нашей стороны? Потому что это цель, чтобы мы совершали действия, которые рекомендуют нам каббалисты. Свет подействует на нас и выстроится стремление, и покажет нам, где мы находимся. Как мы говорили раньше, что мы против света, буквально противоположные. С одной стороны. С другой стороны, мы хотим прийти к совершенству, хотим прийти к подобию по свойствам. Человек подобный выше. Есть желание, которое подобно этому желанию наполнить кли, которое он создал. И это мы развиваем, это новое отношение, это новое стремление, новое наполнение, все новое. Все это создание является нашей работой развить его, уподобить его по форме высшему и так прийти к совершенству.
1: Можно добавить, что здесь Рав Тор сказал на уроке, что разбитая кли, это не просто так разбитая кли, он определяет это желание, противоположное наполнению, становится сейчас определяющим наполнение. И в определении наполнения он может выразить себя и сформировать свое отношение, сформировать человека в себе. Это свободное состояние. Это значит, что хисарон должен быть прежде света. Как, так мы используем это понятие, так говорит нам Рав. То есть мы должны сформировать хисарон к духовному, которого нет в природе. И то, что кажется нам, что мы хотим духовного, мы хотим это для того, чтобы заглотить его, чтобы наслаждаться им. Нет. Нам нужно развить желание к духовному, желание к отдаче, наружу, другое отношение, другая природа. И если у нас есть это желание, то уже есть чем работать. А если его нет, то нужно

0: подобны Творцу. И как ты сказал, Гилад, как Рав сказал, свет плюс человек — это Творец. Но если есть свет бесконечности, если есть наслаждение бесконечное, это значит, что должно быть кли, должен быть человек такой, должно быть это, а иначе для чего свет?
1: Кто может сказать, что есть свет бесконечности? На каком основании человек может такое сказать? Мы говорим, что всегда все постигается в кли. Ты права. Если у нас нет кли, который называется кли бесконечности, как можем сказать свет бесконечности? Что такое бесконечность? Когда после того, как есть работа с линией, работа Гагальта, Ааб, Саг, работа в мирах, тогда можно сказать, что в каждом парцуфе есть Рош, Тох и Сов. Сов — это ограничение. Что называется, когда нет ограничения? Эн-Сов. Как мы можем вообще воспринять такое понятие Эн-Сов? Поэтому каббалисты объясняют нам нисхождение сверху вниз. Есть бесконечность, потом есть сокращение. И тогда нужно работать в режиме линии. Потом есть снова сокращение, второе сокращение. Можно работать только с частью килим, там уже сложнее. Так они объясняют нам, что после того, как весь процесс происходит, возникает Адам, который совершенно противоположен духовному, у него нет никакой связи с духовным, но в нем есть некий такой момент, когда он хочет этого, и тогда самостоятельным образом он может каждый раз выбирать, что он хочет духовное на основании всего остального. Ты после урока сможешь параллельно делать тысячи разных вещей и параллельно слушать духовное. Ты можешь открыть тысячи книг или открыть книгу Рава или Рабаша. Да? Этим ты уже и формируешь бесконечность заново. И когда все творения вместе, и вообще это творение, та душа, когда все они будут производить то действие, чтобы вернуться обратно. И вот это желание, Раф объяснял мне разницу между желанием и стремлением, потому что желание приходит свыше, а стремление сниже, снизу. И каждый дает такую свою часть, и все мы строим вот эту бесконечность, малхут мира бесконечности. Только вместо этого мы будем наполнены не светом нефиш, как это было при снисхождении сверху вниз, мы будем наполнены светом наранхай, и это уже есть Адам. Адам в общем и каждый в отдельности. И так все вместе мы выстраиваем обратно вот эту бесконечность, Эн-Сов. А до этого это просто название Эн-Сов, ну, бесконечность. Какой пример у нас есть в жизни вот, этой, вот этому состоянию бесконечности? Нет такого?
0: В определении света он пишет, что свет включает в себя все, кроме материи килим. Так мы всегда говорим, что свет — это впечатление кли от того, что оно чувствует, от того, что переживает себя. Верно. Свет — это то, что кли постигает, и только. И если каббалист это так постиг, пишет нам из состояния конца исправления, то это определение. Мы должны на самом деле держаться этих определений, что все, что мы говорим, слово «свет» в тесте, что написано в этой книге, это то определение, которое ты прочитал, что это включает все, кроме материи килим. Вообще, чтобы каждый раз мы видели, когда написано «свет» в этой книге вместе с этим, да, объяснение Рава, который сказал верно, мы вообще не можем говорить о наполнении ничего, кроме того, что кли, это желание получать, может впечатлиться от этого.
2: Там всех так тисяльки, если я бы
0: продолжаю, спроси.
1: То есть ты хочешь сказать, что тут есть

0: С нашей стороны определение света и определение дающего, это ты говоришь?
1: Есть здесь наставление, как изучать учение десяти сферот. Мы читали уже определение света кли. Это правильно, потому что человек, если начинает давать свои определения, он теряется. Это мы учили в начале изучение ТАСС. С другой стороны, Раф объясняет в этом уроке в записи, чтобы ты понял, что мы не можем говорить о наполнении, а только то, как желание получать наше впечатляется от этого. Мы не знаем, что такое это наполнение, все эти понятия, свет бесконечности и так далее. Только то, что мы развиваем внутри себя, и так сможем впечатлиться от этого. Но надеюсь, что мы выяснили. Хочешь добавить?
0: Я надеюсь, что я правильно понимаю твой вопрос. И определение света, и определение кли — это определение дает каббалист. Каббалист может взять свое желание получать, работать с ним, с экраном, с отраженным светом, постичь то, что он постигает, исходя из этого он дает определение. Поэтому он говорит, что когда мы говорим о кли, это желание получать в творении, это и есть его кли. У нас нет другого материала для работы. Это материал творения. Более этого, сегодня на первой части урока Раф объяснял, что все, что мы проходим в этом мире еще до духовного постижения, он сказал одному из учеников, он ему сказал, что думаешь, это случайно, это потом ты будешь работать со всем этим материалом. Мы не можем пренебрегать нашим желанием получать. Это кли, это истина, с этим мы работаем. Над ним нужно приобрести эту возможность сокращения и изменить направление работы с ним вместо ради получения на ради отдачи. И тогда у нас будет духовное кли. Но желание получать — это материал. Что у нас еще есть? Есть материал другой в творении? Нет.
1: Может быть, что он имеет здесь, что это конец исправления, когда он прошел весь путь из сущего из ничего до сущего, тогда материал килим исчезает.
0: Нет, материал килим никогда не исчезает, я никогда этого не слышал.
1: Но он же пишет здесь, кроме материи килим, который включает все, кроме материи килим.
0: Это определение света.
1: Определение света.
0: Он говорит, свет, все, что принимается в мирах из Ешмиеш, и он включает в себя все, кроме материи Келим. Что такое материя Келим? Это именно то, что создано. Именно введение в науку Каббала в первом и втором пункте он подробно объясняет это. Вот это разделение, о котором ты спрашиваешь. В творении есть только одно. Есть желание получать, которое создано, это называется творение, что находится вне Творца. В Творце есть все, но нет в нем желания получать. Это стадия Шораш. Он создал желание получать, как сущее из ничего. Ешми Айн. Оно создано вот это желание получать. И все, что принимается в этом желании, это называется «Ешь-не-еш». И там он подробно описывает, что все, что мы видим в мире, там нет ничего нового, только в желании получать. Это единственное творение, которое создано. Творение это называется «Вне Творца». Поэтому отношение с нашей стороны, со стороны желания получать, должно быть таким, что нет изменений снаружи, а только к в нашем отношении к реальности.
1: Давайте дадим возможность спросить Латин один, пожалуйста.
2: De la luz interna menciona, luego espera a que la luz de Jokmá se propague dentro de él y lo llene. ¿Qué significa que este parsuf pequeño espera la luz de Jokmá? En sí, ¿qué es esperar?
0: Написано, что свет Хохма распространится и наполнится исполнится. Что значит, что он ожидает от парцов света хухма?
1: Еще раз переведем. В пятой сноске.
0: Да, написано, что имеются две категории, и этот парцов ожидает, что свет хухма облачится в него. Ты видишь, Арон?
1: Да, да, может, прочитаешь, что здесь написано. Нужно прочитать, что и до этого, но он пишет здесь так. Свет хасадим — это то, что называется авир руах, и поскольку он сам без света хохма называется пустым воздухом в авир экани. То есть он посвящен от света хохма и ожидает, поэтому что свет хохма распространится в нем и заполнит его. К этому определению отсылает товарищ. Что значит, что он ждет, что свет хухма распространится в нем и наполнит его? Если я правильно понял вопрос.
0: Да, понятно, свет хухма — это цель творения, а свет хасадим — это свет исправления. Поэтому свет хасадим не может наполнить кли, он может быть в состоянии катнут, кли, или преодоления, но цель творения, чтобы она реализовалась, надо получить свет хухма. Мы подошли к окончанию урока. Спасибо всем задающим вопрос, всем участвующим в уроке. И сообщение. Сегодня вторник, в 19:30 до 9 вечера будет урок «Углубленное изучение статьи Рабаша». Вечерний урок будет на тему статьи «Сделай себе рава и купи себе друга». Это будет транслироваться и переводиться на все языки. Приглашаем с радостью. Второе сообщение, дорогие друзья. Ближайшая среда, завтра, то есть 29 июля, 18:30 в Бет Кабалалиам в Петахтикве состоится мероприятие в честь Тубиав. 15 ава, который называется «Учимся по-настоящему любить». Мы всех приглашаем в наше здание, приводите родственников, друзей, знакомых, поговорим по-настоящему значении любви согласно науке Каббала, от ближнего к Творцу, через учебу, совместную деятельность, пение. Линк разослан, пошлем еще. Места ограничены, вход с 18 лет. Транслироваться будет это мероприятие только на иврите. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом 25 июля 2002 года, который основан на статье, что означает, что нельзя обучать Торе до поклонников в духовной работе, находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 923. Прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 26 минут, пожалуйста.
1: Что значит, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в духовной работе? В книге Зоар сказано, но если слово «это» написано без добавления буквы «вав», это закон Торы, то есть «малхут», называемая «закон», «хука» на иврите, и исходящий из Иранпина, который называется Тора, но не сама Тора, то есть Зайранпин, а лишь суд или дин на иврите Торы, постановление Торы, то есть Малхут. Тогда как слова «и это Тора» указывают на то, что все находится в одном единстве, и включают собрание Исраэля, то есть Малхут, в Творца, чтобы все стало единым. И следует понять, почему книга Зоар называет Малхут именем «закон». То есть почему Малхут должна быть только законом, без разума. Как объяснил Раши, это закон Торы, поскольку Сатан и народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл. Поэтому написано о ней: «Это закон, установленный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем». Откуда следует, почему, отсюда следует, когда это считается законом? Только тогда, когда народы мира спрашивают, что это за заповедь. И нужно ответить на это. И ответ должен быть таков. Таков установленный закон. Другими словами, получается, что человек выполняет установленный закон именно тогда, когда они спрашивают «почему?». Тогда следует сказать, что он исполняет заповедь, потому что таков закон. А иначе здесь отсутствует смысл, указывающий на то, что он исполняет заповедь, потому что таков закон.
0: Также это следует понять. Разве не лучше было бы, если бы эта заповедь воспринималась разумом? То есть тогда было бы легче исполнить заповедь. Так почему Творец хочет, чтобы это было в качестве закона? И тогда труднее исполнить заповедь. Ведь есть правило, Творец не предъявляет претензий к своим творениям. В таком случае следует понять, почему он хочет, чтобы эта заповедь была законом. И когда говорится о духовной работе, мы должны различать две части в ней. Первая — часть, относящаяся к действию, вторая — часть, относящаяся к намерению. В материальном мире мы видим, что человек смотрит главным образом на вознаграждение. То есть если человек работает у работодателя, который дает ему работу и говорит ему: «Я хочу, чтобы ты работал у меня», а то, что ты делаешь, тебе не нужно понимать, для чего мне требуется эта работа. А ты можешь подумать, что для меня было бы лучше, если бы я не приказывал тебе делать то, что я приказываю. Я не могу объяснить тебе, для чего мне нужно, чтобы ты делал это для меня. А взамен скажи мне, сколько ты зарабатываешь, работая на других людей, у которых ты понимаешь, для чего ты работаешь. И поскольку я хочу, чтобы эта работа была сделана, я заплачу тебе в 10 раз больше, чем ты заработал бы у других. И, конечно же, было бы много желающих сделать эту работу, поскольку все смотрят на вознаграждение и оплату, ведь он платит 10 раз больше. Например, на рынке платят $1000 в месяц, а он будет платить $10,000. Разумеется, о такой работе не скажешь, что они работают выше знания, что их работа называется законом, так как эта работа принимается разумом, что стоит выполнять эту работу, ведь разум обязывает, что главное, для чего человек работает, это зарплата. Значит, тот, кто больше платит, у того и надо работать. Это называется внутри знания.
1: А что же у творения называется выше знания? Это когда приходится работать без какой-либо оплаты и вознаграждения. Это называется выше знания. И это так из-за цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение, что называется желанием получать для себя. То есть все, что он сделает, будет для благотворения, ибо таково было его желание. По этой причине, когда человеку говорят, что он должен работать без вознаграждения, это называется выше знания, так как это противоречит знанию, то есть противоречит цели творения. В таком случае, когда человеку говорят, что он должен работать, чтобы отдавать, тут же возникает вопрос грешника, спрашивающего, что это за работа у вас? Ведь вы не заботитесь о собственной выгоде, а только о благе Творца. И, наверное, нужно дать ответ, принимаемый разумом. Ведь он утверждает прямо по делу, говоря, «Вы хотите идти против природы». А что сказали наши мудрецы о том, что нужно ответить? «Притупи зубы». То есть на это нет никакого ответа, кроме того, что таков закон. А когда мы хотим преодолеть его и сказать, что стоит работать ради славы царя, он становится умнее и начинает задавать вопрос злодея фараона, который говорит, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» Получается, что здесь есть два справедливых аргумента. И согласно тому, что сказал Бааль Сулам, это только один аргумент. Поскольку он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он рассуждает как умный человек, говоря, «По правде говоря, я мужественный человек, а не такой, как простые люди, не способные на преодоление. Однако я не знаю Творца». То есть, если бы мне открылся Творец, и мне не нужно было бы верить в Творца, я бы сразу работал для Творца.
0: Получается, что он пребывает в гордыне. Это значит, что так как он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он приводит разумный довод, что он не похож на остальных людей, не обладающих силой преодоления, которые подобны маленьким детям, которые хотят то, что видят, и у них нет силы преодоления, чтобы видеть, хорошо это для них или нет. Тогда как я называюсь мужчиной, и я могу владеть собой. Но если Творец хочет, чтобы я работал на Него, пусть не скрывает себя, ведь так как не можем постичь Его, так как мы не можем постичь его, а должны лишь верить его управление. Ведь это противоречит здравому смыслу. Получается, что он облачает любовь к себе в облачение гордыни. То есть его желание получать для себя приводит его к тому, что он становится также гордецом. Другими словами, все, что человек говорит, он не хочет верить. В основном это вызвано тем, что он не хочет отменить желание получать для себя. Об этом сказал Бааль Сулам, что мы должны верить, что этот путь веры, выше знания, И также то, что мы должны работать ради Него.
2: Это
0: не потому, что что Творец хочет все эти вещи ради себя, а все это для блага человека. Другими словами, то, что Творец желает дать своим созданиям благо и наслаждение, чтобы при этом наслаждение было совершенным, то есть чтобы они не чувствовали при получении наслаждения никакого стыда. Поэтому Он дал нам совет, чтобы мы работали ради Него. Благодаря этому мы сможем получать благое наслаждение и не будем чувствовать никакого дискомфорта, получая наслаждение, как сказано выше.
1: По этой причине, чтобы мы не испытывали стыда, нам дана еще одна вещь, называемая свойством веры выше знания. Поскольку если бы его управление было открытым, как он говорит в предисловии, тогда не было бы никакой возможности сделать что-либо ради Творца, а все должно было быть для собственной выгоды, если бы явно ощущался вкус наслаждения от исполнения заповедей больше, чем от материальных удовольствий. Мы видим, как в том, что касается материальных удовольствий, как это трудно, когда человек хочет отказаться от материального наслаждения, и сказать: «Я получу наслаждение только тогда, когда смогу построить намерение ради небес. А в противном случае я не хочу получать удовольствие». Насколько это трудно. А в том, что касается вкусов Торы и заповедей, мы должны верить тому, что говорит Великий Ари, что из-за разбиения упали искры святости в клипот. И они называются в книге Зоар тончайшим свечением, то есть маленьким свечением, исходящим от святости. И от него проистекают все удовольствия, имеющиеся в материальном мире. На основании этого человек может сделать расчет. Если ему на маленькие наслаждения так трудно сделать выбор и сказать, что он остерегается получать материальные наслаждения, а только ради небес, то есть он готов отказаться от каждого отдельного удовольствия, которое он получает, если он не может направить его ради Творца, то насколько это было бы труднее сделать, если бы раскрылось благо и наслаждение, облаченное в Тору и заповеди. Ведь тогда бы творения не были бы способны сделать выбор и делать все ради небес, а получали бы благо и наслаждение ради собственной выгоды. Поэтому для того, чтобы творения могли исправить себя, чтобы они обладали свойством слияния и подобием по форме во время получения блага и наслаждения, поэтому было сделано сокращение и скрытие. И тогда, если наслаждение от Торы и заповеди не проявлено, и человек исполняет Тору и заповеди из-за веры, то есть он выбирает Тору и заповеди не потому, что получает наслаждение от Торы и заповеди. Ведь пока еще благо и наслаждение не раскрылось, как сказано выше. Ведь прежде чем человек исправит свои получающие килим так, чтобы все, что он делает, было бы ради Творца, а не ради себя, пока еще над таким человеком властвует свойство утаивания и скрытия. И тогда есть место для выбора. То есть выбрать и посмотреть, работает ли он ради себя или ради Творца.
0: Тогда как если бы благо и наслаждение были раскрыты, творения были бы вынуждены оставаться в состоянии получения для себя, поскольку они не смогли бы отказаться от Торы и заповеди из-за открытого управления. Как сказано, предположим, Творец управлял бы своими творениями в явной форме. Так, чтобы, например, всякий съевший что-либо запрещенное тотчас задохнулся бы на месте, а всякий выполняющий заповедь нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. И тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из этого свою жизнь, точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Получается, что и вера, и работа ради отдачи, а не ради собственной выгоды, все это на благо человека. Согласно вышесказанному, поймем вопрос, который мы задали, для чего нам дан порядок работы путем веры выше знания. И здравый смысл обязывает, что если бы Творец дал нам работу в Торе и заповедях, знании и разуме, было бы легче выполнять духовную работу. А Творец не предъявляет претензий своим творением, как сказано. Если так, то почему он так сделал?
1: Ответ в том, что только путем утаивания и скрытия существует возможность, чтобы творение смогли прийти к совершенству, то есть чтобы они получили благо и наслаждение в совершенном виде, чтобы у них не было неприятного чувства во время получения наслаждений. Поэтому получается, что именно в то время, когда мы можем идти путем разум и сердце Творцу, именно такой путь является самым успешным путем. А не так, как каждый думает, что если Творец даст нам путь работы в разуме, то есть, чтобы высшее управление было явным, эти творения придут к совершенству. Об этом мы можем сказать, как написано, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Согласно сказанному, мы можем объяснить то, что спросили. Почему Малхут называется законом? Ведь она называется законом Торы. И в книге Зоар сказано, что Малхут называется закон Торы, а не сама Тора, то есть постановление Торы, то есть Малхут. И нужно включить Малхут в Тору в одном единстве. И мы спросили, почему Малхут называется законом? А ответ в том, что Малхут называется высший Малхут, то есть свойством веры в Творца, что Он управляет миром, управлением добрым и творящим добро.
3: И хотя, когда человек проверяет себя, он видит, что полон недостатков. В таком случае, как же тело может понять, что все это на благо? И хотя нам дано молиться в плохих состояниях, которые мы чувствуем, будь то в материальном или в духовном, но потом, то есть после молитвы, когда человек молится, но его слова, но его молитва не получила ответа, если он видит, что находится на самом дне, будь то в материальном или в духовном, тогда он должен преодолеть это и сказать, что имя Творца — добрый и творящий добро. Это большая работа, поскольку у него нет рациональных ответов на вопросы, которые задает тело. Вместо этого он должен сказать, «Я принимаю на себя ярмо высшее Малхут, высшее знание». И он говорит, что так установил Творец. И об этом сказали наши мудрецы, поскольку народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь. И какой в ней смысл? И что следует ответить? «Я установил закон, и он является постановлением моим, и нельзя сомневаться в нем». Поэтому высшая Малхут называется законом. Однако она закон Торы, а не сама Тора. То есть, чтобы удостоиться Торы, мы должны принять на себя те законы, которые дала нам Тора. В противном случае невозможно получить Тору. И когда человек принимает на себя высшую Малхут, он называется Исраэль. Так как благодаря высшей Малхут, которую человек принимает на себя выше знания, он выходит из эгоистической любви к себе, и тогда он способен получить саму Тору.
1: В противном случае, то есть если он пока еще не удостоился отдающий килим, вся Тора, которую он возьмет, все уйдет в ситра ахра, а не в святость. То есть свет Торы, который является благом и наслаждением, которое должны получить творения, уйдет в клипот. Ведь из-за этого было сделано сокращение и скрытие, чтобы все вошло в святость. Поэтому именно тогда, когда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда уже удостаивается высший Малхут, то есть во всем, что он делает, у него нет другой мысли, кроме как доставить наслаждение своему Создателю. И тогда ему можно дать свойства Торы. Из сказанного получается, что то, что запрещено учить Тору идолопоклонникам в духовной работе, означает, что невозможно изучать Тору, пока человек находится в состоянии идолопоклонства, то есть пока еще он погружен в эгоистическую любовь к себе. Как сказано выше, что вера выше знания, называемая высшей Малхут, которая является законом, это совет, как выйти из любви к себе и благодаря этому удостоиться, согласно порядку работы, который дан, когда человек хочет принять на себя высшую Малхут, как в разуме, так и в сердце. Тогда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда все его действия совершаются только ради небес. И тогда наступает время, когда он сможет получить Тору, и клипот не смогут присосаться к святости. Этим следует объяснить сказанное нашими мудрецами. Мир существует только для того, кто сдерживает себя в час ссоры. Мы должны понять, почему, если человек не сдерживает себя, а отвечает другому во время ссоры, из-за этого мир не может существовать. Исходя из сказанного, это означает, что мир — это сам человек, как написано в книге Зор. Каждый человек — это самостоятельный маленький мир. В таком случае это значит, что когда человек начинает ссориться с телом и хочет исполнить то, что сказали наши мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И объяснил Раши, оно должно вести с ним войну. И это называется войной со злым началом. То есть, когда человек требует от тела делать все ради Творца. И это гневит злое начало, так как он хочет отменить его власть полностью. И все, что делает человек, он хочет, чтобы все это было ради небес. В это время тело приходит к нему со справедливыми доводами, и тело приводит рациональные аргументы.
3: Но если человек хочет существовать, то есть хочет достичь конечного совершенства и исполнить желание Творца, желание которого насладить свое создание, то есть удостоиться света Торы, являющегося благом и наслаждением, заложенным в замысле творения. Тогда запрещено человеку отвечать телу рациональными доводами и говорить, что он идет внутри знания, так как внутри знания вынужден был в намерении ради получения, как сказано выше. Но он сдерживает себя во время ссоры и говорит ему: «Ты права с точки зрения разума, но я иду выше разума». Перейдем к уроку от 25 июля 2002 года.
1: Что означает, что нельзя обучать Торе идол поклонников в духовной работе? О запрете у нас всегда принято говорить. Наш закон, что нет запрета. Нет запрета. А просто мы находимся ниже всей лестницы ступеней, где каждая ступень — это духовные законы, которые вышли как результат первого сокращения по причинно-следственной связи сверху вниз. Все эти законы, по сути, вытекают только из одного — желания получать, которое есть в Малхут Мира Бесконечности, и ее решение прийти к желанию отдавать, как у создавшего ее. Вот и все. Есть закон желания получать, который создал Творец, и есть закон подобия по форме, которое приняло на себя творение, желающее этого. Эти два закона — законы противоположные. Закон желания получать, что желание получать действует только ради собственной пользы, как наполнить самого себя. А закон подобия по форме — это что желание получать должно действовать, чтобы наполнить Творца. Это называется отдавать. Так из столкновения этих двух законов приходит к нам все остальные условия, которые, по сути, являются духовными ступенями. Получилась у нас лестница ступеней сверху вниз до самой, сверху до самой низкой ступени. На самой высокой ступени выполняется закон подобия по форме. На самой низкой ступени выполняется только закон желания получать. А посередине, как эти два закона могут разделять творение, как творение разделяется? И понятие «запрещено» — это невозможно. Что означает, что запрещено обучать Торе идолопоклонника? Торы называются света, наполняющие келим отдачи. Торы называются действия отдачи. Как может быть, если желание получать называется идолопоклонник? То есть служитель звезд и созвездий называется идолопоклонником. Что его намерение не к Творцу, а ко всевозможным другим силам. А все прочие силы — это силы, находящиеся внутри желания получать. Нет ничего, кроме Творца и желания получать. Идолопоклонником называется тот, кто поклоняется желанию получать. Тогда невозможно обучать его Торе, потому что его намерение просто другое. Он не воспримет, что такое ради отдачи, и также высший свет не может пребывать в нем. Поэтому невозможно, а на нашем языке мы говорим «запрещено». запрещено означает почему запрещено. Если это невозможно, так скажи невозможно. Поскольку мудрецы говорят путем исправления, они просто говорят «не делай», потому что у тебя не получится, невозможно, чтобы получилось. Короткими словами, так, вкратце говорят, запрещено. Запрет — это совет, не делай, потому что это не может осуществиться. Но как бы то ни было, мы видим, что у нас все время есть склонность пытаться внести Тору в желание получать. Мы хотим постичь что-то, чтобы было у нас что-то от духовного, как будто от духовного, неважно. Но мы как-то пытаемся сделать это нашим желанием получать. Мы не понимаем, что духовное и желание получать — это вещи противоположные. Поскольку есть в нас точка в сердце, эта точка пока находится под властью эгоистического сердца, левая эвен, каменного сердца, и хотя точка в сердце светит нам, что есть что-то хорошее в духовном, за пределами сердца. Но мы не чувствуем, что это что-то хорошее, а противоположное сердцу. Мы хотим получить это так, как хочет само сердце. То есть не знаем о сокращении, не чувствуем закон подобия по форме, и поэтому есть у нас тяжесть в этой работе — постичь то, чего мы хотим. Мы хотим постичь духовное внутри желания получать, и от этого есть у нас тяжесть. Если бы мы понимали, что это должно быть желание отдавать, нам было бы гораздо легче. Откуда приходит эта тяжесть в работе? Человек буквально чувствует, что он все время устал и запутан, и не способен, и просто... Почему это должно приходить таким трудным и неподходящим человеку путем? Дело в том, что он говорит там, в статье Шамати, что причина тяжести, которую человек чувствует в работе, даже если он уже хочет отмениться перед Творцом, то есть говорят уже о таких, которые понимают, что нужно отмениться, вот и все. Нет выбора. Так даже после того, как чувствуют, что нужно отмениться, то есть есть точка в сердце, которая уже противоположна, чувствуют, что она противоположна всему сердцу, тогда начинают чувствовать, что невозможно, чтобы точка в сердце властвовала над человеком, чтобы желание отдавать властвовало. Если это не будет в вере, то есть в ощущении Творца. И это вытекает из простого закона, простого состояния, что духовным называется, когда Израиль и состояние, в котором он находится, и Творец находятся в одной точке связи, слияния, соединения. И поэтому, если человек хочет духовного, то есть даже какого-то желания отдавать, а в нем нет того, кому он хочет отдавать, тогда эта вещь несовершенная, это пока не духовная. Духовное — это соединение между этими тремя вещами. И поэтому, даже когда приходят к состоянию, что обязаны отменить самих себя, тогда чувствуют тяжесть от того, что в картине недостает Творца. Этот недостаток, эта тяжесть приходит посредством окружающего света. Потому что окружающий свет тогда как призыв говорит нам, что у нас нет выбора. Мы обязаны постичь ощущение Творца. Мы обязаны, чтобы Он раскрылся нам. Только таким образом мы способны как-то изменить состояние и выйти из него. И тогда, если в молитве снова есть три точки вместе, я прошу Творца, я, который как будто хочет прийти к нему и просит у него силу для этого, это называется силой для выхода из Египта. Тогда раскрывается.

0: Кен.
1: Да.
2: Есть состояние, когда люди входят в тяжесть и находятся там.
1: Во что?
2: То есть переживают тяжесть. И поскольку в статьях все время говорится, что такое бывает, тогда начинают оправдывать страдания. Ну, то есть, да, но это нормально, что я страдаю, все потому что окружающие.

0: больше свет не светит, поэтому я страдаю, и поэтому отягощение. Как отличить, когда это оправдание, которое может случиться, и то, что человек его страдание, чтобы не стало ему бегством?
1: Человек входит в страдание, в ощущение тяжести, и это становится как будто его Богом. Он начинает поклоняться этому состоянию, он начинает думать, что если он страдает, тогда он выше, больше всего человечества. Человечество страдает от того, что ему не достает денег, почета, а он страдает от того, что у него нет духовного. Если он хочет оставаться в этом страдании хотя бы на мгновение, это называется, что он уже не страдает, он наслаждается этим страданием. Есть такие мазохисты, да? У нас они все такие. И это клипа. Это клипа, которая буквально оседлала человека и говорит ему: ты сейчас настоящий работник, смотри, смотри, ради чего ты страдаешь, для чего ты страдаешь. Одно мгновение, когда человек страдает, это против Творца, это против цели насладить свои создания. Я это знаю по себе. Это вещь, от которой очень трудно избавиться. Очень трудно. И в одиночку это невозможно. Это только если ты получаешь промывание мозгов от группы, чтобы они пришли и путали тебя, и говорили тебе, что это неправильно. Нам очень легко читать мораль друг другу из того же желания получать. Что я скажу тебе? Нет, ты должен, посмотри, посмотри, играть. Один относительно другого — это легко. Это легко, это возможно по всевозможным причинам, которые поддерживают желание получать, чтобы я показал тебе себя более сильным. Но ты действительно впечатляешься этим. Так почему не воспользоваться этим? Нам дали такую глупую природу, что мы впечатляемся внешностью другого, а внешность другого мой товарищ сделать такой, какой хочет. Так он своей ложной внешностью определяет мою настоящую внутреннюю часть, как будто то, что есть у меня. Понимаешь? И мне нечего делать, так я устроен, что я впечатляюсь тем, что сделает каждый в моем окружении. Буквально как младенец. Ему делают «у», он пугается, смеются, он смеется. Мы именно такие. В этом мы не отличаемся от младенца. Ну хорошо, не в таких заметных формах, но и мы такие. И одному невозможно выйти из этого, невозможно. Человек может годами находиться в страдании и оправдывать это страдание тем, что он герой. В чем он герой? Он страдает. Есть такие люди, которые также садятся в тюрьму и страдают ради человечества, ты знаешь, ты якобы как будто он особенный тем, что он страдает. Это клипа. На всевозможных уровнях, без связи с духовным, со связью с духовным. Есть такая вещь. И это вопрос клипы. Потому что цель творения — добрый, творящий добро, насладить свои создания, находиться в добре. Что-то противоположное этому ты можешь оправдывать каким угодно образом. Это неправильно. Даже если ты видишь самые плохие вещи в мире, если ты начинаешь страдать, это называется, что ты напрямую оправдываешь то, что сделано с ними. Не то, что Творец делает им эти вещи, конечно. Да, но ты оправдываешь, что они находятся в этом. Тогда ты уже не страдаешь ради их состояний. Теперь ты можешь спросить. Но написано, страдает вместе с обществом и так далее. Да? Так что значит страдать вместе с обществом? Страдать вместе с обществом — это когда страдание исходит со стороны Творца, и он страдает из-за изгнания шхины из общества. Понимаешь? Об изгнании шхины, что это уже целенаправленно, что это толкает его помочь обществу прийти к раскрытию. А не то, что он входит в общество и начинает плакать вместе с ними.
0: Понимаешь?
1: Это совершенно, совершенно не так, как то, к чему тащит нас наше тело.
0: Да. Так кажется, в нашей группе, ну, может быть, в наших стаях недостаточно подчеркивается, что страдание — это клипа. И есть, но может быть такая атмосфера всего этого, и может это недостаточно ясно сказано в статьях. Может быть, есть статьи, где
1: нужно бороться с этим страданием. Нужно подчеркивать, что оно противоположно свету, что оно приходит в результате того, что мы видим Ахураим. Что такое Ахураим? Что мы не исправлены, чтобы видеть света, и чувствуем, что на нас светит немножко больше света, чувствуем его в Ахураим, потому что кли противоположны свету, чувствует противоположное свету. Если сейчас действительно будет светить мне свет, я почувствую такую тьму, что не смогу выйти из нее.
2: Так,
1: что делать? Это как человек, которому не достает хлеба. Вдруг он приходит на какой-то бал богачей, где видит, как все выбрасывают и как все так действуют. А он уже неделю не видел куска хлеба и входит в место изобилия и все такое.
2: Но
1: он почувствует от этого наслаждение. Он почувствует еще большие страдания. Так он думает, что весь мир такой, и не страшно, можно как-то терпеть. А если он видит все эти вещи, это ужасно и страшно. Поэтому мы должны понять, что все противоположные вещи приходят к нам со стороны неисправности кели. Но как бы то ни было, я не думаю, что в статьях не объясняется, что запрещено находиться в печали, что запрещено подчиняться таким состояниям, как отчаяние, тяжесть, опускание рук. Это написано во всех статьях, я думаю. Недостаточно, потому что ты хочешь, чтобы это каждый раз было перед твоими глазами, потому что это состояние, которое, в которое тебя все время затягивает, да? Ну, что делать?
0: Да. Причина тяжести в работе — это когда человек раскрывает с помощью окружающего света, насколько все больше и больше Творец является главным действующим игроком, и человек отказывается принять это.
1: Конечно. Причина тяжести
2: —
1: это каждое состояние от начального состояния, и пока человек не приходит к состоянию, когда Творец раскрывается. Пока Творец не раскроется, все эти состояния — тяжелые состояния. Легкость, подъем, ощущение силы, уверенность, возможность исполнения можно чувствовать только от присутствия Творца. Только когда Он так перед тобой, тогда в Нем возрадуется наше сердце. До этого, неважно в каких формах, всегда будет трудно, всегда будет тяжело, всегда будет грустно, и это намеренно. Но если человек согласен с этими неисправленными состояниями, ну тогда...
0: Почему не соглашаться? Если тяжесть приходит от неспособности человека принять то, что Творец, в общем, действует во всей реальности, чем больше человек продвигается, тем больше он не может это принять, а не наоборот.
1: Я не знаю, как сказать. Все же, пока человек не проходит махсом, это тяжело. Только мы каждый раз чувствуем разные виды тяжести, разные виды отсутствия сил. Есть у тебя сила работать, но все же ты... Но это вещи, которые невозможно выразить словами.
2: бикольменный офаним шоним.
1: Во всевозможных разных формах.

0: Когда-то в жизни был воодушевлен всевозможными делами, возможностью достичь чего-то интересного или хорошего, или просто гоняться там за какой-то вещью, что гоняться. Гоняться за тем, чего так хотят, понимаешь? Вот и все. И сейчас только покажи нам какую-то действительно стоящую цель, побегут. Но поскольку цель находится в желании отдавать и светит нам своими ахураем, это высшая ступень, тогда так мы ощущаем ее. Против величия Творца стоит как будто величие самого человека, что он относит вещи к самому себе. Нет?
1: Против величия Творца стоит величие человека? Нет, я бы не сказал, что это величие человека. Это, ну да, возможно, есть какие-то промежуточные состояния, но состояние более продвинутое — это когда человек просто знает, что он сам уже ни на что не способен, у него ничего нет. И, по-видимому, без того, чтобы Творец что-то не сделал, он сам не сдвинется, но у него нет сил позвать Творца. Очень просто. У тебя есть возможность спастись от смерти, а ты не можешь об этом попросить. Потому что, в общем, человека подводит к состоянию, когда хиссарон все более и более правильный, все более точный. А без всех этих хиссаронов, что нет у меня ни духовного, ни знания, ни того, ни другого, а потом тебя ведут все больше и больше к хиссарону, когда у тебя именно нет связи с ним. И быть направленным на Творцу, желать его, на это все направление, все внимание, и это очень сложно. То, что говорится, «Вы запили сыны Израиля от работы», и это об этом, когда находишься в состоянии, когда с Творцом не могут найти связи, чтобы помог. Не то, что он не хочет, и не то, чтобы это его как-то путало. Они стоят один против другого и не в состоянии попросить.
0: Это потому, что он недостаточно велик в их глазах, или что?
1: Ну, допустим, недостаточно великий, да. Конечно, раскрывается величие. Просто не может. Человек чувствует, что он не способен, не видит, не чувствует. Но что я хочу сказать? Мы как-то говорили об этом и давали такой пример. Если у тебя есть круг, человек находится в середине, в центре круга, а Творец находится вокруг, тогда из центра к Творцу, к окружению вокруг. Есть только одна тонкая линия. И поэтому я должен отсканировать весь этот круг и несколько раз во всех направлениях, пока я не войду в этот тонкий канал и не поднимусь к нему, к Творцу, по этому каналу. То есть до тех пор, пока человек не найдет это точное направление, где я, где этот ценор. То есть такого канала в духовном как такого не существует. Что это за желание? Какая связь должна быть с ним? Где он, отвечающий на эту связь с моей стороны? Когда все это сложится в одно, человек сканирует весь этот круг, пока не поймает. И несколько раз можно сказать, до тех пор, пока не поймает эту линию. И тяжесть тут, надо не забывать, что это призыв. Не было бы тяжести, мы бы и не старались. Но сама по себе тяжесть не является целью, и не нужно ей радоваться. Чем быстрее из нее выходит, то тем более это знак того, что мы уже

0: реализовали это состояние, мы проверили, что в нем состоянии этом нет связи с Творцом. Переходим к следующему. Когда переходит к следующему состоянию, так и там тоже застреваем, пока не приходим к выяснению правильного хиссарона. И все эти состояния как раз именно для того, чтобы прояснить точку контакта в этих трех элементах. Я, он и какова должна быть связь, какое должно быть условие связи между нами.
1: Что означает, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям?
0: Написано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Ну, то есть он их, ну, не обманывает, не знаю. Не...
1: Это значит, что не делает им намеренно что-то, чтобы причинить им зло?
0: Он не относится плохо к тебе, понимаешь? А если он неплох, так откуда ты вдруг чувствуешь плохо, если это не от него? Ты чувствуешь от него? Это зло только потому, что он, у вас противоположные свойства. Понять, что вся тяжесть от противоположности свойств — это очень большая мудрость. Обо всем в жизни. Все, что угодно в жизни мы можем преодолевать, мы можем не соглашаться, можем бороться до смерти. Ничто не волнует, лишь бы достичь того, чего хотим. Ты же видишь, как люди прожигают жизнь, чтобы чего-то достичь. А тут у человека такая слабость. Допустим, меня убьют, я сдвинуться не могу. Знаком с такими состояниями? Бывает состояние, когда сейчас со мной могут делать все, что хотят, кто хочет. Я пальцем пошевелить не могу. Да? Да, бывает. Потому что это духовное состояние. Противоположность цветов и келим подводит к такому состоянию, когда просто невозможно для кли сделать хоть какое-то движение в направлении света. Бывает состояние еще более тяжелое. Просто... И человек должен собрать все такие состояния и из них выстроить правильное отношение к Творцу. Тогда он получит связь. Но во всех таких состояниях мы должны понимать, что нет у нас никакого свободного выбора, кроме как воспользоваться группой. Выше Махсома у нас есть свободный выбор. Есть цвета, келим, состояние, клипа, святость. Все перед человеком. И он становится свободным от желания получать в той мере, в которой у него есть экран. Тогда у него есть сила. Приобрел, допустим, экран на 10 килограмм. Так, по крайней мере, эти 10 килограмм дают ему свободу от желания получать. У него уже нет тяжести. В чем наша тяжесть? В том, что мы находимся под властью желания получать относительно света. Если бы не свет, мы бы не чувствовали власти желания получать, мы бы жили как все. А если свет светит, и мы находимся под его властью, мы чувствуем желание, власть этого желания, как власть, мы то, чего мы не можем вытерпеть, потому что так нам уже свет светит. И тогда у нас не остается выбора, нам нужно одно из двух. Или чтобы свет исчез, или чтобы желание получать не было. С тем и другим существовать невозможно. Такое состояние хуже смерти. Тогда, когда человек поднимается выше знания, то есть он избавляется от своего эго, он не думает о себе. Он становится свободным. Становится свободным. Тогда действительно у него есть возможность совершать свободные действия. Это же не отягощение, а легкость. Все находится перед ним. Все доступно. Но в нашем состоянии ниже Махсома когда экрана нет, который даст тебе свободу, то у нас есть только одна свобода, как он говорит, из всех действий, которые ты можешь сделать в своей жизни. У тебя есть только одно свободное действие, как мы говорили про круг, да? Который упомянули. Только теперь у тебя круг по-другому, в другом выражении качества. Допустим, когда весь круг, а ты находишься в центре. Круг — это любые действия, которые ты можешь предпринять в жизни. А у тебя есть... только одна линия, только одно направление, через которое ты можешь по-настоящему определить что-то. А не так, чтобы другие люди, общество, воспитание, твоя природа это бы определяли. Только одно — быть под воздействием хорошей группы, которая тебя продвинет к цели. Да или нет? Все остальное не имеет никакой реальности, это все. Тебе только кажется, что ты что-то можешь решать. Почему тебе кажется, что ты решаешь? Потому что ты работаешь в своем желании получать, и тебе кажется, что ты работаешь и делаешь. И совсем не то, что изнутри выходит желание решимот, желание получать, и подталкивают тебя к возможным вещам. То я хочу это, вдруг хочу это, вдруг так, то сяк. И мне кажется, что это моя программа, и то, что я ее реализую, и это мои цели, и это я действую, я достигаю. Смотри на людей со стороны, ты видишь, насколько каждый запрограммирован, и у него нет ничего, чтобы он делал так, чтобы называться человеком. Все подобны животным. Бегают, делают что-то, и что? И ничего. А на себе ты это не видишь. Так говорят нам наши наставники, жаль времени. Ты действительно хочешь что-то сделать по-настоящему? У тебя есть какое-то действие в твоей жизни, которое ты мог бы сделать, чтобы с его помощью ты бы решил, что это ты, а не выполняешь чью-то программу? Так вот, выбери группу, которая поможет тебе приблизиться к цели, к Творцу. Все. Ты выбираешь такую группу? Ты совершил какое-то действие вне программы. Ты не можешь сделать, если ты еще не совершил никакого действия в жизни выше животного. Вообще, то есть ты живешь или мертв, никакой пользы от этого. Потому что нет никакой разницы. Ты выполняешь программу, так это не ты.
1: Решимо желание получать. Откуда оно приходит? Ведь дана точка души. Все, по сути, спустилось оттуда. Где же в процессе возникло решимо желание получать?
0: Не понимаю тебя.
1: Вы сказали, что есть решимо желание получать.
0: Решимо, находящееся в нас, это решимо, это разбиение Адама Ришона. Когда-то я был в наилучшем состоянии. Из этого состояния я упал, потерял экраны, намерение ради отдачи, слияние с Творцом, ощущение наполнения, все потерял. И теперь я нахожусь в том состоянии, как сейчас. Все состояния, пока я падал, они находятся внутри меня. И теперь я должен пройти к ним, реализуя свой свободный выбор в обратном порядке, возвращаясь назад. Одно за другим. Все состояния, которые были раньше, пока я падал, со ступени на ступень, с каждой ступени на ступень, я их должен вновь пройти. Так о чем ты спрашиваешь? Это и есть решимот воспоминания.
1: Эти решимот когда-нибудь могут быть желанием получать?
0: Но эти решимот, они пробуждаются во мне. Я им не хозяин, потому что они пробудятся или нет, но когда они пробуждаются, то в них есть порядок животного развития. И меня никто не спрашивает, как развиваться. Я развиваюсь тысячи лет. Сколько человек живет на Земле? Миллионы лет? Так вот, миллион лет я развиваюсь в животной форме. Моя душа начала развиваться 5000 лет назад. развивается. От Авраама и далее начал развиваться еще какой-то очередной этап развития души. Развивается. И все. Так это развитие. Теперь это развитие. Оно тоже постепенное. И развитие в том самом желании получать. Но меня тут ни о чем не спрашивают. Я реализую те решимот, которые находятся во мне. И в этом у меня нет никакого выбора. Выбор начинается с того, когда те решимот, которые упали ниже этого мира, от уровня окончательного исправления и до Махсома, душа падала, она так бы как бы соскользнула вниз, не сходя вниз, а теперь ниже Махсома она падает еще ниже и ниже. И теперь самый нижнего уровня животного, материального, душа поднимается почти до самого Махсома. И когда она уже находится перед самым Махсомом, она чувствует Ахураем, обратную сторону первой духовной ступени, самой нижней. Ахав де Малхут де Ася, ну, допустим. И она чувствует внутри своего сердца, в своих желаниях, я чувствую точку в сердце. Точка сердца — это и есть эта обратная сторона Малхут де Ася. Когда я начинаю чувствовать, то я чувствую это, ну, в определенном, особом способом начинаю входить, прохожу развитие. И тогда я и нахожусь в таком двойном, двойственном ощущении. Есть две силы, два состояния, два мира. Есть чего-то два, что на меня действует. И я нахожусь то в одном, то в другом, то и там, и то в двух вместе. Отсюда исходят все наши состояния. И чем больше я нахожусь и в том, и в другом, это состояние невыносимое. Как говорит Рабаш, хорошо жить в этом мире или в том мире, но между небом и землей нет ничего хуже. Есть такие, которым удается радоваться двумя мирами. Посмотри тут на ребят. Соседи из Небрака. Или наоборот, праведники, которые поднимают этот мир в тот мир, тоже наслаждаются двумя мирами. Да, что тут такого? Ну?
1: Может быть, немного сосредоточиться на чем-то. Мы говорим, что решимот — это вхождение святов и выход святов. Это то, что выходит из вхождения святов в кли и выход из святов из кли. Где в этом мире, даже ниже этого мира, еще до того, как пробуждается точка в сердце, вообще есть кли, в котором есть вхождение святов, выход святов, все эти вещи, что по сути дает решимо. Тогда как решимо пробуждается? Как решимо пробуждается, если не было действия?
0: Ты еще не знаешь, ты спрашиваешь, какие килим есть в этом мире, какие решимот есть в этом мире, какие света внутренние, окружающие и так далее. Ты еще не знаешь, какой вид килим находится на нижних ступенях. Есть кли, соединенная. Таким образом, у которого есть Гальгальта и Наим, и у него есть то, что называется Хашмаль, Нога, и три нечистых вида клипот, и ниже этих трех нечистых клипот есть разные качества нахождения в этом мире. Это все одно кли. Ну, научишься. Есть то, чего ты еще не знаешь. Есть только
1: килим этого мира — это духовной килим.
0: Килим. Что значит духовное или материальное? Клипа — это материальное или духовное? Духовное. Так вот, есть такие качества, свойства, находящиеся ниже клипо. Так назови их материальными, ну и что?
1: Тогда что такое решимот в таком состоянии?
0: Секунду, дорогой. Разница между материальным и духовным желанием получать в том, что материальное желание между материальным желанием и клипой в том, что клипа находится в осознании Творца относительно его, а материальное желание в этом мире не находится в осознании Творца против него, но это тоже желание получать. Или это отдельное творение само по себе. Откуда? все взялось, все, что ты видишь. Это то же самое желание получать, просто на таком уровне, когда оно отключено от ощущения Творца. Но оно отключено, не то, что Творец отключен от него. То, что ты отключен от Творца, совсем не означает, что Творец отключен от тебя. Он в тебе, и не волнуйся, он управляет, делает все, что необходимо. Понимаешь? Смотри, все зависит от того, как ты смотришь. Если ты смотришь со своей стороны, как ты это чувствуешь, то верно. Ты чувствуешь, что кроме тебя и твоего маленького мира ничего не существует. Но ведь это только одна часть всего кли. Если ты будешь говорить обо всем кли, в тех понятиях, как мы это изучаем, то это выглядит иначе, не так, как ты видишь своими глазами. Тут еще и... Ты бы должен был добавить к себе и клипу, и святость, и все это. Вместе. А, ты это не чувствуешь? Верно, ты это не чувствуешь. Ты чувствуешь только маленькую часть от всего того, что происходит. Ну так что? Поэтому тебя обучают, что это все не совсем так, что есть целый мир, которого ты не ощущаешь, и прими его в расчет.
1: Тогда, если мы говорим, однако, что по сути решимо, это также ощущение кли Творца, неважно, клипа это или святость, решимо истекает из ощущения Творца, из осознания Творца.
0: Смотри, я тебе повторю, да, ты умный относительно того, чему ты уже научился, научись чему-то больше, будешь еще умнее. Тебе скажу только одно. Ты изучаешь то, что называется, что мы проходим двойное скрытие, потом одиночное скрытие. После этого мы используем эти келим духовным. Проходил ты это? Так вот, какие это келим? Я просто так чувствую, что это скрытие, мне это хорошо или нехорошо. Какая связь тут с духовным? Представь себе, что это все келим. Это келим, и это большие келим. Затем в духовном ты с ними познакомишься. Ты их узнаешь, и ты поймешь, что это относится к тому же самому духовному кли, который будет у тебя, причем настолько, что ты вообще ничего не можешь постичь в духовном, если не обратишься к этим келим, которые проходишь сейчас. Знаешь, не надо отрезать и говорить, что этого не существует, мы это не изучали. Не изучали это тоже, знаешь. Ученик так может, знаешь, сказать. На экзамене. Мы это не проходили. Что значит принять законы Торы? Принять законы Торы — это законы развития. Ради отдачи. Называется законами Торы. Принять их. Принять их, да, принять на себя.
2: Какого значения развития человека до того, как в нем была душа? Говорят, допустим, 5000 лет есть у него душа, но человек просто как животное. Как человек существует, я знаю, 250 000 лет, там, миллион, неважно. Каково было значение этого развития животного, пока оно не получило душу?
3: Как и земной шар, и вся Вселенная постепенно так вот сжимались, так и биологические тела возникли так же неживое, растительное, животное. В чем проблема? Это именно так. Развитие.
2: Килим желания, которое происходит от нуля и далее.
3: Нет, келим, желания, которые приходят от нуля и далее, тогда они, эти желания, строят внешний материал согласно внутреннему желанию.
2: Непонятно, в чем связь?
3: В чем разница между человеком, который жил 1 000 000 лет назад и сейчас? Это вопрос?
2: Да.
3: Его желание, которое раскрывается, тот же духовный ген, который был 1 000 000 лет назад, в нем ничего не ощущалось, кроме существования для семьи, еды, секса, дом. Ну, животные вещи. И он развивался. И чем ниже развитие, тем больше времени оно требует. На высших ступенях развитие гораздо быстрее. Это как пирамида. И развитие древнего человека должно было проходить 1000 лет. Ну, допустим, 500 000 лет. Какая разница? Я не хочу говорить числа. А затем эти желания приходят уже к более продвинутым состояниям желания. Пока не происходит, как мы и говорили, переход от животного к деньгам, к почестям, к знаниям. Ты видишь, насколько в наше время развитие желаний происходит быстрее, насколько эти вещи становятся более крайними. Мир больше соединяется своими концами. Посмотри, что происходит во всем мире. Это происходит из-за соединения всех частей мира. Посмотри, к чему это приводит. Один входит в другого, страдает, наслаждается один от другого. Посмотри, как мы увидим, что каждый день будет настолько новым, что ты не будешь знать, как это закончится. Во всем мире не у тебя. Ты встаешь утром, ты не знаешь, что будет вечером. Взорвемся все или еще поживем, и как будем жить, и так далее. И так это будет во всем мире. И так каждый день. Будет весело. Но мы видим, что да, скоро так и будет, такая форма существования.
2: Какова причина этого?
3: Ко всем этим вещам мы привыкнем. Это удивительно. Во всем этом ты сможешь выживать, принять это как обычно. Настолько, что вот этот момент, буквально вот эту секунду я живу, а в следующей секунде я не думаю. Я не думаю, ты понимаешь? Что будет? Будет, не будет, как люди говорят. Да, не будем думать о завтра. Так завтра это будет следующая секунда. И так все будут жить. Пока время не исчезнет. Это будет правильным ощущением времени. Через это мы действительно почувствуем, что можно избавиться от желания получать.
2: Продолжение вопроса Гилада. Мы сказали, что все, что есть желание, это по сути дело то, что есть снаружи. Но известно, что мир создан, прежде всего было создано то, что снаружи, а после этого был создан Адам. Как это?
3: Ты спрашиваешь так. С одной стороны, мы говорим, что то, что человек чувствует, он чувствует своими 5 органами чувств, и эти органы чувств, находящиеся в нем, они вызывают в нем форму мира. А на самом деле у мира есть какая-то форма, у мира нет формы. Можно говорить о форме только относительно того, кто чувствует эту форму. И Рабаш так и пишет. Есть об этом целые статьи, что невозможно говорить о постижении без постигающего. Поэтому ни о чем вне человека мы не можем сказать, что это существует. О человеке почему мы говорим, что он существует? Какого-то понятия. Потому что человек чувствует его. Ты говоришь, ну, это хорошо, да, допустим, мы это приняли, что все, что находится вокруг нас, мы не знаем. Наше внутреннее впечатление от наших органов чувств дает нам такую картину мира, и настолько мы не можем различить в этом, что нам кажется, что это действительно существует, что это не что-то иллюзорное, как написано, а то, что существует. Я чувствую своими органами чувств, что это находится, значит, это находится. Мне очень трудно, я не могу выйти из своего физического тела, увидеть, что вне моего тела у этой вещи нет никакой формы, никакого существования. Не могу. Но так говорят мудрецы. Ладно. Но с другой стороны, мудрецы говорят, что сначала был создан мир, а потом был создан человек в духовном. И также в этом мире сначала была создана Вселенная, а потом земной шар, пока он не сжался, не остыл, а потом на нем возник человек. Как мы можем говорить о внешней природе, что она существует и в таком виде, и постепенно она формируется, а потом человек? Как мы можем говорить об этой природе, которая существует еще до того, как возникает человек и чувствует эту природу своими органами чувств? Мы говорим о природе, существующей до человека, точно в тех же органах чувств, как человек может представить в своих органах чувств, иначе ты не сможешь говорить о ней. Я не хочу путать тебя. Непонятно?
2: Кроме последнего предложения.
3: Кроме последнего предложения. Как сказать это по-другому?
2: Это все это проявление желаний.
3: О, это правильно. Ты сказал правильно. Все это выражение желаний. Но тот, кто потом может рассказать об этом согласно своему постижению, рассказывает нашими словами. Ты видишь меня? Да?
2: Кет. Можно еще вопрос?
3: Да.
2: Как мы говорим о постепенном развитии, когда всегда есть бесконечный разрыв между ступенями? Как мы вообще можем?
3: Нет, бесконечный разрыв между ступенями — это не противоречит постепенному развитию, а наоборот, это обеспечивает его, потому что связь между ступенями через бесконечность. Что это значит? Потому что мы учим, что каждая ступень — это как ломтик такой колбасы, скажем, да? Но когда ты возвращаешься как будто бы к целой форме колбасы, оттуда получаешь следующий ломтик. Ты сверху вниз заканчиваешь этот ломтик, этот слой, и снова возвращаешься наверх и продолжаешь вниз. О каждой ступени мы говорим, что есть ман и мад. Даже если мы не знаем, что это, и не поднимаем осознанно молитву, и не получаем свыше света, но эти вещи существуют. Весь этот порядок находится на каждой ступени, в каждом состоянии. И мы говорим, что ман поднимается в бесконечность, и оттуда спускаются света. Нет у тебя состояния, которое не развивается, спускаясь из бесконечности. Даже наше состояние. Потому что в наших состояниях мы говорим об исправлениях. Нет у нас состояний, которые не существовали когда-то. Они когда-то существовали, как будто в разбитых килим. Также это были не наши килим. Наши килим — это уже килим желания человека. Это что-то другое. Это не килим, которые падают, и они приходят как корень, как подготовка. И поэтому все. Каждая картина, каждое состояние наше, оно приходит из бесконечности обратно. Это не длинный путь. Не думаю, что это километры, пока это приходит и возвращается.
2: Вопрос такой, именно относительно решимо, о котором мы говорили раньше. Если между каждым решимо есть разрыв, или есть какое-то отношение, что все это связывает их, что определяет постепенность развития решимо?
3: Нет, между каждым решимо есть причины и следствия. Эти вещи связаны с бесконечностью. Поэтому это идет в бесконечность. В нашем мире, в нашем состоянии или на духовных ступенях эти состояния не связаны. В них есть разрыв. Кетер превращается в Малхут, Малхут превращается в Кетер. Когда Малхут выше, превращается в Кетер ниже. Как? Где это находится? Нет такого. Но если я постепенно начинаю нарезать эти ломтики и работать с желанием получать каждый раз еще немного, тогда для меня я закончил что-то, пришел к Малхут, к этому состоянию, беру следующее состояние, которое начинается от Кетера, и снова начинаю. Поэтому Малхут высшего стоит на Кетере нижнего, но когда она стоит на нем, передаю ему все, это не означает, что между ними есть связь. Не может быть связи между Кетером и Малхут. Связь между Кетером и Малхут малхут может быть только через то место, где действительно связаны вместе кетеры и малхуты. А это в бесконечности, в конце исправления, в состоянии, где он и имя его едино, там они связаны вместе. А когда они не сходят к нам, у нас-то не вместе. У нас это пока не исправленное состояние, но когда оно будет исправлено, это будет вместе кетеры и малхуты, все вместе посредством отраженного света. Малхут превращается и достигает кетера, тогда оттуда каждое следующее действие приходит ко мне.
2: Говорят, что на каждой ступени есть какое-то постижение определенной меры конца исправления.
3: Мы говорим так: все, что человек должен делать, он обязан делать так, как чтобы он, Творец, это действие были как одно. Так написано в письме на странице 64. Это именно то состояние, что ты должен связаться как бы с бесконечностью, где ты связан, затем ты переходишь к своему состоянию и так делаешь. И тогда твой разрыв между действием и другим действием будет настоящим разрывом. Ты узнаешь, что это разрыв с одной стороны, с другой стороны ты связываешь это через истинную точку бесконечности.
2: Но это еще не дает причины и следствия. Причины и следствия должны.
3: Причины и следствия. Это решимот, который находится в бесконечности. Представь себе так: есть точка. В этой точке все твои решимот, все твои состояния и все состояния, которые ты должен пройти, то есть реализация решимот и с Творцом, все находится вместе. Он и имя его едины. Из этой точки вниз
4: миллион драхим.
3: Создан миллион путей, и внизу есть миллион состояний. И что такое каждое состояние? Каждое состояние — это определенная частичная реализация того состояния связи, он и имя его единое. И когда ты заканчиваешь реализацию какого-то действия, ты как бы возвращаешься в бесконечность, берешь оттуда, из этого общего понятия он и имя его единое, следующее по очереди решимо и реализуешь его. Я не понимаю, в чем проблема. Но бесконечность, она внутри. То есть это только относительно тебя разделено. Ладно, ребята, надо учиться.
2: Поделимся впечатлением от урока и что мы из этого берем в реализацию в десятке.
5: קודם כל יש רק כפתור אחד שאפשר ללחוץ, זה
3: есть только одна кнопка, которую можно нажать, это группа. Нет никакого другого выбора. Только это. И у нас нет недостатка ни в чем, только ощущать цель. И очень интересно было услышать о том, что такое страдание общества. Страдать с обществом — это исходит со стороны Творца, со стороны изгнания шхины, ты понимаешь? Это уже направлено к цели, это подталкивает его прийти к раскрытию, а не то, что входит в общество и начинает с ними вместе плакать. Здесь Рав говорит со стороны Творца.
2: Очень увлекательный урок. Очень хорошие определения, хороших вещей. На самой высокой ступени осуществляется закон подобия свойств, а на самой маленькой — желание получать и тяжесть. Когда человек чувствует впечатление или силы, это пока еще потому, что пробует постичь духовное желание получать, и человек не чувствует своей противоположности в свойствах. И тяжесть, потому что мы в желании получать чувствуем свет. И если бы был только свет, мы бы не чувствовали. Так мы работаем вместе, пожалуйста.
3: Мы в желании получать, и кажется, что мы свободны. Это все иллюзия. И окружение должно помочь нам соединить и связать состояние, когда мы должны быть вместе. Мы всегда должны смотреть на них как на одно целое. Это я и действие, которое произвожу, и Творец, который находится там. То есть недостаточно, что, допустим, я хочу отдавать, нам видеть, кому я хочу отдавать, и когда я начинаю отдавать Творцу. И то, что продвигает нас к этому состоянию, чтобы Творец вошел в эту картину, чтобы мы почувствовали в нем потребность, попросили бы у него помощи, сил, и на нас воздействует окружающий свет и создает нас ощущение тяжести, чтобы мы действительно смогли добавить этот компонент, чтобы все три эти состояния, человек, Израиль и действие, и Творец были бы в одной точке связи.
2: Рав дал очень широкий обзор, и трудно здесь что-то сказать вкратце, может быть, не стоит, но все, что вы сказали, это верно.
3: Ощущение, подъем, возможность реализации, все это можно почувствовать только при присутствии Творца. Как говорится, в нем возрадуется сердце. И товарищ говорил о тяжести. Это как призыв, который приходит от окружающего света и говорит нам, что нет выбора, нужно достичь ощущения Творца, чтобы он так вот раскрыл это нам.
2: Да, я тоже услышал эти вещи, что ощущение тяжести, которое приходит к нам в работе, это результат того, что мы не привносим Творца в картину. Отсюда исходит ощущение тяжести в работе.
5: Маяшам. Зор, зор, мазор, кутев. Зор котев каха,
3: атем. Зор пишет нам.
5: Бешекер элай, это эмет апнимит аамитит шели.
3: Вы, обманывая меня, выражаете свое право, и у нас есть возможность быть в правой линии, и духовно находится здесь, а не где-то далеко. То, что я взял из урока, Рав объяснял, что скоро человечество придет к такому состоянию, что сегодня я живу, а завтра вообще неизвестно, что будет, даже больше. Более того, что через секунду человек не будет уверен в том, что будет, будет жить настоящую секунду, настоящий момент, и тогда время исчезнет. И мы будем жить в этом странном состоянии. И Рав сказал, что даже к этому человек может привыкнуть.
2: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Доброе утро, друзья! Мы продолжаем изучать Талмуд 10 сферот, первую часть, первый том. Вскоре мы увидим урок записи 2007 года. На этом уроке меньше рисунков, но есть объяснение Рава всевозможных общих принципов изучения ТЭС, изучения науки Каббала. Нам стоит это отметить, может быть, записать, чтобы легче ориентироваться в этом. Но главное — не забывать о намерении, для чего мы учимся. Мы хотим достичь этого, тело это разотушевывает, и мы здесь вместе для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас и приблизил к тем состояниям, которые мы изучаем.
1: Да, мы будем изучать учение 10 сферот, первый том, на второй странице, и объяснение будет пятой сноски, которая комментирует слова, не имеется в виду материальный воздух. Ну, давайте посмотрим урок. Учение 10 сферот, первый том, первая часть, страница 2, пятая сноска, говорит о пустой воздух. Не имеется в виду материальный воздух, не дай Бог, но есть категория духовного света, которая так называется, имеются две категории света в каждом полном парцуфе, называемые свет Хухма и свет Хасадим. Свет Хухма — это сущность парцуфа, то есть жизненная сила в нем. Свет Хасадим — это свет, лишь одевающийся на свет Хухма в парцуфе, поскольку свет Хухма не может облачиться в парцуф, если сначала не облачился свет Хасадим в свет Хасадим. Но иногда, когда парцуфим находится в малом состоянии, в катнуте, есть в них только лишь свет Хасадим. И зная, что этот свет Хасадим называется Авир или Руах. И когда он сам по себе без света Хохма, он называется Авир Рейкани, пустой воздух. То есть он опустошен от света Хохма и ожидает, поэтому что свет Хохма распространится в нем и заполнит его. И объясняет нам Ари, что прежде, чем образовались миры, то есть в бесконечности, не было этого понятия «пустой воздух» в реальности вовсе, поскольку нет там хисарона в чем-либо.
0: Он нам это с самого начала объясняет, состояние, в которых были творения, а пока что у нас есть мир бесконечности, где нет недостатка ни в чем. То есть все присутствие Творца, присутствие света, насколько это только может быть, в разных видах находится там, в кли, в желании творения. Простое желание и простой свет. Простым называется, когда нет различия ступеней, есть там все. Не то чтобы он был прост, как будто нет ничего, кроме простоты, а есть все, но все в полном единстве, и поэтому нет различия ступеней, и включает в себя все. То, что затем распространится из этого состояния, это будут всего лишь части уменьшения этого состояния, которое называется бесконечность. В состоянии бесконечности Создатель сотворил кли и наполнил его светом и посвятил это вот это творение. Нет больше или меньше, вот оно. И сейчас проблема в этом творении, создать вторую составляющую, что называется «подобен Творцу». И это состояние называется «Адам». Человек, вот Адам, не нужно смотреть на нас в каком-то виде, что мы собой представляем. Человеком называется единственное, чего не хватает в бесконечности, особая сила, особое свойство, которое нужно добавить там в мире бесконечности. И это свойство называется Адам. Когда то самое клей свет, который наполняет это клей, оба они придут к состоянию уподобиться замыслу творения, которое создало их. И эта возможность уподобиться, и это подобие замыслу творения, который создал их, называется Адам. То есть программа соответствия, усилия по соответствию, результат соответствия конечный, да? Когда постигает эту бесконечность относительно своего Создателя, называется Адам. Бесконечность плюс Адам равно Создателю. То есть, почему я так говорю? Чтобы вы поняли, что говорится само слово «Адам» говорит об очень особом свойстве, которое, по сути дела, с одной стороны, находится в бесконечности, в каком-то своем начале, зерне. Потому что нет чего-то, чтобы само произросло без всякой причины, а только от Создателя. Но вот это начало, как мы увидим, построено на противоположности себе. И поэтому, когда оно развивается, получается у нас этот Адам, это свойство, которое произрастает как бы с пустого места, без всякой основы, без всякой поддержки как бы со стороны Творца. И в этом она самостоятельна. И тогда получается, что есть у нас кли, есть у нас свет. Когда оба они исходят от Создателя, есть у нас Адам, который отстраивается над этим, и это совершенно самостоятельная вещь, равная Создателю, тому замыслу творения, который создал его равенному. И тогда и свет, и клей — это как бы какая-то основа, какая-то плоскость, на которой человек строит себя.
2: Ну,
0: да, пожалуйста.
1: Что такое свет хохма и как он ощущается в нас?
0: Свет, который наполняет мир бесконечности, он не делится ни на какие света, и пока что нельзя различить в нем и некому различить. Но каббалисты, которые постигают эти состояния, они рассказывают нам из своего постижения и их постижения, насколько они находятся в подобии свойств этим состоянием. Человек, который приходит к состоянию, когда клей его находится в полном исправлении, и уже приходит к определению, которое называется бесконечность в его кли, он рассказывает нам о том, что называется миром бесконечности. Миром называется внутреннее ощущение творения. Состояние Малхут называется миром. И тогда они говорят нам, что это состояние — это простой свет, наполняющий всю реальность. Нет там света хохмы, нет света хасадим, нет пространства, нет пустого воздуха, нет никаких ощущений, которые придут потом. Но все простой свет, наполняющий всю реальность. Потом придут ощущения со стороны творения, со стороны желания, когда это желание начнет производить проводить всевозможные действия, и согласно действиям, как, которых изменит себя, почувствует себя в разных состояниях. Один раз мертвым, один раз в пустом воздухе, один раз в свете Хасадим, еще раз в свете Хасадим, в котором находится свет Хохма, облачается, а еще раз в свете Хохма. Все эти состояния мы будем изучать, и все эти события, состояния пройдут над желанием получать, которое находится пока что в состоянии бесконечности, когда в игре между ним и свет, так это называется игрой, что Творец играет с Левиатаном, с той самой Малхут бесконечности, которая называется Левиатан. Свет Хохмавни. И когда игра между светом и Кли позволит нам создать это творение, которое называется Адам.
1: Если в конце действия говорят, что нет никого, кроме него, и раскрывают это, как там может быть что-то пока независимое, что называется Адам, что у него там есть своего?
0: Маешби Адам. Что есть в человеке, что называется его.
2: Алидей Швирата Килим.
0: Вследствие разбиения Килим. Человек приходит
2: к
0: ощущением, что называется желанием получать. До этого нет желания получать. Оно включено в свет. Свет первичен.

0: это не разбитая клея. Мы отрываем наполнение от желания и раскрываем желание, противоположное наполнению. Желание, которое противоположно наполнению, оно становится сейчас определяющим наполнение. И в определении наполнения он может выразить себя и выстроить свое отношение, выстроить человека в себе свободное чувство, что хиссарон предваряет свет, то, что мы пользуемся этим понятием. И тогда, конечно же, свет действует, и хиссарон действует в разных видах проявления, но все уже устроено таким образом. Человек материальный, который оторван от духовной реальности, который находится в этом мире, запутан в особенности, в своих желаниях, и все, и света, которые он не чувствует, влияют на него. Это все только для того, чтобы позволить желанию быть определяющим наполнением. И развить желание, чтобы знало, в чем действительно, чем действительно наполнится, чем наполнится, имеется в виду уже не наслаждениями, которые были раньше, а в каком виде, то есть в каком качестве он хочет наполнять себя, каким качеством. Это уже не касается самого наполнения, о нем не говорится больше или меньше, но понятие «кто я». Есть здесь дополнительная составляющая, которая называется «Адам». Что важнее всего мне быть подобным Творцу, а не наполнение, которое давит на меня и хочет определить, чтобы я так или иначе существовал. Но мы еще изучаем каждый раз, мы с каждым разом все больше познаем систему, на самом деле невозможно ее объяснить. Надеюсь, что когда-то сможем в простом виде. И это все для того лишь, чтобы мы могли создать условия для создания человека. Да?
1: Вопрос из Австралии. Почему каббалист пишет о своем личном постижении, если каждый должен постичь по своему пути, и каждый путь — это каждая ступень разная?
0: Неверно, австралийцы не правы.
2: Адам Масик, это Коля Даргочи, подход Чело.
0: Человек постигает все уровни своего постижения, как и каждый. Каждый, кто приходит на эти 125 ступеней, распознает в них ту же картину, когда каждый впечатляется индивидуально от этой картины. Это что-то другое. Это согласно его кли, как у нас мы слушаем музыку. Из того же источника ты впечатляешься иначе, чем я, но оба мы слушаем и оба впечатляемся, и в чем-то подобно один другому. Только внутренне, индивидуально мы не можем себя сравнить, потому что у тебя 613 желаний находятся в порядке, во взаимосвязи между ними, в другом виде, чем у меня. Но это личное восприятие в каждой клетке тела Адам Ришона, когда в этом мы не можем делать сравнения и не должны. Впечатление, оно общее для всех. И поэтому каббалист, который пишет нам книги, он делает нам большое одолжение, потому что благодаря этому мы хоть как-то распознаем, к чему стремиться, что нас ждет, и от этого у нас создается желание к окруженному свету. Продолжим.
1: Шестой пункт. пространство. Для объяснения этого слова необходимо, чтобы ты прежде узнал, в чем сущность духовного кли. Она в том, что поскольку создание получает жизнь

0: духовное наполнение от Создателя, то обязано быть у него желание и стремление получить от наполнения от Него. И зная, что мера этого желания и стремления — это совокупность всей материи в Создании. Таким образом, что все имеющееся в Создании, кроме этой материи, уже не относится к материи Создания, а к тому наполнению, которое оно получает от Создателя. Мало того, материя эта является мерой величины и уровня каждого создания, каждого парцуфа, каждой сферы.
1: То есть мы не можем относиться к свету. Что такое свет, мы не знаем. Мы — материя, желание получать. И только из нее мы можем говорить о том, что желание получать чувствует, что проходит в нем, происходит в нем, что наполняет его. Мы никогда не знаем, что такое само наполнение. Я могу сказать, это наполнение мне кажется желтым. Почему мне представляется желтым? Потому что принимая те волны, которые я распознаю, эти волны в желтом цвете, так они пробуждают во мне такие чувства. И в общем соглашении мы называем это желтым. По отношению к моему телу называется теплым. По отношению к моему телу, моих ощущений, я различаю это как жидкость, это наполнение. Но если не я, который распознает, что это теплое, жидкое и желтое, это только по отношению к ним, ко мне, другое распознает иначе. Поэтому мы никогда не знаем, что такое наполнение, но всегда как кли его раскрывает. Да? Поэтому свет, о котором мы говорим, это не свет, а как я его уже воспринимаю, как я его распознаю. То есть свет — это результат чего-то, явление, которое в кли, впечатление, которое в кли называется свет. Мы выходим, скажем, во Вселенную, поднимаемся из атмосферы земного шара над атмосферой все черное, там нет света, но там же солнце и все звезды. А что там на земном шаре? Есть только всего лишь немного света пространства. Но что, если поскольку этот свет не натыкается, если я поставлю лист бумаги, я увижу, сколько, как он наполнен светом. То есть кли должно быть против света, и тогда я раскрываю, что он существует. А если я его так не раскрываю, я не раскрываю, что существует, поскольку вокруг нас есть воздух, и есть там частички, поэтому я вижу свет. Приходит свет через окно, я вижу пыль в комнате. Почему? Потому что свет сталкивается с ними. Если бы не столкнулся, я бы ничего не увидел. Тьма. То есть свет и тьма — это по отношению к творению. Может ли оно быть как своего рода перегородка свету или нет? Мы сегодня, сейчас, только перегородка тем волнам, которые мы распознаем. Волны слуха, зрения, вкуса, запаха и ощущения. Но если мы не распознаем волны, не может быть никакой перегородки. Мы должны внутри в себя выстроить сопротивление высшему свету, которое называется экран. И тогда в той мере, в какой у нас будет экран, мы почувствуем свет. Он объясняет нам в разных видах фитиль и огонь, и масло. То есть кли раскрывает особое явление, называемое свет. О свете мы только в таком виде говорим. То есть нет Творца без творения. Да.
0: Этот материал, из которого мы созданы, вот это

0: Кли – это желание и стремление. И в чем разница между ними? Есть желание, есть стремление.
1: Рацион – зе...
2: Желание
1: – коах ше нимца би.
2: Это сила, которая находится во мне изначально, которая пробуждается во мне с помощью какого-то внешнего фактора или внутреннего, скажем, но независящего от меня, я хочу что-то. Стремлением называется, когда я развиваю дополнительное отношение, желание, стремление, кроме того, что я получил в желании.
1: Они... Я
2: почувствовал какой-то вкус в чем-то. Сейчас с помощью своей работы, своего усилия, я начинаю взращивать желание, лелеять его по отношению к этому наполнению все больше и больше. Так добавка, которая приходит ко мне вследствие моего усилия, вследствие моей работы к этому наполнению, называется устремлением. Желание исходит от Творца, устремление развивает творение.
0: Желание, приходящее к творению, это стремление, которое развивает творение. У нас есть возможность сейчас такая. Давайте выясним, что мы изучали. Мы изучали пятую и шестую сноску из текста, и Раф объяснял нам очень много о восприятии реальности, как мы должны воспринимать духовную реальность, согласно каким принципам, как он объяснил. Прежде чем мы начали читать, давайте приступим к вопросам. Давид.
2: Мы слышали, что свет облачен в свет. Свет Хасадим облачает, или облачен свет Хохма. Как можно чувственно объяснить, что значит один свет облачен в другой? Один свет облачен в другой. Прежде всего, вернемся к определению. Как сказал Рав, что такое свет? Свет — это впечатление внутри кли. И о самом свете мы ничего не можем сказать. По сути дела, мы говорим о разных видах света, мы говорим о состояниях, проходимым творением, и которые он чувствует. Тогда, согласно объяснению, которое мы получили, я думаю, что ты спрашиваешь об этом состоянии, когда мы начали говорить о пустом воздухе. Это свет Хасадим, в котором не облачен свет Хохма, и чувствует себя только светом Хасадим. Если ты спрашиваешь, свет облачен в другой свет, по всей видимости, облачен в желание творения наполниться, но с намерением его, с добавкой его, стремлением его раскрыть желание Создателя. Об этом состоянии мы говорим, что один свет облачен в другой. Свет Хохма, желание Создателя наполнить творение, он облачает свое намерение, свет Хасадим, свое желание, которое он развивает, чтобы доставить наслаждение Создателю.
0: Можно перейти к значениям слов, и всегда Бальсулам там говорит, если мы перейдем к 31 странице на иврите и посмотрим, что такое свет Хасадим. Шестой вопрос. Он пишет, что свет Хасадим — это свет, который облачает свет Хухма и притягивается к творению с первым преодолением. Еще раз, свет Хасадим, свет, который облачает свет Хохма и притягивается к творению с первым преодолением. То есть создано Шорош, через него Пхина Алиф, первая стадия. И то, что определяется там, что там есть свет Хохма, но нету там пока что кли отделенного цвета. И в первой стадии Пхина Алиф раскрывается присутствие дающего, свойство дающего, это желание сейчас быть как дающий, определяется в новом кли, который называется вторая стадия, и наслаждение, которое раскрывается. То есть свет, который раскрывается во второй стадии, это называется свет хасадим. Почему? Потому что свет, он тот же самый, он не изменился, но отношение к свету изменилось. Свет всегда определяется со стороны кли. Мы не говорим о самом свете. Поэтому кли первой стадии, оно преодолевает о своем естественном желании только получать. И сейчас хочет быть чем-то новым, хочет измениться, хочет стать как дающий. Это называется первое преодоление, и тогда наслаждение, которое раскрывается в нем, называется свет хасадим. Давайте посмотрим, что такое свет хохма. Это пятое определение. Свет хухма — это свет, притягивающийся к творению при первом распространении, которое является совокупностью жизненной силы и сути творения. Свет хухма — это свет, притягивающийся к творению при первом распространении, которое является совокупностью жизненной силы и сути творения. То есть цель творения — чтобы мы получили этот свет хухма, Творец хочет нас насладить, и мы хотим, должны получить вот этот свет хухма. А исправление творения — это через свет хасадим. Поэтому, чтобы облачился свет хухма, и тем более после сокращения, но здесь говорится о принципе, чтобы свет хухма облачился в творение, необходимо, чтобы у него сначала был свет хасадим, то есть желание быть подобным дающему, и только в это желание может зайти свет, облачиться свет хухма. Этот принцип, который уже есть в четырех стадиях прямого света, это действие, когда есть желание стать как Творец, и творение решает получать это свет хухма, это становится третьей стадией. И когда он говорит, что я хочу только получать этим, я даю наслаждение дающему, это называется уже четвертая стадия. Но причина этой четвертой стадии — это все-таки вторая стадия, которая хочет быть подобной Творцу. И поэтому потом в этих буквах «авая» есть буквы «Юд Гей Вав Гей», и две буквы «Гей» — это «Бина» и «Малхут», и связь этих букв — это реализации «Бины» уподобится кетеру, и это выражается в слове «эмет», «правда». Это «тав», это последняя буква, это «малхут». И всегда условие для получения света хухма — облачение в свет хасади. Иначе свет хухма не может напрямую облачиться в кли.
3: Нир.
2: Относительно примера Рава, лист, который отражает свет в пространстве, физическое объяснение духовных законов, только для того, чтобы выстроить все в разуме. Здесь говорится о свете солнца, духовном свете. Но это просто объяснение физическое. В примере, когда говорится о духовном свете.
0: Давай остановимся здесь и посмотрим, что такое свет. Определение. Это первое определение, что такое свет. Итак, что он говорит нам здесь? Все получаемое в мирах в качестве еш-ми-еш, это включает в себя все, кроме материи келим. Я не знаю насчет физики, но так он определяет. То есть все получаемое в мирах в качестве еш-ми-еш, и это включает в себя все, кроме материи келим. Что такое материя келим? Желание получать, верно? Что такое свет и кли? Это второе определение. Он говорит, желание получить имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. Еще раз, желание получать имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. А что ж такое кли?
3: בעמוד למד בית, עמוד 32, הגדרה חפי, אומר כלי, הרצון...
0: Это 25-е определение. Он говорит так, что желание получать имеющееся в создании — это его кли.
2: Я пытаюсь спросить, немного путает меня это уже долгое время. Иногда мы говорим о желании получать. Я творение в мире, я желание получать. Есть у меня какое-то кли, но это всего лишь частичка кли. С десяткой есть что-то более полное. Может быть, что-то более полное. А меня путает моя индивидуальная работа, как желание получать в отношении более полной работы в десятке. Есть какая-то частная работа человека? Мне кажется, что вопрос ясен. Ты спрашиваешь, в чем личная работа человека?
0: Я спрашиваю, ну, личная работа человека, мы слышим об этом, но почему это иногда так кажется, что нету личной работы человека? Вопрос понятен?
2: Я попытаюсь ответить, давай выясним это вместе. Мы слышали на уроке в записи, я скажу вкратце определение, что такое человек. Это своего рода дополнительное создание. Когда мы говорим о свете и кли, согласно тем определениям, которые Гелат прочитал раньше, это та основа, которую объяснил Рав, где был создан человек. Что произошло, по сути? Разбиение. Целью этого было отделить кли от света и сделать кли самостоятельным владением. То есть отделить, как Раф объяснил, стакан от наполнения, чтобы стакан чувствовал себя вне наполнения. И почему это так? Согласно этому, он начнет принимать самостоятельное решение. Если ты спрашиваешь, в чем наша цель и в чем работа, именно здесь начинается работа. Это тот фон, та почва, на которой мы начинаем работать. Мы должны развить себя как что-то самостоятельное, когда сами хотим получить высшее наполнение, выяснить, как это вообще можно сделать. Почему? Потому что есть уже различия, что если я получил наполнение, как оно есть, я не получил. Не пришел к совершенству, наполнить себя. Это состояние бесконечности, но там творение не закончилось, а только начинается. Как называется первая часть? Сокращение делает с целью, чтобы там были созданы творения. Поэтому наша работа начинается только там. И Раф объясняет в клипе, что Адам — это личность, созданная после разбиения, и вообще, как оно может самостоятельно получить наполнение, в каком виде это можно получить, это наша работа в общем виде.
3: Рав дал нам
0: определение. Бесконечность плюс человек равняется Творец. То есть бесконечность, Малхут находилась в состоянии «Он и имя Его едины». А почему именно сокращение? Для чего нужно что-то еще? Это же совершенство. Это то, что не хватает человеку. Не хватает того, кто уподобится Создателю. И тогда желание Создателя насладить, творение сможет реализоваться. Поэтому он дал нам формулу. Бесконечность плюс человек равняется Творец. Киев один.
4: Так, дякую, друзья. Вот Рав сказав, что...
2: Да, спасибо, друзья. Рав сказал, что внутри себя мы должны выстроить сопротивление высшему свету, которое называется экран. И тогда в этой мере, в той мере, в которой есть экран, мы почувствуем свет. Вопрос, как правильно выстроить это сопротивление?
0: Сопротивление чему? Это связано с тем, что Нир спрашивал, почему, для чего нам нужна десятка? Если человек производит всю работу напрямую относительно Творца, если у него желание получать. Это желание получать. Нам понятно, что он действует, чтобы все поглотить, все, что можно. Тогда зачем нужно это пробуждение? Каббалисты говорят очень просто. Если нам удастся изменить отношения между нами и между реальностью на то, что я не хочу это все поглотить для себя, а я хочу это отдавать наружу, ближнему, Творцу, неважно, чему-то, находящемуся вне меня, как мое отношение, чтобы было вместо получения, ради получения, стало бы ради отдачи, тогда это называется уже духовное. Такое новое свойство, которого нет в природе. Поэтому надо сначала захотеть, чтобы у нас было такое свойство, а затем, чтобы было у кого попросить и как получить, чтобы было кли для его получения. Кли получить его — это наше желание, сопротивление нашей природе. Наша природа, она ради получения. Неважно что, все, что хочешь. Ради получения. И, конечно же, это тем более отношение к Творцу у нас ради получения. И нужно выяснить постепенно, что это является злом, этому мы хотим сопротивляться, и мы хотим что-то противоположное этому. Если уже есть определенное требование такое, то это все, что нужно с нашей стороны. И это мы хотим развить и в десятке, и сейчас с помощью учебы мы изучаем учение десяти сферот, слушаем нашего рава. Все, что каббалисты хотят, это чтобы мы развили такое отношение, что мы хотим быть вне себя. И если ты разовешь такую возможность почувствовать товарищей, быть в них, и вообще не думать о себе, а только о них, то ты — это уже входной билет в тот мир, о котором он говорит здесь. Нужно сопротивление. И это рав привел пример, что там в космосе есть бесконечный свет, но почему ты его не видишь? У тебя нету преграды ему, нет сопротивления ему.
2: Женщина Испании 5.
5: Gracias, amigos. El deseo viene del Creador, pero ¿cómo podemos incrementar el anhelo por el Creador?
2: Желание происходит со стороны Творца, но как мы можем определить стремление с нашей стороны? Да, в этом вся наша работа. Как мы можем усилить, развить стремление с нашей стороны? Потому что это цель, чтобы мы совершали действия, которые рекомендуют нам каббалисты. Свет подействует на нас и выстроится стремление, и покажет нам, где мы находимся. Как мы говорили раньше, что мы против света, буквально противоположные. С одной стороны. С другой стороны, мы хотим прийти к совершенству, хотим прийти к подобию по свойствам. Человек подобный выше. Есть желание, которое подобно этому желанию наполнить кли, которое он создал. И это мы развиваем, это новое отношение, это новое стремление, новое наполнение, все новое. Все это создание является нашей работой развить его, уподобить его по форме высшему и так прийти к совершенству.
0: Можно добавить, что здесь Рав Тор сказал на уроке, что разбитая кли, это не просто так разбитая кли, он определяет это желание, противоположное наполнению, становится сейчас определяющим наполнение. И в определении наполнения он может выразить себя и сформировать свое отношение, сформировать человека в себе. Это свободное состояние. Это значит, что хисарон должен быть прежде света. Так мы используем это понятие, так говорит нам Рав. То есть мы должны сформировать хисарон к духовному, которого нет в природе. И то, что кажется нам, что мы хотим духовного, мы хотим это для того, чтобы заглотить его, чтобы наслаждаться им. Нет. Нам нужно развить желание к духовному, желание к отдаче, наружу, другое отношение, другая природа. И если у нас есть это желание, то уже есть чем работать. А если его нет, то нужно сделать все, чтобы оно было. И это и есть наша работа.
4: Woman Carmiel.
6: Шалом, шалом лекулям.
2: Приветствую всех. У меня вопрос в связи с тем, что есть свет. Хорошо, свет бесконечный. И это наслаждение бесконечное. То есть автоматически должно быть и бесконечное кли. Как бы не может быть свет без кли. Это то, что мы изучаем. Так если создан свет, то и кли должно быть для этого. То есть в чем эта сложность? То есть правильно, что мы изучаем, что мы должны быть подобны Творцу. И как ты сказал, Гилад, как Рав сказал, свет плюс человек — это Творец. Но если есть свет бесконечности, если есть наслаждение бесконечное, это значит, что должно быть кли, должен быть человек такой, должно быть это, а иначе для чего свет?
0: Кто может сказать, что есть свет бесконечности? На каком основании человек может такое сказать? Мы говорим, что всегда все постигается в кли. Ты права. Если у нас нет кли, который называется кли бесконечности, как можем сказать свет бесконечности? Что такое бесконечность? Когда после того, как есть работа с линией, работа Гальта, Ааб, Саг, работа в мирах, тогда можно сказать, что в каждом парцуфе есть Рош, Тох и Сов. Сов — это ограничение. Что называется, когда нет ограничения? Эн-Сов. Как мы можем вообще воспринять такое понятие Эн-Сов? Поэтому каббалисты объясняют нам нисхождение сверху вниз, есть бесконечность, потом есть сокращение, и тогда нужно работать в режиме линии, потом есть снова сокращение, второе сокращение, можно работать только с частью килим, там уже сложнее. Так они объясняют нам, что после того, как весь процесс происходит, возникает Адам, который совершенно противоположен духовному, у него нет никакой связи с духовным, но в нем есть некий такой момент, когда он хочет этого, и тогда самостоятельным образом он может каждый раз выбирать, что он хочет духовное на основании всего остального. Ты после урока сможешь параллельно делать тысячи разных вещей и параллельно слушать духовное. Ты можешь открыть тысячи книг или открыть книгу Рава или Рабаша, да? Этим ты уже и формируешь бесконечность заново. И когда все творения вместе, и вообще это творение, та душа, когда все они будут производить то действие, чтобы вернуться обратно. И вот это желание, Раф объяснял мне разницу между желанием и стремлением, потому что желание приходит свыше, а стремление сниже, снизу. И каждый дает такую свою часть, и все мы строим вот эту бесконечность, малхут мира бесконечности. Только вместо этого мы будем наполнены не светом нефиш, как это было при снисхождении сверху вниз, мы будем наполнены светом наранхай, и это уже есть Адам. Адам в общем и каждый в отдельности, и так все вместе мы выстраиваем обратно вот эту бесконечность, Эн-Сов. А до этого это просто название Эн-Сов, ну, бесконечность. Какой пример у нас есть в жизни вот этому состоянию бесконечности? Нет такого?
2: В определении света он пишет, что свет включает в себя все, кроме материи килим. Так мы всегда говорим, что свет — это впечатление кли от того, что оно чувствует, от того, что переживает себя. Верно. Свет — это то, что кли постигает, и только. И если каббалист это так постиг, пишет нам из состояния конца исправления, то это определение. Мы должны на самом деле держаться этих определений, что все, что мы говорим, слово «свет» в тесте, что написано в этой книге, это то определение, которое ты прочитал, что это включает все, кроме материи Келим. Вообще, чтобы каждый раз мы видели, когда написано «свет» в этой книге, вместе с этим, да, объяснение Рава, который сказал верно, мы вообще не можем говорить о наполнении ничего, кроме того, что кли, это желание получать, может впечатлиться от этого.
7: Там своих так тишалки, что я
2: был. Продолжай, спроси.
0: То есть ты хочешь сказать, что тут есть с нашей стороны определение света и определение дающего? Это ты говоришь?
2: Есть здесь наставление, как изучать учение десяти сферот. Мы читали уже определение света кли. Это правильно, потому что человек, если начинает давать свои определения, он теряется. Это мы учили в начале изучение ТАСС. С другой стороны, Раф объясняет в этом уроке в записи, чтобы ты понял, что мы не можем говорить о наполнении, а только то, как желание получать наше впечатляется от этого. Мы не знаем, что такое это наполнение, все эти понятия, свет бесконечности и так далее. Только то, что мы развиваем внутри себя, и так сможем впечатлиться от этого. Но надеюсь, что мы выяснили. Хочешь добавить?
0: Я надеюсь, что я правильно понимаю твой вопрос. И определение света, и определение кли — это определение дает каббалист. Каббалист может взять свое желание получать, работать с ним, с экраном, с отраженным светом, постичь то, что он постигает, исходя из этого он дает определение. Поэтому он говорит, что когда мы говорим о кли, это желание получать в творении, это и есть его кли. У нас нет другого материала для работы. Это материал творения. Более того, сегодня на первой части урока Раф объяснял, что все, что мы проходим в этом мире еще до духовного постижения, он сказал одному из учеников, он ему сказал, что думаешь, это случайно, это потом ты будешь работать со всем этим материалом. Мы не можем пренебрегать нашим желанием получать. Это кли, это истина, с этим мы работаем. Над ним нужно приобрести эту возможность сокращения и изменить направление работы с ним вместо ради получения на ради отдачи. И тогда у нас будет духовное кли. Но желание получать — это материал. Что у нас еще есть? Есть материал другой в творении? Нет.
2: Может быть, что он имеет здесь, что это конец исправления, когда он прошел весь путь из сущего из ничего до сущего, тогда материал Келим исчезает.
0: Нет, материал Келим никогда не исчезает, я никогда этого не слышал.
2: Но он же пишет здесь, кроме материи Келим, которая включает все, кроме материи Келим.
0: Это определение света.
2: Определение света.
0: Он говорит, свет, все, что принимается в мирах из Еш-Ми-Еш, и он включает в себя все, кроме материи Келим. Что такое материя Келим? Это именно то, что создано. Именно введение в науку Каббала в первом и втором пункте он подробно объясняет это. Вот это разделение, о котором ты спрашиваешь. В творении есть только одно. Есть желание получать, которое создано. Это называется творение, что находится вне Творца. В Творце есть все, но нет в нем желания получать. Это стадия Шорош. Он создал желание получать, как сущее из ничего. Ешми Айн. Оно создано вот это желание получать. И все, что принимается в этом желании, это называется «Еш-Ми-Еш». И там он подробно описывает, что все, что мы видим в мире, там нет ничего нового, только в желании получать. Это единственное творение, которое создано. Творение называется «вне Творца». Поэтому отношение с нашей стороны, со стороны желания получать, должно быть таким, что нет изменений снаружи, а только к в нашем отношении к реальности.
2: Давайте дадим возможность спросить Латин один, пожалуйста.
8: De la luz interna menciona, luego espera a que la luz de Jokmá se propague dentro de él y lo llene. ¿Qué significa que este parsuf pequeño espera la luz de Jokmá? En sí, ¿qué es esperar?
0: Написано, что свет Хохма распространится и наполнится. Что значит, что он ожидает от парцов света Хохма?
2: Еще раз в пятой сноске.
0: Да, написано, что имеются две категории, и этот парцов ожидает, что свет Хохма облачится в него. Ты видишь, Арон?
2: Да, может, прочитаю, что здесь написано. Нужно прочитать, что и до этого, но он пишет здесь так. Свет Хасадим — это то, что называется Авир Руах, и поскольку он сам без света Хохма называется пустым воздухом в Авир Экани. То есть он посвящен от света Хохма и ожидает, поэтому что свет Хохма распространится в нем и заполнит его. К этому определению отсылает товарищ. Что значит, что он ждет, что свет Хохма распространится в нем и наполнит его? Если я правильно понял вопрос.
0: Да, понятно, свет Хохма — это цель творения, а свет Хасадим — это свет исправления. Поэтому свет Хасадим не может наполнить кли, он может быть в состоянии катнут, кли или преодоления, но цель творения, чтобы она реализовалась, надо получить свет Хохма. Мы подошли к окончанию урока. Спасибо всем задающим вопрос, всем участвующим в уроке. И сообщение. Сегодня вторник, в 19:30 до 9 вечера будет урок «Углубленное изучение статьи Рабаша». Вечерний урок будет на тему статьи «Сделай сирава и купи себе друга». Это будет транслироваться и переводиться на все языки. Приглашаем с радостью. Второе сообщение, дорогие друзья. Ближайшая среда, завтра, то есть 29 июля, 18:30 в Бет-Кабалалям в Петахтикве состоится мероприятие в честь Ту-Би-Ав. 15 ава, который называется «Учимся по-настоящему любить». Мы всех приглашаем в наше здание. Приводите родственников, друзей, знакомых. Поговорим по-настоящему значении любви согласно науке Каббала, от ближнего к Творцу, через учебу, совместную деятельность, пение. Линк разослан, пошлем еще. Места ограничены, вход с 18 лет. Транслироваться будет это мероприятие только на иврите. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 25 июля 2002 года, который основан на статье, что означает, что нельзя обучать Турида поклонников в духовной работе, находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 923. Прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 26 минут, пожалуйста.
1: Что значит, что нельзя обучать истории идолопоклонников в духовной работе? В книге Зоар сказано, но если слово «это» написано без добавления буквы «вав», это закон Торы, то есть «малхут», называемая «закон», «хука» на иврите, и исходящий из Иеранпина, который называется Тора, но не сама Тора, то есть Зейранпин, а лишь суд или дин на иврите Торы, постановление Торы, то есть Малхут. Тогда как слова «и это Тора» указывают на то, что все находится в одном единстве, и включают собрание Израиля, то есть Малхут, в Творца, чтобы все стало единым. И следует понять, почему книга Зоар называет Малхут именем «закон». То есть почему Малхут должна быть только законом, без разума. Как объяснил Раши, это закон Торы, поскольку Сатан и народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл. Поэтому написано о ней: «Это закон, установленный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем». Откуда следует, почему, отсюда следует, когда это считается законом? Только тогда, когда народы мира спрашивают, что это за заповедь. И нужно ответить на это. И ответ должен быть таков. Таков установленный закон. Другими словами, получается, что человек выполняет установленный закон именно тогда, когда они спрашивают «почему?». Тогда следует сказать, что он исполняет заповедь, потому что таков закон. А иначе здесь отсутствует смысл, указывающий на то, что он исполняет заповедь, потому что таков закон.
0: Также это следует понять. Разве не лучше было бы, если бы эта заповедь воспринималась разумом? То есть тогда было бы легче исполнить заповедь. Почему Творец хочет, чтобы это было в качестве закона? Ведь тогда труднее исполнить заповедь. Ведь есть правило, Творец не предъявляет претензий к своим творениям. В таком случае следует понять, почему он хочет, чтобы эта заповедь была законом. И когда говорится о духовной работе, мы должны различать две части в ней. Первая часть, относящаяся к действию, вторая часть, относящаяся к намерению. В материальном мире мы видим, что человек смотрит главным образом на вознаграждение. То есть, если человек работает у работодателя, который дает ему работу и говорит ему: «Я хочу, чтобы ты работал у меня, а то, что ты делаешь, тебе не нужно понимать, для чего мне требуется эта работа. А ты можешь подумать, что для меня было бы лучше, если бы я не приказывал тебе делать то, что я приказываю. Я не могу объяснить тебе, для чего мне нужно, чтобы ты делал это для меня. А взамен скажи мне, сколько ты зарабатываешь, работая на других людей, у которых ты понимаешь, для чего ты работаешь. И поскольку я хочу, чтобы эта работа была сделана, я заплачу тебе в 10 раз больше, чем ты заработал бы у других. И, конечно же, было бы много желающих сделать эту работу, поскольку все смотрят на вознаграждение и оплату, ведь он платит 10 раз больше. Например, на рынке платят 100 долларов, 1000 долларов в месяц, а он будет платить 10 тысяч долларов. Разумеется, о такой работе не скажешь, что они работают выше знания, что их работа называется законом, так как эта работа принимается разумом, что стоит выполнять эту работу, ведь разум обязывает, что главное, для чего человек работает, это зарплата. Значит, тот, кто больше платит, у того и надо работать. Это называется внутри знания.
1: А что же у творения называется выше знания? Это когда приходится работать без какой-либо оплаты и вознаграждения. Это называется выше знания. И это так из-за цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение, что называется желанием получать для себя. То есть все, что он сделает, будет для благотворения, ибо таково было его желание. По этой причине, когда человеку говорят, что он должен работать и без вознаграждения, это называется выше знания, так как это противоречит знанию, то есть противоречит цели творения. В таком случае, когда человеку говорят, что он должен работать, чтобы отдавать, тут же возникает вопрос грешника, спрашивающего, что это за работа у вас? Ведь вы не заботитесь о собственной выгоде, а только о благе Творца. И, наверное, нужно дать ответ, принимаемый разумом. Ведь он утверждает прямо по делу, говоря, «Вы хотите идти против природы». А что сказали наши мудрецы о том, что нужно ответить? «Притупи зубы». То есть на это нет никакого ответа, кроме того, что таков закон. А когда мы хотим преодолеть его и сказать, что стоит работать ради славы царя, он становится умнее и начинает задавать вопрос злодея фараона, который говорит, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» Получается, что здесь есть два справедливых аргумента. И согласно тому, что сказал Бааль Сулам, это только один аргумент. Поскольку он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он рассуждает как умный человек, говоря, по правде говоря, я мужественный человек, а не такой, как простые люди, не способные на преодоление. Однако я не знаю Творца. То есть, если бы мне открылся Творец, и мне не нужно было бы верить в Творца, я бы сразу работал для Творца.
0: Получается, что он пребывает в гордыне. Это значит, что так как он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он приводит разумный довод, что он не похож на остальных людей, не обладающих силой преодоления, которые подобны маленьким детям, которые хотят то, что видят, и у них нет силы преодоления, чтобы видеть, хорошо это для них или нет. Тогда как я называюсь мужчиной, я могу владеть собой. Но если Творец хочет, чтобы я работал на Него, пусть не скрывает себя, ведь так как не можем постичь Его, так как мы не можем постичь его, а должны лишь увидеть его управление. Ведь это противоречит здравому смыслу. Получается, что он облачает любовь к себе в облачение гордыни. То есть его желание получать для себя приводит его к тому, что он становится также гордецом. Другими словами, все, что человек говорит, он не хочет верить. В основном это вызвано тем, что он не хочет отменить желание получать для себя. Об этом сказал Бааль Сулам, что мы должны верить, что этот путь веры, выше знания, и также то, что мы должны работать ради Него. Это не потому, что Творец хочет все эти вещи ради себя, а все это для блага человека. Другими словами, то, что Творец желает дать своим созданиям благо и наслаждение, чтобы при этом наслаждение было совершенным, то есть чтобы они не чувствовали при получении наслаждения никакого стыда. Поэтому Он дал нам совет, чтобы мы работали ради Него. Благодаря этому мы сможем получать благо и наслаждение, и не будем чувствовать никакого дискомфорта, получая наслаждение, как сказано выше.
1: По этой причине, чтобы мы не испытывали стыда,

0: нам дана еще одна вещь, называемая свойством веры выше знания. Поскольку если бы его управление было открытым, как он говорит в предисловии, тогда не было бы никакой возможности сделать что-либо ради Творца. А все должно было быть для собственной выгоды. Если бы явно ощущался вкус наслаждения от исполнения заповедей больше, чем от материальных удовольствий. Мы видим, как в том, что касается материальных удовольствий, как это трудно, когда человек хочет отказаться от материального наслаждения, и сказать: «Я получу наслаждение только тогда, когда смогу построить намерение ради небес. А в противном случае я не хочу получать удовольствие». Насколько это трудно. А в том, что касается вкусов Торы и заповедей, мы должны верить тому, что говорит Великий Арий, что из-за разбиения упали искры святости в клипот. И они называются в книге Зоар тончайшим свечением, то есть маленьким свечением, исходящим от святости. И от него проистекают все удовольствия, имеющиеся в материальном мире. На основании этого человек может сделать расчет. Если ему на маленькие наслаждения так трудно сделать выбор и сказать, что он остерегается получать материальные наслаждения, а только ради небес, то есть он готов отказаться от каждого отдельного удовольствия, которое он получает, если он не может направить его ради Творца, то насколько это было бы труднее сделать, если бы раскрылось благо и наслаждение, облаченное в Тору и заповеди? Ведь тогда бы творения не были бы способны сделать выбор и делать все ради небес, а получали бы благо и наслаждение ради собственной выгоды. Поэтому для того, чтобы творения могли исправить себя, чтобы они обладали свойством слияния и подобием по форме во время получения блага и наслаждения, поэтому было сделано сокращение и скрытие. И тогда, если наслаждение от Торы и заповеди не проявлено, и человек исполняет Тору и заповеди из-за веры, то есть он выбирает Тору и заповеди не потому, что получает наслаждение от Торы и заповеди, ведь пока еще благо и наслаждение не раскрылось, как сказано выше, ведь прежде чем человек исправит свои получающие килим так, чтобы все, что он делает, было бы ради Творца, а не ради себя. Пока еще над таким человеком властвует свойство утаивания и скрытия. И тогда есть место для выбора. То есть выбрать и посмотреть, работает ли он ради себя или ради Творца.
1: Тогда как если бы благо и наслаждение были раскрыты, творения были бы вынуждены оставаться в состоянии получения для себя, поскольку они не смогли бы отказаться от Торы и заповедей из-за открытого управления. Как сказано, предположим, Творец управлял бы своими творениями в явной форме. Так, чтобы, например, всякий съевший что-либо запрещенное тотчас задохнулся бы на месте, а всякий выполняющий заповедь нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из этого свою жизнь, точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Получается, что и вера, и работа ради отдачи, а не ради собственной выгоды, все это на благо человека.

0: получили благо и наслаждение в совершенном виде, чтобы у них не было неприятного чувства во время получения наслаждения. Поэтому получается, что именно в то время, когда мы можем идти путем разум и сердце Творцу, именно такой путь является самым успешным путем. А не так, как каждый думает, что если Творец даст нам путь работы в разуме, то есть, чтобы высшее управление было явным, эти творения придут к совершенству. Об этом мы можем сказать, как написано, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Согласно сказанному, мы можем объяснить то, что спросили. Почему Малхут называется законом? Ведь она называется законом Торы. И в книге Зоар сказано, что Малхут называется закон Торы, а не сама Тора, то есть постановление Торы, то есть Малхут. И нужно включить Малхут в Тору в одном единстве. И мы спросили, почему Малхут называется законом? А ответ в том, что Малхут называется высший Малхут, то есть свойством веры в Творца, что Он управляет миром, управлением добрым и творящим добро.
1: И хотя, когда человек проверяет себя, он видит, что полон недостатков. В таком случае, как же тело может понять, что все это на благо? И хотя нам дано молиться в плохих состояниях, которые мы чувствуем, будь то в материальном или в духовном, но потом, то есть после молитвы, когда человек молится, но его слова, но его молитва не получила ответа, если он видит, что находится на самом дне, будь то в материальном или в духовном, тогда он должен преодолеть это и сказать, что имя Творца — добрый и творящий добро. Это большая работа, поскольку у него нет рациональных ответов на вопросы, которые задает тело. Вместо этого он должен сказать, «Я принимаю на себя ярмо высшее Малхут, высшее знание». И он говорит, что так установил Творец. И об этом сказали наши мудрецы, поскольку народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь. И какой в ней смысл? И что следует ответить? «Я установил закон, и он является постановлением моим, и нельзя сомневаться в нем». Поэтому высшая Малхут называется законом. Однако она закон Торы, а не сама Тора. То есть, чтобы удостоиться Торы, мы должны принять на себя те законы, которые дала нам Тора. В противном случае невозможно получить Тору. И когда человек принимает на себя высшую Малхут, он называется Исраэль. Так как благодаря высшей Малхут, которую человек принимает на себя высшее знание, он выходит из эгоистической любви к себе, и тогда он способен получить саму Тору.
0: В противном случае, то есть если он пока еще не удостоился отдающий килим, вся Тора, которую он возьмет, все уйдет в ситра ахра, а не в святость. То есть свет Торы, который является благом и наслаждением, которое должны получить творения, уйдет в клипот. Ведь из-за этого было сделано сокращение и скрытие, чтобы все вошло в святость. Поэтому именно тогда, когда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда уже удостаивается высший Малхут, то есть во всем, что он делает, у него нет другой мысли, кроме как доставить наслаждение своему Создателю, и тогда ему можно дать свойства Торы. Из сказанного получается,

0: что то, что запрещено учить Тору идолопоклонникам в духовной работе, означает, что невозможно изучать Тору, пока человек находится в состоянии идолопоклонства, то есть пока еще он погружен в эгоистическую любовь к себе. Как сказано выше, что вера выше знания, называемая высшей Малхут, которая является законом, это совет, как выйти из любви к себе и благодаря этому удостоиться, согласно порядку работы, который дан, когда человек хочет принять на себя высшую Малхут, как в разуме, так и в сердце. Тогда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда все его действия совершаются только ради небес. И тогда наступает время, когда он сможет получить Тору, и клипот не смогут присосаться к святости. Этим следует объяснить сказанное нашими мудрецами. Мир существует только для того, кто сдерживает себя в час ссоры. Мы должны понять, почему, если человек не сдерживает себя, а отвечает другому во время ссоры, из-за этого мир не может существовать. Исходя из сказанного, это означает, что мир — это сам человек, как написано в книге Зоар. Каждый человек — это самостоятельный маленький мир. В таком случае это значит, что когда человек начинает ссориться с телом и хочет исполнить то, что сказали наши мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И объяснил Раши, оно должно вести с ним войну. И это называется войной со злым началом. То есть, когда человек требует от тела делать все ради Творца. И это гневит злое начало, так как он хочет отменить его власть полностью. И все, что делает человек, он хочет, чтобы все это было ради небес. В это время тело приходит к нему со справедливыми доводами, и тело приводит рациональные аргументы.
1: Но если человек хочет существовать, то есть хочет достичь конечного совершенства и исполнить желание Творца, желание которого насладить свое создание, то есть удостоиться света Торы, являющегося благом и наслаждением, заложенным в замысле творения. Тогда запрещено человеку отвечать телу рациональными доводами и говорить, что он идет внутри знания, так как внутри знания вынужден был в намерении ради получения, как сказано выше. Но он сдерживает себя во время ссоры и говорит ему, «Ты права с точки зрения разума, но я иду выше разума». Перейдем к уроку от 25 июля 2002 года.
0: Что означает, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в духовной работе? О запрете у нас всегда принято говорить. Наш закон, что нет запрета. Нет запрета. А просто мы находимся ниже всей лестницы ступеней, где каждая ступень — это духовные законы, которые вышли как результат первого сокращения по причинно-следственной связи сверху вниз. Все эти законы, по сути, вытекают только из одного — желание получать, которое есть в Малхут Мира Бесконечности, и ее решение прийти к желанию отдавать, как у создавшего ее. Вот и все. Есть закон желания получать, который создал Творец, и есть закон подобия по форме, которое принял на себя творение, желающее этого. Эти два закона — законы противоположные. Закон желания получать, что желание получать действует только ради собственной пользы, как наполнить самого себя. А закон подобия по форме — это что желание получать должно действовать, чтобы наполнить Творца. Это называется отдавать. Так из столкновения этих двух законов приходят к нам все остальные условия, которые, по сути, являются духовными ступенями. Получилась у нас лестница ступеней сверху вниз до самой, сверху до самой низкой ступени. На самой высокой ступени выполняется закон подобия по форме. На самой низкой ступени выполняется только закон желания получать. А посередине, как эти два закона могут разделять творение? Как творение разделяется? И понятие «запрещено» — это невозможно, что означает, что запрещено обучать Торе идолопоклонника. Торы называются «свята, наполняющие келим отдачи». Торы называются «действия отдачи». Как может быть, если желание получать называется идолопоклонник? То есть служитель звезд и созвездий называется идолопоклонником. Что его намерение не к Творцу, а ко всевозможным другим силам. А все прочие силы — это силы, находящиеся внутри желания получать. Нет ничего, кроме Творца и желания получать. Идолопоклонником называется тот, кто поклоняется желанию получать. Тогда невозможно обучать его Торе, потому что его намерение просто другое. Он не воспримет, что такое ради отдачи и также высший свет, не может пребывать в нем. Поэтому невозможно, а на нашем языке мы говорим «запрещено». «Запрещено» означает «почему запрещено?» Если это невозможно, так скажи «невозможно». Поскольку мудрецы говорят путем исправления, они просто говорят «не делай», потому что у тебя не получится, невозможно, чтобы получилось. Короткими словами, так, вкратце говорят, запрещено. Запрет — это совет «не делай», потому что это не может осуществиться. Но как бы то ни было, мы видим, что у нас все время есть склонность пытаться внести Тору в желание получать. Мы хотим постичь что-то, чтобы было у нас что-то от духовного, как будто от духовного, неважно. Но мы как-то пытаемся сделать это нашим желанием получать. Мы не понимаем, что духовное и желание получать — это вещи противоположные. Поскольку есть в нас точка в сердце, эта точка пока находится под властью эгоистического сердца, левая эвен, каменного сердца, и хотя точка в сердце светит нам, что есть что-то хорошее в духовном, за пределами сердца. Но мы не чувствуем, что это что-то хорошее, а противоположное сердцу. Мы хотим получить это так, как хочет само сердце. То есть не знаем о сокращении, не чувствуем закон подобия по форме, и поэтому есть у нас тяжесть в этой работе постичь то, чего мы хотим. Мы хотим постичь духовное внутри желания получать. И от этого есть у нас тяжесть. Если бы мы понимали, что это должно быть желание отдавать, нам было бы гораздо легче. Откуда приходит эта тяжесть в работе? Человек буквально чувствует, что он все время устал и запутан, и не способен, и просто... Почему это должно приходить таким трудным и неподходящим человеку путем? Дело в том, что он говорит там, в статье Шамати, что причина тяжести, которую человек чувствует в работе, даже если он уже хочет отмениться перед Творцом, то есть говорят уже о таких, которые понимают, что нужно отмениться, вот и все. Нет выбора. Так даже после того, как чувствуют, что нужно отмениться, то есть есть точка в сердце, которая уже противоположна, чувствуют, что она противоположна всему сердцу, тогда начинают чувствовать, что невозможно, чтобы точка в сердце властвовала над человеком, чтобы желание отдавать властвовало. Если это не будет в вере, то есть в ощущении Творца. И это вытекает из простого закона, простого состояния, что духовным называется, когда Израиль и состояние, в котором он находится, и Творец, находятся в одной точке связи, слияния, соединения. И поэтому, если человек хочет духовного, то есть даже какого-то желания отдавать, а в нем нет того, кому он хочет отдавать, тогда эта вещь несовершенная, это пока не духовная. Духовное — это соединение между этими тремя вещами. И поэтому, даже когда приходят к состоянию, что обязаны отмениться, отменить самих себя, тогда чувствуют тяжесть от того, что в картине недостает Творца. Этот недостаток, эта тяжесть приходит посредством окружающего света. Потому что окружающий свет тогда как призыв говорит нам, что у нас нет выбора. Мы обязаны постичь ощущение Творца. Мы обязаны, чтобы Он раскрылся нам. Только таким образом мы способны как-то изменить состояние и выйти из него. И тогда, если в молитве снова есть три точки вместе, я прошу Творца, я, который как будто хочет прийти к Нему и просит у Него силу для этого, это называется силой для выхода из Египта. Тогда раскрывается.

0: Кен.
1: Да.
2: Есть состояние, когда люди входят в тяжесть и находятся там.
1: Во что?
2: То есть переживают тяжесть. И поскольку в статьях все время говорится, что такое бывает, тогда начинают оправдывать страдания. Ну, то, да, но это нормально, что я страдаю, все потому что окружающий свет мне светит. Поэтому я страдаю, и поэтому отягощение. Как отличить? Когда это оправдание, которое может случиться, и то, что человек, его страдание, чтобы не стало ему бегством.
1: Человек входит в страдание, в ощущение тяжести, и это становится как будто его Богом. Он начинает поклоняться этому состоянию, он начинает думать, что если он страдает, тогда он выше, больше всего человечества. Человечество страдает от того, что ему недостает денег, почета, а он страдает от того, что у него нет духовного. Если он хочет оставаться в этом страдании хотя бы на мгновение, это называется, что он уже не страдает, он наслаждается этим страданием. Есть такие мазохисты, да? У нас они все такие. И это клипа. Это клипа, которая буквально оседлала человека и говорит ему: ты сейчас настоящий работник, смотри, смотри, ради чего ты страдаешь, для чего ты страдаешь. Одно мгновение, когда человек страдает, это против Творца, это против цели насладить свои создания. Я это знаю по себе. Это вещь, от которой очень трудно избавиться. Очень трудно. И в одиночку это невозможно. Это только если ты получаешь промывание мозгов от группы, чтобы они пришли и путали тебя, и говорили тебе, что это неправильно. Нам очень легко читать мораль друг другу из того же желания получать. Что я скажу тебе? Нет, ты должен, посмотри, посмотри, играть. Один относительно другого — это легко. Это легко, это возможно по всевозможным причинам, которые поддерживают желание получать, чтобы я показал тебе себя более сильным. Но ты действительно впечатляешься этим. Так почему не воспользоваться этим? Нам дали такую глупую природу, что мы впечатляемся внешностью другого, а внешность другого мой товарищ сделать такой, какой хочет. Так он своей ложной внешностью определяет мою настоящую внутреннюю часть, как будто то, что есть у меня. Понимаешь? И мне нечего делать, так я устроен, что я впечатляюсь тем, что сделает каждый в моем окружении. Буквально как младенец. Ему делают «у», он пугается, смеются, он смеется. Мы именно такие. В этом мы не отличаемся от младенца. Ну хорошо, не в таких заметных формах, но и мы такие. И одному невозможно выйти из этого, невозможно. Человек может годами находиться в страдании и оправдывать это страдание тем, что он герой. В чем он герой? Он страдает. Есть такие люди, которые также садятся в тюрьму и страдают ради человечества, ты знаешь, ты якобы будто он особенный тем, что он страдает. Это клипа. На всевозможных уровнях, без связи с духовным, со связью с духовным. Есть такая вещь. И это вопрос клипы. Потому что цель творения — добрый, творящий добро, насладить свои создания, находиться в добре. Что-то противоположное этому ты можешь оправдывать каким угодно образом. Это неправильно. Даже если ты видишь самые плохие вещи в мире, если ты начинаешь страдать, это называется, что ты напрямую оправдываешь то, что сделано с ними. Не то, что Творец делает им эти вещи, конечно. Да, но ты оправдываешь, что они находятся в этом. Тогда ты уже не страдаешь ради их состояний. Теперь ты можешь спросить. Но написано «страдает вместе с обществом» и так далее. Да? Так что значит «страдать вместе с обществом»? Страдать вместе с обществом — это когда страдание исходит со стороны Творца, и он страдает из-за изгнания шхины из общества. Понимаешь? Об изгнании шхины, что это уже целенаправленно, что это толкает его помочь обществу прийти к раскрытию. А не то, что он входит в общество и начинает плакать вместе с ними. Понимаешь? Это совершенно, совершенно не так, как то, к чему тащит нас наше тело.
0: Да.
2: Так кажется, в нашей группе, ну, может быть, в наших стоях недостаточно подчеркивается, что страдание — это клипа. И есть, ну, может быть, такая атмосфера всего этого, и, может, это недостаточно ясно сказано в статьях. Может быть, есть статьи, где...
1: Нужно бороться с этим страданием. Нужно подчеркивать, что оно противоположно свету, что оно приходит в результате того, что мы видим Ахураим. Что такое Ахураим? Что мы не исправлены, чтобы видеть света, и чувствуем, что на нас светит немножко больше света. Чувствуем его в Ахураим, потому что клип противоположен свету. Чувствует противоположное свету. Если сейчас действительно будет светить мне свет, я почувствую такую тьму, что не смогу выйти из нее.
0: Так
1: что делать? Это как человек, которому не достает хлеба. Вдруг он приходит на какой-то бал богачей, где видит, как все выбрасывают и как все так действуют, а он уже неделю не видел куска хлеба и входит в место изобилия и все такое.
0: Ну,
1: он почувствует от этого наслаждение, он почувствует еще большие страдания. Так он думает, что весь мир такой, и не страшно, можно как-то терпеть. А если он видит все эти вещи, это ужасно и страшно. Поэтому мы должны понять, что все противоположные вещи приходят к нам со стороны неисправности келим. Но как бы то ни было, я не думаю, что в статьях не объясняется, что запрещено находиться в печали, что запрещено подчиняться таким состояниям, как отчаяние, тяжесть, опускание рук. Это написано во всех статьях, я думаю. Недостаточно, потому что ты хочешь, чтобы это каждый раз было перед твоими глазами, потому что это состояние, которое, в которое тебя все время затягивает, да? Ну, что делать? Да.
2: Причина тяжести в работе — это когда человек раскрывает с помощью окружающего света, насколько все больше и больше Творец является главным действующим игроком, и человек отказывается принять это?
1: Конечно. Причина тяжести
0: —
1: это каждое состояние, от начального состояния, и пока человек не приходит к состоянию, когда Творец раскрывается. Пока Творец не раскроется, все эти состояния — тяжелые состояния. Легкость, подъем, ощущение силы, уверенность, возможность исполнения можно чувствовать только от присутствия Творца. Только когда Он так перед тобой, тогда в Нем возрадуется наше сердце. До этого, неважно в каких формах, всегда будет трудно, всегда будет тяжело, всегда будет грустно, и это намеренно. Но если человек согласен с этими неисправленными состояниями, ну, тогда...
2: Почему не соглашаться? Если тяжесть приходит от неспособности человека принять то, что Творец, в общем, действует во всей реальности, чем больше человек продвигается, тем больше он не может это принять, а не наоборот.
1: Я не знаю, как сказать. Все же, пока человек не проходит махсом, это тяжело. Только мы каждый раз чувствуем разные виды тяжести, разные виды отсутствия сил. Есть у тебя сила работать, но все же ты... Но это вещи, которые невозможно выразить словами. Во всевозможных разных формах меняются понятия тяжести, печали, лени. Но все же это тяжело. Тяжесть означает каждая вещь, когда трудно работать, в желании отдавать. А мы чувствуем это так, как будто нам трудно делать, в желании получать. Но это не в желании получать, потому что в желании получать, если бы мы чувствовали цель, мы бы работали очень сильно. Нам не достает ничего, кроме ощущения цели. Каждый из нас когда-то в жизни был воодушевлен всевозможными делами, возможностью достичь чего-то интересного или хорошего, или просто гоняться там за какой-то вещью, что гоняться за тем, чего так хотят, понимаешь? Вот и все. И сейчас только покажи нам какую-то действительно стоящую цель, побегут. Но поскольку цель находится в желании отдавать и светит нам своими ахураем, это высшая ступень, тогда так мы ощущаем ее. Против величия Творца стоит как будто величие самого человека, что он относит вещи к самому себе. Нет?
2: Против величия Творца стоит величие человека? Нет, я бы не сказал, что это величие человека. Это, ну да, возможно, есть какие-то промежуточные состояния, но состояние более продвинутое — это когда человек, он просто знает, что он сам уже ни на что не способен, у него ничего нет. И, по-видимому, без того, чтобы Творец что-то не сделал, сам не сдвинется, но у него нет сил позвать Творца. Очень просто. У тебя есть возможность спастись от смерти, а ты не можешь об этом попросить. Потому что, в общем, человека подводит к состоянию, когда хиссарон все более и более правильный, все более точный. А без всех этих хиссаронов, что нет у меня ни духовного, ни знания, ни того, ни другого, а потом тебя ведут все больше и больше к хиссарону, когда у тебя именно нет связи с ним. И быть направленным на Творцу, желать его, на это все направление, все внимание, и это очень сложно. То, что говорится, возопили сыны Израиля от работы, и это об этом, когда находишься в состоянии, когда с Творцом не могут найти связи, чтобы помог. Не то, что он не хочет, и не то, чтобы это его как-то путало. Они стоят один против другого и не в состоянии попросить.
1: Это потому, что он недостаточно велик в их глазах, или что?
2: Ну, допустим, недостаточно великий, да. Конечно, раскрывается величие. Просто не может. Человек чувствует, что он не способен, не видит, не чувствует. Но что я хочу сказать? Мы как-то говорили об этом и давали такой пример. Если у тебя есть круг, человек находится в середине, в центре круга, а Творец находится вокруг, тогда из центра к Творцу, к окружению вокруг, есть только одна тонкая линия. И поэтому я должен отсканировать весь этот круг и несколько раз во всех направлениях, пока я не войду в этот тонкий канал и не поднимусь к нему, к Творцу, по этому каналу. То есть до тех пор, пока человек не найдет это точное направление, где я, где этот ценор, то есть такого канала в духовном как такового не существует. Что это за желание? Какая связь должна быть с ним? Где он, отвечающий на эту связь с моей стороны? Когда все это сложится в одно, человек сканирует весь этот круг, пока не поймает. И несколько раз можно сказать, до тех пор, пока не поймает эту линию. И тяжесть тут надо не забывать, что это призыв. Не было бы тяжести, мы бы и не старались. Но сама по себе тяжесть не является целью, и не нужно ей радоваться. Чем быстрее из нее выходит, то тем более это знак того, что мы уже реализовали это состояние. Мы проверили, что в нем состоянии этом нет связи с Творцом. Переходим к следующему. Когда переходит к следующему состоянию, так и там тоже застреваем, пока не приходим к выяснению правильного хиссарона. И все эти состояния как раз именно для того, чтобы прояснить точку контакта в этих трех элементах. Я, он и какова должна быть связь? Какое должно быть условие связи между нами?
1: Что означает, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям?
2: Написано, то, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Ну, то есть он их, ну, не обманывает, не знаю. Не...
1: Это значит, что не делает им намеренно что-то, чтобы причинить им зло?
2: Он не относится плохо к тебе, понимаешь? А если он неплох, так откуда ты вдруг чувствуешь плохо, если это не от него? Ты чувствуешь от него? Это зло только потому, что он, у вас противоположные свойства. Понять, что вся тяжесть от противоположности свойств — это очень большая мудрость. Обо всем в жизни. Все, что угодно в жизни мы можем преодолевать, мы можем не соглашаться, можем бороться. До смерти ничто не волнует, лишь бы достичь то, чего хотим. Ты же видишь, как люди прожигают жизнь, чтобы чего-то достичь. А тут у человека такая слабость. Допустим, меня убьют, я сдвинуться не могу. Знаком с такими состояниями? Бывает состояние, когда сейчас со мной могут делать все, что хотят, кто хочет. Я пальцем пошевелить не могу. Да? Да, бывает. Потому что это духовное состояние. Противоположность цветов и келим подводит к такому состоянию, когда просто невозможно для кли сделать хоть какое-то движение в направлении света. Бывает состояние еще более тяжелое. Просто... И человек должен собрать все такие состояния и из них выстроить правильное отношение к Творцу. Тогда он получит связь. Но во всех таких состояниях мы должны понимать, что нет у нас никакого свободного выбора, кроме как воспользоваться группой. Выше Махсома у нас есть свободный выбор. Есть цвета, келим, состояние, клипа, святость. Все перед человеком. И он становится свободным от желания получать в той мере, в которой у него есть экран. Тогда у него есть сила. Приобрел, допустим, экран на 10 килограмм, так по крайней мере Эти 10 килограмм дают ему свободу от желания получать, у него уже нет тяжести. В чем наша тяжесть? В том, что мы находимся под властью желания получать относительно света. Если бы не свет, мы бы не чувствовали власти желания получать, мы бы жили как все. А если свет светит, и мы находимся под его властью, мы чувствуем власть этого желания, как власть, мы то, чего мы не можем вытерпеть, потому что так нам уже свет светит. И тогда у нас не остается выбора, нам нужно одно из двух. Или чтобы свет исчез, или чтобы желание получать не было. С тем и другим существовать невозможно. Такое состояние хуже смерти. Тогда, когда человек поднимается выше знания, то есть он избавляется от своего эго, он не думает о себе.

0: Он становится свободным. Становится свободным. Тогда действительно у него есть возможность совершать свободные действия. Это же не отягощение, а легкость. Все находится перед ним. Все доступно. Но в нашем состоянии ниже Махсума, когда экрана нет, который даст тебе свободу, то у нас есть только одна свобода, как он говорит. Из всех действий, которые ты можешь сделать в своей жизни, у тебя есть только одно свободное действие. Как мы говорили про круг, да? Который упомянули. Только теперь у тебя круг по-другому, в другом выражении качества. Допустим, когда весь круг, а ты находишься в центре. Круг — это любые действия, которые ты можешь предпринять в жизни. А у тебя есть... Только одна линия, только одно направление, через которое ты можешь по-настоящему определить что-то, а не так, чтобы другие люди, общество, воспитание, твоя природа это бы определяли. Только одно — быть под воздействием хорошей группы, которая тебя продвинет к цели, да или нет. Все остальное не имеет никакой реальности, это все. Тебе только кажется, что ты что-то можешь решать. Почему тебе кажется, что ты решаешь? Потому что ты работаешь в своем желании получать, и тебе кажется, что ты работаешь и делаешь. И совсем не то, что изнутри выходят желания решимот, желание получать, и подталкивают тебя к возможным вещам. То я хочу это, вдруг так, то сяк. И мне кажется, что это моя программа, и то, что я ее реализую, и это мои цели, и это я действую, я достигаю. Смотри на людей со стороны, ты видишь, насколько каждый запрограммирован, и у него нет ничего, чтобы он делал так, чтобы называться человеком. Все подобны животным. Бегают, делают что-то, и что? И ничего. А на себе ты это не видишь. Так говорят нам наши наставники. Жаль времени. Ты действительно хочешь что-то сделать по-настоящему? У тебя есть какое-то действие в твоей жизни, которое ты мог бы сделать, чтобы с его помощью ты бы решил, что это ты, а не выполняешь чью-то программу? Так вот, выбери группу, которая поможет тебе приблизиться к цели, к Творцу. Все. Ты выбираешь такую группу? Ты совершил какое-то действие вне программы. Ты не можешь сделать, если ты еще не совершил никакого действия в жизни выше животного. И вообще, то есть ты живешь или мертв, никакой пользы от этого. Потому что нет никакой разницы. Ты выполняешь программу, так это не ты.
1: Решимо желание получать. Откуда оно приходит? Ведь дана точка души. Все, по сути, спустилось оттуда. Где же в процессе возникло решимо желание получать?
0: Не понимаю тебя.
1: Вы сказали, что есть решимо желание получать.
0: Решимо, находящееся в нас, это решимо от разбиения Адама Ришона. Когда-то я был в наилучшем состоянии. Из этого состояния я упал, потерял экраны, намерение ради отдачи, слияние с Творцом, ощущение наполнения, все потерял. И теперь я нахожусь в том состоянии, как сейчас. Все состояния, пока я падал, они находятся внутри меня. И теперь я должен пройти к ним, реализуя свой свободный выбор в обратном порядке, возвращаясь назад, одно за другим. Все состояния, которые были раньше, пока я падал, со ступени на ступень, с каждой ступени на ступень, я их должен вновь пройти.
2: אז מה אתה שואל?
0: Так о чем ты спрашиваешь? Это и есть решимот воспоминания.
1: Эти решимот когда-нибудь могут быть желанием получать?
0: Но эти решимот, они пробуждаются во мне. Я им не хозяин, потому что они пробудятся или нет, но когда они пробуждаются, то в них есть порядок животного развития. И меня никто не спрашивает, как развиваться. Я развиваюсь тысячи лет. Сколько человек живет на Земле? Миллионы лет? Так вот, миллион лет я развиваюсь в животной форме. Моя душа начала развиваться 5000 лет назад. Развивается. От Авраама и далее начал развиваться еще какой-то очередной этап развития души. Развивается. И все. Так это развитие. Теперь, это развитие, оно тоже постепенное. И развитие в том самом желании получать. Но меня тут ни о чем не спрашивают. Я реализую те решимот, которые находятся во мне. И в этом у меня нет никакого выбора. Выбор начинается с того, когда те решимот, которые упали ниже этого мира, от уровня окончательного исправления и до махсома, душа падала, она как бы соскользнула вниз, не сходя вниз, а теперь ниже махсома она падает еще ниже и ниже. И теперь самый нижнего уровня животного, материального. Душа поднимается почти до самого махсома. И когда она уже находится перед самым махсомом, она чувствует ахураем, обратную сторону, первой духовной ступени, самой нижней. Ахав демалху дасия, допустим. И она чувствует внутри своего сердца, в своих желаниях, я чувствую точку в сердце. Точка сердца — это и есть эта обратная сторона малху дасия. Когда я начинаю чувствовать, то я чувствую это в определенном, особом способом начинаю прохожу развитие. И тогда я и нахожусь в таком двойном, двойственном ощущении. Есть две силы, два состояния, два мира. Есть чего-то два, что на меня действует. И я нахожусь то в одном, то в другом, то и там, и то в двух вместе. Отсюда исходят все наши состояния. И чем больше я нахожусь и в том, и в другом, это состояние невыносимое. Как говорит Рабаш, хорошо жить в этом мире или в том мире, но между небом и землей нет ничего хуже. Есть такие, которым удается радоваться двумя мирами. Посмотри тут на ребят. Соседи из Небрака. Или наоборот, праведники, которые поднимают этот мир в тот мир, тоже наслаждаются двумя мирами. Да, что тут такого?
1: Может быть, немного сосредоточиться на чем-то. Мы говорим, что решимот — это вхождение святов и выход святов. Это то, что выходит из вхождения святов в кли и выход из святов из кли. Где в этом мире, даже ниже этого мира, еще до того, как пробуждается точка в сердце, вообще есть кли, в котором есть вхождение святов, выход святов, все эти вещи, что, по сути, дает решимо. Тогда как решимо пробуждается? Как решимо пробуждается, если не было действия?
0: Ты еще не знаешь, ты спрашиваешь, какие килим есть в этом мире, какие решимот есть в этом мире, какие света внутренние, окружающие и так далее. Ты еще не знаешь, какой вид килим находится на нижних ступенях. Есть кли, соединенная. Таким образом, у которого есть гальгальта и наим, и у него есть то, что называется хашмаль, нога, и три нечистых вида клипот, и ниже этих трех нечистых клипот есть разные качества нахождения в этом мире. Это все одно кли. Научишься. Есть то, чего ты еще не знаешь. Есть такое.
1: Килим этого мира — это духовной килим.
0: Килим. Что значит духовный или материальный? Клипа — это материальное или духовное? духовное. Так вот, есть такие качества, свойства, находящиеся ниже клипот. Так назови их материальными, ну и что?
1: Тогда что такое решимот в таком состоянии?
0: Секунду, дорогой. Разница между материальным и духовным желанием получать в том, что материальное желание между материальным желанием и клипой в том, что клипа находится в осознании Творца относительно его, а материальное желание в этом мире не находится в осознании Творца против него, но это тоже желание получать. Или это отдельное творение само по себе. Откуда? Это все взялось, все, что ты видишь. Это то же самое желание получать, просто на таком уровне, когда оно отключено от ощущения Творца. Но оно отключено, не то, что Творец отключен от него. То, что ты отключен от Творца, совсем не означает, что Творец отключен от тебя. Он в тебе, и не волнуйся, он управляет, делает все, что необходимо. Понимаешь? Смотри, все зависит от того, как ты смотришь. Если ты смотришь со своей стороны, как ты это чувствуешь, то верно. Ты чувствуешь, что кроме тебя и твоего маленького мира ничего не существует. Но ведь это только одна часть всего кли. Если ты будешь говорить обо всем кли, в тех понятиях, как мы это изучаем, то это выглядит иначе, не так, как ты видишь своими глазами. Тут еще и... Ты бы должен был добавить к себе и клипу, и святость, и все это. Вместе. А, ты это не чувствуешь? Верно, ты это не чувствуешь. Ты чувствуешь только маленькую часть от всего того, что происходит. Ну так что? Поэтому тебя обучают, что это все не совсем так, что есть целый мир, которого ты не ощущаешь, и прими его в расчет.
1: Тогда, если мы говорим, однако, что по сути решимо, это также ощущение кли Творца, неважно, клипа это или святость, решимо истекает из ощущения Творца, из осознания Творца.
0: Смотри, я тебе повторю, да, ты умный относительно того, чему ты уже научился. Научись чему-то больше, будешь еще умнее. Тебе скажу только одно. Ты изучаешь то, что называется, что мы проходим двойное скрытие, потом одиночное скрытие. После этого мы используем эти келим духовным. Проходил ты это? Так вот, какие это келим? Я просто так чувствую, что это скрытие, мне это хорошо или нехорошо. Какая связь тут с духовным? Представь себе, что это все келим. Это келим, и это большие келим. Затем в духовном ты с ними познакомишься. Ты их узнаешь, и ты поймешь, что это относится к тому же самому духовному кли, который будет у тебя, причем настолько, что ты вообще ничего не можешь постичь в духовном, если не обратишься к этим килим, которые проходишь сейчас. Знаешь, не надо отрезать и говорить, что этого не существует, мы это не изучали. Не изучали это тоже, знаешь. Ученик так может, знаешь, сказать. На экзамене. Мы это не проходили. Что значит принять законы Торы? Принять законы Торы — это законы развития. Ради отдачи. Называется законами Торы. Принять их. Принять их, да, принять на себя.
2: Какого значения развития человека до того, как в нем была душа? Говорят, допустим, 5000 лет есть у него душа, но человек просто как животное. Как человек существует, я знаю, 250 000 лет, миллион, неважно. Каково было значение этого развития животного, пока оно не получило душу?
3: Как и земной шар, и вся Вселенная постепенно так вот сжимались, так и биологические тела возникли так же неживое, растительное, животное. В чем проблема? Это именно так. Развитие.
2: Келим желания, которое происходит от нуля и далее.
3: Нет, келим желания, которые приходят от нуля и далее, тогда они, эти желания, строят внешний материал согласно внутреннему желанию.
2: Непонятно, в чем связь?
3: В чем разница между человеком, который жил миллион лет назад и сейчас? Это вопрос?
2: Да.
3: Его желание, которое раскрывается, тот же духовный ген, который был миллион лет назад, в нем ничего не ощущалось, кроме существования для семьи, еды, секса, дом. Ну, животные вещи. И он развивался, и чем ниже развитие, тем больше времени оно требует. На высших ступенях развитие гораздо быстрее, это как пирамида. И развитие древнего человека должно было проходить тысячи лет. Ну, допустим, 500 000 лет, какая разница? Не хочу говорить числа. А затем эти желания приходят уже к более продвинутым состояниям желания. Пока не происходит, как мы и говорили. Переход от животного к деньгам, к почестям, к знаниям. Ты видишь, насколько в наше время развитие желаний происходит быстрее. Насколько эти вещи становятся более крайними. Мир больше соединяется своими концами. Посмотри, что происходит во всем мире. Это происходит из-за соединения всех частей мира. Посмотри, к чему это приводит. Один входит в другого, страдает, наслаждается один от другого. Посмотри, как мы увидим, что каждый день будет настолько новым, что ты не будешь знать, как это закончится. Во всем мире не у тебя. Ты встаешь утром, ты не знаешь, что будет вечером. Взорвемся все или еще поживем, и как будем жить, и так далее. И так это будет во всем мире. И так каждый день. Будет весело. Но мы видим, что да, скоро так и будет такая форма существования.
2: Какова причина этого?
3: Ко всем этим вещам мы привыкнем. Это удивительно. Во всем этом ты сможешь выживать, принять это как обычно. Настолько, что вот этот момент, буквально вот эту секунду я живу, а в следующей секунде я не думаю. Я не думаю, ты понимаешь? Что будет? Будет, не будет, как люди говорят. А, не будем думать о завтра. Так завтра это будет следующая секунда. И так все будут жить. Пока время не исчезнет. Это будет правильным ощущением времени. Через это мы действительно почувствуем, что можно избавиться от желания получать.
2: Продолжение вопроса Гелада. Мы сказали, что все, что есть желание, это, по сути дела, то, что есть снаружи. Но известно, что мир создан, прежде всего было создано то, что снаружи, а после этого был создан Адам. Как это?
3: Ты спрашиваешь так. С одной стороны, мы говорим, что то, что человек чувствует, он чувствует своими 5 органами чувств, и эти органы чувств, находящиеся в нем, они вызывают в нем форму мира. А на самом деле у мира есть какая-то форма, у мира нет формы. Можно говорить о форме только относительно того, кто чувствует эту форму. И Рабаш так и пишет. Есть об этом целые статьи, что невозможно говорить о постижении без постигающего. Поэтому ни о чем вне человека мы не можем сказать, что это существует. О человеке, почему мы говорим, что он существует? Какого-то понятия. Потому что человек чувствует его. Ты говоришь, ну, это хорошо, да, допустим, мы это приняли, что все, что находится вокруг нас, мы не знаем. Наше внутреннее впечатление от наших органов чувств дает нам такую картину мира, и настолько мы не можем различить в этом, что нам кажется, что это действительно существует, что это не что-то иллюзорное, как написано, а то, что существует, я чувствую своими органами, чувствую, это находится, значит, это находится. Мне очень трудно, я не могу выйти из своего физического тела, увидеть, что вне моего тела у этой вещи нет никакой формы, никакого существования не могу. Но так говорят мудрецы. Ладно, но с другой стороны, мудрецы говорят, что сначала был создан мир, а потом был создан человек в духовном.

0: человек может представить своих органов чувств, иначе ты не сможешь говорить о ней. Я не хочу путать тебя. Непонятно?
1: Кроме последнего предложения.
0: Кроме последнего предложения. Как сказать это по-другому?
1: Это все это проявление желаний.
0: О, это правильно. Ты сказал правильно. Все это выражение желаний. Но тот, кто потом может рассказать об этом согласно своему постижению, и рассказывает. Рассказывает нашими словами. Ты видишь меня? Да?
1: Можно еще вопрос?
0: Да.
1: Как мы говорим о постепенном развитии, когда всегда есть бесконечный разрыв между ступенями? Как мы вообще можем?
0: Нет, бесконечный разрыв между ступенями — это не противоречит постепенному развитию, а наоборот, это обеспечивает его, потому что связь между ступенями через бесконечность. Что это значит? Потому что мы учим, что каждая ступень — это как ломтик такой колбасы, скажем, да? Ну, когда ты возвращаешься как будто бы к целой форме колбасы, оттуда получаешь следующий ломтик. Ты сверху вниз заканчиваешь этот ломтик, этот слой, и снова возвращаешься наверх и продолжаешь вниз. О каждой ступени мы говорим, что есть ман и мад. Даже если мы не знаем, что это, и не поднимаем осознанно молитву, и не получаем свыше света, но эти вещи существуют. Весь этот порядок находится на каждой ступени, в каждом состоянии. И мы говорим, что ман поднимается в бесконечность, и оттуда спускаются света. Нет у тебя состояния, которое не развивается, спускаясь из бесконечности. Даже наше состояние. Потому что в наших состояниях мы говорим об исправлениях. Нет у нас состояний, которые не существовали когда-то. Они когда-то существовали.

0: Шеэн Исур. Эйн Исур. Эле Пашут. Анахну немцаим лимата миколя сулама мадрегот. Шеколь мадрега ва мадрега захуким, руханиим, шиецу, китуца ми цимцумалев, кодем ва немшах ми лимала лимата. Шеколь ахуким аэлу, בעצם הם נובעים רק מדבר אחד, רצון לקבל שיש במלכות די אינסוף, והחלטה שלה להגיע לרצון להשפיע, כמו הבורא אותה. זה הכל. יש חוק שזה רצון לקבל, שברא בורא, וחוק של השתוות הצורה, שקיבל על עצמו נברא, שרוצה בזה. שני חוקים האלה הם חוקים מנוגדים, כן? חוק רצון לקבל, שרצון לקבל פועל רק לתועל את עצמו, איך למלות את עצמו. וחוק של השתוות הצורה, זה שרצון לקבל צריך לפעול כדי למלות את הבורא. כן? זה נקרא להשפיע. אז מהתנגשות של שני החוקים האלו, באים לנו כל היתר ה... תנאים שהם בעצם המדרגות רוחניות. יצא לנו סולם המדרגות מלמעלה עד המדרגה הנמוכה ביותר, במדרגה הגבוהה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, כן? במדרגה קטנה ביותר, מתקיים רק חוק של רצון לקבל. ובאמצע, איך ששני החוקים האלו יכולים לחלק את הנברא, איך הנברא מתחלק. ועניין האסור, זה אי אפשר. מהו אסור ללמוד תורה לעקום? התורה זה נקרא אורות שממלאים את הכלים דהשפעה. תורה זה נקרא פעולות של השפעה. איך יכול להיות שאם רצון לקבל נקרא עקום, זאת אומרת עובד כוכבים ומזלות, זה נקרא עקום. כן? שכוונה שלו לא לבורא, אלא לכל מיני כוחות אחרים. כל מיני כוחות אחרים זה כוחות שנמצאים בתוך רצון לקבל. אין חוץ מבורא ורצון לקבל שום דבר. עקום נקרא שמשתחווה לרצון לקבל. אז אי אפשר ללמד אותו תורה, מפני שפשוט הכוונה שלו היא אחרת. הוא לא יקלוט מה זה על מנת להשפיע, וגם כן אז האור העליון לא יוכל לשרות בו. לכן אי אפשר, ולפי השפה שלנו אנחנו אומרים אסור. אסור הכוונה למה אסור. אם זה אי אפשר, אז תגיד אי אפשר. מפני שהחכמים מדברים בדרך התיקון, אז הם פשוט אומרים אל תעשה. כי לא יוצא לך, זה אי אפשר שיצא. ומילים קצרות ככה, בקיצור זו...
1: не может быть, не получается, то есть попросту говорят нельзя.
0: אסור זה עניין של עיצה, אל תעשה.
1: Нельзя означает, что не делай, поскольку это не может быть.
2: Хорошо, товарищи. Мы, прежде всего, приносим извинения, у нас проблема с переводами. Мы работаем над этим и надеемся, что скоро это все наладится, и мы сможем также получать от вас вопросы. Сейчас на английском.
3: Бентайм намших.
2: И пока что мы продолжим. Продолжим к статье. Мы выбрали некоторые отрывки из статьи. Они находятся и в нашем лайнапе, все могут смотреть. И там нам пишет Рабаш. Поэтому для того. О, вот, сейчас слышно переводы. Прекрасно, прекрасно. Спасибо всем большое. Итак, поэтому для того мы читаем из статьи Рабаша. Поэтому для того, чтобы творения могли исправить себя, чтобы они обладали свойством слияния и подобием по форме во время получения блага и наслаждения, поэтому было сделано сокращение и скрытие. Мы выбрали именно этот отрывок, когда он объясняет о причине скрытия, потому что мы думаем, что это очень актуально для нас, это также очень такой эмоциональный отрывок, потому что мы все, наверное, время от времени чувствуем вот это сокращение и скрытие, и его результаты, эту тяжесть в работе, о которой он будет говорить. И тут Рабаш нам дает совет и объяснение, почему система устроена так. И он говорит, что для того, чтобы мы смогли исправить себя, то есть чтобы прийти к подобию свойств и слиянию, вот это причина, по которой было создано сокращение и скрытие. С первого взгляда это немного странно, но давайте посмотрим дальше. И тогда, читаем дальше, если наслаждение от Торы и заповедей не проявлено, и человек исполняет Тору и заповеди из-за веры, то есть он выбирает Тору и заповеди не потому, что получает наслаждение от Торы и заповеди, ведь пока еще благо и наслаждение не раскрылось, как сказано выше. Ведь прежде, чем человек исправит свои получающие келим так, чтобы все, что он делает, было бы ради Творца, а не ради себя, пока еще над таким человеком властвует свойство утаивания и скрытия. И тогда есть место для выбора. То есть выбрать и посмотреть, работает ли он ради себя или ради Творца.
1: Мы видим, что скрытию есть причина, и одна из причин для того, чтобы позволить выбрать или, скажем так, различить, каково наше намерение, для чего мы заняты тем, чем занимаемся, то, что называется Тору. И заповеди или изучение Каббалы — это действие, которое мы выполняем с товарищами в десятке. Каково наше намерение? Поэтому и создано сокращение и скрытие для того, чтобы позволить нам эту игру.
2: Тогда как если бы благо и наслаждение были раскрыты, творения были бы вынуждены оставаться в состоянии получения для себя, поскольку они не смогли бы отказаться от Торы и заповедей из-за открытого управления, как сказано. Предположим, Творец управлял бы своими творениями в явной форме, так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запрещенное, тотчас задохнулся бы на месте, а всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждением этого материального мира. Ведь тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь. Точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в костер, и что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно, со всей расторопностью. Получается, что и вера, и работа ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Все это на благо человека.
1: Ну, представьте себе в такую реальность, в которой мы бы жили, как он описывает, если бы все было явно, и не было бы силы сопротивляться, то тогда мы были бы буквально как роботы, управлялись бы автоматически, подобно животным, как бы в нашей терминологии. И Не было бы вообще всего наслаждения от жизни, то, что мы чувствовали, что мы выбираем, мы продвигаемся. Нам необходима помощь Творца. И это мы те, кто просит, а не то, что мы все видим, все явно, все открыто и всегда. Есть нечто, что, ну, можно даже сказать, нас волнует, увлекает вперед.
2: И сейчас он дает нам практический совет, каков порядок работы. Согласно вышесказанному, поймем вопрос, который мы задали. Для чего нам дан порядок работы путем веры выше знания? Ведь здравый смысл обязывает, что если бы Творец дал нам работу в Торе и заповедях, в знании и разуме было бы легче выполнять духовную работу. А Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Как сказано, если так, то почему он так сделал? Ответ в том, что только путем утаивания и скрытия существует возможность, чтобы творения смогли прийти к совершенству, то есть чтобы они получили благо и наслаждение в совершенном виде, чтобы у них не было неприятного чувства во время получения наслаждений. Поэтому получается, что именно в то время, когда мы можем идти путем разум и сердце Творцу, именно такой путь является самым успешным путем. А не так, как каждый думает, что если Творец... Поэтому было сделано сокращение и скрытие. Мы выбрали именно этот отрывок, когда он объясняет о причине скрытия, потому что мы думаем, что это очень актуально для нас, это также очень такой эмоциональный отрывок, потому что мы все, наверное, время от времени чувствуем вот это сокращение и скрытие, и его результаты, эту тяжесть в работе, о которой он будет говорить. И тут Рабаш нам дает совет и объяснение, почему система устроена так. И он говорит, что для того, чтобы мы смогли исправить себя, то есть чтобы прийти к подобию свойств и слиянию. Вот это причина, по которой было создано сокращение и скрытие. С первого взгляда это немного странно, но давайте посмотрим дальше. И тогда, читаем дальше, если наслаждение от Торы и заповедей не проявлено, и человек исполняет Тору и заповеди из-за веры, то есть он выбирает Тору и заповеди не потому, что получает наслаждение от Торы и заповеди, ведь пока еще благо и наслаждение не раскрылось, как сказано выше. Ведь прежде чем человек исправит свои получающие келим так, чтобы все, что он делает, было бы ради Творца, а не ради себя, пока еще над таким человеком властвует свойство утаивание и скрытие. И тогда есть место для выбора. То есть выбрать и посмотреть, работает ли он ради себя или ради Творца.
4: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста.
1: Мы видим, что скрытию есть причина, и одна из причин для того, чтобы позволить выбрать или...
3: לברר את מריאל? האם יש אפשרות לברר? אוקיי, אנחנו לא שומעים את אריאל. אוקיי, שוב?
2: Мы не слышим Ариэля. את הכוונה שלי? Снова задайте вопрос. Моё намерение?
3: כן, שומעים.
4: Есть ли возможность
1: да. выяснить своё намерение? Да, про намерение. Есть ли возможность...
3: בהחלט. בהחלט יש אפשרות לברר את הכוונה שלי בזכות
2: возможность выяснить наше намерение благодаря скрытию, именно благодаря скрытию. Потому что если бы скрытия не было, то, как он дает тут пример, я бы делал все эти действия как бы по отдаче Творцу, как бы изменить свою природу, как будто я люблю товарища, не слышно.
3: שאני מרגיש במצווה. וזה בצורה כזאת לא ניתן לברר את
2: הכוונה. И таким образом невозможно было бы выяснить намерение, потому что наслаждение и намерение были бы слиты воедино. Мне нужен механизм, который позволит мне выяснить, как ты спрашиваешь, выяснить намерение. То есть если раскрыто наслаждение, то мое намерение будет ради получения. Я могу до завтра рассказывать, что это делаю, потому что я делаю это ради отдачи Творцу. Но на самом деле, на деле, неизвестно, это правда или нет. Для этого нам дается скрытие. Скрытие, оно скрывает что? Скрывает наслаждение. Рав сказал на этой неделе, что Творец не скрыт, а наслаждение скрыто. Творец не скрыт. То есть, если мы хотим отдавать, и мы много раз слышали это от Рава, вот такое изречение, нет скрытия отдачи. Хочешь отдавать — пожалуйста. Если ты действительно хочешь прилепиться к Творцу, слиться с Его свойствами, не наполниться наслаждением от Него, а исправиться. Вот в этом и есть выяснение. И это можно сделать только благодаря скрытию, только потому, что во время скрытия нам дан выбор. Тогда можно именно выяснить, мое намерение, оно ради получения, то есть я хочу делать эти действия, которые он мне заповедовал, только чтобы наполниться, либо я действительно хочу изменить свою природу. И тогда большой вопрос, оставим его как вопрос, откуда у меня силы делать действия во время скрытия? Хадера 1. Вопрос товарищей. Да, наслаждение скрыто. Можно продолжать идти по пути к великой цели, когда наслаждение скрыто. И идти верой ниже знания. Да, я согласен, я не вижу своего продвижения. И быть вот таким в пассивном таком состоянии. А можно также выбрать быть активным. А где разница, где граница между этими состояниями, чтобы я все время выбирал и добавлял? В отличие от состояния, что я как такой болванчик на все согласен. Понятен вопрос?
1: Кажется, ты спрашиваешь разницу между верой выше знания и верой ниже знания, верно? Да, и чтобы была очень четкая разница между одним и другим, когда человек проверяет себя, насколько человек может проверить себя. Так, как же можно себя проверить? Ну, во-первых, давайте проверим, что такое выше знание, что такое вера ниже знания. Ты кое-что сказал, с чем я не очень согласен, что ниже знания означает, что я соглашаюсь с развитием, движусь и, по сути, не продвигаюсь. То есть любой человек, если в здравом желании получать, не согласен, что он так продвигается, то, что не считается Творцом за продвижение. То есть я не в продвинутом состоянии, ну ладно. И так сойдет. Что означает вера ниже знания? То, когда ты да этим доволен. Ну, это твое состояние. И ты, как то, что называется, неживое святое, это состояние ниже знания. А выше знания — это вера, которая все время обновляется. Знаешь, всякий раз ты получаешь новые состояния, и, как и сказали, ты должен их прояснить, прояснить свое намерение. И раскрыть всякий раз какое-то новое качество и отношение к нему. И несмотря на это, предпочесть выбрать что-то неявное и скрытое для тебя, как мы изучаем, любая статья — это тьма. Любая статья — все еще неисправленная ступень, ее нужно принимать так, как чувствуем, как свет. И поэтому вообще есть то, что приходим к состоянию, когда продвигаемся все больше в пути, и как раз тьма — это индикация нашего продвижения, того, что мы, да, входим еще глубже в работу выше знания. Но я могу сказать, что и работа, как все это проверить, она выше тех выяснений, которые человек делает сам с собой. Для этого есть товарищи, десятка. В конце Творец дает тебе такой механизм, который называется товарищи, чтобы над ними ты бы мог проверять, собственно, твои выяснения, насколько они пустые слова или нет. Я могу сказать, что сейчас я в преодолении веры, выше знания, и все исходит от Творца и так далее. Но вот конкретно сейчас у тебя состояние с товарищем, с товарищами в десятке. Так вот, на самом ли деле я способен реализовать то, что сейчас говорил, все эти выяснения об отношении к товарищам, чтобы видеть их перед собой явно, да или нет? Ну, тут, знаешь, тебе и есть возможность проверить, ты в этом или нет.
2: Украина.
5: Доброго дня, шановні вчителі і світове клі. Запитання від товариша. Ми чули багато разів від Рава, що коли людина бачить різні...
1: Здравствуйте. Много раз слышали от Рава, что человек чувствует разницу между самым большим падением и подъемом. И именно там раскрывается Творец. Что это за точка? Чем она такая особенная? Почему именно там происходит раскрытие?
2: Раскрытие, как ты говоришь, именно происходит в разнице между самым большим падением и самым большим подъемом, да? Вот в этом выяснение. Причина в том, что там раскрывается молитва. Да, то есть все наше выяснение, и, может быть, мы посмотрим клип номер два, который нам поможет немного понять, в чем, откуда вот эта противоположность между самым низким состоянием и самым высоким состоянием, и в чем польза вот этого утяжеления, тяжести, которую мы там раскрываем, и почему именно там, это самая главная точка, о которой он говорит, что благодаря скрытию, как ты описываешь, в самом низком состоянии, именно там, вот в этой разнице я бы хотел быть в очень высоком состоянии, но нахожусь на самом деле в очень большом скрытии. Именно в этой разнице происходит такой процесс, который позволяет раскрытие. Давайте посмотрим, что это за процесс, поймем его немного глубже с помощью клипа номер два. Пожалуйста.
1: Как бы то ни было, мы видим, что у нас есть постоянные устремления пробовать привнести Тору в желание получать. Мы хотим чего-то достичь, чтобы у нас что-то было от духовного. Ну, как бы от духовного. Не имеет значения. Но как-то мы стараемся сделать это с нашим желанием получать. Мы не понимаем, что духовное и желание получать — это противоположные вещи. Поскольку есть в нас точка в сердце, эта точка все еще находится под управлением сердца эгоистического, левевен, и даже если точка в сердце светит нам чем-то хорошим в духовном, то, что есть выше над сердцем. Но мы не чувствуем, что это что-то хорошее и противоположное сердцу, а хотим получить это так, как, собственно, само сердце. Мы не знаем о сокращении, мы не чувствуем закон подобия по свойствам, и поэтому у нас тяжесть в работе достичь того, чего мы хотим. Мы хотим достичь духовного, внутри желание получать. И от этого у нас отягощение. Если бы мы понимали, что это должно быть желание отдачи, нам было бы намного проще. Откуда приходит эта тяжесть в работе? Человек просто чувствует, что он все время устал и запутан, и не в состоянии. И просто... Почему это должно пройти такой тяжелый путь и неподходящий человеку? Дело в том, что он говорит в статье в Шамате, что причина скрытия, которую человек чувствует в работе, даже если он уже хочет отменить себя перед Творцом, то есть говорится уже о тех, кто понимает, что нужно отменять себя, что выбора нет. И это даже после того, как чувствует, что нужно отменяться. Когда есть точка в сердце, которая противоположна, чувствуем, что она противоположна всему сердцу. И начинаем чувствовать, что невозможно, чтобы точка в сердце управляла человеком, чтобы желание отдавать управляло, если это не будет в вере, то есть в ощущении Творца. И это исходит из простого закона. Простого состояния. То, что духовным называется, то, что Исраэль и состояние, в котором находится и Творец, они все находятся в одной точке связи, слияния с Творцом. И поэтому, если человек хочет духовного, то есть даже какого-то желания отдачи, и некому ему отдавать, то это вещь несовершенная, это все еще не духовное. Духовное — это соединение всех трех элементов. И поэтому, даже если приходит к состоянию, когда необходимо отмениться, отменить себя, то чувствуется тяжесть от того, что недостает в этой картине Творца. И этот хиссарон, эта тяжесть дается, передается окружающим светом. А Ормакив, как призыв, говорит нам, что у нас нет выбора, мы обязаны постичь ощущение Творца, и нам необходимо, чтобы он открылся, и только таким образом мы в состоянии как-то поменять состояние и выйти из него. И тогда, если в молитве есть все эти три точки вместе, когда я прошу Творца, есть я как бы хочу достичь его, прошу у него силы для этого, называется сила выхода из Египта, то раскрывается.
2: Так почему именно между самым низким состоянием и самым высоким состоянием происходит раскрытие? Это с условием, что я отношусь к самому низкому состоянию как к самому высокому и не требую наслаждения, которое у меня есть в самом высоком состоянии. Вот это очень большая разница. Если я могу принять самое низкое состояние, то есть скрытие, и все же вместе с тем видеть в нем отношение к цели и привязанность к цели, как Рав сказал, духовное, это Исраэль, та точка, которая стремится во мне к слиянию с Творцом, и то состояние, в котором он находится, то есть даже если это самое низкое состояние, и Творец, они находятся в единой точке связи, соединения, слияния. То есть если я соотношу именно в этом самом низком состоянии. Это состояние, я соотношу его с высоким состоянием слияния, что это приходит от Творца, и что причина скрытия, чтобы дать мне выбор, и что моя причина связи с Ним — это именно быть с Ним, а не с Его наслаждением, там и происходит раскрытие. И у нас также вопрос от Хосе Луиса. Он спрашивает, как группа, как мы можем превратить скрытие в раскрытие?
6: Ну, я думаю, что это очень достаточно само собой понятное. Это и есть суть работы в группе, в десятке. Мы все понимаем, что мы все рождены в природе желания получать. Мы все понимаем, что мы все проходим состояние подъемов и падений, как мы и говорили, в отношении к важности цели. Но это как раз есть поле нашей работы. Мы, как группа, можем превратить скрытие в раскрытие. Да, скрытие Творца, Творец не раскрыт. Но мы действуем вместе для того, чтобы увеличить его важности, захотеть почувствовать, будто бы он ощущается нами. Мы играем в это. И это особая наша игра, где мы можем быть очень креативными, можем выражать совершенно по-разному в десятке, каждый со своей уникальностью. То, как он помогает товарищам превратить это скрытие каждый раз в нечто важное, пока оно не станет раскрытым между нами. И это то, что мы делаем друг с другом, то, что мы строим и чувствуем живым между нами.
2: И мы призываем вас продолжать задавать вопросы и через систему Арвут, и в голос, и писать нам. Татьяна спрашивает, можно ли относиться к отношениям между Кли и Светом как самостоятельное исправление? Остаются ли Свет и Кли без перемен? Что значит «остаются без перемен»? Свет находится в постоянном покое, и он не меняется. Но Кли, оно все время меняется. Свет все время действует и развивает в Кли Решимот. Раб сегодня объяснял о выходе Решимот очень так обстоятельно в результате воздействия света. Свет ускоряет выход Решимот. Как? Через смену состояний. Как? С помощью того, что я нахожусь в окружении и нахожусь под влиянием света, возвращающего к источнику. Свет, возвращающий к источнику, дает мне высокую духовную точку соотношения, с помощью которой я могу сделать выяснение. Все выяснения, о которых мы говорим, не надо ошибаться и думать, что это выяснение в разуме. Это все речь идет о выяснении внутри моего желания в результате выбора правильного окружения. Если я помещаю себя в правильное окружение, и там есть книги, и группа, и рав, истинный духовный учитель, тогда я начинаю относительно этого себя проверять. Относительно духовного измерения начинаю себя проверять, и это называется, что свет действует на меня и помогает мне выяснять мои желания, и тогда я могу решить, в чем заключается мой выбор. В клипе номер 5 мы считаем, что он освещает вот самый основной момент. Рав описывает состояние, где человек находится в каком-то круге относительно Творца, 360 градусов, и у него есть очень-очень тонкая точка выбора, где он помещает себя напротив Творца. Давайте посмотрим клип номер 5 и послушаем, что это за вот эта вот очень тонкая линия, через которую человек может сопоставить себя с Творцом. Пожалуйста.
6: В нашем состоянии ниже Махсома, когда нет экрана Махсаха, то, что дает себе свободу. У нас есть одна свобода, как он говорит, из всевозможных действий, которые ты можешь делать в своей жизни. У тебя есть только одно свободное действие. Если ты, как в том кругу, о котором мы говорили, только теперь круг с другой стороны, другого качества. Весь круг, допустим, а ты находишься в центре, весь круг — это все твои возможности сделать все, что хочешь в твоей жизни. И есть только одна линия, только одно направление, где ты по-настоящему можешь решить что-то, а не то, чтобы другие, воспитание, твоя природа за тебя решили. Только одно — быть под воздействием хорошей группы для продвижения к цели или нет. Все остальное не имеет никакой реальности. Это все только кажется, что ты там можешь что-то определить. Почему тебе кажется? Потому что ты действуешь согласно своему желанию получать, и поэтому тебе кажется, что ты решаешь, ты действуешь. А не то, что это изнутри постоянно проявляются решимые желания получать и подвигают тебя то к одному, к другому. То я хочу одно, то другое. И я действую, мне кажется, что это моя программа. И я решаю, все действую сам и постигаю. Посмотри на всех людей со стороны. Ты увидишь, насколько все запрограммированы. Нет ничего, чтобы они делали... Так как, чтобы это называлось Адам, человек, все подобны животным. Бегают, что-то делают, и ничто. На себе ты это не видишь. Наши учителя говорят нам, что жаль времени. Хочешь что-то по-настоящему сделать? Какое-то одно действие, которое есть в твоем мире, чтобы ты сделал, и этим бы принял решение, что это ты. И не выполняешь чью-то программу. Выбери группу, которая тебе поможет приблизиться к цели, к Творцу. Ты выбираешь такую группу. Ты выполнил действие вне программы. Ты не можешь делать, ты еще ничего не сделал, что-то было бы вне животного существа. Не тогда вообще живешь ты или мертв, нет никакого отличия. Никакой разницы. Ты выполняешь программу, а значит, ты — это не ты.
2: Какое прекрасное глубокое объяснение нам Рав дает тут в продолжении слов Рабаша. Он нам объясняет, как именно во время скрытия и место выбора — это наше окружение, и там есть наш единственный свободный выбор. Потому что он объясняет, что все остальные действия, в которых нам кажется, что у нас есть выбор, это просто программа, которая в нас действует. Это решимот, который в нас пробуждаются, состояния эмоциональные в разуме, которые в нас меняются. И нам кажется, что мы их выбираем. Почему? Объясняет Рав. Потому что это внутри нашего желания, это изнутри нашего желания, поэтому нам кажется, что это мы, которые это хотим. У нас нет вот разделения между мной и моим желанием. Я и есть желание. Вот во мне пробуждается сейчас такое желание, я иду, его наполняю, реализую. И когда я реализую желание, я чувствую наполнение, наслаждение. Оно, конечно, моментальное, но и тогда у меня создается впечатление, что я выбираю, я делаю. Но нам каббалисты говорят, что это всего лишь обязательная программа, которая прописана заранее. Когда я могу выйти за рамки этой программы, объясняет Рабаш, и Рав в статье говорят о том, что единственный выбор именно во время скрытия. И поэтому создано скрытие и сокращение еще с высокого корня стыда, чтобы для исправления и выхода из желание получать. Иначе я все время нахожусь в рабстве, в обязательной программе, и я обязан действовать согласно желанию получать. Когда я могу действовать не согласно желанию получать? Когда у меня скрытие на духовное, а я все же хочу идти туда, несмотря на то, что это не притягивает мое желание получать, не притягивает наслаждение. А откуда я получу силы? Сейчас мы поймем. Только от группы. Если я вложился в группу, и я связан с этой группой, то группа мне дает разум и чувства, которых у меня в состоянии скрытия нет, потому что я нахожусь под властью желания получать. Я чувствую, что у меня нет желания, никакого стремления к духовному, потому что я нахожусь в скрытии. Где же я найду силы идти к духовному? В таком состоянии я могу сделать шаг в сторону духовного, только если я выбрал правильное окружение. И тогда окружение из-за моей связи с ним, когда я уже выстроил и углубил эту связь с группой, тогда она может мне помочь и взять именно в этих состояниях скрытия дальше. И именно это и есть мой выбор, потому что вот я делаю шаг в направлении к духовному, несмотря на то, что это меня не притягивает, благодаря кому? Благодаря группе. А кто дал группе возможность на меня влиять? Я. С помощью того, что я выбрал эту группу. И поэтому Рав нам все время говорит, что единственное окружение, единственный выбор — это увеличивать важность группы, укреплять группу. Это единственное, что может привести к правильному выбору. Маг 19. Woman, Маг 19.
7: Да, здравствуйте, дорогие преподаватели. Спасибо большое за такой урок. Вот у меня вопрос. Правильно ли я слышу, и вот сейчас ваше объяснение, что в группу мы должны приходить как бы преодолевая что-то, но с другой стороны мы получаем в группу силу, которая помогает это преодолевать. Получается, что здесь, да, когда материальный мир вытаскивает для материального наслаждения, то и в группе тоже есть некое наслаждение. Здесь поворот
6: Да, верно. Еще раз. Мы находимся в процессе исправления. То есть мы все еще наши намерения эгоистические. Понятно, что мы гоняемся за наслаждениями. Тут никаких проблем. Дело в том, что какого вида наслаждения, по отношению к какой цели мы хотим. Это более важная тема тут. Из всего этого. Я хочу понять только, что стоит за твоим вопросом.
2: Что ведь и выбор окружения тоже
6: было что-то о преодолевании.
2: Когда происходит преодоление, когда я захожу или я получаю от группы уже возможность преодолеть?
6: Ну, я видел очень яркий пример, когда сегодня видел. С утра пришел в здание. Пришел с утра и увидел. Вы знаете, что завтра у нас мероприятие. Мероприятие в преддверии Тубя в День любви. Очень объединенное, обучающее мероприятие. Объяснение Каббалы, что такое любовь, настоящая любовь. Я пришел сегодня с утра и увидел две девушки, которые у нас на стаже, они помогают, моют окна. Я зашел, поздоровался и видел их с такой улыбкой. Потом встретился в лифте с Шахаром и Джо. Они перевозят цветки в тележке наверх, готовят это мероприятие. Задался вопросом, что ими движет? Они сюда приехали. Какие-то преодоления для того, чтобы все вот это делать, может быть, приехали сюда, в эту группу, то, что называется стаж. Для чего они пришли? Приехали. Они должны были от чего-то отказаться, должны были выполнить какие-то действия. Может быть, и да. И когда пришли сюда, что получают здесь? Какое-то наполнение желанию получать? По-видимому, да. Но, по-видимому, оно очень целенаправленное. Ты пришел сюда, в общем-то, прилагать усилия, Вначале вот с Алексеем мы говорили о том, можно ли прояснить намерение. Я получил ответ сегодня, только увидел их товарищей. И да, я вижу, что они получили возможность 24/7 быть включенными. Они сделали свой выбор. Они приехали прояснить свое намерение. 24/7. Да, есть некое преодоление и есть вознаграждение. Конечно же, хотят продвигаться, хотят прийти к чему-то не меньшему, чем постижение Творца. И поэтому желаю тебе и всем остальным увидеть примеры, которых вокруг нас много. Видеть товарищей, и это даст ответы на множество вопросов.
2: Большое спасибо. Woman Mag 97.
8: Спасибо, дорогие преподаватели.
2: Как
8: освободиться от ощущения, что ты всего лишь марионетка в руках Творца? И веру в это знание дает Творец, и отдачу дает Творец, и молитву дает Творец, и также окружение дает нам Творец.
2: Написано, что все во власти небес, кроме трепета перед небесами. Все-таки есть что-то, что мы должны сделать. Прийти к вере выше знания — это и есть место нашего выбора. Несмотря на то, что Творец в конечном итоге дает нам эту возможность подняться в это состояние которое, духовное, которое называется вера выше знания, но ничего не произойдет, если мы не выберем это осознанным образом, целенаправленным образом, подвергая себя влиянию окружения, которое даст нам хиссарон, потребность. И в этом вот большая разница. Большая разница в том, что, да, верно, мы сами не можем прийти к вере выше знания, к свойству отдачи, это именно дает Творец. Но мы сами обязаны поставить себя под влияние группы, которая даст нам потребность в вере выше знания, в свойстве отдачи. То есть выстроить хиссарон, потребность в наших руках. А исправление, которое действительно дает нам истинную потребность и наполнение, это уже делает Творец. Но если мы не будем действовать выбором своим активным, осознанным, то с нами ничего не произойдет. Творец не будет просто так воздействовать на нас, потому что мы не действуем с нашей стороны. Women Turki.
9: Kişi dünyevi hayatın içindeyken gizlilik adeta bizi daha büyük bir karanlık içindeyken tutuyor. Böyle bir süre için içindeyse kişi hayatın her anında, her şeyde, her saniyede yaradanla tutunacak bir nokta nasıl bulabilir kendi içinde? Teşekkürler.
3: Ja, schlange tergum. אסלי, את יכולה לתרגם לנו?
10: כן, אני...
3: תתרגם, מצוין.
6: Я скажу. Есть вопрос. Сейчас. В то время, когда мы живем нашей материальной жизни в скрытии, кажется, что мы входим еще глубже в тьму. И в конце этого процесса человек обнаруживает себя, находит точку связи с Творцом. Собственно, в этом вопрос. Как в состоянии, когда ты находишься под скрытием, ты всякий раз заново находишь и очень быстро точку связи с Творцом? Ну, вопрос хороший. Очень релевантный, мне кажется. Актуальный. Я бы сказал так. По мере продвижения, как раз состояние тьмы, это не то, что ты ищешь. Ты просто более чувствительный к таким состояниям. Как только ты падаешь в них, тут же появляется точка связи с Творцом. Ну, представь себе, что идешь в какой-то темной, черной пещере, и всякий раз что-то, какая-то звездочка вспыхивает. Как только тебе что-то вспыхнуло, ты понимаешь, что это призыв от Творца во всей этой темноте. Как ночью. Смотришь на небо, видишь множество звезд. Так вот так. товарищи тебя зовут всякий раз, подмигивают, призывают тебя, говорят, вот это возможность превратить всю эту тьму в свет. А потом все заново. То есть когда ты в этом процессе, ты начинаешь приобретать мастерство, как справляться с любыми состояниями. Так сможешь продвигаться.
2: Ответим на несколько вопросов, которые нам прислали. Woman Turkey 9 спрашивают, в то время, когда человек находится в состоянии скрытия, у него могут быть такие моментные, секундные свечения. Как можно превратить это свечение в продолжительное состояние подъема? Мы вчера слышали от Рава об этих примерах, которые мы получаем, это такие образцы, примеры, именно тогда, когда у нас нет такого желания.

0: превратить в продолжительное состояние с помощью окружения, с помощью того, что я получаю силы от окружения, когда у меня нет этого свечения свыше, и таким образом я становлюсь независимым от этих свечений, и тогда я могу это состояние продлить, потому что я осознанно выбираю это состояние сам, а не жду милости свыше, чтобы Творец мне дал такое состояние. Что дальше? Итай Шани из Азии спрашивает. Хорошая ли это причина купить у товарищей хиссарон? Хорошая ли это причина прийти в группу?
1: Ну, конечно. Ну, представь себе, Итай, что ты как какое-то, как растение, которого посадили в землю, и ты как бы все это осознаешь. То есть ты понимаешь, желание есть, ты хочешь развиваться, ты хочешь вырасти, ты хочешь расцвести. То есть у тебя есть такое устремление, чтобы пробиться из земли, пустить корни и расти вверх. Ты в полном осознании. Ты понимаешь, что мне нужно солнце, мне нужна вода, нужна земля с минералами. Мне вокруг меня нужны еще тоже какие-то растения, которые помогут, знаешь, растения часто чувствуют друг друга, как одно желание в одном движении. В направлении развития движутся. Ты это понимаешь? Так вот, если ты понимаешь, что тебе нужен хиссарон к отдаче, а его нет, есть только желание, точка в сердце. Учишься много лет с нами в Австралии, то есть ты чувствуешь хиссарон к отдаче, ты чувствуешь духовное питание, то, чего тебе не хватает. А значит, начинаешь ценить окружение, начинаешь себя приводить в порядок, помещать себя в это окружение различными уловками, только чтобы было желание отдачи. Достаточная причина реализации цели.
0: Мак 11, скорее всего, последний вопрос.
2: Игорь, микрофон. Пожалуйста, у меня вопрос от товарища. Что такое выбрать группу?
0: Выбрать группу — это прежде всего быть физически там, где находится группа. Если сейчас моя группа собирается на встречу десятки, или моя группа собирается на урок, или мировая группа встречается на урок, или сейчас есть трапеза, или какое-то мероприятие, я нахожусь там прежде всего вот на самом простом уровне, физически. Дополнительно, что это значит выбрать группу? Это произвести подготовку к этим встречам. Я прихожу на встречу, но почему я прихожу на эту встречу? Я выбираю группу, но что это значит выбрать группу? Выбрать группу — это значит ответить себе на вопрос, что значит выбрать группу? Почему я иду сейчас на эту встречу? Чего я хочу от этой встречи? Каково мое намерение? Вот эта подготовка, подготовка желания, подготовка мыслей перед встречей с группой, это и есть выбор группы. Ответить себе на вопрос, как я должен относиться к моим товарищам, чтобы я действительно смог их выбирать, чтобы они смогли действительно на меня повлиять. Все зависит от того, что я хочу от них получить. Вот все эти выяснения, быть в этом, читать об этом в течение дня, думать об этом, даже когда я не нахожусь со своей десяткой, это все называется выбирать группу. И самое сильное время, когда мы выбираем группу, это, конечно, время уроков, когда мы вызываем на себя высший свет, особенно на утренних уроках, там находится все мировое кли со всеми десятками, вместе с Равом, с книгами, и там мы получаем духовное питание. Это вот самый сильный выбор окружения. Итак, нам обязательно нужно уже заканчивать. У нас есть несколько объявлений. Сегодня, вторник, 7:30.

5 до 9 вечера будет углубленное изучение статей Рабаша. Мы будем изучать сегодня статью «Сделай себе рава и купи себе товарища» в системе Арвуд и будет переведен на все языки. Мы вас всех приглашаем. Второе объявление, дорогие товарищи, завтра, среда, 29 июля, 6:30, в центре Кабалалиам в Петах-Тикве состоится мероприятие в честь Ту-Беав на тему «Учимся любить по-настоящему». Для всех наших учеников, и это возможность пригласить семью, знакомых, и мы будем говорить о истинном значении любви в науке Каббала. Ссылка будет вам послана еще раз. Вход с 18 лет и старше. Также это мероприятие будет транслироваться в системе Арвуд только на иврите. Песня.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом 25 июля 2002 года, который основан на статье, что означает, что нельзя обучать Торе до поклонников в духовной работе, находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 923. Прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 26 минут. Пожалуйста.
1: Что значит, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в духовной работе? В книге Зоар сказано, но если слово «это» написано без добавления буквы «вав», это закон Торы, то есть «малхут», называемая «закон», «хука» на иврите, и исходящий из Иранпина, который называется Тора, но не сама Тора, то есть Зайранпин, а лишь суд или дин на иврите Торы, постановление Торы, то есть Малхут. Тогда как слова «и это Тора» указывают на то, что все находится в одном единстве, и включают собрание Израиля, то есть Малхут, в Творца, чтобы все стало единым. И следует понять, почему книга Зоар называет Малхут именем «закон». То есть почему Малхут должна быть только законом, без разума. Как объяснил Раши, это закон Торы, поскольку Сатан и народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл. Поэтому написано о ней: «Это закон, установленный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем». Откуда следует, почему, отсюда следует, когда это считается законом? Только тогда, когда народы мира спрашивают, что это за заповедь. И нужно ответить на это. И ответ должен быть таков. Таков установленный закон. Другими словами, получается, что человек выполняет установленный закон именно тогда, когда они спрашивают «почему?». Тогда следует сказать, что он исполняет заповедь, потому что таков закон. А иначе здесь отсутствует смысл, указывающий на то, что он исполняет заповедь, потому что таков закон.
0: Также это следует понять. Разве не лучше было бы, если бы эта заповедь воспринималась разумом? То есть тогда было бы легче исполнить заповедь. Так почему Творец хочет, чтобы это было в качестве закона? И тогда труднее исполнить заповедь. Ведь есть правило, Творец не предъявляет претензий к своим творениям. В таком случае следует понять, почему он хочет, чтобы эта заповедь была законом. И когда говорится о духовной работе, мы должны различать две части в ней. Первая — часть, относящаяся к действию, вторая — часть, относящаяся к намерению. В материальном мире мы видим, что человек смотрит главным образом на вознаграждение. То есть если человек работает у работодателя, который дает ему работу и говорит ему: «Я хочу, чтобы ты работал у меня», а то, что ты делаешь, тебе не нужно понимать, для чего мне требуется эта работа. А ты можешь подумать, что для меня было бы лучше, если бы я не приказывал тебе делать то, что я приказываю. Я не могу объяснить тебе, для чего мне нужно, чтобы ты делал это для меня. А взамен скажи мне, сколько ты зарабатываешь, работая на других людей, у которых ты понимаешь, для чего ты работаешь. И поскольку я хочу, чтобы эта работа была сделана, я заплачу тебе в 10 раз больше, чем ты заработал бы у других. И, конечно же, было бы много желающих сделать эту работу, поскольку все смотрят на вознаграждение и оплату, ведь он платит 10 раз больше. Например, на рынке платят $1000 в месяц, а он будет платить $10,000. Разумеется, о такой работе не скажешь, что они работают выше знания, что их работа называется законом, так как эта работа принимается разумом, что стоит выполнять эту работу, ведь разум обязывает, что главное, для чего человек работает, это зарплата. Значит, тот, кто больше платит, у того и надо работать. Это называется внутри знания.
1: А что же у творения называется выше знания? Это когда приходится работать без какой-либо оплаты и вознаграждения. Это называется выше знания. И это так из-за цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение, что называется желанием получать для себя. То есть все, что он сделает, будет для благотворения, ибо таково было его желание. По этой причине, когда человеку говорят, что он должен работать без вознаграждения, это называется выше знания, так как это противоречит знанию, то есть противоречит цели творения. В таком случае, когда человеку говорят, что он должен работать, чтобы отдавать, тут же возникает вопрос грешника, спрашивающего, что это за работа у вас? Ведь вы не заботитесь о собственной выгоде, а только о благе Творца. И, наверное, нужно дать ответ, принимаемый разумом. Ведь он утверждает прямо по делу, говоря, вы хотите идти против природы. А что сказали наши мудрецы о том, что нужно ответить? Притупи зубы. То есть на это нет никакого ответа, кроме того, что таков закон. А когда мы хотим преодолеть его и сказать, что стоит работать ради славы царя, он становится умнее и начинает задавать вопрос злодея фараона, который говорит, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» Получается, что здесь есть два справедливых аргумента. И согласно тому, что сказал Бааль Сулам, это только один аргумент. Поскольку он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он рассуждает как умный человек, говоря, «По правде говоря, я мужественный человек, а не такой, как простые люди, не способные на преодоление. Однако я не знаю Творца». То есть, если бы мне открылся Творец, и мне не нужно было бы верить в Творца, я бы сразу работал для Творца.
0: Получается, что он пребывает в гордыне. Это значит, что так как он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он приводит разумный довод, что он не похож на остальных людей, не обладающих силой преодоления, которые подобны маленьким детям, которые хотят то, что видят, и у них нет силы преодоления, чтобы видеть, хорошо это для них или нет. Тогда как я называюсь мужчиной, я могу владеть собой. Но если Творец хочет, чтобы я работал на Него, пусть не скрывает себя, ведь так как не можем постичь Его, так как мы не можем постичь его, а должны лишь верить его управление. Ведь это противоречит здравому смыслу. Получается, что он облачает любовь к себе в облачение гордыни. То есть его желание получать для себя приводит его к тому, что он становится также гордецом. Другими словами, все, что человек говорит, он не хочет верить. В основном это вызвано тем, что он не хочет отменить желание получать для себя. Об этом сказал Бааль Сулам, что мы должны верить, что этот путь веры, выше знания, И также то, что мы должны работать ради Него.
2: Это
0: не потому, что что Творец хочет все эти вещи ради себя, а все это для блага человека. Другими словами, то, что Творец желает дать своим созданиям благо и наслаждение, чтобы при этом наслаждение было совершенным, то есть чтобы они не чувствовали при получении наслаждения никакого стыда. Поэтому Он дал нам совет, чтобы мы работали ради Него. Благодаря этому мы сможем получать благо и наслаждение, и не будем чувствовать никакого дискомфорта, получая наслаждение, как сказано выше.
1: По этой причине, чтобы мы не испытывали стыда, нам дана еще одна вещь, называемая свойством веры выше знания. Поскольку если бы его управление было открытым, как он говорит в предисловии, тогда не было бы никакой возможности сделать что-либо ради Творца, а все должно было быть для собственной выгоды, если бы явно ощущался вкус наслаждения от исполнения заповедей больше, чем от материальных удовольствий. Мы видим, как в том, что касается материальных удовольствий, как это трудно, когда человек хочет отказаться от материального наслаждения, и сказать: «Я получу наслаждение только тогда, когда смогу построить намерение ради небес. А в противном случае я не хочу получать удовольствие». Насколько это трудно. А в том, что касается вкусов Торы и заповедей, мы должны верить тому, что говорит Великий Ари, что из-за разбиения упали искры святости в клипот. И они называются в книге Зоар тончайшим свечением, то есть маленьким свечением, исходящим от святости. И от него проистекают все удовольствия, имеющиеся в материальном мире. На основании этого человек может сделать расчет. Если ему на маленькие наслаждения так трудно сделать выбор и сказать, что он остерегается получать материальные наслаждения, а только ради небес, то есть он готов отказаться от каждого отдельного удовольствия, которое он получает, если он не может направить его ради Творца, то насколько это было бы труднее сделать, если бы раскрылось благо и наслаждение, облаченное в Тору и заповеди. Ведь тогда бы творения не были бы способны сделать выбор и делать все ради небес, а получали бы благо и наслаждение ради собственной выгоды. Поэтому для того, чтобы творения могли исправить себя, чтобы они обладали свойством слияния и подобием по форме во время получения блага и наслаждения, поэтому было сделано сокращение и скрытие. И тогда, если наслаждение от Торы и заповеди не проявлено, и человек исполняет Тору и заповеди из-за веры, то есть он выбирает Тору и заповеди не потому, что получает наслаждение от Торы и заповеди, ведь пока еще благо и наслаждение не раскрылось, как сказано выше, ведь прежде чем человек исправит свои получающие килим так, чтобы все, что он делает, было бы ради Творца, а не ради себя. Пока еще над таким человеком властвует свойство утаивания и скрытия. И тогда есть место для выбора. То есть выбрать и посмотреть, работает ли он ради себя или ради Творца.
0: Тогда как если бы благо и наслаждение были раскрыты, творения были бы вынуждены оставаться в состоянии получения для себя, поскольку они не смогли бы отказаться от Торы и заповедей из-за открытого управления. Как сказано, предположим, Творец управлял бы своими творениями в явной форме. Так, чтобы, например, всякий съевший что-либо запрещенное тотчас задохнулся бы на месте, а всякий выполняющий заповедь нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из этого свою жизнь, точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Получается, что и вера, и работа ради отдачи, а не ради собственной выгоды, все это на благо человека. Согласно вышесказанному, поймем вопрос, который мы задали, для чего нам дан порядок работы путем веры выше знания. И здравый смысл обязывает, что если бы Творец дал нам работу в Торе и заповедях, знании и разуме, было бы легче выполнять духовную работу. А Творец не предъявляет претензий своим творением, как сказано. Если так, то почему он так сделал?
1: Ответ в том, что только путем утаивания и скрытия существует возможность, чтобы творения смогли прийти к совершенству, то есть чтобы они получили благо и наслаждение в совершенном виде, чтобы у них не было неприятного чувства во время получения наслаждений. Поэтому получается, что именно в то время, когда мы можем идти путем разум и сердце Творцу, именно такой путь является самым успешным путем. А не так, как каждый думает, что если Творец даст нам путь работы в разуме, то есть, чтобы высшее управление было явным, эти творения придут к совершенству. Об этом мы можем сказать, как написано, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Согласно сказанному, мы можем объяснить то, что спросили. Почему Малхут называется законом? Ведь она называется законом Торы. И в книге Зоар сказано, что Малхут называется закон Торы, а не сама Тора, то есть постановление Торы, то есть Малхут. И нужно включить Малхут в Тору в одном единстве. И мы спросили, почему Малхут называется законом? А ответ в том, что Малхут называется высший Малхут, то есть свойством веры в Творца, что Он управляет миром, управлением добрым и творящим добро.
3: И хотя, когда человек проверяет себя, он видит, что полон недостатков. В таком случае, как же тело может понять, что все это на благо? И хотя нам дано молиться в плохих состояниях, которые мы чувствуем, будь то в материальном или в духовном, но потом, то есть после молитвы, когда человек молится, но его слова, но его молитва не получила ответа, если он видит, что находится на самом дне, будь то в материальном или в духовном, тогда он должен преодолеть это и сказать, что имя Творца — добрый и творящий добро. Это большая работа, поскольку у него нет рациональных ответов на вопросы, которые задает тело. Вместо этого он должен сказать, «Я принимаю на себя ярмо высшее Малхут, высшее знание». И он говорит, что так установил Творец. И об этом сказали наши мудрецы, поскольку народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл. И что следует ответить? «Я установил закон, и он является постановлением моим, и нельзя сомневаться в нем». Поэтому высшая Малхут называется законом. Однако она закон Торы, а не сама Тора. То есть, чтобы удостоиться Торы, мы должны принять на себя те законы, которые дала нам Тора. В противном случае невозможно получить Тору. И когда человек принимает на себя высшую Малхут, он называется Исраэль. Так как благодаря высшей Малхут, которую человек принимает на себя высшее знание, он выходит из эгоистической любви к себе, и тогда он способен получить саму Тору.
1: В противном случае, то есть если он пока еще не удостоился отдающий килим, вся Тора, которую он возьмет, все уйдет в ситра ахра, а не в святость. То есть свет Торы, который является благом и наслаждением, которое должны получить творения, уйдет в клипот. Ведь из-за этого было сделано сокращение и скрытие, чтобы все вошло в святость. Поэтому именно тогда, когда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда уже удостаивается высший Малхут, то есть во всем, что он делает, у него нет другой мысли, кроме как доставить наслаждение своему Создателю. И тогда ему можно дать свойства Торы. Из сказанного получается, что то, что запрещено учить Тору идолопоклонникам в духовной работе, означает, что невозможно изучать Тору, пока человек находится в состоянии идолопоклонства, то есть пока еще он погружен в эгоистическую любовь к себе, как сказано выше, что вера выше знания, называемая высшей Малхут, которая является законом, это совет, как выйти из любви к себе и благодаря этому удостоиться, согласно порядку работы, который дан, когда человек хочет принять на себя высшую Малхут, как в разуме, так и в сердце. Тогда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда все его действия совершаются только ради небес. И тогда наступает время, когда он сможет получить Тору, и клипот не смогут присосаться к святости. Этим следует объяснить сказанное нашими мудрецами. Мир существует только для того, кто сдерживает себя в час ссоры. Мы должны понять, почему, если человек не сдерживает себя, а отвечает другому во время ссоры, из-за этого мир не может существовать. Исходя из сказанного, это означает, что мир — это сам человек, как написано в книге Зор. Каждый человек — это самостоятельный маленький мир. В таком случае это значит, что когда человек начинает ссориться с телом и хочет исполнить то, что сказали наши мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И объяснил Раши, оно должно вести с ним войну. И это называется войной со злым началом. То есть, когда человек требует от тела делать все ради Творца. И это гневит злое начало, так как он хочет отменить его власть полностью. И все, что делает человек, он хочет, чтобы все это было ради небес. В это время тело приходит к нему со справедливыми доводами. И тело приводит рациональные аргументы.
3: Но если человек хочет существовать, то есть хочет достичь конечного совершенства и исполнить желание Творца, желание которого насладить свое создание, то есть удостоиться света Торы, являющегося благом и наслаждением, заложенным в замысле творения. Тогда запрещено человеку отвечать телу рациональными доводами и говорить, что он идет внутри знания, так как внутри знания вынужден был в намерении ради получения, как сказано выше. Но он сдерживает себя во время ссоры и говорит ему: «Ты права с точки зрения разума, но я иду выше разума». Перейдем к уроку от 25 июля 2002 года.
1: Что означает, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в духовной работе? О запрете у нас всегда принято говорить. Наш закон, что нет запрета. Нет запрета. А просто мы находимся ниже всей лестницы ступеней, где каждая ступень — это духовные законы, которые вышли как результат первого сокращения по причинно-следственной связи сверху вниз. Все эти законы, по сути, вытекают только из одного — желания получать, которое есть в Малхут Мира Бесконечности, и ее решение прийти к желанию отдавать, как у создавшего ее. Вот и все. Есть закон желания получать, который создал Творец, и есть закон подобия по форме, которое приняло на себя творение, желающее этого. Эти два закона — законы противоположные. Закон желания получать, что желание получать действует только ради собственной пользы, как наполнить самого себя. А закон подобия по форме — это что желание получать должно действовать, чтобы наполнить Творца. Это называется отдавать. Так из столкновения этих двух законов приходят к нам все остальные условия, которые, по сути, являются духовными ступенями. Получилась у нас лестница ступеней сверху вниз до самой, сверху до самой низкой ступени. На самой высокой ступени выполняется закон подобия по форме. На самой низкой ступени выполняется только закон желания получать. А посередине, как эти два закона могут разделять творение, как творение разделяется? И понятие «запрещено» — это невозможно, что означает, что запрещено обучать Торе идолопоклонника. Торы называются света, наполняющие келим отдачи. Торы называются действия отдачи. Как может быть, если желание получать называется идолопоклонник? То есть служитель звезд и созвездий называется идолопоклонником. Что его намерение не к Творцу, а ко всевозможным другим силам. А все прочие силы — это силы, находящиеся внутри желания получать. Нет ничего, кроме Творца и желания получать. Идолопоклонником называется тот, кто поклоняется желанию получать. Тогда невозможно обучать его Торе, потому что его намерение просто другое. Он не воспримет, что такое ради отдачи, и также высший свет не может пребывать в нем. Поэтому невозможно, а на нашем языке мы говорим «запрещено». запрещено означает почему запрещено. Если это невозможно, так скажи невозможно. Поскольку мудрецы говорят путем исправления, они просто говорят «не делай», потому что у тебя не получится, невозможно, чтобы получилось. Короткими словами, так, вкратце говорят, запрещено. Запрет — это совет, не делай, потому что это не может осуществиться. Но как бы то ни было, мы видим, что у нас все время есть склонность пытаться внести Тору в желание получать. Мы хотим постичь что-то, чтобы было у нас что-то от духовного, как будто от духовного, неважно. Но мы как-то пытаемся сделать это нашим желанием получать. Мы не понимаем, что духовное и желание получать — это вещи противоположные. Поскольку есть в нас точка в сердце, эта точка пока находится под властью эгоистического сердца, левая эвен, каменного сердца, и хотя точка в сердце светит нам, что есть что-то хорошее в духовном, за пределами сердца. Но мы не чувствуем, что это что-то хорошее, а противоположное сердцу. Мы хотим получить это так, как хочет само сердце. То есть не знаем о сокращении, не чувствуем закон подобия по форме, и поэтому есть у нас тяжесть в этой работе — постичь то, чего мы хотим. Мы хотим постичь духовное внутри желания получать, и от этого есть у нас тяжесть. Если бы мы понимали, что это должно быть желание отдавать, нам было бы гораздо легче. Откуда приходит эта тяжесть в работе? Человек буквально чувствует, что он все время устал и запутан, и не способен, и просто... Почему это должно приходить таким трудным и неподходящим человеку путем? Дело в том, что он говорит там, в статье Шамати, что причина тяжести, которую человек чувствует в работе, даже если он уже хочет отмениться перед Творцом, то есть говорят уже о таких, которые понимают, что нужно отмениться, вот и все, нет выбора. Так даже после того, как чувствуют, что нужно отмениться, то есть есть точка в сердце, которая уже противоположна, чувствуют, что она противоположна всему сердцу, тогда начинают чувствовать, что невозможно, чтобы точка в сердце властвовала над человеком, чтобы желание отдавать властвовало. Если это не будет в вере, то есть в ощущении Творца. И это вытекает из простого закона, простого состояния, что духовным называется, когда Израиль и состояние, в котором он находится, и Творец находятся в одной точке связи, слияния, соединения. И поэтому, если человек хочет духовного, то есть даже какого-то желания отдавать, а в нем нет того, кому он хочет отдавать, тогда эта вещь несовершенная, это пока не духовная. Духовное — это соединение между этими тремя вещами. И поэтому, даже когда приходят к состоянию, что обязаны отменить самих себя, тогда чувствуют тяжесть от того, что в картине недостает Творца. Этот недостаток, эта тяжесть приходит посредством окружающего света. Потому что окружающий свет тогда как призыв говорит нам, что у нас нет выбора. Мы обязаны постичь ощущение Творца. Мы обязаны, чтобы Он раскрылся нам. Только таким образом мы способны как-то изменить состояние и выйти из него. И тогда, если в молитве снова есть три точки вместе, я прошу Творца, я, который как будто хочет прийти к Нему и просит у Него силу для этого, это называется силой для выхода из Египта. Тогда раскрывается.

0: Кен.
1: Да.
2: Это состояние, когда люди входят в тяжесть и находятся там.
1: Во что?
2: То есть переживают тяжесть. И поскольку в статьях все время говорится, что такое бывает, тогда начинают оправдывать страдания. Ну, то, да, но это нормально, что я страдаю, все потому что окружающий свет мне светит. Поэтому я страдаю, и поэтому отягощение. Как отличить? Когда это оправдание, которое может случиться, и то, что человек его страдание, чтобы не стало ему бегством.
1: Человек входит в страдание, в ощущение тяжести, и это становится как будто его богом. Он начинает поклоняться этому состоянию, он начинает думать, что если он страдает, тогда он выше, больше всего человечества. Человечество страдает от того, что ему недостает денег, почета, а он страдает от того, что у него нет духовного. Если он хочет оставаться в этом страдании хотя бы на мгновение, это называется, что он уже не страдает, он наслаждается этим страданием. Есть такие мазохисты, да? У нас они все такие. И это клипа. Это клипа, которая буквально оседлала человека и говорит ему: ты сейчас настоящий работник, смотри, ради чего ты страдаешь, для чего ты страдаешь. Одно мгновение, когда человек страдает, это против Творца, это против цели насладить свои создания. Я это знаю по себе. Это вещь, от которой очень трудно избавиться. Очень трудно. И в одиночку это невозможно. Это только если ты получаешь промывание мозгов от группы, чтобы они пришли и путали тебя, и говорили тебе, что это неправильно. Нам очень легко читать мораль друг другу из того же желания получать. Что я скажу тебе? Нет, ты должен, посмотри, играть. Один относительно другого — это легко. Это легко, это возможно по всевозможным причинам, которые поддерживают желание получать, чтобы я показал тебе себя более сильным. Но ты действительно впечатляешься этим. Так почему не воспользоваться этим? Нам дали такую глупую природу, что мы впечатляемся внешностью другого. А внешность другого мой товарищ сделать такой, какой хочет. Так он своей ложной внешностью определяет мою настоящую внутреннюю часть, как будто то, что есть у меня. Понимаешь? И мне нечего делать, так я устроен, что я впечатляюсь тем, что сделает каждый в моем окружении. Буквально как младенец. Ему делают «у», он пугается, смеются, он смеется. Мы именно такие. В этом мы не отличаемся от младенца. Ну хорошо, не в таких заметных формах, но и мы такие. И одному невозможно выйти из этого, невозможно. Человек может годами находиться в страдании и оправдывать это страдание тем, что он герой. В чем он герой? Он страдает. Есть такие люди, которые также садятся в тюрьму и страдают ради человечества, ты знаешь? Ты якобы, как будто он особенный тем, что он страдает. Это клипа. На всевозможных уровнях, без связи с духовным, со связью с духовным. Есть такая вещь. И это вопрос клипы. Потому что цель творения — добрый, творящий добро, насладить свои создания, находиться в добре. Что-то противоположное этому ты можешь оправдывать каким угодно образом. Это неправильно. Даже если ты видишь самые плохие вещи в мире, если ты начинаешь страдать, это называется, что ты напрямую оправдываешь то, что сделано с ними. Не то, что Творец делает им эти вещи, конечно. Да, но ты оправдываешь, что они находятся в этом. Тогда ты уже не страдаешь ради их состояний. Теперь ты можешь спросить. Но написано, страдает вместе с обществом и так далее. Да? Так что значит страдать вместе с обществом? Страдать вместе с обществом — это когда страдание исходит со стороны Творца, и он страдает из-за изгнания шхины из общества. Понимаешь? Об изгнании шхины, что это уже целенаправленно, что это толкает его помочь обществу прийти к раскрытию, а не то, что он входит в общество и начинает плакать вместе с ними. Понимаешь? Это совершенно, совершенно не так, как то, к чему тащит нас наше тело.
0: Да.
2: Так кажется, в нашей группе, ну, может быть, в наших стоях недостаточно подчеркивается, что страдание — это клипа. И есть, ну, может быть, такая атмосфера всего этого, и, может, это недостаточно ясно сказано в статьях. Может быть, есть статьи, где...
1: Нужно бороться с этим страданием. Нужно подчеркивать, что оно противоположно свету, что оно приходит в результате того, что мы видим Ахураим. Что такое Ахураим? Что мы не исправлены, чтобы видеть света, и чувствуем, что на нас светит немножко больше света, чувствуем его в Ахураим, потому что клип противоположен свету. Чувствует противоположное свету. Если сейчас действительно будет светить мне свет, я почувствую такую тьму, что не смогу выйти из нее.
0: Так
1: что делать? Это как человек, которому не достает хлеба, вдруг он приходит на какой-то бал богачей, где видит, как все выбрасывают, и как все так действуют, а он уже неделю не видел куска хлеба, и входит в место изобилия и все такое.
0: Но
1: он почувствует от этого наслаждение, он почувствует еще большие страдания. Так он думает, что весь мир такой, и не страшно, можно как-то терпеть. А если он видит все эти вещи, это ужасно и страшно. Поэтому мы должны понять, что все противоположные вещи приходят к нам со стороны неисправности кели. Но как бы то ни было, я не думаю, что в статьях не объясняется, что запрещено находиться в печали, что запрещено подчиняться таким состояниям, как отчаяние, тяжесть, опускание рук. Это написано во всех статьях, я думаю. Недостаточно, потому что ты хочешь, чтобы это каждый раз было перед твоими глазами, потому что это состояние, которое, в которое тебя все время затягивает, да? Ну, что делать? Да.
2: Причина тяжести в работе — это когда человек раскрывает с помощью окружающего света, насколько все больше и больше творец является главным действующим игроком, и человек отказывается принять это.
1: Конечно. Причина тяжести это каждое состояние от начального состояния и пока человек не приходит к состоянию, когда Творец раскрывается. Пока Творец не раскроется, все эти состояния — тяжелые состояния. Легкость, подъем, ощущение силы, уверенность, возможность исполнения можно чувствовать только от присутствия Творца. Только когда Он так перед тобой, тогда в Нем возрадуется наше сердце. До этого, неважно в каких формах, всегда будет трудно, всегда будет тяжело, всегда будет грустно, и это намеренно. Но если человек согласен с этими неисправленными состояниями, ну, тогда...
2: Почему не соглашаться? Если тяжесть приходит от неспособности человека принять то, что Творец, в общем, действует во всей реальности, чем больше человек продвигается, тем больше он не может это принять, а не наоборот.
1: Я не знаю, как сказать. Все же, пока человек не проходит махсом, это тяжело. Только мы каждый раз чувствуем разные виды тяжести, разные виды отсутствия сил. Есть у тебя сила работать, но все же ты... Но это вещи, которые невозможно выразить словами. Во всевозможных разных формах меняются понятия тяжести, печали, лени. Но все же это тяжело. Тяжесть означает каждая вещь, когда трудно работать, в желании отдавать. А мы чувствуем это так, как будто нам трудно делать, в желании получать. Но это не в желании получать, потому что в желании получать, если бы мы чувствовали цель, мы бы работали очень сильно. Нам не достает ничего, кроме ощущения цели. Каждый из нас когда-то в жизни был воодушевлен всевозможными делами, возможностью достичь чего-то интересного или хорошего, или просто гоняться там за какой-то вещью, что гоняться за тем, чего так хотят, понимаешь? Вот и все. И сейчас только покажи нам какую-то действительно стоящую цель, побегут. Но поскольку цель находится в желании отдавать и светит нам своими ахураем, это высшая ступень, тогда так мы ощущаем ее. Против величия Творца стоит как будто величие самого человека, что он относит вещи к самому себе. Нет?
2: Против величия Творца стоит величие человека? Нет, я бы не сказал, что это величие человека. Это, ну да, возможно, есть какие-то промежуточные состояния, но состояние более продвинутое — это когда человек просто знает, что он сам уже ни на что не способен, у него ничего нет. И, по-видимому, без того, чтобы Творец что-то не сделал, сам не сдвинется, но у него нет сил позвать Творца. Очень просто. У тебя есть возможность спастись от смерти, а ты не можешь об этом попросить. Потому что, в общем, человека подводит к состоянию, когда хиссарон все более и более правильный, все более точный. А без всех этих хиссаронов, что нет у меня ни духовного, ни знания, ни того, ни другого, а потом тебя ведут все больше и больше к хиссарону, когда у тебя именно нет связи с ним. И быть направленным на Творцу, желать его, на это все направление, все внимание, и это очень сложно. То, что говорится, возопили сыны Израиля от работы, и это об этом, когда находишься в состоянии, когда с Творцом не могут найти связи, чтобы помог. Не то, что он не хочет, и не то, чтобы это его как-то путало. Они стоят один против другого и не в состоянии.

0: вокруг. Есть только одна тонкая линия. И поэтому я должен отсканировать весь этот круг и несколько раз во всех направлениях, пока я не войду в эту, в этот тонкий канал и не поднимусь к нему, к Творцу, по этому каналу. То есть до тех пор, пока человек не найдет это точное направление, где я, где этот ценор, то есть такого канала в духовном, как такового, не существует. Что это за желание? Какая связь должна быть с ним? Где он, отвечающий на эту связь с моей стороны? Когда все это сложится в одно, человек сканирует весь этот круг, пока не поймает. И несколько раз, можно сказать, до тех пор, пока не поймает эту линию. И тяжесть тут, надо не забывать, что это призыв. Не было бы тяжести, мы бы и не старались. Но сама по себе тяжесть не является целью, и не нужно ей радоваться. Чем быстрее из нее выходит, то тем более это знак того, что мы уже реализовали это состояние. Мы проверили, что в нем состоянии этом нет связи с Творцом. Переходим к следующему. Когда переходит к следующему состоянию, так и там тоже застреваем, пока не приходим к выяснению правильного хиссарона. И все эти состояния как раз именно для того, чтобы прояснить точку контакта в этих трех элементах. Я, он и какова должна быть связь? Какое должно быть условие связи между нами?
1: Что означает, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям?
0: Написано, то, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Ну, то есть он их, ну, не обманывает, не знаю. Не...
1: Это значит, что не делает им намеренно что-то, чтобы причинить им зло?
0: Он не относится плохо к тебе, понимаешь? А если он неплох, так откуда ты вдруг чувствуешь плохо, если это не от него? Ты чувствуешь от него это зло только потому, что он, у вас противоположные свойства. Понять, что вся тяжесть от противоположности свойств — это очень большая мудрость. Обо всем в жизни. Все, что угодно в жизни мы можем преодолевать, мы можем не соглашаться, можем бороться до смерти. Ничто не волнует, лишь бы достичь то, чего хотим. Ты же видишь, как люди прожигают жизнь, чтобы чего-то достичь. А тут у человека такая слабость. Допустим, меня убьют, я сдвинуться не могу. Знаком с такими состояниями? Бывает состояние, когда сейчас со мной могут делать все, что хотят, кто хочет. Я пальцем пошевелить не могу. Да? Да, бывает. Потому что это духовное состояние, противоположность цветов и келим подводит к такому состоянию, когда просто невозможно для кли сделать хоть какое-то движение в направлении света. Бывает состояние еще более тяжелое. Просто и человек должен собрать все такие состояния и из них выстроить правильное отношение к Творцу. Тогда он получит связь. Но во всех таких состояниях мы должны понимать, что нет у нас никакого свободного выбора, кроме как воспользоваться группой. Выше Махсома у нас есть свободный выбор. Есть цвета, келим, состояние, клипа, святость, все перед человеком. И он становится свободным от желания получать в той мере, в которой у него есть экран. Тогда у него есть сила.

0: приобрел, допустим, экран на 10 килограмм, так по крайней мере эти 10 килограмм дают ему свободу от желания получать, у него уже нет тяжести. В чем наша тяжесть? В том, что мы находимся под властью желания получать относительно света. Если бы не свет, мы бы не чувствовали власти желания получать, мы бы жили как все. А если свет светит, и мы находимся под его властью, мы чувствуем власть этого желания, как власть, мы то, чего мы не можем вытерпеть, потому что так нам уже свет светит. И тогда у нас не остается выбора, нам нужно одно из двух. Или чтобы свет исчез, или чтобы желание получать не было. С тем и другим существовать невозможно. Такое состояние хуже смерти. Тогда, когда человек поднимается выше знания, то есть он избавляется от своего эго, он не думает о себе. Он становится свободным. Тогда действительно у него есть возможность совершать свободные действия. Это же не отягощение, а легкость. Все находится перед ним. Все доступно. Но в нашем состоянии ниже Махсома, когда экрана нет, который даст тебе свободу, то у нас есть только одна свобода, как он говорит. Из всех действий, которые ты можешь сделать в своей жизни, у тебя есть только одно свободное действие. Как мы говорили про круг, да? Который упомянули. Только теперь у тебя круг по-другому, в другом выражении качества. Допустим, когда весь круг, а ты находишься в центре. Круг — это любые действия, которые ты можешь предпринять в жизни. А у тебя есть только одна линия, только одно направление, через которое ты можешь по-настоящему определить что-то. А не так, чтобы другие люди, общество, воспитание, твоя природа это бы определяли. Только одно — быть под воздействием хорошей группы, которая тебя продвинет к цели. Да или нет? Все остальное не имеет никакой реальности, это все. Тебе только кажется, что ты что-то можешь решать. Почему тебе кажется, что ты решаешь? Потому что ты работаешь в своем желании получать, и тебе кажется, что ты работаешь и делаешь. И совсем не то, что изнутри выходит желание решимот, желание получать, и подталкивают тебя к возможным вещам. То я хочу это, вдруг так, то сяк. И мне кажется, что это моя программа, и то, что я ее реализую, и это мои цели, и это я действую, я достигаю. Смотри на людей со стороны, ты видишь, насколько каждый запрограммирован, и у него нет ничего, чтобы он делал так, чтобы называться человеком. Все подобны животным. Бегают, делают что-то, и что? И ничего. А на себе ты это не видишь. Так говорят нам наши наставники, жаль времени. Ты действительно хочешь что-то сделать по-настоящему? У тебя есть какое-то действие в твоей жизни, которое ты мог бы сделать, чтобы с его помощью ты бы решил, что это ты, а не выполняешь чью-то программу? Так вот, выбери группу, которая поможет тебе приблизиться к цели, к Творцу. Все. Ты выбираешь такую группу? Ты совершил какое-то действие вне программы. Ты не можешь сделать, если ты еще не совершил никакого действия в жизни выше животного. Вообще, то есть ты живешь или мертв, никакой пользы от этого. Потому что нет никакой разницы. Ты выполняешь программу, так это не ты.
1: Решимо желание получать. Откуда оно приходит? Ведь дана точка души. Все, по сути, спустилось оттуда. Где же в процессе возникло решимо желание получать?
0: Не понимаю тебя.
1: Вы сказали, что есть решимо желание получать.
0: Решимо, находящееся в нас, это решимо, это разбиение Адама Ришона. Когда-то я был наилучшем состоянии. Из этого состояния я упал, потерял экраны, намерение ради отдачи, слияние с Творцом, ощущение наполнения, все потерял. И теперь я нахожусь в том состоянии, как сейчас. Все состояния, пока я падал, они находятся внутри меня. И теперь я должен пройти к ним, реализуя свой свободный выбор в обратном порядке, возвращаясь назад, одно за другим. Все состояния, которые были раньше, пока я падал, со ступени на ступень, с каждой ступени на ступень, я их должен вновь пройти. Так о чем ты спрашиваешь? Это и есть решимот воспоминания.
1: Эти решимот когда-нибудь могут быть желанием получать?
0: Но эти решимот, они пробуждаются во мне. Я им не хозяин, потому что они пробудятся или нет, но когда они пробуждаются, то в них есть порядок животного развития. И меня никто не спрашивает, как развиваться. Я развиваюсь тысячи лет. Сколько человек живет на Земле? Миллионы лет? Так вот, миллион лет я развиваюсь в животной форме. Моя душа начала развиваться 5000 лет назад. Развивается. От Авраама и далее начал развиваться еще какой-то очередной этап развития души. Развивается. И все. Так это развитие. Теперь, это развитие, оно тоже постепенное, и развитие в том самом желании получать. Но меня тут ни о чем не спрашивают. Я реализую те решимот, которые находятся во мне. И в этом у меня нет никакого выбора. Выбор начинается с того, когда те решимот, которые упали ниже этого мира, от уровня окончательного исправления и до махсома, душа падала, она как бы соскользнула вниз, не сходя вниз, а теперь ниже махсома она падает еще ниже и ниже. И теперь самый нижнего уровня животного, материального. Душа поднимается почти до самого махсома. И когда она уже находится перед самым махсомом, она чувствует ахураем, обратную сторону первой духовной ступени, самой нижней. Ахав де Малхут де Ася, допустим. И она чувствует внутри своего сердца, в своих желаниях, я чувствую точку в сердце. Точка сердца — это и есть эта обратная сторона Малхут де Ася. Когда я начинаю чувствовать, то я чувствую это в определенном, особом способом начинаю прохожу развитие. И тогда я и нахожусь в таком двойном, двойственном ощущении. Есть две силы, два состояния, два мира. Есть чего-то два, что на меня действует. И я нахожусь то в одном, то в другом, то и там, и то в двух вместе. Отсюда исходят все наши состояния. И чем больше я нахожусь и в том, и в другом, это состояние невыносимое. Как говорит Рабаш, хорошо жить в этом мире или в том мире, но между небом и землей нет ничего хуже. Есть такие, которым удается радоваться двумя мирами. Посмотри тут на ребят. Соседи из Небрака. Или наоборот, праведники, которые поднимают этот мир в тот мир, тоже наслаждаются двумя мирами. Да, что тут такого?
1: Может быть, немного сосредоточиться на чем-то. Мы говорим, что решимот — это вхождение светов и выход светов. Это то, что выходит из вхождения светов в кли и выход из светов из кли. Где в этом мире, даже ниже этого мира, еще до того, как пробуждается точка в сердце, вообще есть кли, в котором есть вхождение светов, выход светов, все эти вещи, что, по сути, дает решимо. Тогда как Решима пробуждается? Как Решима пробуждается, если не было действия?
0: Ты еще не знаешь, ты спрашиваешь, какие килим есть в этом мире, какие решимот есть в этом мире, какие света внутренние, окружающие и так далее. Ты еще не знаешь, какой вид килим находится на нижних ступенях. Есть кли, соединенная таким образом, у которого есть гагальта и наим, и у него есть то, что называется хашмаль, нога и три нечистых вида клипот, и ниже этих трех нечистых клипот есть разные качества нахождения в этом мире. Это все одно кли. Ну, научишься. Есть то, чего ты еще не знаешь. Есть такое.
1: Килим этого мира — это духовное килим.
0: Килим. Что значит духовное или материальное? Клипа — это материальное или духовное? Духовное. Так вот, есть такие качества, свойства, находящиеся ниже клипо. Так назови их материальными, ну и что?
1: Тогда что такое решимот в таком состоянии?
0: Секунду, дорогой. Разница между материальным и духовным желанием получать в том, что материальное желание между материальными желаниями клипой в том, что клипа находится в осознании Творца относительно его, а материальное желание в этом мире не находится в осознании Творца против него, но это тоже желание получать. Или это отдельное творение само по себе. Откуда все взялось, все, что ты видишь? Это то же самое желание получать, просто на таком уровне, когда оно отключено от ощущения Творца. Но оно отключено, не то, что Творец отключен от него. То, что ты отключен от Творца, совсем не означает, что Творец отключен от тебя. Он в тебе, и не волнуйся, он управляет, делает все, что необходимо. Понимаешь? Смотри, все зависит от того, как ты смотришь. Если ты смотришь со своей стороны, как ты это чувствуешь, то верно. Ты чувствуешь, что кроме тебя и твоего маленького мира ничего не существует. Но ведь это только одна часть всего кли. Если ты будешь говорить обо всем кли, в тех понятиях, как мы это изучаем, то это выглядит иначе, не так, как ты видишь своими глазами. Тут еще и... Ты бы должен был добавить к себе и клипу, и святость, и все это. Вместе. А, ты это не чувствуешь? Верно, ты это не чувствуешь. Ты чувствуешь только маленькую часть от всего того, что происходит. Ну так что? Поэтому тебя обучают, что это все не совсем так, что есть целый мир, которого ты не ощущаешь, и прими его в расчет.
1: Тогда, если мы говорим, однако, что по сути решимо, это также ощущение кли Творца. Неважно, клипа это или святость, решимо истекает из ощущения Творца, из осознания Творца.
0: Смотри, я тебе повторю, да, ты умный относительно того, чему ты уже научился. Научись чему-то больше, будешь еще умнее. Тебе скажу только одно. Ты изучаешь то, что называется, что мы проходим двойное скрытие, потом одиночное скрытие. После этого мы используем эти килим духовным. Проходил ты это? Так вот, какие это килим? Я просто так чувствую, что это скрытие, мне это хорошо или нехорошо. Какая связь тут с духовным? Представь себе, что это все килим. Это килим, и это большие килим. Затем в духовном ты с ними познакомишься. Ты их узнаешь, и ты поймешь, что это относится к тому же самому духовному кли, который будет у тебя, причем настолько, что ты вообще ничего не можешь постичь в духовном, если не обратишься к этим килим, которые проходишь сейчас. Знаешь, не надо отрезать и говорить, что этого не существует, мы это не изучали. Не изучали это тоже, знаешь. Ученик так может, знаешь, сказать. На экзамене. Мы это не проходили. Что значит принять законы Торы? Принять законы Торы — это законы развития. Ради отдачи. Называется законами Торы.
2: Как
0: принять их? Принять их, да, принять на себя.
3: Какого значения развития человека до того, как в нем была душа? Говорят, допустим, 5000 лет есть у него душа, но человек просто как животное. Как человек существует, я знаю, 250 тысяч лет, там, миллион, неважно. Каково было значение этого развития животного, пока оно не получило душу?
4: Как и земной шар, и вся Вселенная постепенно так вот сжимались, так и биологические тела возникли так же неживое, растительное, животное. В чем проблема? Это именно так. Развитие.
3: Килим желания, которое происходит от нуля и далее.
4: Нет, килим желания, которые приходят от нуля и далее, тогда они, эти желания, строят внешний материал согласно внутреннему желанию.
3: Непонятно, в чем связь?
4: В чем разница между человеком, который жил миллион лет назад, и сейчас? Это вопрос.
3: Да.
4: Его желание, которое раскрывается, тот же духовный ген, который был миллион лет назад, в нем ничего не ощущалось, кроме существования для семьи, еды, секса, дом, животные вещи. И он развивался, и чем ниже развитие, тем больше времени оно требует. На высших ступенях развитие гораздо быстрее, это как пирамида. И развитие древнего человека должно было проходить тысячи лет. Ну, допустим, 500 000 лет, какая разница? Не хочу говорить числа. А затем эти желания приходят уже к более продвинутым состояниям желания. Пока не происходит, как мы и говорили, переход от животного к деньгам, к почестям, к знаниям. Ты видишь, насколько в наше время развитие желаний происходит быстрее, насколько эти вещи становятся более крайними. Мир больше соединяется своими концами. Посмотри, что происходит во всем мире. Это происходит из-за соединения всех частей мира. Посмотри, к чему это приводит. Один входит в другого, страдает, наслаждается один от другого. Посмотри, как мы увидим, что каждый день будет настолько новым, что ты не будешь знать, как это закончится. Во всем мире не у тебя. Ты встаешь утром, ты не знаешь, что будет вечером. Взорвемся все или еще поживем, и как будем жить, и так далее. И так это будет во всем мире. И так каждый день. Будет весело. Но мы видим, что да, скоро так и будет, такая форма существования.
3: Какова причина этого?
4: Ко всем этим вещам мы привыкнем. Это удивительно. Во всем этом ты сможешь выживать, принять это как обычно. Настолько, что вот этот момент, буквально вот эту секунду я живу, а в следующей секунде я не думаю. Я не думаю, ты понимаешь? Что будет? Будет, не будет, как люди говорят. А, не будем думать о завтра. Так завтра это будет следующая секунда. И так все будут жить. Пока время не исчезнет. Это будет правильным ощущением времени. Через это мы действительно почувствуем, что можно избавиться от желания получать.
3: Продолжение вопроса Гилада. Мы сказали, что все, что есть желание, это по сути дело то, что есть снаружи. Но известно, что мир создан, прежде всего было создано то, что снаружи, а после этого был создан Адам. Как это?
4: Ты спрашиваешь так. С одной стороны, мы говорим, что то, что человек чувствует, он чувствует своими 5 органами чувств, и эти органы чувств, находящиеся в нем, они вызывают в нем форму мира. А на самом деле у мира есть какая-то форма, у мира нет формы. Можно говорить о форме только относительно того, кто чувствует эту форму. И Рабаш так и пишет. Есть об этом целые статьи, что невозможно говорить о постижении без постигающего. Поэтому ни о чем вне человека мы не можем сказать, что это существует. О человеке, почему мы говорим, что он существует? Какого-то понятия. Потому что человек чувствует его. Ты говоришь, ну, это хорошо, да, допустим, мы это приняли, что все, что находится вокруг нас, мы не знаем. Наше внутреннее впечатление от наших органов чувств дает нам такую картину мира, и настолько мы не можем различить в этом, что нам кажется, что это действительно существует, что это не что-то иллюзорное, как написано, а то, что существует, я чувствую своими органами, чувствую, это находится, значит, это находится. Мне очень трудно, я не могу выйти из своего физического тела, увидеть, что вне моего тела у этой вещи нет никакой формы, никакого существования. Не могу. Но так говорят мудрецы. Ладно, но с другой стороны, мудрецы говорят, что сначала был создан мир, а потом был создан человек в духовном. И также и в этом мире сначала была создана Вселенная, а потом земной шар, пока он не сжался, не остыл, а потом на нем возник человек. Как мы можем говорить о внешней природе, что она существует и в таком виде, и постепенно она формируется, а потом человек? Как мы можем говорить об этой природе, которая существует еще до того, как возникает человек и чувствует эту природу своими органами чувств? Мы говорим о природе, существующей до человека, точно в тех же органах чувств, как человек может представить в своих органах чувств, иначе ты не сможешь говорить о ней. Я не хочу путать тебя. Непонятно?
3: Кроме последнего предложения.
4: Кроме последнего предложения. Как сказать это по-другому?
3: Это все это проявление желаний.
4: О, это правильно. Ты сказал правильно. Все это выражение желаний. Но тот, кто потом может рассказать об этом согласно своему постижению, и рассказывает. Рассказывает нашими словами. Ты видишь меня? Да?
3: Можно еще вопрос?
4: Да.
3: Как мы говорим о постепенном развитии, когда всегда есть бесконечный разрыв между ступенями? Как мы вообще можем?
4: Нет, бесконечный разрыв между ступенями — это не противоречит постепенному развитию, а наоборот, это обеспечивает его, потому что связь между ступенями через бесконечность. Что это значит? Потому что мы учим, что каждая ступень — это как ломтик такой колбасы, скажем, да? Но когда ты возвращаешься как будто бы к целой форме колбасы, оттуда получаешь следующий ломтик. Ты сверху вниз заканчиваешь этот ломтик, этот слой, и снова возвращаешься наверх и продолжаешь вниз. О каждой ступени мы говорим, что есть ман и мад. Даже если мы не знаем, что это, и не поднимаем осознанно молитву, и не получаем свыше света, но эти вещи существуют. Весь этот порядок находится на каждой ступени, в каждом состоянии. И мы говорим, что ман поднимается в бесконечность, и оттуда спускаются света. Нет у тебя состояния, которое не развивается, спускаясь из бесконечности. Даже наше состояние. Потому что в наших состояниях мы говорим об исправлениях. Нет у нас состояний, которые не существовали когда-то. Они когда-то существовали, как будто в разбитых килим. Также это были не наши килим. Наши килим — это уже килим желания человека. Это что-то другое. Это не килим, который падает, и они приходят как корень, как подготовка. И поэтому все, каждая картина, каждое состояние наше, оно приходит из бесконечности и обратно. Это не длинный путь. Не думаю, что это километры, пока это приходит и возвращается.
3: Вопрос такой, именно относительно решимо, о котором мы говорили раньше. Если между каждым решимо есть разрыв, или есть какое-то отношение, что все это связывает их, что определяет постепенность развития решимо?
4: Нет, между каждым решимо есть причины и следствия. Эти вещи связаны с бесконечностью. Поэтому это идет в бесконечность. В нашем мире, в нашем состоянии или на духовных ступенях эти состояния не связаны. В них есть разрыв. Кетер превращается в Малхут, Малхут превращается в Кетер. Когда Малхут вышел, превращается в Кетер ниже. Как? Где это находится? Нет такого. Но если я постепенно начинаю нарезать эти ломтики и работать желанием получать каждый раз еще немного, тогда для меня я закончил что-то, пришел к Малхут, к этому состоянию, беру следующее состояние, которое начинается от Кетера, и снова начинаю. Поэтому Малхут высшего стоит на Кетере нижнего, но когда она стоит на нем и передает ему все, это не означает, что между ними есть связь. Не может быть связи между Кетером и Малхут. Связь между Кетером и Малхут может быть только через то место, где действительно связаны вместе Кетеры и Малхуты. А это в бесконечности, в конце исправления, в состоянии, где он и имя его едино, там они связаны вместе. А когда они не сходят к нам, у нас-то не вместе. У нас это пока не исправленное состояние, но когда оно будет исправлено, это будет вместе. Кетеры и Малхуты — все вместе посредством отраженного света. Малхут превращается и достигает Кетера, тогда оттуда каждое следующее действие приходит ко мне.
3: Говорят, что на каждой ступени есть какое-то постижение определенной меры конца исправления.
4: Мы говорим так, все, что человек должен делать, он обязан делать так, как чтобы он, Творец, это действие были как одно. Так написано в письме на странице 64. Это именно то состояние, что ты должен связаться как бы с бесконечностью, где ты связан, затем ты переходишь к своему состоянию и так делаешь. И тогда твой разрыв между действием и другим действием будет настоящим разрывом. Ты узнаешь, что это разрыв с одной стороны, с другой стороны ты связываешь это через истинную точку бесконечности.
3: Но это еще не дает причины и следствия. Причины и следствия должны.
4: Причины и следствия. Это решимот, который находится в бесконечности. Представь себе так: есть точка. В этой точке все твои решимот, все твои состояния и все состояния, которые ты должен пройти, то есть реализация решимот и с Творцом, все находится вместе. Он и имя его едины. Из этой точки вниз
2: миллион драхим.
4: Создан миллион путей, и внизу есть миллион состояний. И что такое каждое состояние? Каждое состояние — это определенная частичная реализация того состояния связи, он и имя его едино. И когда ты заканчиваешь реализацию какого-то действия, ты как бы возвращаешься в бесконечность, берешь оттуда, из этого общего понятия он и имя его едино, следующее по очереди решимо и реализуешь его. Я не понимаю, в чем проблема. Но бесконечность, она внутри. То есть это только относительно тебя разделено. Ладно, ребята, надо учиться.
3: Поделимся впечатлением от урока и что мы из этого берем в реализацию в десятке.
5: Эм,
3: Есть
4: только одна кнопка, которую можно нажать, это группа. Нет никакого другого выбора. Только это. И у нас нет недостатка ни в чем. Только ощущать цель. И очень интересно было услышать о том, что такое страдание общества. Страдать с обществом — это исходит со стороны Творца, со стороны изгнания шхины, ты понимаешь? Это уже направлено к цели, это подталкивает его прийти к раскрытию, а не то, что входит в общество и начинает с ними вместе плакать. Здесь Рав говорит со стороны Творца.
3: Очень увлекательный урок. Очень хорошие определения, хороших вещей. На самой высокой ступени осуществляется закон подобия свойств, а на самое маленькое желание получать и тяжесть. Когда человек чувствует впечатление или силу, это пока еще потому, что пробует постичь духовное желание получать, и человек не чувствует своей противоположности в свойствах. И тяжесть, потому что мы в желании получать чувствуем свет. И если бы был только свет, мы бы не чувствовали. Так мы работаем вместе, пожалуйста.
4: Мы в желании получать, и кажется, что мы свободны. Это все иллюзия. И окружение должно помочь нам соединить и связать состояние, когда мы должны быть вместе. Мы всегда должны смотреть на них как на одно целое. Это я и действие, которое произвожу, и Творец, который находится там. То есть недостаточно, что, допустим, я хочу отдавать, надо видеть, кому я хочу отдавать, и когда я начинаю отдавать Творцу. И то, что продвигает нас к этому состоянию, чтобы Творец вошел в эту картину, чтобы мы почувствовали в нем потребность, попросили бы у него помощи, сил, и на нас воздействует окружающий свет и создает нас ощущение тяжести, чтобы мы действительно смогли добавить этот компонент, чтобы все три эти состояния, человек, Израиль и действие, и Творец были бы в одной точке связи.
3: Рав дал очень широкий обзор, и трудно здесь что-то сказать вкратце, может быть, не стоит, но все, что вы сказали, это верно.
4: Ощущение, подъем, возможность реализации, все это можно почувствовать только при присутствии Творца. Как говорится, в нем возрадуется сердце. И товарищ говорил о тяжести. Это как призыв, который приходит от окружающего света и говорит нам, что нет выбора, нужно достичь ощущения Творца, чтобы он так вот раскрыл это нам.
3: Да, я тоже услышал эти вещи, что ощущение тяжести, которое приходит к нам в работе, это результат того, что мы не привносим Творца в картину. Отсюда исходит ощущение тяжести в работе.
4: Зор пишет нам: обманывая меня, выражайте свое право, и у нас есть возможность быть в правой линии, и духовно находится здесь, а не где-то далеко. То, что я взял из урока, Рав объяснял, что Скоро человечество придет к такому состоянию, что сегодня я живу, а завтра вообще неизвестно, что будет, даже больше. Более того, что через секунду человек не будет уверен в том, что будет, будет жить настоящую секунду, настоящий момент, и тогда время исчезнет. И мы будем жить в этом странном состоянии. И Рав сказал, что даже к этому человек может привыкнуть.
3: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Доброе утро, друзья. Мы продолжаем изучать Талмуд 10 сферот, первую часть, первый том. Вскоре мы увидим урок записи 2007 года. На этом уроке меньше рисунков, но есть объяснение Рава всевозможных общих принципов изучения ТЭС, изучения науки Каббала. Нам стоит это отметить, может быть, записать, чтобы легче ориентироваться в этом. Но главное — не забывать о намерении, для чего мы учимся. Мы хотим достичь этого, тело это разотушевывает, и мы здесь вместе для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас и приблизил к тем состояниям, которые мы изучаем.
1: Да, мы будем изучать учение 10 сферот, первый том, на второй странице, и объяснение будет пятой сноски, которая комментирует слова, не имеется в виду материальный воздух. Ну, давайте посмотрим урок. Учение 10 сферот, первый том, первая часть, страница 2, пятая сноска, говорит о пустой воздух. Не имеется в виду материальный воздух, не дай Бог, но есть категория духовного света, которая так называется, имеется две категории света в каждом полном парцуфе, называемые свет Хухма и свет Хасадим. Свет Хухма — это сущность парцуфа, то есть жизненная сила в нем. Свет Хасадим — это свет, лишь одевающийся на свет Хухма в парцуфе, поскольку свет Хухма не может облачиться в парцуф, если сначала не облачился свет Хасадим. В свет Хасадим. Но иногда, когда парцуфим находится в малом состоянии, в катнуте, есть в них только лишь свет Хасадим. И зная, что этот свет Хасадим называется Авир или Руах. И когда он сам по себе без света Хохма, он называется Авир Рейкани, пустой воздух. То есть он опустошен от света Хухма и ожидает, поэтому что свет Хухма распространится в нем и заполнит его. И объясняет нам Ари, что прежде, чем образовались миры, то есть в бесконечности, не было этого понятия «пустой воздух» в реальности вовсе, поскольку нет там хисарона в чем-либо.
0: Он нам это с самого начала объясняет, состояние, в которых были творения, а пока что у нас есть мир бесконечности, где нет недостатка ни в чем. То есть все присутствие Творца, присутствие света, насколько это только может быть, в разных видах находится там, в кли, в желании творения. Простое желание и простой свет. Простым называется, когда нет различия ступеней, есть там все. Не то чтобы он был прост, как будто нет ничего, кроме простоты, а есть все, но все в полном единстве, и поэтому нет различия ступеней, и включает в себя все. То, что затем распространится из этого состояния, это будут всего лишь части уменьшения этого состояния, которое называется бесконечность. В состоянии бесконечности Создатель сотворил кли и наполнил его светом и посвятил это вот это творение. Нет больше или меньше, вот оно. И сейчас проблема в этом творении, создать вторую составляющую, что называется подобен Творцу. И это состояние называется Адам. Человек, вот Адам, не нужно смотреть на нас в каком-то виде, что мы собой представляем. Человеком называется единственное, чего не хватает в бесконечности, особая сила.

0: особое свойство, которое нужно добавить там в мире бесконечности. И это свойство называется Адам. Когда то самое клей свет, который наполняет это клей, оба они придут к состоянию уподобиться замыслу творения, которое создало их. И эта возможность уподобиться, и это подобие замыслу творения, который создал их, называется Адам.
1: То есть
0: программа соответствия, усилия по соответствию, результат соответствия конечный,
1: да?
0: Когда постигает эту бесконечность относительно своего Создателя, называется Адам. Бесконечность плюс Адам равно Создателю. То есть, почему я так говорю? Чтобы вы поняли, что говорится само слово «Адам» говорит об очень особом свойстве, которое, по сути дела, с одной стороны, находится в бесконечности, в каком-то своем начале, зерне, потому что нет чего-то, чтобы само произросло без всякой причины, а только от Создателя. Но вот это начало, как мы увидим, построено на противоположности себе. И поэтому, когда оно развивается, получается у нас этот Адам, это свойство, которое произрастает как бы с пустого места, без всякой основы, без всякой поддержки как бы со стороны Творца. И в этом она самостоятельна. И тогда получается, что есть у нас кли, есть у нас свет. Когда оба они исходят от Создателя, есть у нас Адам, который отстраивается над этим, и это совершенно самостоятельная вещь, равная Создателю, тому замыслу творения, который создал его равенному. И тогда и свет, и кли — это как бы какая-то основа, какая-то плоскость, на которой человек строит себя.
1: Ну,
0: да, пожалуйста.
2: Что такое свет хохма, и как он ощущается в нас?
0: Свет, который наполняет мир бесконечности, он не делится ни на какие света, и пока что нельзя различить в нем и некому различить. Но каббалисты, которые постигают эти состояния, они рассказывают нам из своего постижения и их постижения, насколько они находятся в подобии свойств этим состоянием. Человек, который приходит к состоянию, когда кли его находится в полном исправлении, и уже приходит к определению, которое называется бесконечность в его кли, он рассказывает нам о том, что называется миром бесконечности. Миром называется внутреннее ощущение творения, состояние Малхут называется миром. И тогда они говорят нам, что это состояние — это простой свет, наполняющий всю реальность. Нет там света хохмы, нет света хасадим, нет пространства, нет пустого воздуха, нет никаких ощущений, которые придут потом. Но все простой свет, наполняющий всю реальность. Потом придут ощущения со стороны творения, со стороны желания, когда это желание начнет производить всевозможные действия, и согласно действиям, как, которых изменит себя, почувствует себя в разных состояниях. Один раз мертвым, один раз в пустом воздухе, один раз в свете Хасадим, еще раз в свете Хасадим, в котором находится свет Хохма, облачается, а еще раз в свете Хохма. Все эти состояния мы будем изучать, и все эти события, состояния пройдут на желание получать, которое находится пока что в состоянии бесконечности, когда в игре между ним и светом, так это называется игрой, что Творец играет с Левиатаном, с той самой Малхут бесконечности, которая называется Левиатан. И когда игра между светом и Кли позволит нам создать это творение, которое называется Адам.
2: Если в конце действия говорят, что нет никого, кроме него, и раскрывают это, как там может быть что-то пока независимое, что называется Адам, что у него там есть своего?
0: Маешби Адам. Что есть в человеке, что называется его.
1: Алидей Швирата Килим.
0: Вследствие разбиения Килим. Человек приходит
1: к
0: ощущением, что называется желанием получать. До этого нет желания получать. Оно включено в свет. Свет первичен. Все время он выполняет, он делает, он управляет. Так в этом свете не ощущается клей. Когда разбивают клей, начинается состояние раскрытия Хисарона. Потому что до этого Хисарон не раскрылся, потому что благо находится, если чай наполняет стакан, ты ничего не можешь сделать. Ты должен вылить чай, и тогда ты делаешь со стакана все, что тебе хочется. Так прежде всего, нужно, чтобы не наполнение было и строило стакан, но чтобы стакан существовал вне наполнения. Это то, что мы делаем при разбиении килим. Разбиение килим — это не разбитое клея. Мы отрываем наполнение от желания и раскрываем желание, противоположное наполнению. Желание, которое противоположно наполнению, оно становится сейчас определяющим наполнение. И в определении наполнения он может выразить себя и выстроить свое отношение, выстроить человека в себе свободное чувство, что Хисарон предваряет свет, то, что мы пользуемся этим понятием. И тогда, конечно же, свет действует, и Хисарон действует в разных видах проявления, но все уже устроено таким образом. Человек материальный, который оторван от духовной реальности, который находится в этом мире, запутан в особенности, в своих желаниях, и все, и света, которые он не чувствует, влияют на него. Это все только для того, чтобы позволить желанию быть определяющим наполнением. И развить желание, чтобы знало, чем действительно наполнится, чем наполнится, имеется в виду уже не наслаждениями, которые были раньше, а в каком виде, то есть в каком качестве он хочет наполнять себя, каким качеством. Это уже не касается самого наполнения, о нем не говорится больше или меньше, но понятие «кто я». Есть здесь дополнительная составляющая, которая называется «Адам». Что важнее всего мне быть подобным Творцу, а не наполнение, которое давит на меня и хочет определить, чтобы я так или иначе существовал. Но мы еще изучаем каждый раз, мы с каждым разом все больше познаем систему, на самом деле невозможно ее объяснить. Надеюсь, что когда-то сможем в простом виде. И это все для того лишь, чтобы мы могли создать условия для создания человека.

0: из того же источника. Ты впечатляешься иначе, чем я, но оба мы слушаем и оба впечатляемся, и в чем-то подобно один другому. Только внутренне, индивидуально мы не можем себя сравнить, потому что у тебя 613 желаний находятся в порядке, во взаимосвязи между ними, в другом виде, чем у меня. Но это личное восприятие в каждой клетке тела Адам Ришона, когда в этом мы не можем делать сравнения и не должны. Впечатление, оно общее для всех. И поэтому каббалист, который пишет нам книги, он делает нам большое одолжение, потому что благодаря этому мы хоть как-то распознаем, к чему стремиться, что нас ждет, и от этого у нас создается желание к окруженному свету. Продолжим.
1: Шестой пункт. Пространство. Для объяснения этого слова необходимо, чтобы ты прежде узнал, в чем сущность духовного кли. Она в том, что поскольку создание получает жизненное наполнение от Создателя, то обязано быть у него желание и стремление получить от наполнения от него. И зная, что мера этого желания и стремления — это совокупность всей материи в создании. Таким образом, что все имеющееся в создании, кроме этой материи, уже не относится к материи создания, а к тому наполнению, которое оно получает от Создателя. Мало того, материя эта является мерой величины и уровня каждого создания, каждого парцуфа, каждой сферы.
0: То есть мы не можем относиться к свету. Что такое свет, мы не знаем. Мы — материя, желание получать. И только из нее мы можем говорить о том, что желание получать чувствует, что проходит в нем, происходит в нем, что наполняет его. Мы никогда не знаем, что такое само наполнение. Я могу сказать, это наполнение мне кажется желтым. Почему мне представляется желтым? Потому что принимая те волны, которые я распознаю, эти волны в желтом цвете, так они пробуждают во мне такие чувства. И в общем соглашении мы называем это желтым. По отношению к моему телу называется теплым. По отношению к моему телу, моих ощущений, я различаю это как жидкость, это наполнение. Но если не я, который распознает, что это теплое, жидкое и желтое, это только по отношению к ним, ко мне. Другое распознает иначе. Поэтому мы никогда не знаем, что такое наполнение, но всегда как кли его раскрывает. Да? Поэтому свет, о котором мы говорим, это не свет, а как я его уже воспринимаю, как я его распознаю. То есть свет — это результат чего-то, явление, которое в кли, впечатление, которое в кли называется свет. Мы выходим, скажем, во Вселенную, поднимаемся из атмосферы земного шара над атмосферой все черное, там нет света, но там же солнце и все звезды. А что там на земном шаре? Есть только всего лишь немного света пространства. Но что, если поскольку этот свет не натыкается, если я поставлю лист бумаги, я увижу, сколько, как он наполнен светом. То есть кли должно быть против света, и тогда я раскрываю, что он существует. А если я его так не раскрываю, я не раскрываю, что существует, поскольку вокруг нас есть воздух, и есть там частички, поэтому я вижу свет. Приходит свет через окно, я вижу пыль в комнате. Почему? Потому что свет сталкивается с ними. Если бы не

0: столкнулся, я бы ничего не увидел. Тьма, то есть свет и тьма, это по отношению к творению. Может ли оно быть как своего рода перегородка свету или нет? Мы сегодня сейчас только перегородка тем волнам, которые мы распознаем. Волны слуха, зрения, вкуса, запаха и ощущения. Но если мы не распознаем волны, не может быть никакой перегородки. Мы должны внутри в себя выстроить сопротивление высшему свету, которое называется экран. И тогда в той мере, в какой у нас будет экран, мы почувствуем свет. Он объясняет нам в разных видах фитиль и огонь, и масло. То есть кли раскрывает особое явление, называемое свет. О свете мы только в таком виде говорим. То есть нет Творца без творения.
1: Да. Этот материал, из которого мы созданы, вот это кли, это желание и стремление. И в чем разница между ними? Есть желание, есть стремление.
0: Желание — это сила, которая находится во мне изначально, которая пробуждается во мне с помощью какого-то внешнего фактора или внутреннего, скажем, но не зависящего от меня, я хочу что-то. Стремлением называется, когда я развиваю дополнительное отношение, желание, стремление, кроме того, что я получил в желании.
2: Они...
0: Я почувствовал какой-то вкус в чем-то. Сейчас с помощью своей работы, своего усилия, я начинаю взращивать желание, лелеять его по отношению к этому наполнению все больше и больше. Так добавка, которая приходит ко мне вследствие моего усилия, вследствие моей работы к этому наполнению, называется устремлением. Желание исходит от Творца, устремление развивает творение.
1: Желание, приходящее к творению, это стремление, которое развивает творение. У нас есть возможность сейчас такая. Давайте выясним, что мы изучали. Мы изучали пятую и шестую сноску из текста, и Раф объяснял нам очень много о восприятии реальности, как мы должны воспринимать духовную реальность, согласно каким принципам, как он объяснил. Прежде чем мы начали читать, давайте приступим к вопросам. Давид.
0: Мы слышали, что свет облачен свет. Свет Хасадим облачает или облачен свет Хохма. Как можно чувственно объяснить, что значит один свет облачен в другой? Один свет облачен в другой. Прежде всего, вернемся к определению. Как сказал Рав, что такое свет? Свет — это впечатление внутри кли. И о самом свете мы ничего не можем сказать. По сути дела, мы говорим о разных видах света, мы говорим о состояниях, проходимых творением, и которые он чувствует. Тогда, согласно объяснению, которое мы получили, я думаю, что ты спрашиваешь об этом состоянии, когда мы начали говорить о пустом воздухе. Это свет Хасадим, в котором не облачен свет Хохма, и чувствует себя только светом Хасадим. Если ты спрашиваешь, свет облачен в другой свет, по всей видимости, облачен в желание творения наполниться, но с намерением его, с добавкой его, стремлением его раскрыть желание Создателя. Об этом состоянии мы говорим, что один свет облачен в другой. Свет хокма, желание Создателя наполнить творение, он облачает свое намерение, свет хасадим, свое желание, которое он развивает, чтобы доставить наслаждение Создателю.
1: Можно перейти к значениям слов, и всегда Баля Сулам там говорит, если мы перейдем к 31 странице на иврите и посмотрим, что такое свет хасадим. Шестой вопрос. Он пишет, что свет хасадим — это свет, который облачает свет хухма и притягивается к творению с первым преодолением. Еще раз, свет хасадим — свет, который облачает свет хухма и притягивается к творению с первым преодолением. То есть создано шорош. Через него пхина алиф, первая стадия. И то, что определяется там, что там есть свет хухма, но нет там пока что кли отделенного от света. И в первой стадии пхина алиф раскрывается присутствие дающего, свойство дающего. Это желание сейчас быть как дающий определяется в новом кли, который называется вторая стадия, и наслаждение, которое раскрывается. То есть свет, который раскрывается во второй стадии, это называется свет хасадим. Почему? Потому что свет, он тот же самый, он не изменился, но отношение к свету изменилось. Свет всегда определяется со стороны кли. Мы не говорим о самом свете. Поэтому кли первой стадии, оно преодолевает о своем естественном желании только получать. И сейчас хочет быть чем-то новым, хочет измениться, хочет стать как дающий. Это называется первое преодоление, и тогда наслаждение, которое раскрывается в нем, называется свет хасадим. Давайте посмотрим, что такое свет хохма. Это пятое определение. Свет хухма — это свет, притягивающийся к творению при первом распространении, которое является совокупностью жизненной силы и сути творения. Свет хухма — это свет, притягивающийся к творению при первом распространении, которое является совокупностью жизненной силы и сути творения. То есть цель творения — чтобы мы получили этот свет хухма, Творец хочет нас насладить, и мы хотим, должны получить вот этот свет хухма. А исправление творения — это через свет хасадим. Поэтому, чтобы облачился свет хухма, и тем более после сокращения, но здесь говорится о принципе, чтобы свет хухма облачился в творение, необходимо, чтобы у него сначала был свет хасадим, то есть желание быть подобным дающему, и только в это желание может зайти свет, облачиться свет хухма. Этот принцип, который уже есть в четырех стадиях прямого света, это действие, когда есть желание стать как Творец, и творение решает получать это свет хухма, это становится третьей стадией. И когда он говорит, что я хочу только получать этим, я даю наслаждение дающему, это называется уже четвертая стадия. Но причина этой четвертой стадии — это все-таки вторая стадия, которая хочет быть подобной Творцу. И поэтому потом в этих буквах «авая» есть буквы «Юд Гей Вав Гей», и две буквы «Гей» — это «Бина» и «Малхут», и связь этих букв — это реализации «Бины». Уподобиться кетеру, и это выражается в слове «эмет», «правда». Это «тав», это последняя буква, это «малхут». И всегда условие для получения света хухма — облачение в свет хасадим. Иначе свет хухма не может напрямую облачиться в кли.
2: Нир.
0: Относительно примера Рава, лист, который отражает свет в пространстве, физическое объяснение духовных законов, только для того, чтобы выстроить все в разуме. Здесь говорится о свете солнца, о духовном свете. Но это просто объяснение физическое. В примере, когда говорится о духовном свете.
1: Давай остановимся здесь и посмотрим, что такое свет, определение. Это первое определение, что такое свет. Итак, что он говорит нам здесь? Все получаемое в мирах в качестве еш-ми-еш, и это включает в себя все, кроме материи келим. Я не знаю насчет физики, но так он определяет. То есть все получаемое в мирах в качестве еш-ми-еш, и это включает в себя все, кроме материи келим. Что такое материя келим? Желание получать, верно? Что такое свет и кли? Это второе определение. Он говорит, желание получить имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. Еще раз, желание получать имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. А что ж такое кли? Это 25-е определение. Он говорит так, что желание получать имеющееся в создании — это его кли.
0: Я пытаюсь спросить, немного путает меня это уже долгое время. Иногда мы говорим о желании получать. Я творение в мире, я желание получать. Есть у меня какое-то кли, но это всего лишь частичка кли. С десяткой есть что-то более полное. Может быть, что-то более полное. А меня путает моя индивидуальная работа, как желание получать в отношении более полной работы в десятке. Есть какая-то частная работа человека? Мне кажется, что вопрос ясен. Ты спрашиваешь, в чем личная работа человека?
1: Я спрашиваю, ну, личная работа человека, мы слышим об этом, но почему это иногда так кажется, что нету личной работы человека? Вопрос понятен?
0: Я попытаюсь ответить, давай выясним это вместе. Мы слышали на уроке в записи, я скажу вкратце определение, что такое человек. Это своего рода дополнительное создание. Когда мы говорим о свете и кли, согласно тем определениям, которые Гелат прочитал раньше, это та основа, которую объяснил Рав, где был создан человек. Что произошло, по сути? Разбиение. Целью этого было отделить кли от света и сделать кли самостоятельным владением. То есть отделить, как Раф объяснил, стакан от наполнения, чтобы стакан чувствовал себя вне наполнения. И почему это так? Согласно этому, он начнет принимать самостоятельное решение. Если ты спрашиваешь, в чем наша цель и в чем работа, именно здесь начинается работа. Это тот фон, та почва, на которой мы начинаем работать. Мы должны развить себя как что-то самостоятельное, когда сами хотим получить высшее наполнение, выяснить, как это вообще можно сделать. Почему? Потому что есть уже различия, что если я получил наполнение, как оно есть, я не получил. Не пришел к совершенству, наполнил себя. Это состояние бесконечности. Но там творение не закончилось, а только начинается. Как называется первая часть? Сокращение делает с целью, чтобы там были созданы творения. Поэтому наша работа начинается только там. И Раф объясняет в клипе, что Адам — это личность, созданная после разбиения, и вообще, как оно может самостоятельно получить наполнение, в каком виде это можно получить, это наша работа в общем виде.
2: Рав дал нам определение.
1: Бесконечность плюс человек равняется Творец. То есть бесконечность, Малхут находилась в состоянии Он и имя Его едины. А почему именно сокращение? Для чего нужно что-то еще? Это же совершенство. Это то, что не хватает человеку. Не хватает того, кто уподобится Создателю. И тогда желание Создателя насладить, творение сможет реализоваться. Поэтому он дал нам формулу. Бесконечность плюс человек равняется Творец. Киев один.
3: Так, дякую, друзья. Вот Рав сказав, что...
0: Да, спасибо, друзья. Рав сказал, что внутри себя мы должны выстроить сопротивление высшему свету, которое называется экран. И тогда в этой мере, в той мере, в которой есть экран, мы почувствуем свет. Вопрос, как правильно выстроить это сопротивление?
1: Сопротивление чему? Это связано с тем, что Нир спрашивал, почему, для чего нам нужна десятка, если человек производит всю работу напрямую относительно Творца, если у него желание получать, это желание получать. Нам понятно, что он действует, чтобы все поглотить, все, что можно. Тогда зачем нужно это пробуждение? Каббалисты говорят очень просто. Если нам удастся изменить отношения между нами и между реальностью на то, что я не хочу это все поглотить для себя, а я хочу это отдавать наружу, ближнему, Творцу, неважно, чему-то, находящемуся вне меня, как мое отношение, чтобы было вместо получения, ради получения, стало бы ради отдачи, тогда это называется уже духовное, такое новое свойство, которого нет в природе. Поэтому надо сначала захотеть, чтобы у нас было такое свойство, а затем, чтобы было у кого попросить и как получить, чтобы было кли для его получения. Кли получить его — это наше желание, сопротивление нашей природе. Наша природа, она ради получения. Неважно что, все, что хочешь. Ради получения. И, конечно же, это тем более отношение к Творцу у нас ради получения. И нужно выяснить постепенно, что это является злом. Этому мы хотим сопротивляться. И мы хотим что-то противоположное этому. Если уже есть определенное требование такое, то это все, что нужно с нашей стороны. И это мы хотим развить и в десятке, и сейчас с помощью учебы мы изучаем учение десяти сферот, слушаем нашего Рава. Все, что каббалисты хотят, это чтобы мы развили такое отношение, что мы хотим быть вне себя. И если ты разовьешь такую возможность почувствовать товарищей, быть в них, и вообще не думать о себе, а только о них, то ты — это уже входной билет в тот мир, о котором он говорит здесь. Нужно сопротивление. И это Рав привел пример, что там в космосе есть бесконечный свет, но почему ты его не видишь? У тебя нету преграды ему, нет сопротивления ему.
0: Женщина Испании 5.
4: Gracias, amigos. El deseo viene del Creador, pero ¿cómo podemos incrementar el anhelo por el Creador?
0: Желание происходит со стороны Творца, но как мы можем определить стремление с нашей стороны? Да, в этом вся наша работа. Как мы можем усилить, развить стремление с нашей стороны? Потому что это цель, чтобы мы совершали действия, которые рекомендуют нам каббалисты. Свет подействует на нас и выстроится стремление, и покажет нам, где мы находимся. Как мы говорили раньше, что мы против света, буквально противоположны ему. С одной стороны. С другой стороны, мы хотим прийти к совершенству, хотим прийти к подобию по свойствам. Человек подобный выше. Есть желание, которое подобно этому желанию наполнить кли, которое он создал. И это мы развиваем, это новое отношение, это новое стремление, новое наполнение, все новое. Все это создание является нашей работой развития его, уподобить его по форме высшему и так прийти к совершенству.
1: Можно добавить, что здесь Рав тоже сказал на уроке, что разбитое кли, это не просто так разбитое кли, но определяет это желание, противоположное наполнению, становится сейчас определяющим наполнение. И в определении наполнения он может выразить себя и сформировать свое отношение, сформировать человека в себе. Это свободное состояние. Это значит, что хисарон должен быть прежде света. Как, так мы используем это понятие, так говорит нам Рав. То есть мы должны сформировать хисарон к духовному, которого нет в природе. И то, что кажется нам, что мы хотим духовного, мы хотим это для того, чтобы заглотить его, чтобы наслаждаться им. Нет. Нам нужно развить желание к духовному, желание к отдаче, наружу, другое отношение, другая природа. И если у нас есть это желание, то уже есть чем работать. А если его нет, то нужно сделать все, чтобы оно было. И это и есть наша работа.
2: Woman Carmiel.
0: Приветствую всех. У меня вопрос в связи с тем, что есть свет. Хорошо, свет бесконечный. И это наслаждение бесконечное. То есть автоматически должно быть и бесконечное кли. Как бы не может быть свет без кли. Это то, что мы изучаем. Так если создан свет, то и кли должно быть для этого. То есть в чем эта сложность? То есть правильно, что мы изучаем, что мы должны быть подобны Творцу. И как ты сказал, Гилад, как Рав сказал, свет плюс человек — это Творец. Но если есть свет бесконечности, если есть наслаждение бесконечное, это значит, что должно быть кли, должен быть человек такой, должно быть это, а иначе для чего свет?
1: Кто может сказать, что есть свет бесконечности? На каком основании человек может такое сказать? Мы говорим, что всегда все постигается в кли. Ты права. Если у нас нет кли, который называется кли бесконечности, как можем сказать свет бесконечности? Что такое бесконечность? И когда после того, как есть работа с линией, работа Гальгальта, Абсаг, работа в мирах, тогда можно сказать, что в каждом парцуфе есть Рош, Тох и Сов. Сов — это ограничение. Что называется, когда нет ограничения? Эн-Сов. Как мы можем вообще воспринять такое понятие Эн-Сов? Поэтому каббалисты объясняют нам нисхождение сверху вниз. Есть бесконечность, потом есть сокращение. И тогда нужно работать в режиме линии. Потом есть снова сокращение, второе сокращение. Можно работать только с частью килим, там уже сложнее. Так они объясняют нам, что после того, как весь процесс происходит, возникает Адам, который совершенно противоположен духовному, у него нет никакой связи с духовным, но в нем есть некий такой момент, когда он хочет этого, и тогда самостоятельным образом он может каждый раз выбирать, что он хочет духовное на основании всего остального. Ты после урока сможешь параллельно делать тысячи разных вещей и параллельно слушать духовное. Ты можешь открыть тысячу книг или открыть книгу Рава или Рабаша. Да? Этим ты уже и формируешь бесконечность заново. И когда все творения вместе, и вообще это творение, та душа, когда все они будут производить то действие, чтобы вернуться обратно. И вот это желание, Рав объяснял разницу между желанием и и стремлением, потому что желание приходит свыше, а стремление сниже, снизу. И каждый дает такую свою часть, и все мы строим вот эту бесконечность, Малхут мира бесконечности. Только вместо этого мы будем наполнены не светом Нефиш, как это было при снисхождении сверху вниз, мы будем наполнены светом Наранхай, и это уже есть Адам. Адам в общем и каждый в отдельности. И так все вместе мы выстраиваем обратно вот эту бесконечность, Эйнсоф. А до этого это просто название Эйнсоф, ну, бесконечность. Какой пример у нас есть в жизни вот, этой, вот этому состоянию бесконечности? Нет такого?
0: В определении света он пишет, что свет включает в себя все, кроме материи килим. Так мы всегда говорим, что свет — это впечатление кли от того, что оно чувствует, от того, что переживает в себе. Верно. Свет — это то, что кли постигает, и только. И если каббалист это так постиг, пишет нам из состояния конца исправления, то это определение. Мы должны на самом деле держаться этих определений, что все, что мы говорим, слово «свет» в тесте, что написано в этой книге, это то определение, которое ты прочитал, что это включает все, кроме материи килим. Вообще, чтобы каждый раз мы видели, когда написано «свет» в этой книге вместе с этим, да, объяснение Рава, который сказал верно, мы вообще не можем говорить о наполнении ничего, кроме того, что кли, это желание получать, может впечатлиться от этого.
5: Там всех так тишальки,
0: что я продолжаю, спроси.
1: То есть ты хочешь сказать, что тут есть с нашей стороны определение света и определение дающего? Это ты говоришь?
0: Есть здесь наставление, как изучать учение десяти сферот. Мы читали уже определение света кли. Это правильно, потому что человек, если начинает давать свои определения, он теряется. Это мы учили в начале изучение ТАСС. С другой стороны, Раф объясняет в этом уроке в записи, чтобы ты понял, что мы не можем говорить о наполнении, а только то, как желание получать наше впечатляется от этого. Мы не знаем, что такое это наполнение, все эти понятия, свет бесконечности и так далее. Только то, что мы развиваем внутри себя, и так сможем впечатлиться от этого. Но надеюсь, что мы выяснили. Хочешь добавить?
1: Я надеюсь, что я правильно понимаю твой вопрос. И определение света, и определение кли — это определение дает каббалист. Каббалист может взять свое желание получать, работать с ним, с экраном, с отраженным светом, постичь то, что он постигает, исходя из этого он дает определение. Поэтому он говорит, что когда мы говорим о кли, это желание получать в творении, это и есть его кли. У нас нет другого материала для работы. Это материал творения. Более того, сегодня на первой части урока Раф объяснял, что все, что мы проходим в этом мире еще до духовного постижения, он сказал одному из учеников, он ему сказал, что думаешь, это случайно, это потом ты будешь работать со всем этим материалом. Мы не можем пренебрегать нашим желанием получать. Это кли, это истина, с этим мы работаем. Над ним нужно приобрести эту возможность сокращения и изменить направление работы с ним вместо ради получения на ради отдачи. И тогда у нас будет духовное кли. Но желание получать — это материал. Что у нас еще есть? Есть материал другой в творении? Нет.
0: Может быть, что он имеет здесь, что это конец исправления, когда он прошел весь путь из сущего из ничего до сущего, тогда материал Келим исчезает.
1: Нет, материал Келим никогда не исчезает, я для этого не слышал.
0: Но он же пишет здесь, кроме материи Келим, который включает все, кроме материи Келим.
1: Это определение света.
0: Определение света.
1: Он говорит, свет, все, что принимается в мирах из Ешмиеш, и он включает в себя все, кроме материи Келим. Что такое материя Келим? Это именно то, что создано. Именно введение в науку Каббала в первом и втором пункте он подробно объясняет это. Вот это разделение, о котором ты спрашиваешь. В творении есть только одно. Есть желание получать, которое создано. Это называется творение, что находится вне Творца. В Творце есть все, но нет в нем желания получать. Это стадия Шорош. Он создал желание получать, как сущее из ничего. Ешми Айн. Оно создано это желание получать. И все, что принимается в этом желании, это называется «Ешь-не-еш». И там он подробно описывает, что все, что мы видим в мире, там нет ничего нового, только в желании получать. Это единственное творение, которое создано. Творение это называется «Вне Творца». Поэтому отношение с нашей стороны, со стороны желания получать, должно быть таким, что нет изменений снаружи, а только к в нашем отношении к реальности.
0: Давайте дадим возможность спросить Латин один, пожалуйста.
6: En el penúltimo párrafo de la luz interna menciona: luego espera a que la luz de Jokmá se propague dentro de él y lo llene. ¿Qué significa que este parsuf pequeño espera la luz de Jokmá? En sí, ¿qué es esperar?
1: Написано, что свет Хохма распространится и наполнится. Что значит, что он ожидает от парцов света Хохма?
2: Вот по-моему, батаргум, эфа беота иктана?
0: Еще раз в пятой сноске.
1: Да, тут написано, что имеются две категории, и этот парцуф ожидает, что свет Хохма облачится в него.
0: Ты видишь, Арон? Да, да, может, прочитаю, что здесь написано. Нужно прочитать, что и до этого, но он пишет здесь так. Свет Хасадим — это то, что называется Авир Руах, и поскольку он сам без света Хохма называется пустым воздухом в Авир Экани. То есть он опустошен от света Хохма и ожидает поэтому, что свет Хохма распространится в нем и заполнит его. К этому определению отсылает товарищ. Что значит, что он ждет, что свет Хохма распространится в нем и наполнит его? Если я правильно понял вопрос.
1: Да, понятно, свет Хохма — это цель творения, а свет Хасадим — это свет исправления. Поэтому свет Хасадим не может наполнить кли, он может быть в состоянии катнут кли или преодоления, но цель творения, чтобы она реализовалась, надо получить свет Хохма. Мы подошли к окончанию урока. Спасибо всем задающим вопрос, всем участвующим в уроке и сообщение. Сегодня вторник, в 19:30 до 9 вечера будет урок «Углубленное изучение статьи Рабаша». Вечерний урок будет на тему статьи «Сделай себе рава и купи себе друга». Это будет транслироваться и переводиться на все языки. Приглашаем с радостью. Второе сообщение, дорогие друзья. Ближайшая среда, завтра, то есть 29 июля, 18:30 в Бет Каббала Лиам в Петахтикве состоится мероприятие в честь Ту Биав, 15 ава, которая называется «Учимся по-настоящему любить». Мы всех приглашаем в наше здание, приводите родственников, друзей, знакомых, поговорим по настоящему значению любви согласно науке Каббала, от ближнего к Творцу, через учебу, совместную деятельность, пение. Линк разослан, пошлем еще. Места ограничены, вход с 18 лет. Транслироваться будет это мероприятие только на иврите. А закончим песней.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור
1: של... Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 25 июля 2002 года, который основан на статье, что означает, что нельзя обучать Торе до поклонников в духовной работе, находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 923. Прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 26 минут, пожалуйста.
2: Что значит, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в духовной работе? В книге Зоар сказано, но если слово «это» написано без добавления буквы «вав», это закон Торы, то есть «малхут», называемая «закон», «хука» на иврите, и исходящий из Иранпина, который называется Тора, но не сама Тора, то есть Зайранпин, а лишь суд или дин на иврите Торы, постановление Торы, то есть Малхут. Тогда как слова «и это Тора» указывают на то, что все находится в одном единстве, и включают собрание Исраэля, то есть Малхут, в Творца, чтобы все стало единым. И следует понять, почему книга Зоар называет Малхут именем закон. То есть почему Малхут должна быть только законом, без разума. Как объяснил Раши, это закон Торы, поскольку Сатан и народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл. Поэтому написано о ней: «Это закон, установленный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем». Откуда следует, почему, отсюда следует, когда это считается законом? Только тогда, когда народы мира спрашивают, что это за заповедь. И нужно ответить на это. И ответ должен быть таков. Таков установленный закон. Другими словами, получается, что человек выполняет установленный закон именно тогда, когда они спрашивают «почему?». Тогда следует сказать, что он исполняет заповедь, потому что таков закон. А иначе здесь отсутствует смысл, указывающий на то, что он исполняет заповедь, потому что таков закон.
1: Также это следует понять. Разве не лучше было бы, если бы эта заповедь воспринималась разумом? То есть тогда было бы легче исполнить заповедь. Почему Творец хочет, чтобы это было в качестве закона? И тогда труднее исполнить заповедь. Ведь есть правило, Творец не предъявляет претензий к своим творениям. В таком случае следует понять, почему он хочет, чтобы эта заповедь была законом. И когда говорится о духовной работе, мы должны различать две части в ней. Первая — часть, относящаяся к действию, вторая — часть, относящаяся к намерению. В материальном мире мы видим, что человек смотрит главным образом на вознаграждение. То есть если человек работает у работодателя, который дает ему работу и говорит ему: «Я хочу, чтобы ты работал у меня, а то, что ты делаешь, тебе не нужно понимать, для чего мне требуется эта работа. А ты можешь подумать, что для меня было бы лучше, если бы я не приказывал тебе делать то, что я приказываю. Я не могу

0: объяснить тебе, для чего мне нужно, чтобы ты делал это для меня. А взамен скажи мне, сколько ты зарабатываешь, работая на других людей, у которых ты понимаешь, для чего ты работаешь. И поскольку я хочу, чтобы эта работа была сделана, я заплачу тебе в 10 раз больше, чем ты заработал бы у других. И, конечно же, было бы много желающих делать эту работу, поскольку все смотрят на вознаграждение и оплату, ведь он платит в 10 раз больше. Например, на рынке платят $1000 в месяц, а он будет платить $10,000. Разумеется, о такой работе не скажешь, что они работают выше знания, что их работа называется законом, так как эта работа принимается разумом, что стоит выполнять эту работу, ведь разум обязывает, что главное, для чего человек работает, это зарплата. Значит, тот, кто больше платит, у того и надо работать. Это называется внутри знания.
1: А что же у творения называется выше знания? Это когда приходится работать без какой-либо оплаты и вознаграждения. Это называется выше знания. И это так из-за цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение, что называется желанием получать для себя. То есть все, что он сделает, будет для блага творения, ибо таково было его желание. По этой причине, когда человеку говорят, что он должен работать без вознаграждения, это называется выше знание, так как это противоречит знанию, то есть противоречит цели творения. В таком случае, когда человеку говорят, что он должен работать, чтобы отдавать, тут же возникает вопрос грешника, спрашивающего, что это за работа у вас? Ведь вы не заботитесь о собственной выгоде, а только о благе Творца. И, наверное, нужно дать ответ, принимаемый разумом. Ведь он утверждает прямо по делу, говоря, «Вы хотите идти против природы». А что сказали наши мудрецы о том, что нужно ответить? «Притупи зубы». То есть на это нет никакого ответа, кроме того, что таков закон. А когда мы хотим преодолеть его и сказать, что стоит работать ради славы царя, он становится умнее и начинает задавать вопрос злодея фараона, который говорит, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» Получается, что здесь есть два справедливых аргумента. И согласно тому, что сказал Бааль Сулам, это только один аргумент. Однако поскольку он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он рассуждает как умный человек, говоря, «По правде говоря, я мужественный человек, а не такой, как простые люди, не способные на преодоление. Однако я не знаю Творца». То есть, если бы мне открылся Творец, и мне не нужно было бы верить в Творца, я бы сразу работал для Творца.
0: Получается, что он пребывает в гордыне. Это значит, что так как он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он приводит разумный довод, что он не похож на остальных людей, не обладающих силой преодоления, которые подобны маленьким детям, которые хотят то, что видят, и у них нет силы преодоления, чтобы видеть, что ж хорошо это для них или нет. Тогда как я называюсь мужчиной, и я могу владеть собой. Но если Творец хочет, чтобы я работал на Него, пусть не скрывает себя, ведь так как не можем постичь Его, так как мы не можем постичь его, а должны лишь верить его управление. Ведь это противоречит здравому смыслу. Получается, что он облачает любовь к себе в облачение гордыни, то есть его желание получать для себя приводит его к тому, что он становится также гордецом. Другими словами, все, что человек говорит, он не хочет верить. В основном это вызвано тем, что он не хочет отменить желание получать для себя. Об этом сказал Бааля Сулам, что мы должны верить, что этот путь веры выше знания, и также то, что мы должны работать ради него. Это не потому, что Творец хочет все эти вещи ради себя, а все это для блага человека. Другими словами, то, что Творец желает дать своим созданиям благо и наслаждение, чтобы при этом наслаждение было совершенным, то есть чтобы они не чувствовали при получении наслаждения никакого стыда, поэтому он дал нам совет, чтобы мы работали ради него. Благодаря этому мы сможем получать благое наслаждение и не будем чувствовать никакого дискомфорта, получая наслаждение, как сказано выше.
1: По этой причине, чтобы мы не испытывали стыда, нам дана еще одна вещь, называемая свойством веры выше знания. Поскольку если бы его управление было открытым, как он говорит в предисловии, тогда не было бы никакой возможности сделать что-либо ради Творца, а все должно было быть для собственной выгоды, если бы явно ощущался вкус наслаждения от исполнения заповедей больше, чем от материальных удовольствий. Мы видим, как в том, что касается материальных удовольствий, как это трудно, когда человек хочет отказаться от материального наслаждения, и сказать: «Я получу наслаждение только тогда, когда смогу построить намерение ради небес. А в противном случае я не хочу получать удовольствие». Насколько это трудно. А в том, что касается вкусов Торы и заповедей, мы должны верить тому, что говорит Великий Ари, что из-за разбиения упали искры святости в клипот, и они называются в книге Зоар тончайшим свечением, то есть маленьким свечением, исходящим от святости. И от него проистекают все удовольствия, имеющиеся в материальном мире. На основании этого человек может сделать расчет. Если ему на маленькие наслаждения так трудно сделать выбор и сказать, что он остерегается получать материальные наслаждения, а только ради небес, то есть он готов отказаться от каждого отдельного удовольствия, которое он получает, если он не может направить его ради Творца, то насколько это было бы труднее сделать, если бы раскрылось благо и наслаждение, облаченное в Тору и заповеди. Ведь тогда бы творения не были бы способны сделать выбор и делать все ради небес, а получали бы благо и наслаждение ради собственной выгоды. Поэтому для того, чтобы творения могли исправить себя, чтобы они обладали свойством слияния и подобием по форме во время получения блага и наслаждения, поэтому было сделано сокращение и скрытие. И тогда, если наслаждение от Торы и заповеди не проявлено, и человек исполняет Тору и заповеди из-за веры, то есть он выбирает Тору и заповеди не потому, что получает наслаждение от Торы и заповеди, ведь пока еще благо и наслаждение не раскрылось, как сказано выше, ведь прежде чем человек исправит свои получающие килим так, чтобы все, что он делает, было бы ради Творца, а не ради себя. Пока еще над таким человеком властвует свойство утаивания и скрытия. И тогда есть место для выбора. То есть выбрать и посмотреть, работает ли он ради себя или ради Творца.
0: Тогда как если бы благо и наслаждение были раскрыты, творения были бы вынуждены оставаться в состоянии получения для себя, поскольку они не смогли бы отказаться от Торы и заповедей из-за открытого управления. Как сказано, предположим, Творец управлял бы своими творениями в явной форме. Так, чтобы, например, всякий съевший что-либо запрещенное тотчас задохнулся бы на месте, а всякий выполняющий заповедь нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из этого свою жизнь, точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Получается, что и вера, и работа ради отдачи, а не ради собственной выгоды, все это на благо человека. Согласно вышесказанному, поймем вопрос, который мы задали. Для чего нам дан порядок работы путем веры высшего знания? И здравый смысл обязывает, что если бы Творец дал нам работу в Торе и заповедях, знании и разуме, было бы легче выполнять духовную работу. А Творец не предъявляет претензий своим творением, как сказано. Если так, то почему он так сделал?
1: Ответ в том, что только путем утаивания и скрытия существует возможность, чтобы творения смогли прийти к совершенству, то есть чтобы они получили благо и наслаждение в совершенном виде, чтобы у них не было неприятного чувства во время получения наслаждений. Поэтому получается, что именно в то время, когда мы можем идти путем разум и сердце Творцу, именно такой путь является самым успешным путем. А не так, как каждый думает, что если Творец даст нам путь работы в разуме, то есть чтобы высшее управление было явным, эти творения придут к совершенству. Об этом мы можем сказать, как написано, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Согласно сказанному, мы можем объяснить то, что спросили. Почему Малхут называется законом? Ведь она называется законом Торы. И в книге Зоар сказано, что Малхут называется закон Торы, а не сама Тора, то есть постановление Торы, то есть Малхут. И нужно включить Малхут в Тору в одном единстве. И мы спросили, почему Малхут называется законом? А ответ в том, что Малхут называется высший Малхут, то есть свойством веры в Творца, что Он управляет миром, управлением добрым и творящим добро.
2: И хотя, когда человек проверяет себя, он видит, что полон недостатков. В таком случае, как же тело может понять, что все это на благо? И хотя нам дано молиться в плохих состояниях, которые мы чувствуем, будь то в материальном или в духовном, но потом, то есть после молитвы, когда человек молится, но его молитва не получила ответа, если он видит, что находится на самом дне, будь то в материальном или в духовном, тогда он должен преодолеть это и сказать, что имя Творца — добрый и творящий добро. Это большая работа, поскольку у него нет рациональных ответов на вопросы, которые задает тело. Вместо этого он должен сказать: «Я принимаю на себя ярмо высшее Малхут, высшее знание». И он говорит, что так установил Творец.

0: В противном случае невозможно получить Тору. И когда человек принимает на себя высшую Малхут, он называется Исраэль. Так как благодаря высшей Малхут, которую человек принимает на себя высшее знание, он выходит из эгоистической любви к себе, и тогда он способен получить саму Тору.
1: В противном случае, то есть если он пока еще не удостоился отдающей килим, вся Тора, которую он возьмет, все уйдет в ситра ахра, а не в святость. То есть свет Торы, который является благом и наслаждением, которое должны получить творения, уйдет в клипот. Ведь из-за этого было сделано сокращение и скрытие, чтобы все вошло в святость. Поэтому именно тогда, когда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда уже удостаивается высший Малхут, то есть во всем, что он делает, у него нет другой мысли, кроме как доставить наслаждение своему Создателю. И тогда ему можно дать свойства Торы. Из сказанного получается, что то, что запрещено учить Тору идолопоклонникам в духовной работе, означает, что невозможно изучать Тору, пока человек находится в состоянии идолопоклонства, то есть пока еще он погружен в эгоистическую любовь к себе, как сказано выше, что вера выше знания, называемая высшей Малхут, которая является законом, это совет, как выйти из любви к себе и благодаря этому удостоиться, согласно порядку работы, который дан, когда человек хочет принять на себя высшую Малхут, как в разуме, так и в сердце. Тогда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда все его действия совершаются только ради небес. И тогда наступает время, когда он сможет получить Тору, и клипот не смогут присосаться к святости. Этим следует объяснить сказанное нашими мудрецами. Мир существует только для того, кто сдерживает себя в час ссоры. Мы должны понять, почему, если человек не сдерживает себя, а отвечает другому во время ссоры, из-за этого мир не может существовать. Исходя из сказанного, это означает, что мир — это сам человек, как написано в книге Зоар. Каждый человек — это самостоятельный маленький мир. В таком случае это значит, что когда человек начинает ссориться с телом и хочет исполнить то, что сказали наши мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И объяснил Раши, оно должно вести с ним войну. И это называется войной со злым началом. То есть, когда человек требует от тела делать все ради Творца. И это гневит злое начало, так как он хочет отменить его власть полностью. И все, что делает человек, он хочет, чтобы все это было ради небес. В это время тело приходит к нему со справедливыми доводами. И тело приводит рациональные аргументы.
0: Но если человек хочет существовать, то есть хочет достичь конечного совершенства и исполнить желание Творца, желание которого насладить свое создание, то есть удостоиться света Торы, являющегося благом и наслаждением, заложенным в замысле творения. Тогда запрещено человеку отвечать телу рациональными доводами и говорить, что он идет внутри знания, так как внутри

0: три знания. Вынужден был в намерении ради получения, как сказано выше. Но он сдерживает себя во время ссоры и говорит ему: «Ты права с точки зрения разума, но я иду выше разума». Перейдем к уроку от 25 июля 2002 года.
1: Что означает, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в духовной работе? О запрете у нас всегда принято говорить. Наш закон, что нет запрета. Нет запрета. А просто мы находимся ниже всей лестницы ступеней, где каждая ступень — это духовные законы, которые вышли как результат первого сокращения по причинно-следственной связи сверху вниз. Все эти законы, по сути, вытекают только из одного — желание получать, которое есть в Малхут мира бесконечности, и ее решение прийти к желанию отдавать, как у создавшего ее. Вот и все. Есть закон желания получать, которое создал Творец, и есть закон подобия по форме, которое приняло на себя творение, желающее этого. Эти два закона — законы противоположные. Закон желания получать, что желание получать действует только ради собственной пользы, как наполнить самого себя. А закон подобия по форме — это что желание получать должно действовать, чтобы наполнить Творца. Это называется отдавать. Так из столкновения этих двух законов приходит к нам все остальные условия, которые, по сути, являются духовными ступенями. Получилась у нас лестница ступеней сверху вниз до самой, сверху до самой низкой ступени. На самой высокой ступени выполняется закон подобия по форме. На самой низкой ступени выполняется только закон желания получать. А посередине, как эти два закона могут разделять творение, как творение разделяется? И понятие «запрещено» — это невозможно. Что означает, что запрещено обучать Торе идолопоклонника? Торы называются света, наполняющие келим отдачи. Торы называются действия отдачи. Как может быть, если желание получать называется идолопоклонник? То есть служитель звезд и созвездий называется идолопоклонником, что его намерение не к Творцу, а ко всевозможным другим силам. А все прочие силы — это силы, находящиеся внутри желания получать. Нет ничего, кроме Творца и желания получать. Идолопоклонником называется тот, кто поклоняется желанию получать. Тогда невозможно обучать его Торе, потому что его намерение просто другое. Он не воспримет, что такое ради отдачи, и также высший свет не может пребывать в нем. Поэтому невозможно, а на нашем языке мы говорим «запрещено». «Запрещено» означает «почему запрещено?». Если это невозможно, так скажи «невозможно». Поскольку мудрецы говорят путем исправления, они просто говорят «не делай», потому что у тебя не получится, невозможно, чтобы получилось. Короткими словами, так, вкратце говорят, запрещено. Запрет — это совет, не делай. потому что это не может осуществиться. Но как бы то ни было, мы видим, что у нас все время есть склонность пытаться внести Тору в желание получать. Мы хотим постичь что-то, чтобы было у нас что-то от духовного, как будто от духовного, неважно. Но мы как-то пытаемся сделать это нашим желанием получать. Мы не понимаем, что духовное и желание получать — это вещи противоположные. Поскольку есть в нас точка в сердце, эта точка пока находится под властью эгоистического сердца, левая эвен, каменного сердца, и хотя точка в сердце светит нам, что есть что-то хорошее в духовном, за пределами сердца. Но мы не чувствуем, что это что-то хорошее, а противоположное сердцу. Мы хотим получить это так, как хочет само сердце. То есть не знаем о сокращении, не чувствуем закон подобия по форме, и поэтому есть у нас тяжесть в этой работе постичь то, чего мы хотим. Мы хотим постичь духовное внутри желания получать. И от этого есть у нас тяжесть. Если бы мы понимали, что это должно быть желание отдавать, нам было бы гораздо легче. Откуда приходит эта тяжесть в работе? Человек буквально чувствует, что он все время устал и запутан, и не способен, и просто... Почему это должно приходить таким трудным и неподходящим человеку путем? Дело в том, что он говорит там, в статье Шамати, что причина тяжести, которую человек чувствует в работе, даже если он уже хочет отмениться перед Творцом, то есть говорят уже о таких, которые понимают, что нужно отмениться, вот и все. Нет выбора. Так даже после того, как чувствуют, что нужно отмениться, то есть точка в сердце, которая уже противоположна, чувствуют, что она противоположна всему сердцу, тогда начинают чувствовать, что невозможно, чтобы точка в сердце властвовала над человеком, чтобы желание отдавать властвовало. Если это не будет в вере, то есть в ощущении Творца. И это вытекает из простого закона, простого состояния, что духовным называется, когда Израиль и состояние, в котором он находится, и Творец находятся в одной точке связи, слияния, соединения. И поэтому, если человек хочет духовного, то есть даже какого-то желания отдавать, а в нем нет того, кому он хочет отдавать, тогда эта вещь несовершенная, это пока не духовная. Духовное — это соединение между этими тремя вещами. И поэтому, даже когда приходят к состоянию, что обязаны отмениться самих себя, тогда чувствуют тяжесть от того, что в картине недостает Творца. Этот недостаток, эта тяжесть приходит посредством окружающего света. Потому что окружающий свет тогда как призыв говорит нам, что у нас нет выбора, мы обязаны постичь ощущение Творца. Мы обязаны, чтобы Он раскрылся нам. Только таким образом мы способны как-то изменить состояние и выйти из него. И тогда, если в молитве снова есть три точки вместе, я прошу Творца, я, который как будто хочет прийти к Нему и просит у Него силу для этого. Это называется силой для выхода из Египта. Тогда раскрывается.

0: Кен.
1: Да.
2: Есть состояние, когда люди входят в тяжесть и находятся там.
1: Во что?
2: То есть переживают тяжесть. И поскольку в статьях все время говорится, что такое бывает, тогда начинают оправдывать страдания. Ну, то, да, но это нормально, что я страдаю, все потому что окружающий свет мне светит. Поэтому я страдаю, и поэтому отягощение. Как отличить? Когда это оправдание, которое может случиться, и то, что человек его страдание, чтобы не стало ему бегством.
1: Человек входит в страдание, в ощущение тяжести, и это становится как будто его богом. Он начинает поклоняться этому состоянию, он начинает думать, что если он страдает, тогда он выше, больше всего человечества. Человечество страдает от того, что ему не достает денег, почета, а он страдает от того, что у него нет духовного. Если он хочет оставаться в этом страдании хотя бы на мгновение, это называется, что он уже не страдает, он наслаждается этим страданием. Есть такие мазохисты, да? У нас они все такие. И это клипа. Это клипа, которая буквально оседлала человека и говорит ему: ты сейчас настоящий работник, смотри, смотри, ради чего ты страдаешь, для чего ты страдаешь. Одно мгновение, когда человек страдает, это против Творца, это против цели насладить свои создания. Я это знаю по себе. Это вещь, от которой очень трудно избавиться. Очень трудно. И в одиночку это невозможно. Это только если ты получаешь промывание мозгов от группы. Чтобы они пришли и путали тебя, и говорили тебе, что это неправильно. Нам очень легко читать мораль друг другу. Из того же желания получать. Что я скажу тебе? Нет, ты должен, посмотри, посмотри, играть. Один относительно другого — это легко. Это легко, это возможно по всевозможным причинам, которые поддерживают желание получать, чтобы я показал тебе себя более сильным. Но ты действительно впечатляешься этим. Так почему не воспользоваться этим? Нам дали такую глупую природу, что мы впечатляемся внешностью другого, а внешность другого мой товарищ сделать такой, какой хочет. Так он своей ложной внешностью определяет мою настоящую внутреннюю часть, как будто то, что есть у меня. Понимаешь? И мне нечего делать, так я устроен, что я впечатляюсь тем, что сделает каждый в моем окружении. Буквально как младенец. Ему делают «у», он пугается, смеются, он смеется. Мы именно такие. В этом мы не отличаемся от младенца. Ну хорошо, не в таких заметных формах, но и мы такие. И одному невозможно выйти из этого, невозможно. Человек может годами находиться в страдании и оправдывать это страдание тем, что он герой. В чем он герой? Он страдает. Есть такие люди, которые также садятся в тюрьму и страдают ради человечества, ты знаешь, ты якобы как будто он особенный тем, что он страдает. Это клипа. На всевозможных уровнях, без связи с духовным, со связью с духовным. Есть такая вещь. И это вопрос клипы. Потому что цель творения — добрый, творящий добро, насладить свои создания, находиться в добре. Что-то противоположное этому ты можешь оправдывать каким угодно образом. Это неправильно. Даже если ты видишь самые плохие вещи в мире, если ты начинаешь страдать, это называется, что ты напрямую оправдываешь то, что сделано с ними. Не то, что Творец делает им эти вещи, конечно. Да, но ты оправдываешь, что они находятся в этом. Тогда ты уже не страдаешь ради их состояний. Теперь ты можешь спросить. Но написано, страдает вместе с обществом и так далее. Да? Так что значит страдать вместе с обществом? Страдать вместе с обществом — это когда страдание исходит со стороны Творца, и он страдает из-за изгнания шхины из общества. Понимаешь? Об изгнании шхины, что это уже целенаправленно, что это толкает его помочь обществу прийти к раскрытию. А не то, что он входит в общество и начинает плакать вместе с ними. Понимаешь? Это совершенно, совершенно не так, как то, к чему тащит нас наше тело.
2: Да. Так кажется, в нашей группе, ну, может быть, в наших стоях недостаточно подчеркивается, что страдание — это клипа. И есть, ну, может быть, такая атмосфера всего этого, и, может, это недостаточно ясно сказано в статьях. Может быть, есть статьи, где...
1: Нужно бороться с этим страданием. Нужно подчеркивать, что оно противоположно свету, что оно приходит в результате того, что мы видим Ахураим. Что такое Ахураим? Что мы неисправлены, чтобы видеть света, и чувствуем, что на нас светит немножко больше света, чувствуем его в Ахураим, потому что клип противоположен свету, чувствует противоположное свету. Если сейчас действительно будет светить мне свет, я почувствую такую тьму, что не смогу выйти из нее.
0: Так
1: что делать? Это как человек, которому не достает хлеба. Вдруг он приходит на какой-то бал богачей, где видит, как все выбрасывают и как все, все так действуют, а он уже неделю не видел куска хлеба и входит в место изобилия и все такое.
0: Ну,
1: он почувствует от этого наслаждение, он почувствует еще большие страдания. Так он думает, что весь мир такой, и не страшно, можно как-то терпеть. А если он видит все эти вещи, это ужасно и страшно. Поэтому мы должны понять, что все противоположные вещи приходят к нам со стороны неисправности кели. Но как бы то ни было, я не думаю, что в статьях не объясняется, что запрещено находиться в печали, что запрещено подчиняться таким состояниям, как отчаяние, тяжесть, опускание рук. Это написано во всех статьях, я думаю. Недостаточно, потому что ты хочешь, чтобы это каждый раз было перед твоими глазами, потому что это состояние, которое, в которое тебя все время затягивает, да? Ну, что делать? Да.
2: Причина тяжести в работе — это когда человек раскрывает с помощью окружающего света, насколько все больше и больше Творец является главным действующим игроком, и человек отказывается принять это.
1: Конечно. Причина тяжести
0: —
1: это каждое состояние от начального состояния, и пока человек не приходит к состоянию, когда Творец раскрывается. Пока Творец не раскроется, все эти состояния — тяжелые состояния. Легкость, подъем, ощущение силы, уверенность, возможность исполнения можно чувствовать только от присутствия Творца. Только когда Он так перед тобой, тогда в Нем возрадуется наше сердце. До этого, неважно в каких формах, всегда будет трудно, всегда будет тяжело, всегда будет грустно, и это намеренно. Но если человек согласен с этими неисправленными состояниями, ну, тогда...
2: Почему не соглашаться? Если тяжесть приходит от неспособности человека принять то, что Творец, в общем, действует во всей реальности, чем больше человек продвигается, тем больше он не может это принять, а не наоборот.
1: Я не знаю, как сказать. Все же, пока человек не проходит махсом, это тяжело. Только мы каждый раз чувствуем разные виды тяжести, разные виды отсутствия сил. Есть у тебя сила работать, но все же ты... Но это вещи, которые невозможно выразить словами. Во всевозможных разных формах меняются понятия тяжести, печали, лени. Но все же это тяжело. Тяжесть означает каждая вещь, когда трудно работать, в желании отдавать. А мы чувствуем это так, как будто нам трудно делать, в желании получать. Но это не в желании получать, потому что в желании получать, если бы мы чувствовали цель, мы бы работали очень сильно. Нам не достает ничего, кроме ощущения цели. Каждый из нас когда-то в жизни был воодушевлен всевозможными делами, возможностью достичь чего-то интересного или хорошего, или просто гоняться там за какой-то вещью, что гоняться за тем, чего так хотят, понимаешь? Вот и все. И сейчас только покажи нам какую-то действительно стоящую цель, побегут. Но поскольку цель находится в желании отдавать и светит нам своими ахураем, это высшая ступень, тогда так мы ощущаем ее. Против величия Творца стоит как будто величие самого человека, что он относит вещи к самому себе. Нет?
2: Против величия Творца стоит величие человека? Нет, я бы не сказал, что это величие человека. Это, ну да, возможно, есть какие-то промежуточные состояния, но состояние более продвинутое — это когда человек, он просто знает, что он сам уже ни на что не способен, у него ничего нет. И, по-видимому, без того, чтобы Творец что-то не сделал, сам не сдвинется, но у него нет сил позвать Творца. Очень просто. У тебя есть возможность спастись от смерти, а ты не можешь об этом попросить. Потому что, в общем, человека подводит к состоянию, когда хиссарон все более и более правильный, все более точный. А без всех этих хиссаронов, что нет у меня ни духовного, ни знания, ни того, ни другого, а потом тебя ведут все больше и больше к хиссарону, когда у тебя именно нет связи с ним. И быть направленным на Творцу, желать его, на это все направление, все внимание, и это очень сложно. То, что говорится, и возопили сыны Израиля от работы, и это об этом, когда находишься в состоянии, когда с Творцом не могут найти связи, чтобы помог. Не то, что он не хочет, и не то, чтобы это его как-то путало. Они стоят один против другого и не в состоянии попросить.
1: Это потому, что он недостаточно велик в их глазах, или что?
2: Ну, допустим, недостаточно великий, да. Конечно, раскрывается величие. Просто не может. Человек чувствует, что он не способен, не видит, не чувствует. Но что я хочу сказать? Мы как-то говорили об этом и давали такой пример. Если у тебя есть круг, человек находится в середине, в центре круга, а Творец находится вокруг, тогда из центра к Творцу, к окружению вокруг, есть только одна тонкая линия. И поэтому я должен отсканировать весь этот круг и несколько раз во всех направлениях, пока я не войду в этот тонкий канал и не поднимусь к нему, к Творцу, по этому каналу. То есть до тех пор, пока человек не найдет это точное направление, где я, где этот ценор, то есть такого канала в духовном как такового не существует. Что это за желание? Какая связь должна быть с ним? Где он, отвечающий на эту связь с моей стороны? Когда все это сложится в одно, человек сканирует весь этот круг, пока не поймает. И несколько раз можно сказать, до тех пор, пока не поймает эту линию.
0: И
2: тяжесть тут, надо не забывать, что это призыв. Не было бы тяжести, мы бы и не старались. Но сама по себе тяжесть не является целью, и не нужно ей радоваться. Чем быстрее из нее выходит, то тем более это знак того, что мы уже реализовали это состояние. Мы проверили, что в нем состояние там нет связи с Творцом. Переходим к следующему. Когда переходит к следующему состоянию, так и там тоже застреваем, пока не приходим к выяснению правильного хиссарона. И все эти состояния как раз именно для того, чтобы прояснить точку контакта в этих трех элементах. Я, он и какова должна быть связь, какое должно быть условие связи между нами.
1: Что означает, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям?
2: Написано, то, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Ну, то есть он их, ну, не обманывает, не знаю. Не...
1: Это значит, что не делает им намеренно что-то, чтобы причинить им зло?
2: Он не относится плохо к тебе, понимаешь? А если он неплох, так откуда ты вдруг чувствуешь плохо, если это не от него? Ты чувствуешь от него? Это зло только потому, что он, у вас противоположные свойства. Понять, что вся тяжесть от противоположности свойств — это очень большая мудрость. Обо всем в жизни, все что угодно в жизни мы можем преодолевать, мы можем не соглашаться, можем бороться до смерти. Ничто не волнует, лишь бы достичь то, чего хотим. Ты же видишь, как люди прожигают жизнь, чтобы чего-то достичь. А тут у человека такая слабость. Допустим, меня убьют, я сдвинуться не могу. Знаком с такими состояниями? Бывает состояние, когда сейчас со мной могут делать все, что хотят, кто хочет. Я пальцем пошевелить не могу. Да? Да, бывает. Потому что это духовное состояние. Противоположность цветов и келим подводит к такому состоянию, когда просто невозможно для кли сделать хоть какое-то движение в направлении света. Бывает состояние еще более тяжелое. Просто... И человек должен собрать все такие состояния и из них выстроить правильное отношение к Творцу. Тогда он получит связь. Но во всех таких состояниях мы должны понимать, что нет у нас никакого свободного выбора, кроме как воспользоваться группой. Выше Махсома у нас есть свободный выбор. Есть цвета, келим, состояние, клипа, святость. Все перед человеком. И он становится свободным от желания получать в той мере, в которой у него есть экран. Тогда у него есть сила. Приобрел, допустим, экран на 10 килограмм, так по крайней мере Эти 10 килограмм дают ему свободу от желания получать, у него уже нет тяжести. В чем наша тяжесть? В том, что мы находимся под властью желания получать относительно света. Если бы не свет, мы бы не чувствовали власти желания получать, мы бы жили как все. А если свет светит, и мы находимся под его властью, мы чувствуем власть этого желания, как власть, мы то, чего мы не можем вытерпеть, потому что так нам уже свет светит. И тогда у нас не остается выбора, нам нужно одно из двух. Или чтобы свет исчез, или чтобы желание получать не было. С тем и другим существовать невозможно. Такое состояние хуже смерти. Тогда, когда человек поднимается выше знания, то есть он избавляется от своего эго, он не думает о себе. Он становится свободным. Тогда действительно у него есть возможность совершать свободные действия. Это же не отягощение, а легкость. Все находится перед ним. Все доступно. Но в нашем состоянии ниже Махсома, когда экрана нет, который даст тебе свободу, то у нас есть только одна свобода, как он говорит. Из всех действий, которые ты можешь сделать в своей жизни, у тебя есть только одно свободное действие. Как мы говорили про круг, да? Который упомянули. Только теперь у тебя круг по-другому, в другом выражении качества. Допустим, когда весь круг, а ты находишься в центре. Круг — это любые действия, которые ты можешь предпринять в жизни. А у тебя есть... Только одна линия, только одно направление, через которое ты можешь по-настоящему определить что-то, а не так, чтобы другие люди, общество, воспитание, твоя природа это бы определяли. Только одно — быть под воздействием хорошей группы, которая тебя продвинет к цели, да или нет. Все остальное не имеет никакой реальности, это все. Тебе только кажется, что ты что-то можешь решать. Почему тебе кажется, что ты решаешь? Потому что ты работаешь в своем желании получать, и тебе кажется, что ты работаешь и делаешь. И совсем не то, что изнутри выходит желание решимот, желание получать, и подталкивают тебя к возможным вещам. То я хочу это, вдруг так, то сяк. И мне кажется, что это моя программа, и то, что я ее реализую, и это мои цели, и это я действую, я достигаю. Смотри на людей со стороны, ты видишь, насколько каждый запрограммирован, и у него нет ничего, чтобы он делал так, чтобы называться человеком. Все подобны животным. Бегают, делают что-то, и что? И ничего. А на себе ты это не видишь. Так говорят нам наши наставники, жаль времени. Ты действительно хочешь что-то сделать по-настоящему? У тебя есть какое-то действие в твоей жизни, которое ты мог бы сделать, чтобы с его помощью ты бы решил, что это ты, а не выполняешь чью-то программу? Так вот, выбери группу, которая поможет тебе приблизиться к цели. К Творцу. Все. Ты выбираешь такую группу? Ты совершил какое-то действие вне программы. Ты не можешь сделать, если ты еще не совершил никакого действия в жизни выше животного. Вообще, то есть ты живешь или мертв, никакой пользы от этого. Потому что нет никакой разницы. Ты выполняешь программу, так это не ты.
1: Решимо желание получать. Откуда оно приходит? Ведь дана точка души. Все, по сути, спустилось оттуда. Где же в процессе возникло решимо желание получать?
2: Не понимаю тебя.
1: Вы сказали, что есть решимо желание получать.
2: Решимо, находящееся в нас, это решимо от разбиения Адама Ришона. Когда-то я был в наилучшем состоянии. из этого состояния. Я упал, потерял экраны, намерение ради отдачи, слияние с Творцом, ощущение наполнения, все потерял. И теперь я нахожусь в том состоянии, как сейчас. Все состояния, пока я падал, они находятся внутри меня. И теперь я должен пройти к ним, реализуя свой свободный выбор в обратном порядке, возвращаясь назад. Одно за другим. Все состояния, которые были раньше, пока я падал, со ступени на ступень, с каждой ступени на ступень, я их должен вновь пройти. Так о чем ты спрашиваешь? Это и есть решимот воспоминания.
1: Эти решимот когда-нибудь могут быть желанием получать?
2: Но эти решимот, они пробуждаются во мне. Я им не хозяин, потому что они пробудятся или нет, но когда они пробуждаются, то в них есть порядок животного развития. И меня никто не спрашивает, как развиваться. Я развиваюсь тысячи лет. Сколько человек живет на Земле? Миллионы лет? Так вот, миллион лет я развиваюсь в животной форме. Моя душа начала развиваться 5000 лет назад. Развивается. От Авраама и далее начал развиваться еще какой-то очередной этап развития души. Развивается. Не все. Так это развитие. Теперь, это развитие, оно тоже постепенное, и развитие в том самом желании получать. Но меня тут ни о чем не спрашивают. Я реализую те решимот, которые находятся во мне. И в этом у меня нет никакого выбора. Выбор начинается с того, когда те решимот, которые упали ниже этого мира, от уровня окончательного исправления и до махсома, душа падала, она как бы соскользнула вниз, не сходя вниз, а теперь ниже махсома она падает еще ниже и ниже. И теперь самое нижнего уровня животного, материального. Душа поднимается почти до самого махсома. И когда она уже находится перед самым махсомом, она чувствует ахураем, обратную сторону первой духовной ступени, самой нижней. Ахав демалхут дасия, допустим. И она чувствует внутри своего сердца, в своих желаниях, я чувствую точку в сердце. Точка сердца — это и есть эта обратная сторона малхут дасия. Когда я начинаю чувствовать, то я чувствую это в определенном, особом способом начинаю входить, прохожу развитие. И тогда я и нахожусь в таком двойном, двойственном ощущении. Есть две силы, два состояния, два мира. Есть чего-то два, что на меня действует. И я нахожусь то в одном, то в другом, то и там, и то в двух вместе. Отсюда исходят все наши состояния. И чем больше я нахожусь и в том, и в другом, это состояние невыносимое. Как говорит Рабаш, хорошо жить в этом мире или в том мире, но между небом и землей нет ничего хуже. Есть такие, которым удается радоваться двумя мирами. Посмотри тут на ребят. Соседи из Небрака. Или наоборот, праведники, которые поднимают этот мир в тот мир, тоже наслаждаются двумя мирами. Да, что тут такого?
1: Может быть, немного сосредоточиться на чем-то. Мы говорим, что решимот — это вхождение цветов и выход цветов. Это то, что выходит из вхождения цветов в кли и выход из цветов из кли. Где в этом мире, даже ниже этого мира, еще до того, как пробуждается точка в сердце, вообще есть кли, в котором есть вхождение цветов, выход цветов, все эти вещи, что, по сути, дает решимо. Тогда как Решимо пробуждается? Как Решимо пробуждается, если не было действия?
2: Ты еще не знаешь, ты спрашиваешь, какие килим есть в этом мире, какие решимот есть в этом мире, какие света внутренние, окружающие и так далее. Ты еще не знаешь, какой вид килим находится на нижних ступенях. Есть кли, соединенная таким образом, у которого есть гагальта и наим, и у него есть то, что называется хашмаль, нога и три нечистых вида клипот, и ниже этих трех нечистых клипот есть разные качества нахождения в этом мире. Это все одно кли. Ну, научишься. Есть то, чего ты еще не знаешь. Есть такое.
1: Килим этого мира — это духовное килим.
2: Келим. Что значит духовное или материальное? Клипа — это материальное или духовное? Духовное. Так вот, есть такие качества, свойства, находящиеся ниже клипот. Так назови их материальными, ну и что?
1: Тогда что такое решимот в таком состоянии?
2: Секунду, дорогой. Разница между материальным и духовным желанием получать в том, что материальное желание между материальным желанием и клипой в том, что клипа находится в осознании Творца относительно его, а материальное желание в этом мире не находится в осознании Творца против него, но это тоже желание получать. Или это отдельное творение само по себе. Откуда все взялось, все, что ты видишь? Это то же самое желание получать, просто на таком уровне, когда оно отключено от ощущения Творца. Но оно отключено, не то, что Творец отключен от него. То, что ты отключен от Творца, совсем не означает, что Творец отключен от тебя. Он в тебе, и не волнуйся, он управляет, делает все, что необходимо. Понимаешь? Смотри, все зависит от того, как ты смотришь. Если ты смотришь со своей стороны, как ты это чувствуешь, то верно. Ты чувствуешь, что кроме тебя и твоего маленького мира ничего не существует. Но ведь это только одна часть всего кли. Если ты будешь говорить обо всем кли, в тех понятиях, как мы это изучаем, то это выглядит иначе, не так, как ты видишь своими глазами. Тут еще и ты бы должен был добавить к себе и клипу, и святость, и все это вместе. А, ты это не чувствуешь? Верно, ты это не чувствуешь. Ты чувствуешь только маленькую часть от всего того, что происходит. Ну так что? Поэтому тебя обучают, что это все не совсем так, что есть целый мир, которого ты не ощущаешь, и прими его в расчет.
1: Тогда, если мы говорим, однако, что по сути решимо — это также ощущение кли Творца, неважно, клипа это или святость, решимо истекает из ощущения Творца, из осознания Творца.
2: Смотри, я тебе повторю, да, ты умный относительно того, чему ты уже научился. Научись чему-то больше, будешь еще умнее. Тебе скажу только одно. Ты изучаешь то, что называется, что мы проходим двойное скрытие, потом одиночное скрытие. После этого мы используем эти килим духовным. Проходил ты это? Так вот, какие это килим? Я просто так чувствую, что это скрытие, мне это хорошо или нехорошо. Какая связь тут с духовным? Представь себе, что это все килим. Это килим, и это большие килим. Затем в духовном ты с ними познакомишься. Ты их узнаешь, и ты поймешь, что это относится к тому же самому духовному кли, который будет у тебя, причем настолько, что ты вообще ничего не можешь постичь в духовном, если не обратишься к этим килим, которые проходишь сейчас. Знаешь, не надо отрезать и говорить, что этого не существует, мы это не изучали. Не изучали это тоже, знаешь. Ученик так может, знаешь, сказать. На экзамене. Мы это не проходили. Что значит принять законы Торы? Принять законы Торы — это законы развития. Ради отдачи. Называется законами Торы. Принять их. Принять их, да, принять на себя.
3: Какого значения развития человека до того, как в нем была душа? Говорят, допустим, 5000 лет есть у него душа, но человек просто как животное. Как человек существует, я знаю, 250 тысяч лет там.

0: ли он, неважно. Каково было значение этого развития животного, пока оно не получило душу?
1: Как и земной шар, и вся Вселенная постепенно так вот сжимались, так и биологические тела возникли так же, неживое, растительное, животное. В чем проблема? Это именно так. Развитие.
0: Килим желания, которое происходит от нуля и далее.
1: Нет, килим желания, которое приходит от нуля и далее, тогда они, эти желания, строят внешний материал согласно внутреннему желанию.
0: Непонятно, в чем связь?
1: В чем разница между человеком, который жил миллион лет назад, и сейчас? Это вопрос?
0: Да.
1: Его желание, которое раскрывается, тот же духовный ген, который был миллион лет назад, в нем ничего не ощущалось, кроме существования для семьи, еды, секса, дом, животные вещи. И он развивался, и чем ниже развитие, тем больше времени оно требует. На высших ступенях развитие гораздо быстрее, это как пирамида. И развитие древнего человека должно было проходить тысячи лет. Ну, допустим, полмиллиона лет. Какая разница? Я не хочу говорить числа. А затем эти желания приходят уже к более продвинутым состояниям желания. Пока не происходит, как мы и говорили, переход от животного к деньгам, к почестям, к знаниям. Ты видишь, насколько в наше время развитие желаний происходит быстрее, насколько эти вещи становятся более крайними. Мир больше соединяется своими концами. Посмотри, что происходит во всем мире. Это происходит из-за соединения всех частей мира. Посмотри, к чему это приводит. Один входит в другого, страдает, наслаждается один от другого. Посмотри, как мы увидим, что каждый день будет настолько новым, что ты не будешь знать, как это закончится. Во всем мире, не у тебя. Ты встаешь утром, ты не знаешь, что будет вечером. Взорвемся все или еще поживем, и как будем жить, и так далее. И так это будет во всем мире. И так каждый день. Будет весело. Но мы видим, что да, скоро так и будет, такая форма существования.
0: Какова причина этого?
1: Ко всем этим вещам мы привыкнем. Это удивительно. Во всем этом ты сможешь выживать, принять это как обычно. Настолько, что вот этот момент, буквально вот эту секунду я живу, а в следующей секунде я не думаю. Я не думаю, ты понимаешь? Что будет? Будет, не будет, как люди говорят. А? Не будем думать о завтра. Так завтра это будет следующая секунда. И так все будут жить. Пока время не исчезнет. Это будет правильным ощущением времени. Через это мы действительно почувствуем, что можно избавиться от желания получать.
0: Продолжение вопроса Гилада. Мы сказали, что все, что есть желание, это по сути дело то, что есть снаружи. Но известно, что мир создан, прежде всего было создано то, что снаружи, а после этого был создан Адам. Как это?
1: Ты спрашиваешь так. С одной стороны, мы говорим, что то, что человек чувствует, он чувствует своими пяти органами чувств, и эти органы чувств, находящиеся в нем, они вызывают в нем форму мира. А на самом деле у мира есть какая-то форма, у мира нет формы. Можно говорить о форме только относительно того, кто чувствует эту форму. И Рабаш так и пишет. Есть об этом целые статьи, что невозможно говорить о постижении без постигающего. Поэтому ни о чем вне человека мы не можем сказать, что это существует. О человеке, почему мы говорим, что он существует? Какого-то понятия. Потому что человек чувствует его. Ты говоришь, ну, это хорошо, да, допустим, мы это приняли, что все, что находится вокруг нас, мы не знаем. Наше внутреннее впечатление от наших органов чувств дает нам такую картину мира, и настолько мы не можем различить в этом, что нам кажется, что это действительно существует, что это не что-то иллюзорное, как написано, а то, что существует, я чувствую своими органами, чувствую, это находится, значит, это находится. Мне очень трудно, не могу выйти из своего физического тела, увидеть, что вне моего тела у этой вещи нет никакой формы, никакого существования. Не могу. Но так говорят мудрецы. Ладно. Но с другой стороны, мудрецы говорят, что сначала был создан мир, а потом был создан человек в духовном. И также в этом мире сначала была создана Вселенная, а потом земной шар, пока он не сжался, не остыл, а потом на нем возник человек. Как мы можем говорить о внешней природе, что она существует и в таком виде, и постепенно она формируется, а потом человек? Как мы можем говорить об этой природе, которая существует еще до того, как возникает человек и чувствует эту природу своими органами чувств? Мы говорим о природе, существующей до человека, точно в тех же органах чувств, как человек может представить в своих органах чувств, иначе ты не сможешь говорить о ней. Я не хочу путать тебя. Непонятно?
0: Кроме последнего предложения.
1: Кроме последнего предложения. Как сказать это по-другому?
0: Это все это проявление желаний.
1: О, это правильно. Ты сказал правильно. Все это выражение желаний. Но тот, кто потом может рассказать об этом согласно своему постижению, и рассказывает. Рассказывает нашими словами. Ты видишь меня? Да?
0: Можно еще вопрос?
1: Да.
0: Как мы говорим о постепенном развитии, когда всегда есть бесконечный разрыв между ступенями? Как мы вообще можем?
1: Нет, бесконечный разрыв между ступенями — это не противоречит постепенному развитию, а наоборот, это обеспечивает его, потому что связь между ступенями через бесконечность. Что это значит? Потому что мы учим, что каждая ступень — это как ломтик такой колбасы, скажем, да? Ну, когда ты возвращаешься как будто бы к целой форме колбасы, оттуда получаешь следующий ломтик. Ты сверху вниз заканчиваешь этот ломтик, этот слой, и снова возвращаешься наверх и продолжаешь вниз. О каждой ступени мы говорим, что есть ман и мад. Даже если мы не знаем, что это, и не поднимаем осознанно молитву, и не получаем свыше света, но эти вещи существуют. Весь этот порядок находится на каждой ступени, в каждом состоянии. И мы говорим, что ман поднимается в бесконечность, и оттуда спускаются света. Нет у тебя состояния, которое не развивается, спускаясь из бесконечности. Даже наше состояние. Потому что в наших состояниях мы говорим об исправлениях. Нет у нас состояний, которые не существовали когда-то. Они когда-то существовали, как будто в разбитых килим. Также это были не наши килим. Наши килим — это уже килим желания человека. Это что-то другое. Это не килим, которые падают, и они приходят как корень, как подготовка. И поэтому все, каждая картина,

0: связаны, в них есть разрыв. Кетер превращается в Малхут, Малхут превращается в Кетер. Когда Малхут выше, превращается в Кетер ниже. Как? Где это находится? Нет такого. Но если я постепенно начинаю нарезать эти ломтики и работать желанием получать каждый раз еще немного, тогда для меня я закончил что-то, пришел к Малхут, к этому состоянию, беру следующее состояние, которое начинается от Кетера, и снова начинаю. Поэтому Малхут высшего стоит на Кетере нижнего, но когда она стоит на нем, передаю ему все, это не означает, что между ними есть связь. Не может быть связи между Кетером и Малхут. Связь между Кетером и Малхут может быть только через то место, где действительно связаны вместе Кетера и Малхуты. А это в бесконечности, в конце исправления, в состоянии, где он и имя его едино, там они связаны вместе. А когда они не сходят к нам, у нас-то не вместе. У нас это пока не исправленное состояние, но когда оно будет исправлено, это будет вместе Кетеры и Малхуты, все вместе посредством отраженного света. Малхут превращается и достигает Кетера, тогда оттуда каждое следующее действие приходит ко мне.
1: Говорят, что на каждой ступени есть какое-то постижение определенной меры конца исправления.
0: Мы говорим так: все, что человек должен делать, он обязан делать так, как чтобы он, Творец, это действие были как одно. Так написано в письме на странице 64. Это именно то состояние, что ты должен связаться как бы с бесконечностью, где ты связан, затем ты переходишь к своему состоянию и так делаешь. И тогда твой разрыв между действием и другим действием будет настоящим разрывом. Ты узнаешь, что это разрыв с одной стороны, с другой стороны ты связываешь это через истинную точку бесконечности.
1: Но это еще не дает причины и следствия. Причины и следствия должны.
0: Причины и следствия. Это решимот, который находится в бесконечности. Представь себе так: есть точка. В этой точке все твои решимот, все твои состояния и все состояния, которые ты должен пройти, то есть реализация решимот и с Творцом, все находится вместе. Он и имя его едины. Из этой точки вниз
2: миллион драхим.
0: Создан миллион путей, и внизу есть миллион состояний. И что такое каждое состояние? Каждое состояние — это определенная частичная реализация того состояния связи, он и имя его едино. И когда ты заканчиваешь реализацию какого-то действия, ты как бы возвращаешься в бесконечность, берешь оттуда, из этого общего понятия он и имя его едино, следующее по очереди решимо и реализуешь его. Я не понимаю, в чем проблема. Но бесконечность, она внутри. То есть это только относительно тебя разделено. Ладно, ребята, надо учиться.
1: Поделимся впечатлением от урока и что мы из этого берем в реализацию в десятке.
3: קודם כל יש רק כפתור אחד שאפשר ללחוץ, זה
0: есть только одна кнопка, которую можно нажать, это группа. Нет никакого другого выбора. Только это. И у нас нет недостатка ни в чем, только ощущать цель. И очень интересно было услышать о том, что такое страдание общества. Страдать с обществом — это исходит со стороны Творца, со стороны изгнания шхины, ты понимаешь? Это уже направлено к цели, это подталкивает его прийти к раскрытию, а не то, что входит в общество и начинает с ними вместе плакать. Здесь Рав говорит со стороны

0: Творца.
1: Очень увлекательный урок. Очень хорошие определения, хороших вещей. На самой высокой ступени осуществляется закон подобия свойств, а на самой маленькой — желание получать и тяжесть. Когда человек чувствует впечатление или силу, это пока еще потому, что пробует постичь духовное желание получать, и человек не чувствует своей противоположности в свойствах. И тяжесть, потому что мы в желании получать чувствуем свет. И если бы был только свет, мы бы не чувствовали. Так мы работаем вместе, пожалуйста.
2: Мы в желании получать, и кажется, что мы свободны. Это все иллюзия. И окружение должно помочь нам соединить и связать состояние, когда мы должны быть вместе. Мы всегда должны смотреть на них как на одно целое. Это я и действие, которое произвожу, и Творец, который находится там. То есть недостаточно, что, допустим, я хочу отдавать, надо видеть, кому я хочу отдавать, и когда я начинаю отдавать Творцу, или то, что продвигает нас к этому состоянию, чтобы Творец вошел в эту картину, чтобы мы почувствовали в нем потребность, попросили бы у него помощи, сил, и на нас воздействует окружающий свет и создает нас ощущение тяжести, чтобы мы действительно смогли добавить этот компонент, чтобы все три эти состояния, человек, Израиль и действие, и Творец были бы в одной точке связи.
1: Рав
0: дал очень широкий обзор, и трудно здесь что-то сказать вкратце, может быть, не стоит, но все, что вы сказали, это верно.
2: Ощущение, подъем, возможность реализации, все это можно почувствовать только при присутствии Творца. Как говорится, в нем возрадуется сердце. И товарищ говорил о тяжести. Это как призыв, который приходит от окружающего света и говорит нам, что нет выбора, нужно достичь ощущения Творца, чтобы он так вот раскрыл это нам.
0: Да, я тоже услышал эти вещи, что ощущение тяжести, которое приходит к нам в работе, это результат того, что мы не привносим Творца в картину. Отсюда исходит ощущение тяжести в работе.
2: Зор пишет нам: обманывая меня, выражайте свое право, и у нас есть возможность быть в правой линии, и духовно находится здесь, а не где-то далеко. То, что я взял из урока, Раф объяснял, что скоро человечество придет к такому состоянию, что сегодня я живу, а завтра вообще неизвестно, что будет, даже больше. Более того, что через секунду человек не будет уверен в том, что будет, будет жить настоящую секунду, настоящий момент, и тогда время исчезнет. И мы будем жить в этом странном состоянии. И Рав сказал, что даже к этому человек может привыкнуть.
1: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Доброе утро, друзья! Мы продолжаем изучать Талмуд 10 сферот, первую часть, первый том. Вскоре мы увидим урок записи 2007 года. На этом уроке меньше рисунков, но есть объяснение Рава всевозможных общих принципов изучения ТЭС, изучения науки Каббала. Нам стоит это отметить, может быть, записать, чтобы легче ориентироваться в этом. Но главное, не забывайте о намерении, для чего мы учимся. Мы хотим достичь этого, тело это разотушевывает, и мы здесь вместе для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас и приблизил к тем состояниям, которые мы изучаем.
1: Да, мы будем изучать учение 10 сферот, первый том, на второй странице, и объяснение будет пятой сноски, которая комментирует слова, не имеется в виду материальный воздух. Ну, давайте посмотрим урок. Учение 10 сферот, первый том, первая часть, страница 2, пятая сноска, говорит о пустой воздух. Не имеется в виду материальный воздух, не дай Бог, но есть категория духовного света, которая так называется, имеется две категории света в каждом полном парцуфе, называемые свет хухма и свет хасадим. Свет хухма — это сущность парцуфа, то есть жизненная сила в нем. Свет хасадим — это свет, лишь одевающийся на свет хухма в парцуфе, поскольку свет хухма не может облачиться в парцуф, если сначала не облачился свет хасадим. В свет хасадим. Но иногда, когда парцуфим находится в малом состоянии, в катнуте, есть в них только лишь свет хасадим. И зная, что этот свет хасадим называется авир или руах. И когда он сам по себе без света хохма, он называется авир рейкани, пустой воздух. То есть он опустошен от света хухма и ожидает, поэтому что свет хухма распространится в нем и заполнит его. И объясняет нам Ари, что прежде, чем образовались миры, то есть в бесконечности, не было этого понятия «пустой воздух» в реальности вовсе, поскольку нет там хисарона в чем-либо.
0: Он нам это с самого начала объясняет, состояние, в которых были творения, а пока что у нас есть мир бесконечности, где нет недостатка ни в чем. То есть все присутствие Творца, присутствие света, насколько это только может быть, в разных видах находится там, в кли, в желании творения. Простое желание и простой свет. Простым называется, когда нет различия ступеней, есть там все. Не то чтобы он был прост, как будто нет ничего, кроме простоты, а есть все, но все в полном единстве, и поэтому нет различия ступеней, и включает в себя все. То, что затем распространится из этого состояния, это будут всего лишь части уменьшения этого состояния, которое называется бесконечность. Состояние бесконечности Создатель сотворил кли и наполнил его светом и посвятил это вот это творение. Нет больше или меньше, вот оно. И сейчас проблема в этом творении, создать вторую составляющую, что называется подобен Творцу. И это состояние называется Адам. Человек, вот Адам, не нужно смотреть на нас в каком-то виде, что мы собой представляем. Человеком называется единственное, чего не хватает в бесконечности, особая сила, особое свойство, которое нужно добавить в мире бесконечности. И это свойство называется Адам. Когда то самое клей, свет, который наполняет это клей, оба они придут к состоянию уподобиться замыслу творения, которое создало их. И эта возможность уподобиться, и это подобие замыслу творения, который создал их, называется Адам. То есть программа соответствия, усилия по соответствию, результат соответствия, конечный, да? Когда постигает эту бесконечность относительно своего Создателя, называется Адам. Бесконечность плюс Адам равно Создателю. То есть, почему я так говорю? Чтобы вы поняли, что говорится само слово «Адам» говорит об очень особом свойстве, которое, по сути дела, с одной стороны, находится в бесконечности, в каком-то своем начале, зерне, потому что нет чего-то, чтобы само произросло без всякой причины, а только от Создателя. Но вот это начало, как мы увидим, построено на противоположности себе. И поэтому, когда оно развивается, получается у нас этот Адам, это свойство, которое произрастает как бы с пустого места, без всякой основы, без всякой поддержки как бы со стороны Творца. И в этом она самостоятельна. И тогда получается, что есть у нас кли, есть у нас свет. Когда оба они исходят от Создателя, есть у нас Адам, который отстраивается над этим, и это совершенно самостоятельная вещь, равная Создателю, тому замыслу творения, который создал его равенному. И тогда и свет, и клей — это как бы какая-то основа, какая-то плоскость, на которой человек строит себя.
2: Ну,
0: да, пожалуйста.
1: Что такое свет хохма и как он ощущается в нас?
0: Свет, который наполняет мир бесконечности, он не делится ни на какие света, и пока что нельзя различить в нем и некому различить. Но каббалисты, которые постигают эти состояния, они рассказывают нам из своего постижения и их постижения, насколько они находятся в подобии свойств этим состоянием. Человек, который приходит к состоянию, когда клей его находится в полном исправлении, и уже приходит к определению, которое называется бесконечность в его кли, он рассказывает нам о том, что называется миром бесконечности. Миром называется внутреннее ощущение творения. Состояние Малхут называется миром. И тогда они говорят нам, что это состояние — это простой свет, наполняющий всю реальность. Нет там света хохмы, нет света хасадим, нет пространства, нет пустого воздуха, нет никаких ощущений, которые придут потом. Но все простой свет, наполняющий всю реальность. Потом придут ощущения со стороны творения, со стороны желания, когда это желание начнет производить исправить всевозможные действия, и согласно действиям, которых изменит себя, почувствовать себя в разных состояниях. Один раз мертвым, один раз в пустом воздухе, один раз в свете Хасадим, еще раз в свете Хасадим, в котором находится свет Хохма, получается, а еще раз в свете Хохма. Все эти состояния мы будем изучать, и все эти события, состояния пройдут над желание получать, которое находится пока что в состоянии бесконечности, когда в игре между ним и свет. Так это называется игрой, что Творец играет с Левиатаном, с той самой Малхут Бесконечности, которая называется Левиатан. И когда игра между светом и кли позволит нам создать это творение, которое называется Адам.
1: Если в конце действия говорят, что нет никого, кроме него, и раскрывают это, как там может быть что-то пока независимое, что называется Адам, что у него там есть своего?
0: Маеш би Адам... Что есть в человеке, что называется его.
2: Алидей Швирата Килим.
0: Вследствие разбиения Килим. Человек приходит к ощущениям, что называется желанием получать. До этого нет желания получать. Оно включено в свет. Свет первичен. Все время он выполняет, он делает, он управляет. Так в этом свете не ощущается клей. Когда разбивают клей, начинается состояние раскрытия Хисарона. Потому что до этого Хисарон не раскрылся, потому что благо находится, если чай наполняет стакан, ты ничего не можешь сделать. Ты должен вылить чай, и тогда ты делаешь со стакана все, что тебе хочется. Так прежде всего, нужно, чтобы не наполнение было и строило стакан, но чтобы стакан существовал вне наполнения. Это то, что мы делаем при разбиении килим. Разбиение килим — это не разбитое клея. Мы отрываем наполнение от желания и раскрываем желание, противоположное наполнению. Желание, которое противоположно наполнению, оно становится сейчас определяющим наполнение. И в определении наполнения он может выразить себя. И выстроить свое отношение, выстроить человека в себе свободное чувство, что Хисарон предваряет свет, то, что мы пользуемся этим понятием. И тогда, конечно же, свет действует, и Хисарон действует в разных видах проявления, но все уже устроено таким образом. Человек материальный, который оторван от духовной реальности, который находится в этом мире, запутан в особенности, в своих желаниях, и все, и света, которые он не чувствует, влияют на него. Это все только для того, чтобы позволить желанию быть определяющим наполнением. И развить желание, чтобы знало, чем действительно наполнится, чем наполнится, имеется в виду уже не наслаждениями, которые были раньше, а в каком виде, то есть в каком качестве он хочет наполнять себя, каким качеством. Это уже не касается самого наполнения, о нем не говорится больше или меньше, но понятие «кто я». Есть здесь дополнительная составляющая, которая называется «Адам». Что важнее всего, мне быть подобным Творцу, а не наполнение, которое давит на меня и хочет определить, чтобы я так или иначе существовал. Но мы еще изучаем каждый раз, мы с каждым разом все больше познаем систему, на самом деле невозможно ее объяснить. Надеюсь, что когда-то сможем в простом виде. И это все для того лишь, чтобы мы могли создать условия для создания человека, да?
1: Вопрос из Австралии. Почему каббалист пишет о своем личном постижении, если каждый должен постичь по своему пути, и каждый путь — это каждая ступень разная?
0: Неверно, австралийцы не правы.
2: Адам Масик
0: человек постигает все уровни своего постижения, как и каждый. Каждый, кто приходит на эти 125 ступеней, распознает в них ту же картину, когда каждый впечатляется индивидуально от этой картины. Это что-то другое. Это согласно его кли, как у нас мы слушаем музыку. Из того же источника ты впечатляешься иначе, чем я, но оба мы слушаем и оба впечатляемся, и в чем-то подобно один другому. Только внутренне, индивидуально мы не можем себя сравнить, потому что у тебя 613 желаний находятся в порядке, во взаимосвязи между ними, в другом виде, чем у меня. Но это личное восприятие в каждой клетке тела Адам Ришона, когда в этом мы не можем делать сравнения и не должны. Впечатление, оно общее для всех. И поэтому каббалист, который пишет нам книги, он делает нам большое одолжение, потому что благодаря этому мы хоть как-то распознаем, к чему стремиться, что нас ждет, и от этого у нас создается желание к окруженному свету. Продолжим.
1: Шестой пункт. Пространство. Для объяснения этого слова необходимо, чтобы ты прежде узнал, в чем сущность духовного кли. Она в том, что поскольку создание получает жизненное наполнение от Создателя, то обязано быть у него желание и стремление получить от наполнения от него. И зная, что мера этого желания и стремления — это совокупность всей материи в создании. Таким образом, что все имеющееся в создании, кроме этой материи, уже не относится к материи создания, а к тому наполнению, которое оно получает от Создателя. Мало того, материя эта является мерой величины и уровня каждого создания, каждого парцуфа, каждой сферы.
0: То есть мы не можем относиться к свету. Что такое свет, мы не знаем. Мы — материя, желание получать. И только из нее мы можем говорить о том, что желание получать чувствует, что проходит в нем, происходит в нем, что наполняет его. Мы никогда не знаем, что такое само наполнение. Я могу сказать, это наполнение мне кажется желтым. Почему мне представляется желтым? Потому что принимая те волны, которые я распознаю, эти волны в желтом цвете, так они пробуждают во мне такие чувства. И в общем соглашении мы называем это желтым. По отношению к моему телу называется теплым. По отношению
3: изучение каббалы отличается от любой другой учебы. Я в своей жизни научился многому. Я любил учиться. Просто с 9-летнего возраста я заставил своих родителей сделать мне подписку на всевозможные выпуски журналов и выпусков научных журналов, технических. Я очень любил познавать все, как это работает, как устроено, почему. Это природа. Она не плохая, не хороша. Природа, как обычно, желание получать в каждом из нас. А после университета и еще дополнительные учебы. И прежде чем я пришел в науку Каббала, это заняло много лет, прежде чем я начал слышать, что здесь не занимаются разумом. Я слышал: отбрось свою голову. Что значит отбросить голову? Извините, вы знаете, если не голова, так чем же учить? На самом деле, я не знал, что имеет в виду. Пока я не понял, что здесь изучается совершенно по другой методике, что здесь важно вызвать силу, которая разовьет тебя, и не разовьет твой разум, а разовьет твои чувства изнутри, выстроит тебе еще и еще такие вещи, которых нет, и прежде их не было. И тогда ты с помощью их можешь начать ощущать новый мир. Я уже ездил по каббалистам. Это было в 76-м, 77-м, 8-м году. Я искал кого-то, кто может меня обучать серьезно. А когда в 79-м году я попал к Рабашу, тоже я хотел все знать. Напиши мне, начерти мне чертежи, формулы, таблицы. Если это духовный мир, как он устроен, с помощью чего он существует, какие силы в нем действуют, как я могу управлять ими, как они управляют мной, как это входит в материальный уровень, духовный, короче, как два мира могут встретиться вместе, какая связь между ними, как я могу действовать вследствие этой связи. Я требовал науку. А здесь, через много-много лет, я начал буквально благодаря чуду понимать, что это не наука. Это не наука. Это своего рода методика, дающая тебе совершенно новое внутреннее содержание. Словно ты вводишь новую программу, диск в компьютер. И тогда он начинает работать по-другому. Работает на той же основе, но все связи, программа, причина, итог, все работает совершенно отлично, чем раньше. И таким образом мы, по сути дела, должны измениться вследствие нашей учебы.
4: В
3: в предисловии к Талмуду 10 сферот пишет нам Баля Сулам. Он прежде всего задает вопрос. Если все книги по Каббале мы не способны понять, мы, имеется в виду, те, которые еще не находятся в духовном мире. Для чего же мы их читаем? Для чего мне знать миры, парцуфы, экраны, авиют, сколько есть уровней, свет и кли, как они ведут себя в тех или других ситуациях, и жевать это часами, часами, тысячи часов. Я в любом случае, даже если механически запомню, что это отсюда, это так, это искусственная наука. Скажем, я создал ее, придумал. Скажем, сказал, давайте положим. Есть такие вещи в науке, развивающие теорию. Давайте предположим, что есть отдающая сила, получающая. И есть такие взаимоотношения между ними. И тогда вследствие этих взаимоотношений развивается у нас какое-то знание, наука. Такие вещи происходят, так устроены многие вещи. Есть специальные геометрии такие, есть теории. В общем счете есть у нас много таких вещей в физике даже, хотя кажется, что это реальная наука, но мы выстраиваем всевозможные теории, а затем пытаемся в соответствии с этим найти их, обнаружить в природе то, что соответствует, да, нет, нет, пока мы не находим что-то общее между ними. Но здесь этого не происходит. Здесь мы изучаем то, с чем у нас нет никакого контакта. И эта вещь является одной из основ науки Каббала. Что то, что мы изучаем, мы все-таки не понимаем в этом ничего. Если нам кажется, что мы понимаем, мы просто обманываем самих себя. Что здесь понимать? Даже если мы задаем вопросы, получаем ответы и все, мы должны знать при этом, что мы играем, как маленькие дети. Как будто это происходит. Мы играем в игру взрослых, как девочки играем с куклами. А мальчики также играют, что он водитель машины. Маленькие дети. Также мы играемся в то время, когда мы изучаем науку Каббала. Как будто бы мы... Вот так. Но это как будто нам запрещено забывать, что все это ложь. Но для чего же тогда? Для того, чтобы захотеть находиться в этом. Чтобы я хотел, чтобы я стремился находиться в этом. Вот так, как ребенок. Я тем самым вызываю на себя силу оттуда, которая приходит ко мне и развивает меня в соответствии с теми же правилами, как растут наши дети. Если ребенок не хотел бы расти со стороны природы, он бы не рос. Это те испорченности, которые существуют у лилипутов, у тех людей, которые не развиваются. Нету тяги со стороны природы у них развиваться. Поэтому Нам необходимо учить, знать, что мы учим вещь совершенно, ту, которую мы не понимаем и не можем почувствовать ее ни в чем, но только для того, чтобы стремиться находиться не в знании, а находиться в том мире, о котором говорится, войти туда в ощущении своем, и с помощью нашего стремления приходит к нам свет, который дает нам инструменты, чтобы почувствовать это, войти туда. Это то, о чем нам говорит Баля Сулам в предисловии к Талмуду «Десяти сферот». Все слышали об этом, но я еще раз прочитаю. Он говорит следующее, и следует спросить, почему же обязали каббалисты каждого изучать науку каббала? Если мы все-таки не понимаем там ничего, и книга не говорит о том, в чем бы я находился, чувствовал, знал, управлял. Для чего мне все это знать? Но, говорит, однако же кроется в этом великое и достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающейся наукой каббала. То есть свойство, вещь нереальная, непонятная, не то, чтобы я знал, это приходит отсюда к этому, это воздействует на это, и так связано друг с другом, но просто чудесное свойство. Чудесным свойством называется, когда есть связь, но я не знаю, в каком виде она, но я нажимаю вот здесь, вот просто так, и что-то выскакивает в другом месте. А связи, связь между этими двумя вещами мне непонятна. И он говорит, есть такая связь, чудесное свойство для занимающихся наукой каббала, что хотя и не понимают того, что учат, если они говорят, что понимают, они просто обманывают, никто не понимает. Но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, то есть постичь это, познать это, они пробуждают на себя света окружающих душ. То есть, что есть окружающий свет, который светит из того состояния, где находится наша душа, на самом высшем уровне, и оттуда, из этого места, светит на нас свет, и он — это то, что развивает нас и поднимает нас в отношении души, в ощущении, в разуме, в осознании возможности подняться к этому уровню души. И это гарантировано каждому прийти к этому, чтобы человек почувствовал в этом душу, то есть новое желание, понимание, осознание, новую жизнь, которая находится на уровне выше нашей жизни, выше времени, движения места, чтобы мы почувствовали себя существующими в вечном и совершенном виде, в потоке, в гармонии со всей реальностью, в совершенном слиянии с Творцом. Он говорит, это гарантировано каждому человеку. Если не в этом кругообороте, то в следующем. То есть каждый, кто занимается наукой каббала, должен прийти к этому. И все зависит от него. Но все зависит от него, он объясняет нам в другом месте, что зависит от группы, как он выстраивает себя, как он организует свою учебу, но в конечном счете это, да, обеспечено каждому. И даже более того, он объясняет нам, что всему человечеству, каждому в человечестве это в конечном счете придет, только с помощью ударов, раньше или позже, к этому придут все. И в статье «Суть науки Каббала» он говорит, обращаясь к нам, что наука Каббала
4: –
3: это методика раскрытия Творца, то есть именно той жизни, постоянной, совершенной, вечной, каждому из нас. В то время, когда человек живет в этом мире. Сейчас, не после того, как мы

расстаемся с жизни, как это во всевозможных религиях, но именно сейчас мы раскрываем эту нашу высшую жизнь в присоединении к нашей теперешней жизни. Поэтому вся учеба это только для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы он вернул нас к добру, к этой хорошей жизни. На самом деле, выходит из всего этого, что мы самые большие эгоисты. Мы готовы немного выделить из нашей этой жизни, сколько чего она стоит, но получить за это на самом деле вечную и хорошую и совершенную жизнь. В таком случае у нас остается еще один вопрос. По каким источникам нам нужно учиться? И это они тоже объясняют, каббалисты, что не все книги равны в этом отношении. Говорится о книгах, которые написаны постигшими. То есть мы не просто так говорим о каких-то книгах, когда авторы их написали, романы Толстой, Пушкин или Диккенс, или Томас Манн, или еще неважно кто там. Драйзер, американец, скажем, приведем его в пример. Но мы говорим только о людях, которые пришли к постижению, живут в духовном мире, чувствуют духовный мир вместе с этим миром, находятся в двух мирах, смотрят на этот мир, чувствуют духовный мир и пишут о нем. И мы тогда читаем эти тексты, не понимая ничего, поскольку они смотрели на высший мир и написали нам на бумаге здесь. А я смотрю на бумаге то, что пишет каббалист, но я не могу видеть то, что он видит. И они говорят, да, все-таки, если ты читаешь, ты вызываешь свет оттуда. Только существует различие по отношению к каббалистам. Есть разница в книгах. Даже среди тех книг, которые написаны вследствие видения духовного постижения. Самая сильная книга по воздействию на человека для того, чтобы привести его к раскрытию духовного мира, это книга Зор. Это уже известно из поколений, насколько эта книга воздействует на все. И поэтому я хочу сейчас зачитать вам немного о величии книги Зоар, и затем также немного добавить, чтобы понять, с каким источником духовной силы есть у нас занятие. Почему мы начали полгода назад изучать эту книгу, а до этого я ее не изучал. Поскольку я не думал, что и группа, и люди снаружи, и весь мир уже готовы к этому. И каким-то образом я получил команду и понимание, что необходимо открыть эту книгу Зоар. И тогда мы начали заниматься этим. И даже если вы ничего не понимаете в этом, и книга кажется совершенно закрытой, и говорит о вещах совершенно нереальных, и я не могу увязать двух слов, которые написаны там. Я просто читаю ее, как хороший ребенок. Слово за словом, слово за словом. И я думаю только об одном.
как больной, который получает лекарство. Еще немного лекарства, и еще немного лекарства, и еще немного, я стану здоровым. Так мы должны относиться к этому. Ничего от нас не требуется, кроме этого. Только как написано, ждал ли ты спасения? И не более того. И не надо путаться и думать, что в таком случае, что такое наука Каббала? Мы думали, что это что-то серьезное, наука. Вдруг мы изучаем как какие-то глупцы. Еще раз, это неверно. Мы развиваемся по отношению к новому миру, как младенец и маленький ребенок в нашем мире. Он не знает, в каком мире он живет, и поэтому готов изучать любую глупость, которую ему говорят. Он просто раскрывает сам себя и впитывает все. Так же и мы по отношению к новому миру, к будущему, пути нашим. И также мы в каждом следующем мире, который приходит к нам, а таких есть 125 ступеней. И каждая ступень называется следующим миром, новым миром. Этот мир — это то место, где я себя сейчас раскрываю, а следующая ступень — это новый мир. Поэтому это не является глупостью. Это вещь очень особенная, когда мы можем развиться, родиться в новом мире, в новой реальности. Давайте прочитаем то, что нам говорят каббалисты о книге Зоар, поскольку я должен начать задать вам вопросы, иначе я смотрю, что люди на меня нехорошо смотрят. Но, может, мы сделаем так, чтобы они подождали до завтра. Ладно. Итак, написано следующее. Пришло время после 2000 лет, которое обязывает заниматься книгой Зоар, который готов раскрыть дороги спасения человеку из этого ужасного мира. Язык Зоара способен исправить душу, хотя человек и не понимает вообще о том, что там говорится. Как ребенок, когда мы читаем слова, там есть много слов, в которых я не знаю, о чем говорится. Это не важно. Просто как ребенок. И он пишет так. Это великая книга, называется «Знамена стана Ефраима». Он говорит следующее. Язык Зоара способен исправить душу, хотя человек и не понимает то, о чем там говорится. Как в примере входящего в парфюмерный магазин, хотя ничего с собой не уносит, не может купить, нет у него экрана, нет денег, покрытия. Все-таки хороший запах он воспринимает и уносит с собой. Так и мы. Это называется окружающий свет, который приходит. Я его изнутри не воспринимаю как внутренний свет, но немного впечатляюсь. Он воздействует на меня. И эту книгу он назвал книгу Зоар, поскольку воздействие этого света от высшего Зоара, свечения, и через его свет воздействует божественным воздействием, получает божественное воздействие все занимающиеся им.
когда свет и высшая

0: ребенком, девятилетним, книгу Зоар.
1: В
0: других книгах написано 6, даже 7 лет начинать с детьми изучать книгу Зоар. На самом деле, какая разница, что мы понимаем о детях? Тоже ничего. Это все только чудесное свойство для того, чтобы пробудить какую-то высшую силу на нас. Дальше, в книге Пелик Йоэц. Изучение книги Зоар – это очень возвышенная вещь для исправления души. И даже если человек не знает, о чем она говорит, и видит в ней много ошибок, это важно, поскольку это ведет к Творцу. И это похоже на маленького ребенка, который не знает ничего. И говорит части слов или ошибается в языке. Но отец с матерью рады ему, рады его голосу. Также Творец радуется тому, что мы изучаем и читаем книгу Зоар. Хотя это и не дано нам понять, что там написано. И в предисловии мудрецов, в издании Джарна, написано следующее. Они пишут следующее, это сотни лет назад. Они пишут: «Надеюсь, что весь мир установит для себя изучение книги Зоар вместе. Богатый и бедный, маленький и большой, и как хорошо, если все будут пытаться вместе изучать книгу Зоар. И в особенности знать в этот момент, что искры спасения смогут прорваться к нам». То есть, что на самом деле в наше время нам необходимо, в соответствии с тем, насколько мы продвигаемся, к выходу в духовный мир все больше находиться в связи с этой книгой Зоар. Пишет Ахида, это был великий каббалист сотни лет назад. Он пишет: изучение книги Зоар возвышает любого изучающего. И он — это выше любой учебы. И даже если человек не знает, о чем там говорится, и даже будет ошибаться в своем чтении, все-таки это огромное исправление для души. Отсюда мы видим, что это все идет не по нашему пониманию. Зоар не говорит совершенно о материальных случаях, а говорит о том, что происходит в высших мирах, что есть там, что нет там порядка времени, как в материальном, а духовное время выясняется в изменении форм, выше времени и места. Это то, что с нами происходит, когда в тот момент, когда мы поднимаемся над этим миром, мы входим в совершенно другое течение. Мы не ассоциируем себя с нашим животным телом, которое живет в соответствии с годами, пульсом. Мы живем тогда в соответствии с течением, существующим в духовном мире. Там время совершенно другое. Это изменение формы, происходящее с нами. А изменение формы вечное, до бесконечности. Итак, мы сейчас, в наши дни, в нашей жизни, должны прийти к этому. Итак,

0: Каждый должен быть уверен, что он это делает. Тот, кто слышит это, уже может сделать это в этом кругообороте. Знайте об этом. Главное в этой учебе, которая раскрывается в наше время, в такой ясности и в свете распространения, это потому, что время очень тяжелое в мире. И в этом изучении очистится душа, и во время изучения тайны, главным образом книги Зоар, светит душа. Я читаю просто высказывания из разных книг, и различие между ними — это сотни лет туда и сюда. Нету большей ценности. И важности созерцающего книгу Зоар и слов истины. И даже занимались час в день, изо дня в день. Еще я хочу сказать. Запрещено, чтобы человек прожил 24 часа без того, чтобы хотя бы один час. Он не занимался наукой Каббала, которая поднимает его с этой ступени в будущий мир. Ведь для чего же мы живем? Мы живем для того, чтобы подняться с этого уровня на более высокий уровень. И по крайней мере час в день, если мы посвящаем этому, это поднимает нас, и постепенно так мы войдем. Нету. Это я уже читал. Поскольку занимающийся этой книгой пробуждает силы души благодаря силе Рашби, который написал книгу Зоар. Поскольку обновляется свет, и Шхина светит благодаря этому свету. И каждый, занимающийся книгой Зоар, пробуждает этот свет, который раскрыл Раби Шимон со своими товарищами во время написания ее. Поэтому мы изучаем вместе, пытаемся совместить намерение, что мы вместе, соединены вместе. Хотя и не любим друг друга, и ненавидим друг друга, и далеки друг от друга, и забываем друг о друге, и, по крайней мере, нам не важны никто. Пока мы не вспоминаем, что да, мы одни, одна душа ведь. Это не важно, что мы так думаем. Это приходит к нам как предварительный параметр свыше, когда мы над ним должны, сохраняя эту ненависть между нами, чем больше она будет раскрываться, мы должны над ней, над этим данным, выстроить связь между нами. Не способны, это не важно. Ваш высший свет нам так сделает. Я только хочу представить себя как ребенок, играющий в какую-то игру, как будто он взрослый, и не более этого. Все остальное — это работа света. Поэтому то, что мы делаем, это называется работой Творца. Что такое работа Творца? Я должен что-то сделать? Нет, говорят, ты ничего не должен делать. Ты должен только просить, желать. А работу он сделает, Творец.
1: И пусть он укрепится в учебе Зоара. Пусть даже совершит несколько попыток. Пусть это даже будет отбрасывать его от учебы. Это книга, которая называется... Да, Дамесек Элиэзер. То есть мы во время учебы все время должны почувствовать, что мы устали, надоело, да мне в туалет надо, или еще там что-то. Там я забыл, вот тут я забыл. Ага. Такое же происходит. Надоело, ну чуть-чуть, может быть. Не выспался я, ну еще 5 минут. Потом, забыл, там я что-то не доделал. Разные такие вещи. Творец умеет играть с нами и посылает мысли. Это не наши мысли, у нас вообще нет ничего. Каждую секунду человек, как компьютер, на котором производят «делит», стирают все, в каждую секунду. «Делит», «делит», «делит». И каждую секунду новая мысль. Даже хотя нам и кажется, что это поток, течение, и ничего не пропало, но это неправильно. Это все равно обновляется с нуля. Такая частота у нас вот такими вот тактами, импульсами, так это работает. И все обновляется. Поэтому если вдруг приходит ко мне мысль, что, о которой я не думал даже секунду назад, вы можете на него положиться. Это он все устроил. И все мысли, которые он устраивает и посылает, и все ситуации, это только для того, чтобы отдалить нас от цели. Вы помните этот пример? Как тот, кто карабкается на гору царя, к царскому дворцу, а он поставил стражников и охрану, которые отталкивают их назад. Это те самые мысли. И поэтому будем радоваться, насколько мы получаем эти помехи. И помним, что это помехи. И можем ударить им по зубам и продвинуться дальше, дальше и дальше. И стараться. Здесь только работа группы, общий дух, который пребывает во время урока, помогает человеку. Но если все так находятся со всей силой, тогда будет у человека в группе тоже сила и правильная мысль, чтобы справиться. А если нет, то он ослабнет. Сказал Ари, это величайший каббалист, от которого у нас вся каббала, что учеба, хотя бы один день из книги Зор, это как учеба, по сравнению с учебой целый год, с чего-то другого. Книга Зор, это как Ноев ковчег, в котором есть очень много видов, то есть животных, всего-всего, внутри ковчега. И не будет существования для тех и слов, и тех видов, и семейств, иначе, как только если они войдут в этот ковчег. И так войдет все человечество. И свет объединения, который есть в книге Зор, и благодаря чудесной силе книги, объединятся между собой. И даже самые большие грешники и злодеи, все найдут там место и покой. То есть так книга Зор нас исправит, чтобы мы были как в Ноевом ковчеге. Ну, это в принципе. Ну, я боюсь просто не дать им возможность задать вопросы. Ну, это чуть-чуть. Вот насколько каббалисты писали об этом особом труде. Нет большего, чем он. Это писала группа, которая находилась в окончательном исправлении, и также в нашем мире. И поэтому вот эта сила рушит все. Просто только захотеть, чтобы пришла. Поэтому тот, кто понимает, и тот, кто не понимает, тот, кто хочет, и тот, кто не хочет, те часы, когда мы читаем книгу Зор, или в другие часы, должен послушать немножечко, каждый день. Ну, давайте, перейдем к вопросам.
2: Здравствуйте, хаверим. У нас особый

0: Здравствуйте, хаверим. У нас особый урок в преддверии Дня любви, Тубав. Мы читаем избранный отрывок.
1: Мы продолжаем нашу подборку 15-го ава, День любви, избранные отрывки из первоисточников. Мы дошли до 7-го отрывка, пишет Рамбаш. Любовь, товарищ.

0: of calm myself. And then I found the books of Rav not long before I came to one of his lectures. That was 10 years ago.
1: И мне говорят, что я должна ускорить свой вопрос. Рав, я 10 лет молчала.
0: They're telling me that I need to get to the point of my question, but Rav, I've been silent for 10 years.
2: Нахон.
3: Да, правильно. Да, мы ее мы знакомы уже. Действительно, 10 лет. Да.
1: И чем дальше, тем больше я изучала с вами Каббалу, тем страшнее и ужаснее от ответственности, которая на нас лежит, мне становится, на самом деле. У меня перехватывает от ужаса этой ответственности, у меня перехватывает... Дыхание у меня останавливается, сердце.
0: And the more I study Kabbalah with you, the more I realize just how much responsibility lies on us and on me. And the more I think about it, it just my heart stops and my breath simply stops from just thinking about it.
1: У меня ушло достаточно количество лет, чтобы понять, что то, чем мы занимаемся, отлично от нашего мира, потому что в нашем мире женщина смотрит на мужчину и думает, все, что ты делаешь, я точно могу сделать лучше.
0: It's clear to me that what we're doing here in Kabbalah is very different from this world, because in this world a woman looks at a man and says, I can do the same thing that you do, and I can do it better.
1: В какой-то момент я поняла, что дорогие мужчины, мы без вас не можем сделать ничего.
0: And at a certain point I understood that, dear men, without you, we're unable to do anything.
1: Я знаю, что... Я знаю, что мы должны передать вам ваше желание. Желание спасти этот мир, потому что мы основа для... последнего поколения. Если не мы, то никого больше нет.
0: I know that we must pass on to you our desire to save this world, because we are the foundation of this new generation.
1: Дорогие мужчины, я вас прошу, услышьте нас. Услышьте нашу мольбу. Мы без вас не можем сделать ничего. И, дорогие женщины, давайте объединимся. И, Рав, пожалуйста, мы начали изучать Зор. Может быть, вы найдете какой-то новый способ для нас, женщин, объединить это желание. Это единственное, в чем мы можем объединиться, и передать его.
0: Dear men, please hear our plea. Hear our plea that we're begging you to unite and to save this world. And dear women, please let us unite around this and let's make this happen. And to Rav, now that we've started studying the Zohar, maybe there's something that us women can do to gather around it and unite our desire to make it happen.
1: Спасибо большое.
0: Thank you very much.

0: В принципе, она ведь не просто так это сказала, потому что здесь действительно есть что выяснить. На самом деле мы в нашем мире должны действовать вместе. Мужчина и женщина. Духовная ступень – это как материальное рождение. Так и называется «Зивук Даака Ударный Саити» и «Бур Яника Мухин». Как в нашем мире мы вместе рожаем детей, так и в духовном мире мы вместе должны работать, чтобы родить наше следующее состояние. Невозможно без желания женщины и невозможно без работы мужчины. Вместе. Мы действительно должны работать вместе. Не дай Бог, ни в коем случае не надо думать, что это зависит от мужчин, а женщины здесь находятся в некотором таком состоянии безнадежном. Мужчины не захотят, и тогда весь мир пропадет. И это неправильно. Это как раз как в нашем мире. У нас есть со стороны природы взаимная зависимость. Мужчины от женщины, женщина от мужчины. Мужчина не может жить без женщины. Это, ну, это просто, ну, не может. Он не способен наладить свою жизнь. А женщина без мужчины может устроиться гораздо лучше, мы это видим. Но продолжать новое состояние, новое поколение можно только, нужно только вместе. И поэтому написано об этом в даровании Торы и при рождении новых ступеней, как мы должны работать в гармонии между собой. Каждый на своей территории, не подменять мужчину женщиной, женщину мужчиной, хотя сегодня все происходит. Но понимать, что это просто порча. Но знать точно, как связываться правильно вместе, самым оптимальным образом, чтобы порождать новые состояния, то, что называется детей, чтобы у нас всем это было в услаждении. Мы новое поколение, первое, которое начинает исправление. Еще на нас будут учиться много. И мы должны сделать эти вещи первыми. Постараться, как быть вместе таким образом, чтобы, дополняя желаниями наши действия, мы бы рожали новую ступень. И свет, возвращающий к источнику, как написано в даровании Торы, мы сегодня, все человечество, и люди тогда во всем мире почувствуют, что есть здесь сила, мощь, что-то такое, что привлекает их и гипнотизирует их. Это зависит от нашей общей работы. Потому что просто так, ну, ходить, учиться там в группе, или там, или женщина там через компьютер дома, тут не надо особого ума. Но вот связаться между нами для порождения нового состояния в желаниях, во внутренней страсти, чтобы это произошло. И этого пока еще... Тут нам надо понять, как это делать. Это еще все перед нами. Но я надеюсь, что изучение Зоара и особенно то, что мы сейчас развиваем вот эту новую привычку виртуальную, это нас будет продвигать. И чтобы у нас получилось, я надеюсь, что в течение полугода у нас будет новая такая система виртуальная в этом. Да, пожалуйста.
1: Hello, Rav. Hello, everyone else. My name is Chad. I'm from Wisconsin, and it's a pleasure being here. And I don't think just for myself.
2: Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, все. Я Чен из Висконсин, и мне прекрасно себя чувствую. Думаю, все так чувствуют здесь.
1: It is said every spiritual root must touch a corporeal branch. We have the Zohar, the Torah, the group. And these stay for quite some time. Why do I recall hearing that mitzvot exist only spiritually, and when we are away from the Rav, the books, and the group, how can we incorporate intention throughout the rest of our day?
2: Говорится о законе, что любой духовный корень должен коснуться материальной ветви. И в связи с Торой, группой и остальным мы видим эти вещи, которые материализуются. Как с другой стороны ожидать только то, что происходит в духовном, а не в материальном? И дополнительно, как мы можем, когда мы далеки от Рава, от группы, сохранять намерение и сделать это каждый день наш?
0: Ну, ты спросил об очень широкой вещи, то есть очень много вещей. В первую очередь, есть у нас реальность. Я получил то, что я получил от своего учителя. Это было в соответствии с моделью, как каббалисты. Ученик от своего учителя, по цепочке, от Адама Ришона до наших дней. По такой цепочке, один за другим. И когда произошло здесь, в наше время, то, что произошло, это нечто очень особое. Когда умер мой учитель, я знал, что я буду один. Я отдалился от остальных его учеников. И думал, что я буду так, в одиночку. Вдруг начали приходить ученики. Еще. Не один, два там, но десятки. И я начал учить. Необходимость в распространении науки Каббала привела к ситуации, что мы должны были открыть себя всему миру. Как написано в книгах, я начал все эти вещи еще тогда, когда мой учитель был жив. Свои первые книги я писал тогда. И лекции тогда же давал. Ученики, которых я привел к нему, не было учеников, можно так сказать. Я привел из института Берга. Пошел в этот институт и сказал, Я учусь у Рабаша. Я могу давать вам лекции, если вы хотите. Они согласились. Сам Берг согласился. Я говорил с ним. Это было в 82-83 году. Дал несколько лекций. Они увидели, что то, что я знаю, и то, что я учу, это совсем не то, чему он их учит. И они его оставили. С тех пор мы не разговариваем. Да, 40 учеников ушли оттуда, включая его лекторов. Они там рухнули. И когда я их привел к Рабашу, я ими больше не занимался. Ну, можно так сказать. Когда он умер, я оставил все. То есть, что я хочу сказать. Сегодня нет такой действительности, что есть учитель и ученик. Учитель и ученик, как было когда-то. И также нет такого, что есть какой-то учитель и ищет какого-то ученика, потому что весь мир нуждается в исправлении. То есть реальность полностью поменялась. И поэтому мы находимся в том, что пишет Бааль Сулам в новом поколении. И мы должны учить всех. Самим организовать группу. Как организовать группу, написали нам все каббалисты. Относительно группы мы остаемся в том же с тем же стандартом, как и они. Ученик же и учитель уже нет. Я не знаю, как это сказать. Может быть, что будут миллиарды учеников у одного учителя. Может быть, что и так. Это зависит от ученика, не от учителя. Если ученик хочет получить от учителя и слушает. Ты хочешь еще что-то послушать? Ну, все остальное откроется. Пожалуйста.
3: Добрый вечер, Рав. Меня зовут Мурат. Я из группы Сан-Франциско.
4: Good evening, Rav. My name is Murat. I'm from the San Francisco group.
3: Я слышал, как вы не раз говорили, что нужно заниматься глубоким самоанализом. Не могли бы вы дать подробное определение этому? Спасибо.
4: Many times I've heard you say that a person needs to always conduct a very thorough self-analysis. Could you please elaborate on that?
0: Вся наука Каббала учит человека о его душевных силах. И насколько он продвигается, он все больше и больше начинает узнавать себя, мир, душу человека, силу души. Начинает развиваться и разумом, и сердцем. Становится психологом для самого себя. Да и вообще. Это те, кто продвигаются, это те, кто притягивают свет. И посредством этого начинают понимать себя. И через себя человек изучает мир. Потому что кроме того, что я изучаю себя,

свой материал, все формы, все характеры этого материала я также изучаю, как я воспринимаю действительность, и когда действительность, реальность воспринимается у меня внутри, и что она и прописывается у меня внутри. Нет другой реальности, как вот то, что я вижу. Это мне все так кажется, видится так. Но ведь это все не существует. Это все существует только во мне, внутри моих ощущений. А снаружи? Я вообще не знаю, что снаружи. Я что, могу вытащить глаз? То, что глаз рисует мне в мозгу, это то, что у меня есть. В принципе, мозг рисует мне картину. Что-то входит в ухо, на барабанную перепонку проходит разные механические, разные электрические цепи, процессы электрохимические внутри, и я слышу звуки. Нету этого. Это мне кажется, что я слышу что-то снаружи. Это все внутри, внутри меня.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом 25 июля 2002 года, который основан на статье, что означает, что нельзя обучать Торе до поклонников в духовной работе, находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 923. Прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 26 минут, пожалуйста.
1: Что значит, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в духовной работе? В книге Зоар сказано, но если слово «это» написано без добавления буквы «вав», это закон Торы, то есть «малхут», называемая «закон», «хука» на иврите, и исходящий из Иранпина, который называется Тора, но не сама Тора, то есть Зайранпин, а лишь суд или дин на иврите Торы, постановление Торы, то есть Малхут. Тогда как слова «и это Тора» указывают на то, что все находится в одном единстве, и включают собрание Израиля, то есть Малхут, в Творца, чтобы все стало единым. И следует понять, почему книга Зоар называет Малхут именем «закон». То есть почему Малхут должна быть только законом, без разума. Как объяснил Раши, это закон Торы, поскольку Сатан и народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл. Поэтому написано о ней: «Это закон, установленный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем». Откуда следует, почему, отсюда следует, когда это считается законом? Только тогда, когда народы мира спрашивают, что это за заповедь. И нужно ответить на это. И ответ должен быть таков. Таков установленный закон. Другими словами, получается, что человек выполняет установленный закон именно тогда, когда они спрашивают «почему?». Тогда следует сказать, что он исполняет заповедь, потому что таков закон. А иначе здесь отсутствует смысл, указывающий на то, что он исполняет заповедь, потому что таков закон.
0: Также это следует понять. Разве не лучше было бы, если бы эта заповедь воспринималась разумом? То есть тогда было бы легче исполнить заповедь. Почему Творец хочет, чтобы это было в качестве закона?

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом 25 июля 2002 года, который основан на статье, что означает, что нельзя обучать Торе поклонников в духовной работе, находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 923. Прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 26 минут. Пожалуйста.
1: Что значит, что нельзя обучать истории идолопоклонников в духовной работе? В книге Зоар сказано, но если слово «это» написано без добавления буквы «вав», это закон Торы, то есть Малхут, называемая закон, хука на иврите, и из

Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 25 июля 2002 года, который основан на статье, что означает, что нельзя обучать Торе до поклонников в духовной работе, на

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור
1: של... друзья, на первой части урока будем изучать урок с Равом от 25 июля 2002 года, который основан на статье, что означает, что нельзя обучать Турида поклонников в духовной работе, находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 923. Прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 26 минут. Пожалуйста.
2: Что значит, что нельзя обучать истории идолопоклонников в духовной работе? В книге Зоар сказано, но если слово «это» написано без добавления буквы «вав», это закон Торы, то есть «малхут», называемая «закон», «хука» на иврите и исходящий из Иеранпина —

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом 25 июля 2002 года, который основан на статье, что означает, что нельзя обучать Торида поклонников в духовной работе, находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 923. Прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 26 минут. Пожалуйста.
1: Что значит, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в духовной работе? В книге Зоар сказано, но если слово «это» написано без добавления буквы «вав», это закон Торы, то есть «малхут», называемая «закон», «хука» на иврите, и исходящий из Иранпина, который называется Тора, но не сама Тора, то есть Зайранпин, а лишь суд или дин на иврите Торы, постановление Торы, то есть Малхут. Тогда как слова «и это Тора» указывают на то, что все находится в одном единстве,

0: и включаются брани Израиля, то есть Малхут, в Творца, чтобы все стало единым. И следует понять, почему книга Зоар называет Малхут именем закон. То есть почему Малхут должна быть только законом, без разума. Как объяснил Раши, это закон Торы. Поскольку Сатан и народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл? Поэтому написано о ней: «Это закон, установленный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем». Откуда следует, почему, отсюда следует, когда это считается законом? Только тогда, когда народы мира спрашивают, что это за заповедь. И нужно ответить на это. И ответ должен быть таков. Таков установленный закон. Другими словами, получается, что человек выполняет установленный закон именно тогда, когда они спрашивают, почему. Тогда следует сказать, что он исполняет заповедь, потому что таков закон. А иначе здесь отсутствует смысл, указывающий на то, что он исполняет заповедь, потому что таков закон.
1: Также это следует понять. Разве не лучше было бы, если бы эта заповедь воспринималась разумом? То есть тогда было бы легче исполнить заповедь. Почему Творец хочет, чтобы это было в качестве закона? И тогда труднее исполнить заповедь. Ведь есть правило, Творец не предъявляет претензий к своим творениям. В таком случае следует понять, почему он хочет, чтобы эта заповедь была законом. И когда говорится о духовной работе, мы должны различать две части в ней. Первая — часть, относящаяся к действию, вторая — часть, относящаяся к намерению. В материальном мире мы видим, что человек смотрит главным образом на вознаграждение. То есть если человек работает у работодателя, который дает ему работу и говорит ему: «Я хочу, чтобы ты работал у меня», а то, что ты делаешь, тебе не нужно понимать, для чего мне требуется эта работа.

0: Дорогие друзья, на первой части урока будем изучать урок с Равом от 25 июля 2002 года, который основан на статье, что означает, что нельзя обучать Турида поклонников в духовной работе, находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 923. Прочитаем статью в десятке. Ты в нашем распоряжении 26 минут, пожалуйста.
1: Что значит, что нельзя обучать истории идолопоклонников в духовной работе? В книге Зоар сказано, но если слово «это» написано без добавления буквы «вав», это закон Торы, то есть «малхут», называемая «закон», «хука» на иврите, и исходящий из Иеранпина, который называется Тора, но не сама Тора, то есть Зайранпин, а лишь суд или дин на иврите Торы, постановление Торы, то есть Малхут. Тогда как слова «и это Тора» указывают на то, что все находится в одном единстве, и включают собрание Израиля, то есть Малхут, в Творца, чтобы все стало единым. И следует понять, почему книга Зоар называет Малхут именем «закон». То есть почему Малхут должна быть только законом, без разума. Как объяснил Раши, это закон Торы, поскольку Сатан и народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл? Поэтому написано о ней. Это закон.

0: Это следует понять. Разве не лучше было бы, если бы эта заповедь воспринималась разумом? То есть тогда было бы легче исполнить заповедь. Так почему Творец хочет, чтобы это было в качестве закона? И тогда труднее исполнить заповедь. Ведь есть правило. Творец не предъявляет претензий к своим творениям. В таком случае следует понять, почему он хочет, чтобы эта заповедь была законом. И когда говорится о духовной работе, мы должны различать две части в ней. Первая часть, относящаяся к действию, вторая часть, относящаяся к намерению. В материальном мире мы видим, что человек смотрит главным образом на вознаграждение. То есть, если человек работает у работодателя, который дает ему работу и говорит ему: «Я хочу, чтобы ты работал у меня», а то, что ты делаешь, тебе не нужно понимать. Для чего мне требуется эта работа? А ты можешь подумать, что для меня было бы лучше, если бы я не приказывал тебе делать то, что я приказываю. Я не могу объяснить тебе, для чего мне нужно, чтобы ты делал это для меня. А взамен скажи мне, сколько ты зарабатываешь, работая на других людей, у которых ты понимаешь, для чего ты работаешь. И поскольку я хочу, чтобы эта работа была сделана, я заплачу тебе в 10 раз больше, чем ты заработал бы у других. И, конечно же, было бы много желающих сделать эту работу, поскольку все смотрят на вознаграждение и оплату, ведь он платит 10 раз больше. Например, на рынке платят $1000 в месяц, а он будет платить $10,000. Разумеется, о такой работе не скажешь, что они работают выше знания, что их работа называется законом, так как эта работа принимается разумом. Что стоит выполнять эту работу? Ведь разум обязывает, что главное, для чего человек работает, это зарплата. Значит, тот, кто больше платит, у того и надо работать. Это называется внутри знания.
1: А что же у творения называется выше знания? Это когда приходится работать без какой-либо оплаты и вознаграждения. Это называется выше знания. И это так из-за цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение, что называется желанием получать для себя. То есть все, что он сделает, будет для благотворения, ибо таково было его желание. По этой причине, когда человеку говорят, что он должен работать без вознаграждения, это называется выше знания, так как это противоречит знанию, то есть противоречит цели творения. В таком случае, когда человеку говорят, что он должен работать, чтобы отдавать, тут же возникает вопрос грешника, спрашивающего: «Что это за работа у вас? Ведь вы не заботитесь о собственной выгоде, а только о благе Творца». И, наверное, нужно дать ответ, принимаемый разумом. Ведь он утверждает прямо по делу, говоря: «Вы хотите идти против природы». А что сказали наши мудрецы о том, что нужно ответить? Притупи зубы. То есть на это нет никакого ответа, кроме того, что таков закон. А когда мы хотим преодолеть его и сказать, что стоит работать ради славы царя, он становится умнее и начинает задавать вопрос злодея фараона, который говорит: «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» Получается, что здесь есть два справедливых аргумента. И согласно тому, что сказал Бааль Сулам, это только один аргумент. Однако поскольку он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он рассуждает как умный человек, говоря, по правде говоря, я мужественный человек.

0: человек, а не такой, как простые люди, не способны на преодоление. Однако я не знаю Творца. То есть, если бы мне открылся Творец, и мне не нужно было бы верить в Творца, я бы сразу работал для Творца.
1: Получается, что он пребывает в гордыне. Это значит, что так как он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он приводит разумный довод, что он не похож на остальных людей, не обладающих силой преодоления, которые подобны маленьким детям, которые хотят то, что видят, и у них нет силы преодоления, чтобы видеть, хорошо это для них или нет. Тогда как я называюсь мужчиной, я могу владеть собой. Но если Творец хочет, чтобы я работал на Него, пусть не скрывает себя, ведь так как не можем постичь Его, так как мы не можем постичь его, а должны лишь верить его управление. Ведь это противоречит здравому смыслу. Получается, что он облачает любовь к себе в облачение гордыни. То есть его желание получать для себя приводит его к тому, что он становится также гордецом. Другими словами, все, что человек говорит, он не хочет верить. В основном это вызвано тем, что он не хочет отменить желание получать для себя. Об этом сказал Бааля Сулам, что мы должны верить, что этот путь веры выше знания, и также то, что мы должны работать ради него. Это не потому, что что Творец хочет все эти вещи ради себя, а все это для блага человека. Другими словами, то, что Творец желает дать своим созданиям благо и наслаждение, чтобы при этом наслаждение было совершенным, то есть чтобы они не чувствовали при получении наслаждения никакого стыда, поэтому он дал нам совет, чтобы мы работали ради него. Благодаря этому мы сможем получать благое наслаждение и не будем чувствовать никакого дискомфорта, получая наслаждение, как сказано выше.
0: По этой причине, чтобы мы не испытывали стыда, нам дана еще одна вещь, называемая свойством веры выше знания. Поскольку если бы его управление было открытым, как он говорит в предисловии, тогда не было бы никакой возможности сделать что-либо ради Творца, а все должно было быть для собственной выгоды, если бы явно ощущался вкус наслаждения от исполнения заповедей больше, чем от материальных удовольствий. Мы видим, как в том, что касается материальных удовольствий, как это трудно, когда человек хочет отказаться от материального наслаждения, и сказать: «Я получу наслаждение только тогда, когда смогу построить намерение ради небес. А в противном случае я не хочу получать удовольствие». Насколько это трудно. А в том, что касается вкусов Торы и заповедей, мы должны верить тому, что говорит Великий Ари, что из-за разбиения упали искры святости в клипот. И они называются в книге Зоар тончайшим свечением, то есть маленьким свечением, исходящим от святости. И от него проистекают все удовольствия, имеющиеся в материальном мире. На основании этого человек может сделать расчет. Если ему на маленькие наслаждения так трудно сделать выбор и сказать, что он остерегается получать материальные наслаждения, а только ради небес, то есть он готов отказаться от каждого отдельного удовольствия, которое он получает, если он не может направить его ради Творца, то насколько это было бы труднее сделать, если бы раскрылось благо и наслаждение, облаченное в Тору и заповеди. Ведь тогда бы творения не были бы способны сделать выбор и делать все ради небес, а получали бы благо и наслаждение ради собственной выгоды. Поэтому для того, чтобы творения могли исправить себя, чтобы они обладали свойством слияния и подобием по форме во время получения блага и наслаждения, поэтому было сделано сокращение и скрытие. И тогда, если наслаждение от Торы и заповедей не проявлено, и человек исполняет Тору и заповеди из-за веры, то есть он выбирает Тору и заповеди не потому, что получает наслаждение от Торы и заповедей. Ведь пока еще благо и наслаждение не раскрылось, как сказано выше. Ведь прежде чем человек исправит свои получающие келим так, чтобы все, что он делает, было бы ради Творца, а не ради себя. Пока еще над таким человеком властвует свойство утаивания и скрытия. И тогда есть место для выбора. То есть выбрать и посмотреть, работает ли он ради себя или ради Творца.
1: Тогда как если бы благо и наслаждение были раскрыты, творения были бы вынуждены оставаться в состоянии получения для себя, поскольку они не смогли бы отказаться от Торы и заповедей из-за открытого управления. Как сказано, предположим, Творец управлял бы своими творениями в явной форме. Так, чтобы, например, всякий съевший что-либо запрещенное тотчас задохнулся бы на месте, а всякий выполняющий заповедь нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь, точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Получается, что и вера, и работа ради отдачи, а не ради собственной выгоды, все это на благо человека. Согласно вышесказанному, поймем вопрос, который мы задали, для чего нам дан порядок работы путем веры выше знания. И здравый смысл обязывает, что если бы Творец дал нам работу в Торе и заповедях, знании и разуме, было бы легче выполнять духовную работу. А Творец не предъявляет претензий своим творением, как сказано. Если так, то почему он так сделал?
0: Ответ в том, что только путем утаивания и скрытия существует возможность, чтобы творения смогли прийти к совершенству, то есть чтобы они получили благо и наслаждение в совершенном виде, чтобы у них не было неприятного чувства во время получения наслаждений. Поэтому получается, что именно в то время, когда мы можем идти путем разум и сердце Творцу, именно такой путь является самым успешным путем. А не так, как каждый думает, что если Творец даст нам путь работы в разуме, то есть, чтобы высшее управление было явным, эти творения придут к совершенству. Об этом мы можем сказать, как написано, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Согласно сказанному, мы можем объяснить то, что спросили. Почему Малхут называется законом? Ведь она называется законом Торы. И в книге Зоар сказано, что Малхут называется закон Торы, а не сама Тора, то есть постановление Торы, то есть Малхут. И нужно включить Малхут в Тору в одном единстве. И мы спросили, почему Малхут называется законом? А ответ в том, что Малхут называется высший Малхут, то есть свойством веры в Творца, что Он управляет миром, управлением добрым и творящим добро.
2: И хотя, когда человек проверяет себя, он видит, что полон недостатков. В таком случае, как же тело может понять, что все это на благо? И хотя нам дано молиться в плохих состояниях, которые мы чувствуем, будь то в материальном или в духовном, но потом, то есть после молитвы, когда человек молится, но его слова, но его молитва не получила ответа, если он видит, что находится на самом дне, будь то в материальном или в духовном, тогда он должен преодолеть это и сказать, что имя Творца — добрый и творящий добро. Это большая работа, поскольку у него нет рациональных ответов на вопросы, которые задает тело. Вместо этого он должен сказать: «Я принимаю на себя ярмо высшее Малхут, высшее знание». И он говорит, что так установил Творец. И об этом сказали наши мудрецы, поскольку народы мира издевательски говорят Исраэлю, что это за заповедь и какой в ней смысл. И что следует ответить? «Я установил закон, и он является постановлением моим, и нельзя сомневаться в нем». Поэтому высшая Малхут называется законом. Однако она закон Торы, а не сама Тора. То есть, чтобы удостоиться Торы, мы должны принять на себя те законы, которые дала нам Тора. В противном случае невозможно получить Тору. И когда человек принимает на себя высшую Малхут, он называется Исраэль. Так как благодаря высшей Малхут, которую человек принимает на себя высшее знание, он выходит из эгоистической любви к себе, и тогда он способен получить саму Тору.
0: В противном случае, то есть если он пока еще не удостоился отдающей килим, вся Тора, которую он возьмет, все уйдет в ситра ахра, а не в святость. То есть свет Торы, который является благом и наслаждением, которое должны получить творения, уйдет в клипот. Ведь из-за этого было сделано сокращение и скрытие, чтобы все вошло в святость. Поэтому именно тогда, когда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда уже удостаивается высший Малхут, то есть во всем, что он делает, у него нет другой мысли, кроме как доставить наслаждение своему Создателю, и тогда ему можно дать свойства Торы. Из сказанного получается, что то, что запрещено учить Тору идолопоклонникам в духовной работе, означает, что невозможно изучать Тору, пока человек находится в состоянии идолопоклонства, то есть пока еще он погружен в эгоистическую любовь к себе, как сказано выше, что вера выше знания, называемая высшей Малхут, которая является законом, это совет, как выйти из любви к себе и благодаря этому удостоиться, согласно порядку работы, который дан, когда человек хочет принять на себя высшую Малхут, как в разуме, так и в сердце. Тогда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда все его действия совершаются только ради небес. И тогда наступает время, когда он сможет получить Тору, и клипот не смогут присосаться к святости. Этим следует объяснить сказанное нашими мудрецами. Мир существует только для того, кто сдерживает себя в час ссоры. Мы должны понять, почему, если человек не сдерживает себя, а отвечает другому во время ссоры, из-за этого мир не может существовать. Исходя из сказанного, это означает, что мир — это сам человек, как написано в книге Зоар. Каждый человек — это самостоятельный маленький мир. В таком случае это значит, что когда человек начинает ссориться с телом и хочет исполнить то, что сказали наши мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И объяснил Раши, оно должно вести с ним войну. И это называется войной со злым началом. То есть, когда человек требует от тела делать все ради Творца. И это гневит злое начало, так как он хочет отменить его власть полностью. И все, что делает человек, он хочет, чтобы все это было ради небес. В это время тело приходит к нему со справедливыми доводами, и тело приводит рациональные аргументы.
2: Но если человек хочет существовать, то есть хочет достичь конечного совершенства и исполнить желание Творца, желание которого насладить свои создания, то есть удостоиться света Торы, являющегося благом и наслаждением, заложенным в замысле творения, тогда запрещено человеку отвечать телу рациональными доводами и говорить, что он идет внутри знания, так как внутри знания вынужден был в намерении ради получения, как сказано выше. Но он сдерживает себя во время ссоры и говорит ему, «Ты права с точки зрения разума, но я иду выше разума». Перейдем к уроку от 25 июля 2002 года.
0: Что означает, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в духовной работе? О запрете у нас всегда принято говорить. Наш закон, что нет запрета. Нет запрета. А просто мы находимся ниже всей лестницы ступеней, где каждая ступень — это духовные законы, которые вышли как результат первого сокращения по причинно-следственной связи сверху вниз. Все эти законы, по сути, вытекают только из одного — желания получать, которое есть в Малхут Мира Бесконечности, и ее решение — прийти к желанию отдавать, как у создавшего ее. Вот и все. Есть закон желания получать, которое создал Творец, и есть закон подобия по форме, которое приняло на себя творение, желающее этого. Эти два закона — законы противоположные. Закон желания получать, то желание получать действует только ради собственной пользы, как наполнить самого себя. А закон подобия по форме — это, что желание получать должно действовать, чтобы наполнить Творца. Это называется отдавать. Так из столкновения этих двух законов приходит к нам все остальные условия, которые, по сути, являются духовными ступенями. Получилась у нас лестница ступеней сверху вниз до самой, сверху до самой низкой ступени. На самой высокой ступени выполняется закон подобия по форме. На самой низкой ступени выполняется только закон желания получать. А посередине, как эти два закона могут разделять творение, как творение разделяется? И понятие «запрещено» — это невозможно, что означает, что запрещено обучать Торе идолопоклонника. Торы называются «света, наполняющие келим отдачи». Торы называются «действия отдачи». Как может быть, если желание получать называется идолопоклонник? То есть служитель звезд и созвездий называется идолопоклонником. Что его намерение не к Творцу, а ко всевозможным другим силам. А все прочие силы — это силы, находящиеся внутри желания получать. Нет ничего, кроме Творца и желания получать. Идолопоклонником называется тот, кто поклоняется желанию получать. Тогда невозможно обучать его Торе, потому что его намерение просто другое. Он не воспримет, что такое ради отдачи и также высший свет, не может пребывать в нем. Поэтому невозможно, а на нашем языке мы говорим «запрещено». «Запрещено» означает «почему запрещено?» Если это невозможно, так скажи «невозможно». Поскольку мудрецы говорят путем исправления, они просто говорят «не делай», потому что у тебя не получится, невозможно, чтобы получилось. Короткими словами, так, вкратце говорят, запрещено. Запрет — это совет «не делай», потому что это не может осуществиться.

0: Проверка звука.
1: Звук в порядке. Как у меня?
0: В порядке.

0: Брухим абаим, машломхем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать. Как поживаете? Мы рады быть здесь с вами на этой неделе. У нас есть возможность вместе изучать статью Рабаша, читать ее, стараться позволить Рабашу так сформатировать нашу мысль, вести нас в те миры, в которых он находится, которые он раскрыл. И мы, маленькие, тоже хотим. Есть такое предложение очень красивое. Мы читали его неделю назад. Хотим как бы подставиться под пыль, поднимаемую ногами праведников. Праведники великие поднимают пыль, и мы хотим как бы подставиться под эту пыль, то есть войти под них. Главное — быть связанными с ними, и у нас будет такая возможность сегодня углубляться, постараться выяснить вместе статью Рабаша. Этот урок, на котором у нас есть время для вопросов, ответов. Есть возможность подробней общаться и связать связь между нами и Рабашем. Статья, которую сегодня мы будем читать, очень значительная, очень важная. Одна из основополагающих статей Рабаша. Начинается с очень важного высказывания, и которое даже может запутать. Оно существует уже более 2000 лет и говорит очень просто: сделай себе рава, купи себе товарища и суди каждого на чашу заслуг. Это сказал Раби Ишуа бен Пархия в Мишне Авот. Это было написано более 2000 лет назад, но мы видим, что эти слова вечные. И Рабаш берет это одно предложение, знаете, как возлюби ближнего, как себя, как и все, что ненавистно тебе, делай другому. Есть такие предложения, одно предложение, но в нем сложена вся духовная работа.

0: И Рабаш берет это предложение просто как по своему обычаю. Он рассматривает это высказывание на очень многих уровнях. Мы говорили сейчас на подготовке к этому уроку, уроке. Конечно, будем смотреть клипы нашего Рава, который будет рассказывать, как соединиться с Рабашем, с его словами. Мы приглашаем вас к свободному задаванию вопросов. Вопросы, связанные с текстом или не связанные. Задавайте на каждом языке вопросы, мы постараемся на них ответить. Это то, что мы будем делать. И в качестве подготовки, как некое вхождение вот в этот клип, в это высказывание. Мы хотим вместе посмотреть клип номер 5. Этот клип мы посмотрим еще до того, как мы начнем читать. Давайте получим от Рава правильный подход к этой статье. Давайте попытаемся понять от Рава. Знаете, это как есть комната, можно войти в нее с разных сторон. Давайте войдем так, как Рав нам рекомендует. Наверняка это правильный путь. Посмотрим клип номер 5 и потом начнем.
1: Все статьи, которые написали каббалисты, написано, чтобы мы поднялись с уровня животного, где мы так считаем, что находится весь наш мир, до уровня человека, где мы будем подобны Творцу. То есть будем думать как Творец, будем производить действия как Творец, и все в отдаче, в любви к ближнему по отношению к в сравнении с любовью в нашем мире, где властвует мысль о самом себе. И поэтому также и здесь, в статье «Сделай себе Рава и купи себе товарища» и «Обсуди всякого человека на чашу сослуг», речь идет только о нашем отношении к Творцу, потому что у Творца нет никого в мире. И то, что он скрывается за различными образами, различными действиями, всякими... То, что мы чувствуем, как бы мир полон всяких вещей. Все это в конечном счете только для того, чтобы мы нашли правильное отношение к нему в совершенном виде, в полном виде. И тогда этим мы исправляем себя. Потому что нет никого, кроме него. Это условие, которое существует. Это факт единственный, который существует в действительности. И все многообразие проявлений, которые мы видим, образов, неживое, растительное, животное, человеческое, все это для того, чтобы за этим раскрыть Творца, который включает в себя все эти формы. А нам необходимо все это, вся эта среда здесь и в высших мирах, в мирах только для того, чтобы выстроить правильное отношение к нему и видеть только его наполняющего мир.
0: Рав нас направляет особенным образом на эту статью. Он говорит, что все статьи, которые написали каббалисты, они написали, чтобы мы поднялись с животного уровня. И это то, что мы хотим сделать. Мы хотим держаться за руку Рава, который держит за руку Рабаша, который находится уже над уровнем животным. И мы тоже хотим подняться с помощью света, возвращающего к источнику, над животным уровнем. И он говорит нам, что мы думаем так вот в нашем мире. Мы хотим выйти на уровень человека, быть подобными Творцу, чтобы думать как Творец, делать действия как Творец. Все ради отдачи и любви к ближнему. Это то, что мы будем искать в этой статье. Отношение к Творцу. Начнем читать. Будем читать постепенно, мы никуда не торопимся и постараемся провести себя через эту статью, а статью эту провести через себя. Главное, чтобы у нас был контакт со светом, возвращающим к источнику. Несколько дней назад Рав говорил об особенной силе, которая называется очарование духовным, и мы вот это очарование хотим почувствовать.
1: Да, Раш пишет нам так. В Мишне, в трактате «Авот», Йошуа бен Прахия говорит: «Сделай себе рава и купи себе товарища, и суди всякого человека на чашу заслуг». Мы видим здесь три вещи. Первое. Сделай себе рава. Второе. И купи себе товарища. Третье. И суди всякого человека на чашу заслуг.
2: Машма. Микан, Шадам, Хуцмизе.
0: Отсюда следует, что кроме того, чтобы сделать себе рава, человек должен сделать еще одну вещь, а именно в отношении всего общества. То есть, кроме того, что он занимается любовью к товарищам. Этого еще недостаточно. И он должен считаться с каждым человеком и судить их на чашу заслуг.
1: И следует понять разницу между этими выражениями, а именно «сделай», «купи» и «на чашу заслуг». И вот «сделать» называется то, что осуществляется на практике. Иными словами, там нет никакого разума, а есть лишь действие. То есть, даже если разум не согласен с тем, что он хочет сделать, а наоборот, разум дает ему понять, что не стоит делать это действие, это называется «сделай». То есть, лишь сила без разума, поскольку это противоречит знанию.
0: И отсюда следует объяснить в отношении работы, что человек должен принять на себя ярмо высший Малхут. И это называется действием. Подобно тому, как на быка надевают ярмо, чтобы он пахал нам землю. Несмотря на то, что бык не желает принимать на себя эту работу. Тем не менее, мы заставляем его силой.
1: Также и с высшей Малхут. Мы тоже должны заставить и поработить себя из-за заповеди Творца без всякой причины и логики. И это вызвано тем, что человек должен принять высшую Малхут, не потому что тело чувствует, что из этого произрастет что-либо для его собственной выгоды, а чтобы доставить наслаждение Творцу.
0: И как же тело может согласиться на это? И для этого должен быть порядок работы в свойстве вышезнания. И это называется «сделай себе рава», потому что, высшая Малхут должна быть принята из-за того, что он велик и правит всем. Как сказано в книге Зоар, страх, являющийся первоосновой, когда человек испытывает страх перед господином своим, потому что он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед ним. Человек испытывает страх перед Господином своим, потому что он велик и правит всем, является основой и корнем всех миров. И все считается как ничто перед ним. То есть человек должен испытывать страх перед Творцом, потому что он велик и правит всем, поскольку он корень, из которого распространяются все миры, и величие его проявляется в деяниях его. Он правит всем, поскольку все миры, которые он создал, как высшие, так и низшие, считаются как ничто перед ним, то есть не добавляют ничего к его сути.
1: Поэтому порядок работы таков, что человек должен начинать с «сделай себе рава», чтобы он принял на себя высшую Малхут, выше логики и выше знания. И это называется «сделать», то есть состояние только лишь действия, несмотря на то, что тело не согласно. а потом купи себе товарища. Ибо покупка означает, что когда человек хочет купить себе что-либо, он должен отказаться от вещей, которые он уже достиг. И он дает то, что есть у него давно, и за это он покупает новую вещь.
0: Аналогично и здесь, в работе Творца, чтобы человек пришел к слиянию с Творцом, что является подобием свойств, как он милосерден, так и ты милосерден, получается, что он должен отказаться от многих вещей, которые есть у него, чтобы обрести свойство соединения с Творцом. И в этом смысл слов «купи себе товарища».
1: Продолжаем. А до того, как человек сделал себе рава, то есть высшую малхут, как можно говорить «и купи себе товарища»? То есть он должен соединиться с равом. Ведь пока еще у него нет рава. Но после того, как он сделал себе рава, можно требовать от тела, чтобы оно отказывалось от определенных вещей, чтобы обрести соединение, так как он хочет доставить наслаждение Творцу.
0: И еще более того, следует понять, что в мере величия рава, именно в этой степени у него есть силы исполнить «купи себе товарища». Поскольку согласно важности, которую он чувствует в раве, в этой мере он готов отказаться от чего-либо ради возможности соединиться с ним. Ведь тогда он понимает, что стоит делать все, чтобы удостоиться слияния с Творцом.
1: Согласно этому выходит, что если человек видит, что у него нет возможности одолеть тело, так как он думает, что он обладает маленькой силой, то есть он родился со слабым характером, это неправда, ибо это вызвано тем, что он не чувствует величия рава. То есть у него еще нет важности высшей малхут. Поэтому, ради того, что не так важно, у него нет сил преодоления. В то же время для чего-то важного всякое тело готово отказаться от того, что он любит, что оно любит, и получить то, что ему необходимо.
0: Здесь есть известный пример. Мы прочитаем и начнем объяснять. И говорит Рабаш: например, человек очень устал и пошел спать ночью, скажем, в 11 часов. И его будет в 3 часа. Он, несомненно, скажет, что у него нет сил вставать, чтобы учиться, потому что он очень устал. А если он еще чувствует некоторую слабость или чувствует, что у него есть небольшая температура, то у тела нет сил встать в обычное время, когда он привык вставать. А если человек, который очень устал и чувствует, что болен, и пошел он спать в 12 часов ночи, и говорят ему, что во дворе пожар, и огонь вот-вот ворвется в твою комнату, скорее вставай, и из-за усилия, которые ты прилагаешь сейчас, ты обретешь жизнь. Тут он не станет отговариваться, что у него нет ни сил, ни желания, и он немного нездоров. Даже если он по-настоящему болен, он приложит все усилия, чтобы получить свою жизнь. И, безусловно, благодаря тому, что он получит что-то важное, у тела есть силы делать все, что в его возможностях, чтобы достичь желаемого. Что же говорит нам тут Рабаш?
1: Во всей этой статье, и когда я первый раз ее прочитал, и мне очень нравится методичность, методика. Тут есть методика, может быть, нам тяжело понять, мы прочитали, поскольку мы еще не все прочитали. Но он объясняет, как человек, который изучает Каббалу, должен относиться к Творцу, к Раву, к товарищам и вообще ко всем, кто находится в мире. Есть действие в нашем отношении, которое называется «действуй», «делай». И есть, как называется, «купи», и есть, называется, «суди всех на чашу заслуг». И вся статья начинает объяснять в начале то, что мы читали. Он сосредоточился на объяснении, что значит «делай». Тут есть несколько понятий, которые он дает. Прежде всего, что это за действие, делание. Оно выше знания. Действие выше знания. Он говорит, есть знание, и нужно сделать что-то выше знания. И каждый пусть подумает, что за действие требуется от него, чтобы он их сделал или в десятке, или по отношению к Творцу, или вообще в мире, который выше его знания. Допустим, мое мнение, что значит знание мое, это мое желание получения. Его желание говорит, нужно делать так, а я должен делать это выше этого. Видимо, такое действие, оно называется «делай». Теперь «сделай себе рава». Есть еще один слой, где он говорит, сделай себе рава. Тут говорится не о раве, а о Творце. Рав — это большой на иврите, от слова «большой». Это не должность, не степень кого-то, который делает те или иные вещи по отношению к обществу, а говорится о величии Творца. Если свойство отдачи важно, это значит, что я себе сделал рава. Я сделал для себя рава равно действие. Отдача и любви важна для меня. То есть я очень ценю эту возможность, что во мне, которая позволяет мне так делать.
0: Да, мы посмотрим еще клип номер 3, и в этом клипе Рав снова помогает нам с отношением к Творцу, потому что мы слышали от Михаэля, а сейчас тут есть несколько таких понятий, которые нам важно понять. Что значит «сделай»? Вы можете записать, что такое «сделай», что такое «рав». «Рав» на иврите — это, может быть, несколько значений, несколько смыслов, но здесь, в этой статье, он говорит «сделай себе рава», «сделай». Это значит «сделай Творца большим», потому что «рав» на иврите — это «большой», то есть то, что в твоих небольшое, сделай большим, чтобы у тебя были силы выполнить те действия, которые ты хочешь выполнить. Посмотрим клип номер 3, и тогда выясним, что такое «сделай», что такое «рав», о чем здесь говорится. И в продолжении у нас есть действие «купи себе товарища», и также действие «оправдывать весь мир и склонять на чашу заслуг», о чем говорил выше знания. То здесь немало вещей. Давайте попробуем вместе выяснить их. И вы, конечно же, приглашаетесь посылать нам вопросы, чтобы мы смогли эту тему расширить. Но сначала посмотрим клип номер 3.
1: То, где он говорит о Раве, он говорит о Творце. Это не о твоем учителе, который может быть, а Творец. Творца он называет Рав. Рав от слова «большой». Он так называет Творца. Поэтому «сделай себе Рава и купи себе товарища». Рав имеется в виду Творец. И ты приходишь к нему с помощью того, что ты работаешь с товарищем. С помощью того, что ты покупаешь себе товарища. И потом Творец тоже становится твоим товарищем, другом от слова «соединиться».
0: Очень красиво, что же Рав говорит нам здесь. Когда Рабаш говорит здесь о Раве, он говорит о Творце. То есть «сделай себе Рав» — это «сделай Творца». Что значит «сделай Творца»? Творец — это свойство отдачи. Преврати Творца, то есть свойство отдачи, важно в твоих глазах, великим. И это ты можешь сделать, когда ты работаешь с товарищем. То есть мы, люди, которые сидят здесь, каждый в своей десятке и все вместе, должны превратить свойство отдачи в важное и большое в наших глазах. Почему? Потому что свойство отдачи, оно не важное в наших глазах, не великое. Наоборот, каббалисты пишут, что оно находится в прахе, шхина в изгнании. Но это мы должны сделать осознанно, выстроить для себя окружение, которое возвеличивает свойство отдачи и делает ее равом, то есть великим. И Рабаш говорит, тогда здесь возникнет некая связь между тобой и Творцом, которая называется «купи себе, товарищ». Это тоже предложение. Предложения такие очень краткие, но в них есть огромная глубина, и мы хотим сделать Творца как Рава, мы хотим достичь также связи с Творцом, чтобы у нас было то, что называется «купи себе, товарища». Вопросы, пожалуйста, мы приглашаем вас задавать вопросы. А если нет, то мы будем дальше объяснять. Я вижу, что уже есть первые вопросы. Агнеш спрашивает нас из Woman Journey, из немецкой группы. Если каждый человек, который я встречаю, это проявление моих неисправленных желаний, тогда относительно какого человека я должна сделать рава и купить друга и судить на чашу заслуг?
1: Да, вопрос хороший. Есть товарищ, и я по отношению к нему должен произвести три действия. Я должен из него сделать великого. Почему? Чтобы учиться у него. Если он не велик в моих глазах, то я не могу от него получить ничего. Мы получаем что-то только от больших. Принимаем примеры. Например, я должен соединиться с товарищем и выстроить кли. То есть мы должны быть равны. Чтобы соединиться, я должен отменить свое эго и купить его. Тем, что я отменяю свое эго, я покупаю его. Это мой платеж. То, что я должен думать о нем хорошо, должен оправдывать его. Все это самоотказ. Это неестественные вещи. Мне прежде всего судить его по тому, как я его вижу. И есть тут еще одно понятие, о котором он говорит. Как относиться ко всем? Он говорит, судить всех на чашу заслуг. Могут быть разные люди, мои коллеги по работе, домочадцы. Вообще, все, кроме моей десятки, собственно, это вот эти люди. И их надо переводить на чашу заслуг. Мы еще сейчас не будем это обсуждать, мы еще не прочитали. Но вот это действие, которое называется делание, оно может быть действительно в нескольких плоскостях. Одна плоскость — это по отношению к Творцу. Если я уже нахожусь в постижении, я нахожусь в связи с Творцом, и я делаю его великим, я его оправдываю, я работаю выше знания, иду выше знания, выше своего эго, и я могу сделать рава великим, тоже могу, разумеется, это тоже работа. У меня есть учитель, и я должен его сделать великим. Это очень большая работа, потому что если это рав каббалист, это очень тяжелая работа, потому что он из себя большого не делает. Он как раз делает из себя маленького. И поэтому нужно приводить тут в действие целую систему, целую группу, чтобы сделать рава большим. В иных методиках ты входишь, и вокруг тебя есть несколько миллионов или несколько миллиардов людей, которые почитают какого-то человека. Они, может быть, никогда его не видели. Ты, может быть, никогда его не видел, но потому что они его почитают, ты сразу получаешь важность. У нас такого нет. У нас, чтобы уважать Рава, чтобы видеть его великим, чтобы выполнять его советы, человек должен очень много работать. Есть также возможность сделать рава. Мы говорили, что рав — это по отношению к Творцу, к Учителю и по отношению к товарищу. Есть состояние, когда я должен из товарища сделать рава большого, и тогда я смогу получать от него примеры, учиться у него. Это три вида работы в соответствии с состояниями, в которых человек находится. Он проходит эти состояния в соответствии со шкалой духовной, на которой находится человек.
2: בואו אנחנו ננסה ככה לקרוא פה עוד איזה...

0: Сивирава, чтобы принять на себя небесное правление, высшее знание. Это называется «сделай», то есть действие. Несмотря на то, что тело не согласно. Это первый этап, о котором говорит Рабаш. Михаил дал это в нескольких аспектах. Сделай себе раву. То есть мы должны взять то, что не важно в наших глазах, и поднять это выше знания. Как мы можем это сделать? Сейчас увидим. Итак, Рабаш говорит, это называется действие. Несмотря на то, что тело, желание получать, согласно. Затем, после того, как мы уже построили это свойство отдачи, сделали его большим, потом купи себе друга. И вот это... Покупка — это то, что человек хочет купить что-то. Он должен отказаться от тех вещей, которые уже достиг. И он дает то, что у него есть, время, и за это он покупает нечто новое. То есть также здесь, в работе Творца, чтобы человек достиг слияния с Творцом, что называется подобием свойств, как он милосердный, так и ты будь милосердным. То есть человек должен отказаться от многих разных вещей, чтобы обрести слияние с Творцом. И это называется «купи себе товарища». И дальше он продолжает. Но прежде чем человек сделает себе рава, то есть малхут, примет на себя вот эту малхут, как можно сказать, купи себе товарища, то есть он должен соединиться с равом, ведь пока еще у него нет рава. Но только после того, как он сделал себе рава, можно требовать от тела, чтобы оно отказалось от определенных вещей, чтобы обрести соединение, так как он хочет доставить наслаждение Творцу. Мы видим, что есть порядок работы. Рабаш дает нам порядок работы, и в этом порядке работы у нас есть роль. Мы хотим постараться или поднять свойства отдачи выше себя. Для этого у нас есть средства, это десятка. И скоро мы поговорим, что значит «сделай рава в десятке». У нас есть учитель, который нас все время направляет на книги, и мы хотим его видеть великим, чтобы смогли выполнить его советы. И есть у нас каббалисты, которых мы тоже хотим увидеть как великих. То есть здесь есть некий принцип, который все время возвращается в этой статье. Мы хотим возвеличить эту цель, и мы все время хотим возвеличить духовную цель, чтобы достичь ее. Посмотрим клип номер 4 и продолжим выяснять. Мы приглашаем вас посылать вопросы. Вопросы мы видим и начнем скоро их отвечать на них.
1: Если он не может оправдать товарища, это главное. И Творца тоже, видимо, он не оправдывает. То, что делать, нужно работать над этим. Почему я говорю, что и Творца он наверняка не оправдывает? Потому что если он не оправдывает товарищей, он не оправдывает Творца. Это то же самое. То же самое. Потому что Творец дал ему этих товарищей и говорит, бери их себе, постарайся соединиться с ними. Я помогу вам во всем. И тогда в связи с ними мы встретимся. Творец приглашает тебя встретиться с ним внутри группы. Он говорит, это модем для связи со мной. Раскрыть меня. Делай. Если ты пренебрегаешь группой, ты пренебрегаешь Творцом. Это просто так. Так оно.
0: Творец предлагает, приглашает тебя встретиться с ним в группе. Творец приглашает тебя встретиться с ним в группе.

0: говорит тебе, группа, десятка — это модем связи со мной и раскрытия меня. Сделай. И если ты пренебрегаешь группой, то ты пренебрегаешь Творцом. Вот так. Перейдем к вопросам. Хео спрашивает из Франции, когда происходит то, что описывает Рабаш, и у человека нет сил, не потому что он слабый по характеру, а потому что он не чувствует величия Рава. Как такой человек может усилить важность окружения, если у него нет для этого сил?
1: Да, прежде всего, это очень хорошо, что человек так чувствует. Что он может сделать, когда он, с одной стороны, должен сделать Рава великого, он не может, у него нет силы. Купить товарища, у него тоже нет сил. Так что же он должен делать? Тут есть несколько вещей. Прежде всего, человек не сразу приходит к такому состоянию. Есть причина для этого состояния. Чтобы прийти к такому состоянию, чтобы человек мог сказать, что у меня нет сил сделать Рава великим, нет силы купить товарищей. Ведь минуту назад или час назад или несколько дней назад, да, у него была сила, и он делал Рава великим, и он покупал своих товарищей. И поскольку мы связаны с той самой сетью связи, с системой Адам Ришон, то тот самый вклад — это как в банке или как в страховании здоровья. Каждый дает какую-то сумму ежемесячно, а когда он заболевает, то страховка ему платит. То же самое здесь. Поскольку товарищ вложил в силы, в соединение с товарищами, это называется «купить товарища» или «оправдать Творца, сделай его великим». Когда мы делаем великим, мы оправдываем. Великого мы оправдываем. Так по тому самому закону поручительства, когда человек вложил в эту систему страховки, то он находит силу. Может быть, несколько секунд у него и не будет силы, но в конце концов он находит силу внутри. Если нет, то группа в материальном, вокруг него есть товарищ, он не сам. Если он вообще пришел к таким состояниям, то он находится в десятке. Если у него уже нет силы внутри, то снаружи он все еще выполняет все рамки. И товарищи видят, что с ним происходит. Может быть, он может выйти из этого состояния без всякой той самой системы страховой, которую он подготовил. Но если видит, что он уже, у него нет силы, он не является на уроке, он начинает пренебрегать ими, не является на встрече, товарищи это видят и стараются ему помочь. Они должны до того заключить союз между собой, что если один из нас будет в таком состоянии, то с самого начала мы заключаем союз, что меня можно извлечь из этого состояния. Я как бы даю заранее разрешение. Если я в таком состоянии, то вы должны помочь мне. То есть тут тоже есть несколько слоев. Тут вещь такая сложная, очень личная, и каждый проходит это в своих различных формах.
0: Я бы добавил, что человек не должен ждать состояния, когда у него не будет сил. То есть наш путь, он не идет таким образом, когда человек ждет, пока у него кончится сила. Человек должен все время вкладывать в группу, соблюдать рамки. И рамки — это предназначено именно для таких состояний, как в которых человек теряет свои силы. И именно тогда его держит какая-то роль в распространении. Я знаю многих товарищей, которых в пути держит вот эта та роль, та функция, которую они взяли на себя в распространении. И когда приходит такое состояние, когда человек теряет силы, и он не может увидеть величие Рава или величие товарищей. И так вообще у него заканчиваются силы, потому что он получил добавку авиюта. Вот именно роль, которая может быть даже чисто технической. Он должен прийти в какое-то определенное время, в какое-то определенное место. Он должен выполнить определенное действие. И то, что он, что это кажется очень, может быть, простым, не каким-то таким особенным, но это держит его и удерживает его в пути. И следует понять, что постепенно сам Творец переводит человека из одного состояния в другое, поэтому наши рамки, то, что мы выполняем, вклад в десятку, когда у нас есть силы, вклад в наш путь, это то, что держит нас. И когда мы чувствуем слабость, и когда у нас нет сил. Максим из Новосибирска спрашивает, как правильно связать усилия «сделай себе рава» и установить единственность Творца, что нет никого, кроме Него.
1: Можно сказать, что эти вещи связаны, но снова, «сделай себе рава» — это действие, которое ты делаешь выше знания. Подумай о чем-то, что внутри знания у тебя есть определенная картина, очень ясная, а ты должен идти выше этого. Ну, допустим, оправдать Творца. Очень легко. Мы видим, что происходит в мире. Тяжело оправдать Творца. Если это связано с нами, то особенно, если внутри желания получения я не вижу причины, я не вижу конечной цели, поскольку Творец, он считается только с конечной целью, так очень тяжело. Что значит тяжело? Невозможно Творц, оправдать то, что Творец делает. Но вместе с тем я должен продвигаться. Так я иду выше знания. Я не скрываю, замазываю факты, которые я вижу в своем эго. Я не согласен с Творцом, но сверх этого я получаю силы идти выше знания. Так как это связано с тем, что нет никого, кроме Него? В конечном счете, если я делаю такие вещи, стараюсь делать, если я уже так делаю, то я уже нахожусь в том, что нет никого, кроме Него. Это не просто фраза, когда я говорю, что я верю, что есть одна сила в мире. Есть много людей, которые верят в единую силу, но я говорю из постижения своего, что нет ничего, кроме одной силы в мире, единственной силы отдачи и любви. А когда я это могу сказать? Когда я тоже нахожусь внутри этой силы. Если я нахожусь в силе любви, если во мне есть сила любви и отдачи, и я соглашаюсь со всеми действиями Творца, тогда я могу сказать, что нет никого, кроме Него. До того я не могу. Поэтому такие действия «сделай себе рава», всякие, да, каждый раз всякие мои попытки сделать из всех этих случаев, которые Творец посылает мне, чтобы я согласился, чтобы я шел выше знания, они, в конце концов, приводят меня к однозначному признанию, что нет другой силы в мире, кроме силы отдачи и любви. И это я делаю только из своего постижения.
2: Герман Джозеф Мигабон шоэль каха.
0: Герман Джозеф из Габона спрашивает так. Купить товарища — это очень важно, но если товарищи виртуальные, они настоящие, и человеческое тепло в группе — это очень важно, и если его не хватает в виртуальных связях так, что это может затруднить приближение к цели. Да, прежде всего, это очень важный вопрос. И очень практический. Наши товарищи, они не виртуальные. Они товарищи, с которыми мы соединяемся через систему виртуальной связи. и тепло может возникнуть и в системе виртуальных связей, и в системе физических связей. Это верно, что может быть, что так. Легче тепло извлекать из физических связей. Да, есть тут задачи. И наверняка нужно пытаться также, конечно, создавать физические встречи, даже если это будет изредка. Например, в конце октября мы организуем региональные конгрессы. Может возникнуть вопрос, для чего мне нужен регион? У меня есть своя десятка, я работаю с десяткой. Что значит регион? И тут есть очень существенный момент. Региональный конгресс — это такое место, где я могу встретиться физически, по крайней мере, с частью из товарищей в десятке. И если я не смогу встретиться с товарищами в десятке, я встречу товарищей, которые учатся в моем регионе. Именно связь и ценность физической встречи важнее на региональном конгрессе, чем работа в моей десятке личной. Потому что на региональном конгрессе будут тоже возможности связи со своей десяткой, но одна из целей регионального конгресса — предоставить возможность встретиться физически с товарищами, потому что, может быть, я живу в каком-то районе, а мои товарищи не живут в этом регионе, но там есть люди, которые изучают науку Каббала. И сейчас я, очевидно, не встречусь с десяткой, но я встречусь с другими товарищами. Я живу в Европе, или я живу в Америке, или в России, или еще где-то, неважно где. И там есть еще товарищи, которые изучают науку Каббала, несмотря на то, что они не из моей десятки. Но именно здесь есть ценность физической встречи. Почему? Потому что мы думаем, что физическая встреча дает силы. Поэтому у тебя есть возможность. И у каждого. Ты, может быть, живешь в Габоне, там это может быть сложнее. Но это первый момент, первый уровень. Поэтому мы начинаем процесс важности, как мы можем сформировать десятки, которые смогут встречаться физически раз в какой-то период времени, раз в месяц, раз в 3 месяца, или, может быть, на конгрессах, как вот мы собираемся. То есть у меня будет какая-то возможность физической встречи. Теперь есть вторая часть вопроса. Ты спрашиваешь, как в системе виртуальных связей создать тепло? И это действительно вопрос. Я думаю, что мы первые в истории, перед которыми стоит такой вопрос, потому что до сих пор каббалисты жили маленькими группами, встречались физически, жили на небольшом расстоянии друг от друга. И вот эта реальность, которую мы сейчас видим на экране, что здесь люди из Украины, из Сербии, из Франции, из Англии, из Балтии, из Азии, из разных мест. Это реальность, которой не было в прошлом. Мы стараемся сделать что-то, как первопроходцы. Мы делаем это впервые. Создаем систему горячей связи между людьми, которые не находятся физически в одном месте. Почему? Потому что так сделал Творец. Итак, сформировались наши десятки, особенно в период короны, когда нас физически отделили друг от друга. Сегодня мы стараемся это изменить. Но все еще здесь есть проблема. Как же нам создать такую связь? Это вопрос, который мы хотим решить. Я уверен, что у многих из вас есть очень положительные реакции на такие попытки. Мы слышим, что товарищи, которые стараются виртуально создать горячие связи между товарищами, но это очень непростые усилия, и мы должны использовать здесь первоисточники, соблюдать рамки, стараться сохранить порядок как в физической десятке, так и виртуальной, быть вместе на одном уроке, соблюдать рамки, которые мы определили, создавать ежедневные связи, может быть, даже несколько раз в день, допустим, связь в Zoom, это зависит уже от десятки, от желания человека. То есть у нас здесь есть задачи, как мы можем создать для тебя, для себя сильные десятки, сильное окружение. И твой вопрос, виртуальная связь слабее физической, это та реальность, которую нам создал Творец. Это во-первых. Во-вторых, мы видим, что Раав создал мировую группу, и мы вложили огромные средства, чтобы у нас была виртуальная связь, которая бы позволила нам создавать и через виртуальные связи теплые связи, с помощью которых мы сможем прийти к духу, войти в духовный мир. И вот эти электронные каналы связи, передачи информации, духовной информации, духовной силы, я думаю, что здесь Творец нам поможет. Следующий вопрос.
2: Лия. מקווה שאני אומר את השם נכון. ליה מבלרוס, מאומן מק 161.
0: ליה из Беларуси, Мак 161. Если товарищ не является на встрече в группе и говорит, что ему не нравится мимика или лицо подруги при встрече, как быть в такой ситуации?
1: Да, это серьезный случай, прямо не знаю. Что можно тут порекомендовать? И, прежде всего, он даже говорит об этом.
0: Я думаю, да. Как раз нехорошо, что она об этом говорит.
1: Да, нехорошо, что она говорит. Почему? Есть несколько причин. Но хорошо, что говорит, мы, по крайней мере, можем ответить на это.
0: Да, благодаря ей мы можем выяснить, почему это неправильно.
1: Представьте себе, чтобы мы так человеку в лицо говорили, друг другу говорили, что мы о нем думаем. Так вот, прямым образом. Это как маленькие дети. 3, 4, 5 лет. Эго еще не развито. И они напрямую говорят. Был фильм, я всем рекомендую посмотреть, в 2009 году. Там описывают действительность, где люди не могут врать и говорят правду. Ты жирный. Там напрямую вот так вот. И вот так все живут в этой действительности. И вдруг один человек, он вдруг научился лгать. Очень интересный фильм. И там показывают реальность. Я уже тогда учил каббалу, когда смотрел этот фильм. Я там научился многому. Почему каббалисты говорят, что мы должны играть, а не напрямую выражать то, что наше эго чувствует? Потому что это разрушает все отношения. Ты не можешь выстроить отношения, если ты все время человеку так напрямую говоришь. Допустим, у ребенка что-то не получается, а ты ему напрямую говоришь. У нас это вообще естественным образом. Мы, разумеется, не любим не только выражение лица. У каждого в отношении всех есть целое дело, в отношении каждого из товарищей.
2: Но
1: Творец так создал человека, что он у себя не видит недостатки. Недостатки видит только у подруг. Все свои недостатки он видит только у них. Можно целый список создать, целую книгу написать, в чем они не в порядке. А потом постепенно с помощью учебы, окружающего света, человек начинает понимать, видеть, что это немножко это и у него. И в конечном счете это приводит его к молитве. Иначе, если я совершенный, а все мои подруги вот такие, с таким выражением лица, и я не могу сидеть с ними. Пусть он, Творец, сначала их исправит, сделает что-то с ними. У нас это наоборот. Ты должен играть, как актер. Актер, которому платят много денег, и он играет, он заставляет нас плакать. Мы даже понимаем, что он играет. Но это работает на нас. Даже если я не очень страдаю, и я все-таки прихожу навстречу, я стараюсь дать им воодушевление. Не прийти — это самое худшее, что может быть. Я как бы отключаю от себя. Если я прихожу, и внутри все еще я сопротивляюсь, я их не терплю, тут нечего делать. Я ничего не могу сделать с этим отношением. Это так вот природа наша проявляется изнутри. Но все же... Только поймите, для чего нам дали материальное, материальный мир? Это особая реальность. Я одновременно могу сидеть и ненавидеть товарища, с одной стороны, а с другой стороны, сидеть и улыбаться, и обниматься, и быть с ним вместе. В надежде, что Творец изменит это отношение. А в духовном такого нет. Поймите, духовное — это только желание. Есть у меня любовь к товарищам, есть кли, Творец раскрывается. Я ненавижу товарищей, все. Творец не раскрывается там. Там есть ненависть, нет ничего. А в материальном это наоборот. Поэтому это называется периодом подготовки. Здесь я могу начинать строить кли со своим телом, физическим сидеть, или виртуальным, неважно, онлайн, несмотря на все мое сопротивление. Тут нужно использовать эту возможность особую для исправления.
0: Я бы добавил, то дело не только в том, что мне нравится мимика это или гримаса, или не нравится. Что значит гримаса? Вообще, для чего мы строим десятки? Мы же не пришли сюда, чтобы товарищи меня любили. Моя роль — это любить товарищей. Мне нечего требовать от них. Тем более, чтобы они меняли там свои выражения лица или свои свойства, или свое поведение, или какие-то свои естественные наклонности, или даже их свойства в духовном. Я этим просто перекрываю себе возможность получить через них свет, возвращающий к источнику, который приходит через них. Вы представьте, есть такой канал, через который идет свет, возвращающий к источнику. Но чтобы этот свет, возвращающий к источнику, дошел до меня в десятки, я должен прилагать усилия в объединении. Мне не говорят, что я должен достичь успеха, но говорят, что я должен прилагать усилия. И сейчас я не готов прилагать усилия, потому что выражение лица кого-то мне не нравится, или черты характера кого-то мне не нравятся, или то вообще, как он выглядит, мне не нравится, или вообще, как он говорит, мне не нравится. Можно найти много всего. Очень легко найти недостатки. Но вы понимаете, что в тот момент, когда мы это делаем, эти как дома. Допустим, есть газовый шланг. Да? Сейчас я перекрыл этот шланг. Или шланг с водой. Больше не проходит свет, возвращающий к источнику. Потому? Потому что выражение лица кого-то мне мешает. О чем мы говорим здесь? Сделай себе рава и купи себе друга. Это очень большие вещи. Идти выше знания. А я, прошу прощения, за то, что я барахтаюсь в какой-то луже. Этот сказал мне так, а тот посмотрел на меня вот так. Это даже не на уровне нашего мира. Я просто занимаюсь какими-то материальными вещами. Куда же я хочу подняться? И откуда я возьму силы? Товарищи — это представители Творца. Я должен любить их точку в сердце. Я не должен сейчас любить их черты характера. И у них тоже нету над этим какой-то власти. Это то, что они получили свыше. Что ты хочешь от них? Так Творец дал им такие свойства характера. Если они причиняют вред в группе, это другое дело. Если они вызывают разъединение или идут против духовного пути, это другое дело. Но если это просто их внешний вид, так что же я могу вообще? Короче говоря, стоит подруге подумать о том, как возвеличивать товарищей, а не как их преуменьшать. Как раз таки наоборот. Из усилий увеличивать товарищей придет правильная работа. Анатолий Мак 14 Он спрашивает нас, какова цена, да, так он пишет, которую я должен заплатить, чтобы купить товарища. То есть, как я покупаю товарищей и от чего я должен отказаться? Мы говорили о том, что нужно от чего-то отказаться. Итак, дорогой Анатолий из МАК 14, именно для тебя Рав сейчас отвечает в клипе номер 2. Посмотрим его вместе и продолжим. Он советует, чтобы купить товарищей, нужно отказаться от многих разных вещей ради товарищей. От чего надо отказаться ради товарища?
1: Прежде всего, отказаться от себя, что я себе не важен, и вся важность, всю важность я отношу только к товарищам. Творец наполняет все, управляет всем, делает все. Но с кем я должен быть связан? Кого я должен ценить, поднимать, уважать? Кроме Творца, который является источником всего. Это только товарищи. И товарищи — это та самая система связи между мной и Творцом. Если у меня нет этой связи, то я не могу прийти к контакту с Творцом. Прийти к контакту с Творцом.
0: Говорит нам Рав, что товарищи — это та самая система связи между мной и Творцом. Если у меня нет этой системы связи, то я не могу войти в контакт с Творцом. Поэтому твой вопрос, товарищ Анатолий, от чего я должен отказаться? Рав говорит — отказаться от себя, от своего эгоистического желания получать, от своего желания управлять, от своей гордыни, от своего желания утверждать что-то, определять, властвовать. Все вот эти эгоистические свои свойства мои относительно цели. Обрати внимание, Анатолий, относительно цели. Я не должен менять свои естественные свойства. Если я жадина или властолюбец, или какой-нибудь скряга, это не значит, что я должен это менять. Но где именно? Именно в отношении цели. Там я должен подталкивать себя или навязывать свое мнение, или еще что-то. Мы должны решить, как мы делаем все это из нашего круга, из нашей связи. И в продолжении, когда мы продвинемся больше, Рабаш там говорит, что нужно молиться за товарищей. Я должен захотеть, чтобы товарищи продвинулись в духовном. Я должен позаботиться об оптимальном окружении, продвижении в духовном. Я должен думать об их продвижении, а не о своем. И Раф описывает состояние: я хочу, чтобы товарищи продвигались, и мне не важно мое духовное продвижение, которое вроде бы для меня самое важное. Из-за этого я пришел в этот путь, я вкладываю много лет, и я отказываюсь от этого, чтобы товарищи продвинулись. Тут есть немало вещей, от которых человек должен отказаться. Понятно, что это не происходит за один момент, что это процесс, и понятно, что я должен главным образом очень хотеть отказаться. И свыше придут силы, которые помогут мне это сделать. Не то, что у нас есть силы собственные, вот эти процессы как-то производить. Это приходит свыше.
1: Обратите внимание, почему мы столько вкладываем в такое объяснение, почему Рабаш написал об этом статьи. Купи себе товарища, все эти принципы внутри десятки. Смотрите, причина этого очень простая. Мы относимся, так, по крайней мере, говорят каббалисты. Нам приходится в это верить, мы не можем это пока проверить, но мы относимся к той самой системе душ, которые связаны между нами. И эта связь разбилась, и поэтому нет выхода. Мы начинаем с мира, состояние материального, где связь между душами проявляется в материальном мире, как связь между телами. Поэтому мы начинаем эту связь с самого низкого состояния между телами. Там, не убивать друг друга, сидеть рядом с другом. Никто не требует от тебя сразу прийти к любви. Прежде всего, не вреди, находись в едином пространстве с ним.

0: быть даже на расстоянии друг от друга в едином пространстве, это требует немалого усилия. А чем человек платит? Платит своим вниманием, которое он прикладывает, усилием вообще относиться к товарищу еще до любви. И все это занятие, я могу по себе сказать, откуда у человека вообще есть энергия для таких вещей? Они сверхъестественные. Неестественные энергии. Но в первую очередь у нас есть точка в сердце, которая требует. Ведь все-таки жизнь — это приходящая, и что остается? И я думаю, что нет человека в мире, который не хотел бы, не захотел бы вечной жизни. Или узнать, что находится потом. Что такое будущий мир? Ну, просто так. Приходим к такому определенному возрасту и начинаем интересоваться. Но у нас нет особых образов. Есть такие несчастные, у которых Творец пробуждает точку в сердце, но обычно человек начинает думать, что со мной. И тогда я помню, как Рав сказал это нам, что представь себе, что твоя душа, которую ты так хочешь развивать, она находится в других, и поэтому нет выхода. Поэтому и Бааль Сулам пишет, что это вопрос психологический, мое продвижение личное, продвигаться в духовном, я готов вкладывать. Есть много людей, которые готовы вкладывать. Что люди готовы молчать всю жизнь, ничего там не есть, делать какие-то ограничения для тела, только чтобы продвинуться к какому-то духовному, как оно им представляется. Но если мне известно, что та душа, которая должна развивать, она находится именно в моих товарищах, то все, что останется от меня, это то, что я вложил в товарищей. Это катастрофа. Как такое может быть? Где я возьму на это энергию, горючее, вкладывать в это? Как, откуда я возьму энергию просто поверить в это? Но так говорят каббалисты. Все, что остается от каждого из нас, через несколько десятков лет, и никаких нас тут не будет, будут другие люди. Но то, что я успел в этой жизни оставить как усилие в своих товарищах, это останется. Кроме того, если мне еще удалось также оставить все эго и жить в них, так я продолжу жить. Я продолжу жить не в них, не в телах, разумеется, а в той самой душе. И в этом весь секрет, вся тайна науки Каббала. Поэтому нам кажется, что мы не видим причины, корни всего этого, и что каббалисты как бы тут говорят о любви к ближнему, там строят какой-то коммунизм, кстати, и обвиняли в этом Бааль Сулама. Ну, тут какая-то такая социальная психология, да? А, так что с нашей душой?
1: Вопрос Латиси звучит так. Вопрос я тоже задавала в процессе жизни. Почему духовную работу нельзя делать самостоятельно, в одиночестве? И что нам требуется отменить в себе, чтобы купить товарища, выстроить настоящую связь? Это действительно естественный вопрос, когда человек входит в этот путь. Латисия, ты права. Он спрашивает себя об этом. Как я могу продвигаться своими силами? Я способный человек, я сильный человек, у меня характер, у меня есть опыт, я привык в жизни вкладывать и получать вознаграждение. Меня так учили мои родители и моя жизнь, что если я прилагаю усилия, то я прихожу к результатам. Теперь я пришел в науку Каббала. Естественным образом, я беру те же формы поведения и хочу их реализовать в науке Каббала. И тогда я вхожу в учебу. Я вижу, что тут еще есть люди. И постепенно я вижу, что эти люди начинают мешать мне, начинают задавать вопросы, и не всегда умные вопросы. И тоже находятся здесь, вообще непонятно, зачем они нужны. Ну, ладно, неплохо, что Творец их тоже пробуждает, но, в общем-то, это я хочу продвигаться, они мне мешают. Я хочу, скажем, ехать по скоростной трассе.

0: Они едут медленно. Я хочу, чтобы они сдвинулись куда-то, потому что я хочу продвинуться. То есть естественным образом моя тенденция, Рав говорил об этом несколько дней назад, мы всегда говорили, будьте моим личным учителем. У каждого, да, есть какая-то такая мечта встретить человека, который был бы личным учителем. Много таких рассказов, какой-нибудь старец сидит и рассказывает тебе о жизни, и тут говорят ему, что ты не можешь продвигаться сам, ты зависишь от людей. Ну, ладно, люди, если бы я их выбрал, но я их даже не выбирал. Как-то меня привели сюда, и меня тут засунули между ними. Я не знаю, что с ними делать. Почему они не продвигаются, как я думаю, что нужно продвигаться? И тут вопрос. Творец — это не то, что существует. Нету здесь какого-то святого кубка, и нужно найти карту. Когда мы найдем карту, тогда можно будет прийти, украсть этот кубок и убежать. Так не работает. Творец — это то, что мы выстраиваем его. Он не существует. Когда мы построим его, тогда он, да, существует. Но когда каббалисты его построили в связи между собой, своими членами группы, они раскрыли его. Это именно то, что мы должны сделать. И это не то, что нельзя это сделать одному. Мы выстраиваем это в связи между нами. То есть мне необходимы товарищи в группе или подруги в группе, потому что только с их помощью я могу выстроить духовную, вот эту особенную связь, которая называется Творец, потому что Творец раскрывается в связи между нами. И меня... Это не ошибка, что меня привели сюда. Это суть здесь. Главное, я могу пойти там искать какую-то монетку где-то там под фонарем, но ее там нет. Она находится здесь, между подругами, между товарищами. Поэтому стоит искать это там, где это находится. Там под фонарем ничего не поможет. Поэтому мы понимаем всю сложность. Мы понимаем чувства, желание продвигаться индивидуальным образом, но мы продвигаемся, верно, что каждый продвигается в своем темпе, но мы продвигаемся только внутри десятки. И с годами человек видит, что его не по ошибке привели в эту группу, это не случай. И если он научится, как свое отношение правильно выстраивать относительно товарищей и подруг, то он раскроет особенные вещи.
1: Я помню, как Рав несколько лет назад рекомендовал такие упражнения. Если кто-то не согласен с методикой, напишите письмо Творцу. Изложите свою программу творения, как бы вы вместо Творца действовали, как бы вы творили творение, в какой форме. И тогда потом сравните, что пишут каббалисты и какая программа есть у вас. У вас, может быть, какие-то другие советы, как продвигаться без десятки, в одиночку. Или нас спрашивали, почему десятки нет одновременно женщин и мужчин. Действительно, напишите методику, как вы рекомендуете. А потом сравните с программами Бальсулама, Творца. Будет интересно, если кому-то удастся так написать такую ясную программу, причина, следствие, как продвигаться, с помощью каких средств.
0: Woman Mag 96.
2: Я хочу молиться за подруг без примеси выгоды для себя, то есть без мысли, что если я сейчас вкладываю, то мне за это в будущем поможет. Как прийти к такой молитве? Потому что мешает очень эта мысль во время молитвы.
1: Только повторите вопрос.
2: Я хочу молиться за подруг без примеси выгоды для себя, то есть без мысли, что если я сейчас вкладываю, то мне это поможет в будущем. Как прийти к такой молитве? Удалить себя с
3: нее, как бы. Кен, шеладов котова.
1: Да, как раз хороший вопрос. Как прийти к молитве такой, чтобы я там не существовал?
3: То есть
1: такая альтруистическая молитва, чтобы не было у меня никакой прибыли от этого. Это хорошо. Но ты слышала, наверное, такое выражение «из лолишма приходим к лишма». На данный момент мы находимся в таком состоянии, и Творец не рассердится на нас, если в твоем намерении как бы есть такое чистое намерение избавиться полностью от эго, но ты все еще не в состоянии на 100% избавиться. И ты готова молиться, но чтобы немножко тебе тоже было от этого. Ты не можешь отключиться от этого. Это нормально. Творец считается с этим, и все-таки приходит сила, и эта сила отключает эту связь между действием, которое ты делаешь, и результатом. Эта сила не сходит свыше. Мы не можем. Ты можешь сделать максимум 99.9%, и твоя молитва может быть чиста, но все-таки где-то какой-то там... Пусть даже через миллион лет что-то будет для меня. Без этого это будет неестественно. Приходит сверхъестественная сила свыше, которая отключает эту связь между моей просьбой и прибыли, что у меня будет что-то от этого. Поэтому не надо стесняться, не надо бояться этого, что пока это так. Мы должны прийти к этим 99.9%, а Творец сделает остальное.
0: Я думаю, что это важный вопрос. Ты спрашиваешь, если я правильно понимаю, как прийти к молитве многих. И Рабаш очень много пишет о молитве многих. Это молитва за многих. Не за себя, не за тебя, а за многих. Это очень высокая ступень. И прежде всего, то, что ты обеспокоена этим, это уже прекрасно. Но самое лучшее, ты знаешь, обратиться к тому, кто дает нам силы. Попросите такие просьбы и помощь, чтобы помог мне прийти к такой молитве, чтобы дал мне силы, чтобы сделал мне то, что нужно, чтобы действительно я была способна требовать только за товарищей, чтобы меня там не было, чтобы мое личное желание не было примешано, чтобы не мешало этому процессу, чтобы мы вместе могли доставить ему наслаждение. Подумаем об этом вместе, и наверняка свет, возвращающий к источнику, поможет нам. Спасибо. Френч 3.
4: Френч 3.
1: Да, есть техническая проблема. Когда мы идем в магазин, я могу прийти, вытащить несколько долларов и попросить определенным образом, что мне нужно, там, молоко и там еще что-то. Можем ли мы в десятке также явным образом прийти и сказать своей десятке, я даю вам свое усилие, а вы дайте мне важность Творца.
0: Да, это красиво то, что ты описываешь, и более того, Рав всегда давал пример с клейзмерами, такими уличными музыкантами, которые играют. Обычно он так говорил, что эти много лет назад, не сегодня, люди, которые играли раньше и поднимали настроение, это были такие профессиональные музыканты. Но, говорит, обычно люди такие были, такие пинчушки, не особенные мудрецы, но они умели поднять настроение. И есть такие рассказы, описывают такие состояния, что каббалисты древние, еще в период там, хасидизма, они буквально, тогда все были очень бедными, не как сегодня, и они буквально давали им последние деньги вот этим клейзмерам, чтобы они поднимали настроение. Почему? потому что вот эта ценность, важность и величие, я готов платить за это. Это становится для меня что-то очень важным и дорогим, это дает мне важность цели. И это действительно легитимно, что ты скажешь товарищам в десятке, что мы собрались здесь, чтобы выстроить величие и важность Творца друг за друга, друг для друга. Я готов вам платить за это. Не деньгами, там, допустим, да, но я готов за это заплатить, я готов делать все, что могу, чтобы у вас было величие и важность цели. И я хочу, чтобы наша десятка была такой, где каждый вкладывает буквально вот в общую кассу, сколько он может, чтобы у всех было величие и важность цели. Это причина, по которой мы собрались. Это одна из причин, да? Но одна из причин, для чего нам нужна десятка. Поэтому это легитимно. А нас спрашивает Жан Эммануэль, тоже из French 3. Мы видим его в комнате French 3. Он говорит так: иногда я чувствую, что я задерживаю продвижение товарищей. Я прихожу на утренний урок, когда я могу, но у меня есть очень тяжелая работа. Она меня изматывает, у меня есть проблемы со здоровьем. Материальная реальность моя непростая, и я чувствую, что я в товарищах нуждаюсь больше, чем они нуждаются во мне. Как мне найти равновесие?
1: Смотри, прежде всего, ты должен работать с тем, что Творец тебе дает. Творец тебе дает и состояние здоровья, и необходимость работать. И ты не один, есть такие тысячи, таких как ты. Так с одной стороны, нужно работать с Творцом, оправдывать его, что это невидимо, наверняка, это самое лучшее состояние для моего продвижения. Если бы у меня было много здоровья или там много сил для работы, то иди знай, на что бы ты потратил свои силы. Мы не знаем. Поэтому это нужно принимать. Вместе с тем, никто не говорит тебе, что ты не должен просить у Творца помощи. Все время проси у него. Проси у него здоровья, проси у него силы, проси у него другую работу, не такую изматывающую, которая позволит тебе заниматься тем, что важно. Это прежде всего, это по отношению к Творцу. Не то, что это запрещено. Какой будет результат, мы не знаем. Но, по крайней мере, ты должен этого потребовать. Ты можешь сказать ему: смотри, ты привел меня сюда, ты пробудил точку в сердце, но не позволяешь мне приходить на уроки. Наверняка позволит. А по отношению к товарищам, потому что ты нуждаешься в них больше, смотри, это состояние. Иногда бывает состояние, когда человек так чувствует, и хорошо, что ты чувствуешь, что ты нуждаешься в товарищах. И наверняка, хотя ты не можешь этого знать, они нуждаются и в тебе. Во Франции сколько есть французов в мире, которые изучают науку Каббала? Я думаю, что можно посчитать на одной руке, но максимум на двух. Так наверняка они нуждаются в тебе. Тут даже не вопрос. В конечном счете, насколько это выглядит странным, мы тысячи раз спрашивали Рава, что делать. Он говорил: проси, обращайся к Творцу. Так построена система, что мы все время должны обращаться к Нему.
0: Я бы, может, добавил. Смотри, Жан Эммануэль. Баля Сулам пишет, что все, что в твоих силах делать, делай. Почему сверху человеку дают определенную реальность? Я уверен, что часть людей, которые находятся здесь и слушают сейчас урок, может быть, выбрали бы для себя другую реальность. Может быть, они бы заменили условия, в которых они находятся, и работу, работу, и зарплату, и свое здоровье, состояние здоровья, они хотели бы другое, может быть, и даже свое семейное состояние. Но это то, что дал Творец. Почему? Это то, что Он дал. Я не говорю сейчас о вещах, которые я сам могу изменить. То, что я могу изменить, чтобы как бы помочь себе, чтобы у меня было окружение с большей поддержкой, это понятно, это стоит делать, но это входит в ситуацию, которая говорит, все, что в своих силах делать, делай. То есть твоя роль, Жан Эммануэль, сделай все, что ты можешь, чтобы создать для себя оптимальные условия для духовного продвижения. Я знаю людей, которые на протяжении лет, это взяло время, но в итоге они выстроили для себя другие рамки, и работа, ну, здоровье — это другая история и так далее. Но после того, как ты это сделал, и это то, что у тебя есть, это как бы тот комплект, с которым ты справляешься, это то, что ты получил, ну, с этим надо сделать самое лучшее, что я могу. Это мой максимум. В данный момент это мой максимум. Что делать? Как сказал Михаил, с Божьей помощью, с помощью света, возвращающего к Источнику, и с помощью наших молитв, может быть, Творец даст нам другие условия, а может и нет. Мы не понимаем точно, почему каждый из нас получает те условия, которые получает. И снова, если бы это зависело от нас, может быть, мы заказали бы себе что-то другое, но сейчас это от нас не зависит. А если есть вещи, которые ты можешь привести в порядок, даже если это возьмет время, попробуй для себя выстроить рамки, если это возможно. Если невозможно, работаем с тем, что есть, и будем молиться о хорошем. А нас спрашивает Максим из Новосибирска. Ответим вкратце на это. Вы сказали, что обязательства очень помогают в группе распространения. Может быть такое, что количество тавкидов приводит к тому, что человек не может удерживать связь с десяткой. Как правильно проверять такой баланс?
1: Да, действительно, может быть, такое состояние — это плохо. Если это хорошо, но если слишком много — это плохо. То же самое и здесь. Какая-то должность — это необходимо. Тот, у которого нет никакой должности, не обязательно в десятке. Это может быть по отношению к группе, в распространении, там, переводчики, например, или что-то еще. Это самое время подумать, почему у меня нет такой должности. И это непросто. Иногда есть люди, которые очень способные и берут на себя очень много всяких должностей. Но признак тут очень простой. Это не должно наносить ущерб учебным рамкам. То есть я должен учиться, я должен присутствовать на тех или иных встречах в десятке. И иногда, может быть, там у меня, от меня что-то требуется, ну или как на обычной работе, от меня вдруг что-то требуется. Я могу там отклониться от рамок. Иногда. Я объясняю свои десятки. Что я руковожу большим количеством людей, я объясняю десятки. Иногда там у меня есть очень важная встреча, я должен к ней подготовиться несколько часов, и я не могу быть на встрече. Или там у десятки встречи, а приходит какой-то очень важный человек, который не может подождать, и мне важно с ним встретиться. Но это понятно. Иногда такое происходит. Но в целом я стараюсь не брать на себя какие-то должности, которые могут помешать мне прийти на уроки или на встречи с десяткой. Это святые вещи, поэтому ты должен позаботиться, когда ты берешь на себя такие должности.
0: Десятка должна беречь товарища и стараться уравновешивать. Не всегда товарищ может сам уравновесить себя, поэтому должны советоваться, и это происходит. Итак, друзья, мы, к нашему сожалению, пришли к завершению урока. Мы хотим поблагодарить вас за прекрасные уроки, за прекрасный вопрос. Смотрите, какое взаимовключение, сколько товарищей из разных десяток, разных хисронот. Это действительно очень нам помогает, и мы очень много получаем от этих уроков, и надеемся, что вы тоже. Мы продолжим статью Рабаша «Купи себе товарища, сделай себе рава и купи друга» на следующей неделе. А сейчас споем песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 25 июля 2002 года, который основан на статье, что означает, что нельзя обучать Торе до поклонников в духовной работе, находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 923. Прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 26 минут. Пожалуйста.
1: Что значит, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в духовной работе? В книге Зоар сказано, но если слово «это» написано без добавления буквы «вав», это закон Торы, то есть «малхут», называемая «закон», «хука» на иврите, и исходящий из Иранпина, который называется Тора, но не сама Тора, то есть Зейранпин, а лишь суд или дин на иврите Торы, постановление Торы, то есть Малхут. Тогда как слова «и это Тора» указывают на то, что все находится в одном единстве, и включают собрание Исраэля, то есть Малхут, в Творца, чтобы все стало единым. И следует понять, почему книга Зоар называет Малхут именем закон. То есть почему Малхут должна быть только законом, без разума. Как объяснил Раши, это закон Торы, поскольку Сатан и народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл. Поэтому написано о ней: «Это закон, установленный мной, и нет у тебя права сомневаться».

0: в нем.
1: Откуда следует, почему, отсюда следует, когда это считается законом? Только тогда, когда народы мира спрашивают, что это за заповедь. И нужно ответить на это. И ответ должен быть таков. Таков установленный закон. Другими словами, получается, что человек выполняет установленный закон именно тогда, когда они спрашивают «почему?». Тогда следует сказать, что он исполняет заповедь, потому что таков закон. А иначе здесь отсутствует смысл, указывающий на то, что он исполняет заповедь, потому что таков закон.
2: Также это следует понять. Разве не лучше было бы, если бы эта заповедь воспринималась разумом? То есть тогда было бы легче исполнить заповедь. Почему Творец хочет, чтобы это было в качестве закона? И тогда труднее исполнить заповедь. Ведь есть правило. Творец не предъявляет претензий к своим творениям. В таком случае следует понять, почему он хочет, чтобы эта заповедь была законом. И когда говорится о духовной работе, мы должны различать две части в ней. Первая часть, относящаяся к действию, вторая часть, относящаяся к намерению. В материальном мире мы видим, что человек смотрит главным образом на вознаграждение. То есть, если человек работает у работодателя, который дает ему работу и говорит ему, «Я хочу, чтобы ты работал у меня, а то, что ты делаешь, тебе не нужно понимать, для чего мне требуется эта работа». А ты можешь подумать, что для меня было бы лучше, если бы я не приказывал тебе делать то, что я приказываю. Я не могу объяснить тебе, для чего мне нужно, чтобы ты делал это для меня. А взамен скажи мне, сколько ты зарабатываешь, работая на других людей, у которых ты понимаешь, для чего ты работаешь. И поскольку я хочу, чтобы эта работа была сделана, я заплачу тебе в 10 раз больше, чем ты заработал бы у других. И, конечно же, было бы много желающих сделать эту работу, поскольку все смотрят на вознаграждение и оплату, ведь он платит в 10 раз больше. Например, на рынке платят $1000 в месяц, а он будет платить $10,000. Разумеется, о такой работе не скажешь, что они работают выше знания, что их работа называется законом, так как эта работа принимается разумом, что стоит выполнять эту работу, ведь разум обязывает, что главное, для чего человек работает, это зарплата. Значит, тот, кто больше платит, у того и надо работать. Это называется внутри знания.
1: А что же у творения называется выше знания? Это когда приходится работать без какой-либо оплаты и вознаграждения. Это называется выше знания. И это так из-за цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение, что называется желанием получать для себя. То есть все, что он сделает, будет для благотворения, ибо таково было его желание. По этой причине, когда человеку говорят, что он должен работать без вознаграждения, это называется выше знания, так как это противоречит знанию, то есть противоречит цели творения. В таком случае, когда человеку говорят, что он должен работать, чтобы отдавать, тут же возникает вопрос грешника, спрашивающего, что это за работа у вас? Ведь вы не заботитесь о собственной выгоде, а только о благе Творца. И, наверное, нужно дать ответ, принимаемый разумом. Ведь он утверждает прямо по делу, говоря, «Вы хотите идти против природы». А что сказали наши мудрецы о том, что нужно ответить? при тупи зубы. То есть на это нет никакого ответа, кроме того, что таков закон. А когда мы хотим преодолеть его и сказать, что стоит работать ради славы царя, он становится умнее и начинает задавать вопрос злодея фараона, который говорит: «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» Получается, что здесь есть два справедливых аргумента. И согласно тому, что сказал Бааль Сулам, это только один аргумент. Поскольку он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он рассуждает как умный человек, говоря: «По правде говоря, я мужественный человек, а не такой, как простые люди, не способные на преодоление. Однако я не знаю Творца». То есть, если бы мне открылся Творец, и мне не нужно было бы верить в Творца, я бы сразу работал для Творца.
2: Получается, что он пребывает в гордыне. Это значит, что так как он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он приводит разумный довод, что он не похож на остальных людей, не обладающих силой преодоления, которые подобны маленьким детям, которые хотят то, что видят, и у них нет силы преодоления, чтобы видеть, хорошо это для них или нет. Тогда как я называюсь мужчиной, я могу владеть собой. Но если Творец хочет, чтобы я работал на Него, пусть не скрывает себя, ведь так как не можем постичь Его, так как мы не можем постичь его, а должны лишь верить его управление. Ведь это противоречит здравому смыслу. Получается, что он облачает любовь к себе в облачение гордыни. То есть его желание получать для себя приводит его к тому, что он становится также гордецом. Другими словами, все, что человек говорит, он не хочет верить. В основном это вызвано тем, что он не хочет отменить желание получать для себя. Об этом сказал Бааль Сулам, что мы должны верить, что этот путь веры выше знания, и также то, что мы должны работать ради него. Это не потому, что Творец хочет все эти вещи ради себя, а все это для блага человека. Другими словами, то, что Творец желает дать своим созданиям благо и наслаждение, чтобы при этом наслаждение было совершенным, то есть чтобы они не чувствовали при получении наслаждения никакого стыда, поэтому он дал нам совет, чтобы мы работали ради него. Благодаря этому мы сможем получать благое наслаждение и не будем чувствовать никакого дискомфорта, получая наслаждение, как сказано выше.
1: По этой причине, чтобы мы не испытывали стыда, нам дана еще одна вещь, называемая свойством веры выше знания. Поскольку если бы его управление было открытым, как он говорит в предисловии, тогда не было бы никакой возможности сделать что-либо ради Творца, а все должно было быть для собственной выгоды, если бы явно ощущался вкус наслаждения от исполнения заповедей больше, чем от материальных удовольствий. Мы видим, как в том, что касается материальных удовольствий, как это трудно, когда человек хочет отказаться от материального наслаждения, и сказать: «Я получу наслаждение только тогда, когда смогу построить намерение ради небес. А в противном случае я не хочу получать удовольствие». Насколько это трудно. А в том, что касается вкусов Торы и заповедей, мы должны верить тому, что говорит великий Арий, что из-за разбиения упали искры святости в клипот. И они называются в книге Зоар тончайшим свечением, то есть маленьким свечением, исходящим от святости. И от него проистекают все удовольствия, имеющиеся в материальном мире. На основании этого человек может сделать расчет, если ему на маленькие наслаждения так трудно сделать выбор и сказать, что он остерегается получать материальные наслаждения, а только ради небес. То есть он готов отказаться от каждого отдельного удовольствия, которое он получает, если он не может направить его ради Творца. То насколько это было бы труднее сделать, если бы раскрылось благо и наслаждение, облаченное в Тору и заповеди. Ведь тогда бы творения не были бы способны сделать выбор и делать все ради небес, а получали бы благо и наслаждение ради собственной выгоды. Поэтому для того, чтобы творения могли исправить себя, чтобы они обладали свойством слияния и подобием по форме во время получения блага и наслаждения, поэтому было сделано сокращение и скрытие. И тогда, если наслаждение от Торы и заповеди не проявлено, и человек исполняет Тору и заповеди из-за веры, то есть он выбирает Тору и заповеди не потому, что получает наслаждение от Торы и заповеди. Ведь пока еще благо и наслаждение не раскрылось, как сказано выше. Ведь прежде чем человек исправит свои получающие килим так, чтобы все, что он делает, было бы ради Творца, а не ради себя. Пока еще над таким человеком властвует свойство утаивания и скрытия. И тогда есть место для выбора. То есть выбрать и посмотреть, работает ли он ради себя или ради Творца.
2: Тогда как если бы благо и наслаждение были раскрыты, творения были бы вынуждены оставаться в состоянии получения для себя, поскольку они не смогли бы отказаться от Торы и заповедей из-за открытого управления. Как сказано, предположим, Творец управлял бы своими творениями в явной форме. Так, чтобы, например, всякий съевший что-либо запрещенное тотчас задохнулся бы на месте, а всякий выполняющий заповедь нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из этого свою жизнь, точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Получается, что и вера, и работа ради отдачи, а не ради собственной выгоды, все это на благо человека. Согласно вышесказанному, поймем вопрос, который мы задали, для чего нам дан порядок работы путем веры выше знания. И здравый смысл обязывает, что если бы Творец дал нам работу в Торе и заповедях, знании и разуме, было бы легче выполнять духовную работу. А Творец не предъявляет претензий своим творением, как сказано. Если так, то почему он так сделал?
1: Ответ в том, что только путем утаивания и скрытия существует возможность, чтобы творения смогли прийти к совершенству, то есть чтобы они получили благо и наслаждение в совершенном виде, чтобы у них не было неприятного чувства во время получения наслаждения. Поэтому получается, что именно в то время, когда мы можем идти путем разум и сердце Творцу, именно такой путь является самым успешным путем. А не так, как каждый думает, что если Творец даст нам путь работы в разуме, То есть, чтобы высшее управление было явным, эти творения придут к совершенству. Об этом мы можем сказать, как написано, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Согласно сказанному, мы можем объяснить то, что спросили. Почему Малхут называется законом? Ведь она называется законом Торы. И в книге Зоар сказано, что Малхут называется закон Торы, а не сама Тора, то есть постановление Торы, то есть Малхут. И нужно включить Малхут в Тору в одном единстве. И мы спросили, почему Малхут называется законом? А ответ в том, что Малхут называется высший Малхут, то есть свойством веры в Творца, что Он управляет миром, управлением добрым и творящим добро.
0: И хотя, когда человек проверяет себя, он видит, что полон недостатков. В таком случае, как же тело может понять, что все это на благо? И хотя нам дано молиться в плохих состояниях, которые мы чувствуем, будь то в материальном или в духовном, но потом, то есть после молитвы, когда человек молится, но его слова, но его молитва не получила ответа, если он видит, что находится на самом дне, будь то в материальном или в духовном, тогда он должен преодолеть это и сказать, что имя Творца — добрый и творящий добро. Это большая работа, поскольку у него нет рациональных ответов на вопросы, которые задает тело. Вместо этого он должен сказать, «Я принимаю на себя ярмо высшее Малхут, высшее знание». И он говорит, что так установил Творец. И об этом сказали наши мудрецы, поскольку народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь. И какой в ней смысл? И что следует ответить? «Я установил закон, и он является постановлением моим, и нельзя сомневаться в нем». Поэтому высшая Малхут называется законом. Однако она закон Торы, а не сама Тора. То есть, чтобы удостоиться Торы, мы должны принять на себя те законы, которые дала нам Тора. В противном случае невозможно получить Тору. И когда человек принимает на себя высшую Малхут, он называется Исраэль. Так как благодаря высшей Малхут, которую человек принимает на себя высшее знание, он выходит из эгоистической любви к себе, и тогда он способен получить саму Тору.
1: В противном случае, то есть если он пока еще не удостоился отдающих килим, вся Тора, которую он возьмет, все уйдет в ситра ахра, а не в святость. То есть свет Торы, который является благом и наслаждением, которое должны получить творения, уйдет в клипот. Ведь из-за этого было сделано сокращение и скрытие, чтобы все вошло в святость. Поэтому именно тогда, когда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда уже удостаивается высший Малхут, то есть во всем, что он делает, у него нет другой мысли, кроме как доставить наслаждение своему Создателю. И тогда ему можно дать свойства Торы. Из сказанного получается, что то, что запрещено учить Тору идолопоклонникам в духовной работе, означает, что невозможно изучать Тору, пока человек находится в состоянии идолопоклонства, то есть пока еще он погружен в эгоистическую любовь к себе, как сказано выше, что вера выше знания, называемая высшей Малхут, которая является законом, Это совет, как выйти из любви к себе и благодаря этому удостоиться, согласно порядку работы, который дан, когда человек хочет принять на себя высшую Малхут, как в разуме, так и в сердце. Тогда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда все его действия совершаются только ради небес. И тогда наступает время, когда он сможет получить Тору, и клипот не смогут присосаться к святости. Этим следует объяснить сказанное нашими мудрецами. Мир существует только для того, кто сдерживает себя в час ссоры. Мы должны понять, почему, если человек не сдерживает себя, а отвечает другому во время ссоры, из-за этого мир не может существовать. Исходя из сказанного, это означает, что мир — это сам человек, как написано в книге Зор. Каждый человек — это самостоятельный маленький мир. В таком случае это значит, что когда человек начинает ссориться с телом и хочет исполнить то, что сказали наши мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И объяснил Раши, оно должно вести с ним войну. И это называется войной со злым началом. То есть, когда человек требует от тела делать все ради Творца. И это гневит злое начало, так как он хочет отменить его власть полностью. И все, что делает человек, он хочет, чтобы все это было ради небес. В это время тело приходит к нему со справедливыми доводами, и тело приводит рациональные аргументы.
0: Но если человек хочет существовать, то есть хочет достичь конечного совершенства и исполнить желание Творца, желание которого насладить свое создание, то есть удостоиться света Торы, являющегося благом и наслаждением, заложенным в замысле творения. Тогда запрещено человеку отвечать телу рациональными доводами и говорить, что он идет внутри знания, так как внутри знания вынужден был в намерении ради получения, как сказано выше. Но он сдерживает себя во время ссоры и говорит ему, «Ты права с точки зрения разума, но я иду выше разума». Перейдем к уроку от 25 июля 2002 года.
1: Что означает, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в духовной работе? О запрете у нас всегда принято говорить. Наш закон, что нет запрета. Нет запрета. А просто мы находимся ниже всей лестницы ступеней, где каждая ступень — это духовные законы, которые вышли как результат первого сокращения по причинно-следственной связи сверху вниз. Все эти законы, по сути, вытекают только из одного — желания получать, которое есть в Малхут Мира Бесконечности, и ее решение прийти к желанию отдавать, как у создавшего ее. Вот и все. Есть закон желания получать, которое создал Творец, и есть закон подобия по форме, которое приняло на себя творение, желающее этого. Эти два закона — законы противоположные. Закон желания получать, что желание получать действует только ради собственной пользы, как наполнить самого себя. А закон подобия по форме — это что желание получать должно действовать, чтобы наполнить Творца. Это называется «отдавать». Так из столкновения этих двух законов приходят к нам все остальные условия, которые, по сути, являются духовными ступенями. Получилась у нас лестница ступеней сверху вниз до самой, сверху до самой низкой ступени. На самой высокой ступени выполняется закон подобия по форме. На самой низкой ступени выполняется только закон желания получать. А посередине, как эти два закона могут разделять творение? Как творение разделяется. И понятие «запрещено» — это невозможно, что означает, что запрещено обучать Торе идолопоклонника. Торы называются «свята, наполняющие келим отдачи». Торы называются «действия». Отдачи. Как может быть, если желание получать называется идолопоклонник? То есть служитель звезд и созвездий называется идолопоклонником. Что его намерение не к Творцу, а ко всевозможным другим силам. А все прочие силы — это силы, находящиеся внутри желания получать. Нет ничего, кроме Творца и желания получать. Идолопоклонником называется тот, кто поклоняется желанию получать. Тогда невозможно обучать его Торе, потому что его намерение просто другое. Он не воспримет, что такое ради отдачи, и также высший свет не может пребывать в нем. Поэтому невозможно, а на нашем языке мы говорим «запрещено». «Запрещено» означает «почему запрещено?» Если это невозможно, так скажи «невозможно». Поскольку мудрецы говорят путем исправления, они просто говорят «не делай», потому что у тебя не получится, невозможно, чтобы получилось. Короткими словами, так, вкратце говорят, запрещено. Запрет — это совет «не делай», потому что это не может осуществиться. Но как бы то ни было, мы видим, что у нас все время есть склонность пытаться внести Тору в желание получать. Мы хотим постичь что-то, чтобы было у нас что-то от духовного, как будто от духовного, неважно. Но мы как-то пытаемся сделать это нашим желанием получать. Мы не понимаем, что духовное и желание получать — это вещи противоположные. Поскольку есть в нас точка в сердце, эта точка пока находится под властью эгоистического сердца, левая эвен, каменного сердца, и хотя точка в сердце светит нам, что есть что-то хорошее в духовном, за пределами сердца. Но мы не чувствуем, что это что-то хорошее, а противоположное сердцу. Мы хотим получить это так, как хочет само сердце. То есть не знаем о сокращении, не чувствуем закон подобия по форме, И поэтому есть у нас тяжесть в этой работе — постичь то, чего мы хотим. Мы хотим постичь духовное внутри желания получать. И от этого есть у нас тяжесть. Если бы мы понимали, что это должно быть желание отдавать, нам было бы гораздо легче. Откуда приходит эта тяжесть в работе? Человек буквально чувствует, что он все время устал и запутан, и не способен, и просто... Почему это должно приходить таким трудным и неподходящим человеку путем? Дело в том, что он говорит там, в статье Шамати, что причина тяжести, которую человек чувствует в работе, даже если он уже хочет отмениться перед Творцом, то есть говорят уже о таких, которые понимают, что нужно отмениться, вот и все. Нет выбора. Так даже после того, как чувствуют, что нужно отмениться, то есть есть точка в сердце, которая уже противоположна, чувствует, что она противоположна всему сердцу, тогда начинает чувствовать, что невозможно, чтобы точка в сердце властвовала над человеком, чтобы желание отдавать властвовало. Если это не будет в вере, то есть в ощущении Творца. И это вытекает из простого закона, простого состояния, что духовным называется, когда Израиль и состояние, в котором он находится, и Творец находятся в одной точке связи, слияния, соединения. И поэтому, если человек хочет духовного, то есть даже какого-то желания отдавать, а в нем нет того, кому он хочет отдавать, тогда эта вещь несовершенная, это пока не духовное. Духовное — это соединение между этими тремя вещами. И поэтому, даже когда приходят к состоянию, что обязаны отмениться, отменить самих себя, тогда чувствуют тяжесть от того, что в картине недостает Творца. Этот недостаток, эта тяжесть приходит посредством окружающего света. Потому что окружающий свет тогда как призыв говорит нам, что у нас нет выбора. Мы обязаны постичь ощущение Творца. Мы обязаны, чтобы Он раскрылся нам. Только таким образом мы способны как-то изменить состояние и выйти из него. И тогда, если в молитве снова есть три точки вместе, «Я прошу Творца, Я», который как будто хочет прийти к Нему и просит у Него силу для этого, это называется силой для выхода из Египта. Тогда раскрывается.

0: Кен.
1: Да.
2: Есть состояние, когда люди входят в тяжесть и находятся там.
1: Во что?
2: То есть переживают тяжесть. И поскольку в статьях все время говорится, что такое бывает, тогда начинают оправдывать страдания. Ну, то есть, да, но это нормально, что я страдаю, все потому что окружающий свет мне светит, поэтому я страдаю, и поэтому отягощение. Как отличить? Когда это оправдание, которое может случиться, и то, что человек его страдание, чтобы не стало ему бегством.
1: Человек входит в страдание, в ощущение тяжести, и это становится как будто его Богом. Он начинает поклоняться этому состоянию, он начинает думать, что если он страдает, тогда он выше, больше всего человечества. Человечество страдает от того, что ему не достает денег, почета, а он страдает от того, что у него нет духовного. Если он хочет оставаться в этом страдании хотя бы на мгновение, это называется, что он уже не страдает, он наслаждается этим страданием. Есть такие мазохисты, да? У нас они все такие. И это клипа. Это клипа, которая буквально оседлала человека и говорит ему: ты сейчас настоящий работник, смотри, смотри, ради чего ты страдаешь, для чего ты страдаешь. Одно мгновение, когда человек страдает, это против Творца, это против цели насладить свои создания. Я это знаю по себе. Это вещь, от которой очень трудно избавиться. Очень трудно. И в одиночку это невозможно. Это только если ты получаешь промывание мозгов от группы. Чтобы они пришли и путали тебя, и говорили тебе, что это неправильно. Нам очень легко читать мораль друг другу. Из того же желания получать. Что я скажу тебе? Нет, ты должен, посмотри, посмотри. Играть. Один относительно другого — это легко. Это легко, это возможно по всевозможным причинам, которые поддерживают желание получать, чтобы я показал тебе себя более сильным. Но ты действительно впечатляешься этим. Так почему не воспользоваться этим? Нам дали такую глупую природу, что мы впечатляемся внешностью другого, а внешность другого мой товарищ сделать такой, какой хочет. Так он своей ложной внешностью определяет мою настоящую внутреннюю часть, как будто то, что есть у меня. Понимаешь? И мне нечего делать, так я устроен, что я впечатляюсь тем, что сделает каждый в моем окружении. Буквально как младенец. Ему делают «у», он пугается, смеются, он смеется. Мы именно такие. В этом мы не отличаемся от младенца. Ну хорошо, не в таких заметных формах, но и мы такие. И одному невозможно выйти из этого, невозможно. Человек может годами находиться в страдании и оправдывать это страдание тем, что он герой. В чем он герой? Он страдает. Есть такие люди, которые также садятся в тюрьму и страдают ради человечества, ты знаешь, ты якобы как будто он особенный тем, что он страдает. Это клипа. На всевозможных уровнях, без связи с духовным, со связью с духовным. Есть такая вещь. И это вопрос клипы. Потому что цель творения — добрый, творящий добро, насладить свои создания, находиться в добре. Что-то противоположное этому ты можешь оправдывать каким угодно образом. Это неправильно. Даже если ты видишь самые плохие вещи в мире, если ты начинаешь страдать, это называется, что ты напрямую оправдываешь то, что сделано с ними. Не то, что Творец делает им эти вещи, конечно. Да, но ты оправдываешь, что они находятся в этом. Тогда ты уже не страдаешь ради их состояний. Теперь ты можешь спросить. Но написано «страдает вместе с обществом» и так далее. Да? Так что значит «страдать вместе с обществом»? Страдать вместе с обществом — это когда страдание исходит со стороны Творца, и он страдает из-за изгнания шхины из общества. Понимаешь? Об изгнании шхины, что это уже целенаправленно, что это толкает его помочь обществу прийти к раскрытию, а не то, что он входит в общество и начинает плакать вместе с ними. Понимаешь? Это совершенно, совершенно не так, как то, к чему тащит нас наше тело.
2: Да. Так кажется, в нашей группе, ну, может быть, в наших стаях недостаточно подчеркивается, что страдание — это клипа. И есть, ну, может быть, такая атмосфера всего этого, и, может, это недостаточно ясно сказано в статьях. Может быть, есть статьи, где...
1: Нужно бороться с этим страданием. Нужно подчеркивать, что оно противоположно свету, что оно приходит в результате того, что мы видим Ахураим. Что такое Ахураим? Что мы неисправлены, чтобы видеть света, и чувствуем, что на нас светит немножко больше света, чувствуем его в Ахураим, потому что кли противоположен свету. Чувствует противоположный свет. Если сейчас действительно будет светить мне свет, я почувствую такую тьму, что не смогу выйти из нее.
0: Так
1: что делать? Это как человек, которому не достает хлеба, вдруг он приходит на какой-то бал богачей, где видит, как все выбрасывают, и как все так действуют, а он уже неделю не видел куска хлеба, и входит в место изобилия и все такое.
0: Ну,
1: он почувствует от этого наслаждение, он почувствует еще большие страдания. Так он думает, что весь мир такой, и не страшно, можно как-то терпеть. А если он видит все эти вещи, это ужасно и страшно. Поэтому мы должны понять, что все противоположные вещи приходят к нам со стороны неисправности кели. Но как бы то ни было, я не думаю, что в статьях не объясняется, что запрещено находиться в печали, что запрещено подчиняться таким состояниям, как отчаяние, тяжесть, опускание рук. Это написано во всех статьях, я думаю. Недостаточно, потому что ты хочешь, чтобы это каждый раз было перед твоими глазами, потому что это состояние, которое, в которое тебя все время затягивает, да? Ну, что делать? Да.
2: Причина тяжести в работе — это когда человек раскрывает с помощью окружающего света, насколько все больше и больше Творец является главным действующим игроком, и человек отказывается принять это.
1: Конечно. Причина тяжести
0: —
1: это каждое состояние от начального состояния, и пока человек не приходит к состоянию, когда Творец раскрывается. Пока Творец не раскроется, все эти состояния — тяжелые состояния. Легкость, подъем, ощущение силы, уверенность, возможность исполнения можно чувствовать только от присутствия Творца. Только когда Он так перед тобой, тогда в Нем возрадуется наше сердце. До этого, неважно в каких формах, всегда будет трудно, всегда будет тяжело, всегда будет грустно, и это намеренно. Но если человек согласен с этими неисправленными состояниями, ну, тогда...
2: Почему не соглашаться? Если тяжесть приходит от неспособности человека принять то, что Творец, в общем, действует во всей реальности, чем больше человек продвигается, тем больше он не может это принять, а не наоборот.
1: Я не знаю, как сказать. Все же, пока человек не проходит махсом, это тяжело. Только мы каждый раз чувствуем разные виды тяжести, разные виды отсутствия сил. Есть у тебя сила работать, но все же ты... Но это вещи, которые невозможно выразить словами. Во всевозможных разных формах меняются понятия тяжести, печали, лени. Но все же это тяжело. Тяжесть означает каждая вещь, когда трудно работать, в желании отдавать. А мы чувствуем это так, как будто нам трудно делать, в желании получать. Но это не в желании получать, потому что в желании получать, если бы мы чувствовали цель, мы бы работали очень сильно. Нам не достает ничего, кроме ощущения цели. Каждый из нас когда-то в жизни был воодушевлен всевозможными делами, возможностью достичь чего-то интересного или хорошего, или просто гоняться там за какой-то вещью, что гоняться. Гоняться за тем, чего так хотят, понимаешь? Вот и все. И сейчас только покажи нам какую-то действительно стоящую цель, побегут. Но поскольку цель находится в желании отдавать и светит нам своими ахураем, это высшая ступень, тогда так мы ощущаем ее. Против величия Творца стоит как будто величие самого человека, что он относит вещи к самому себе. Нет?
2: Против величия Творца стоит величие человека? Нет, я бы не сказал, что это величие человека. Это, ну да, возможно, есть какие-то промежуточные состояния, но состояние более продвинутое — это когда человек, он просто знает, что он сам уже ни на что не способен, у него ничего нет. И, по-видимому, без того, чтобы Творец что-то не сделал, сам не сдвижется, не сдвинется, но у него нет сил позвать Творца. Очень просто. У тебя есть возможность спастись от смерти, а ты не можешь об этом попросить. Потому что, в общем, человека подводит к состоянию, когда хиссарон все более и более правильный, все более точный. А без всех этих хиссаронов, что нет у меня ни духовного, ни знания, ни того, ни другого. А потом тебя ведут все больше и больше к хиссарону, когда у тебя именно нет связи с ним. И быть направленным на Творцу, желать его, на это все направление, все внимание, и это очень сложно. То, что говорится, и возопили сыны Израиля от работы, и это об этом, когда находишься в состоянии, когда с Творцом не могут найти связи, чтобы помог. Не то, что он не хочет, и не то, чтобы это его как-то путало. Они стоят один против другого и не в состоянии попросить.
1: Это потому, что он недостаточно велик в их глазах, или что?
2: Ну, допустим, недостаточно великий, да. Конечно, раскрывается величие. Просто не может. Человек чувствует, что он не способен, не видит, не чувствует.
0: Но
2: что я хочу сказать? Мы как-то говорили об этом и давали такой пример. Если у тебя есть круг, человек находится в середине, в центре круга, а Творец находится вокруг, тогда из центра
0: к
2: Творцу, к окружению вокруг. Есть только одна тонкая линия. И поэтому я должен отсканировать весь этот круг и несколько раз во всех направлениях, пока я не войду в этот тонкий канал и не поднимусь к нему, к Творцу, по этому каналу. То есть до тех пор, пока человек не найдет это точное направление, где я, где этот ценор, то есть такого канала в духовном, как такового, не существует. Что это за желание? Какая связь должна быть с ним? Где он, отвечающий на эту связь с моей стороны? Когда все это сложится в одно, человек сканирует весь этот круг, пока не поймает. И несколько раз можно сказать, до тех пор, пока не поймает эту линию. И тяжесть тут, надо не забывать, что это призыв. Не было бы тяжести, мы бы и не старались. Но сама по себе тяжесть не является целью, и не нужно ей радоваться. Чем быстрее из нее выходит, то тем более это знак того, что мы уже реализовали это состояние. Мы проверили, что в нем состоянии этом нет связи с Творцом. Переходим к следующему. Когда переходит к следующему состоянию, так и там тоже застреваем, пока не приходим к выяснению правильного хиссарона. И все эти состояния как раз именно для того, чтобы прояснить точку контакта в этих трех элементах. Я, он и какова должна быть связь, какое должно быть условие связи между нами.
1: Что означает, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям?
2: Написано, то, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Ну, то есть он их, ну, не обманывает, не знаю. Не...
1: Это значит, что не делает им намеренно что-то, чтобы причинить им зло?
2: Он не относится плохо к тебе, понимаешь? А если он неплох, так откуда ты вдруг чувствуешь плохо, если это не от него? Ты чувствуешь от него? Это зло только потому, что он, у вас противоположные свойства. Понять, что вся тяжесть от противоположности свойств — это очень большая мудрость. Обо всем в жизни, все что угодно в жизни мы можем преодолевать, мы можем не соглашаться, можем бороться до смерти. Ничто не волнует, лишь бы достичь то, чего хотим. Ты же видишь, как люди прожигают жизнь, чтобы чего-то достичь. А тут у человека такая слабость. Допустим, меня убьют, я сдвинуться не могу. Знаком с такими состояниями? Бывает состояние, когда сейчас со мной могут делать все, что хотят, кто хочет. Я пальцем пошевелить не могу. Да? Да, бывает. Потому что это духовное состояние. Противоположность цветов и келим подводит к такому состоянию, когда просто невозможно для кли сделать хоть какое-то движение в направлении света. Бывает состояние еще более тяжелое. Просто... И человек должен собрать все такие состояния и из них выстроить правильное отношение к Творцу. Тогда он получит связь. Но во всех таких состояниях мы должны понимать, что нет у нас никакого свободного выбора, кроме как воспользоваться группой. Выше Махсома у нас есть свободный выбор. Есть цвета, келим, состояние, клипа, святость. Все перед человеком. И он становится свободным от желания получать в той мере, в которой у него есть экран. Тогда у него есть сила. Приобрел, допустим, экран на 10 килограмм, так по крайней мере Эти 10 килограмм дают ему свободу от желания получать, у него уже нет тяжести. В чем наша тяжесть? В том, что мы находимся под властью желания получать относительно света. Если бы не свет, мы бы не чувствовали власти желания получать, мы бы жили как все. А если свет светит, и мы находимся под его властью, мы чувствуем желание, власть этого желания, как власть, мы то, чего мы не можем вытерпеть, потому что так нам уже свет светит. И тогда у нас не остается выбора, нам нужно одно из двух. Или чтобы свет исчез, или чтобы желание получать не было. С тем и другим существовать невозможно. Такое состояние хуже смерти. Тогда, когда человек поднимается выше знания, то есть он избавляется от своего эго, он не думает о себе. Он становится свободным. Тогда действительно у него есть возможность совершать свободные действия. Это же не отягощение, а легкость. Все находится перед ним. Все доступно. Но в нашем состоянии ниже Махсома, когда экрана нет, который даст тебе свободу, то у нас есть только одна свобода, как он говорит. Из всех действий, которые ты можешь сделать в своей жизни, у тебя есть только одно свободное действие.

0: цели. Да или нет? Все остальное не имеет никакой реальности, это все. Тебе только как кажется, что ты что-то можешь решать. Почему тебе кажется, что ты решаешь? Потому что ты работаешь в своем желании получать, и тебе кажется, что ты работаешь и делаешь. И совсем не то, что изнутри выходит желание решимот, желание получать, и подталкивают тебя к возможным вещам. То я хочу это, вдруг так, то сяк. И мне кажется, что это моя программа, и то, что я ее реализую, и это мои цели, и это я действую, я достигаю. Смотри на людей со стороны, ты видишь, насколько каждый запрограммирован, и у него нет ничего, чтобы он делал так, чтобы называться человеком. Все подобны животным. Бегают, делают что-то, и что? И ничего. А на себе ты это не видишь. Так говорят нам наши наставники, жаль времени. Ты действительно хочешь что-то сделать по-настоящему? У тебя есть какое-то действие в твоей жизни, которое ты мог бы сделать, чтобы с его помощью ты бы решил, что это ты, а не выполняешь чью-то программу? Так вот, выбери группу, которая поможет тебе приблизиться к цели. К Творцу.
1: Все.
0: Ты выбираешь такую группу?
1: Ты
0: совершил какое-то действие вне программы. Ты не можешь сделать, если ты еще не совершил никакого действия в жизни выше животного. Вообще, то есть ты живешь или мертв, никакой пользы от этого. Потому что нет никакой разницы. Ты выполняешь программу, так это не ты.
2: Решимо желание получать. Откуда оно приходит? Ведь дана точка души. Все, по сути, спустилось оттуда. Где же в процессе возникло решимо желание получать?
0: Не понимаю тебя.
2: Вы сказали, что есть решимо желание получать.
0: Решимо, находящееся в нас, это решимо от разбиения Адама Ришона. Когда-то я был в наилучшем состоянии. Из этого состояния я упал, потерял экраны, намерение ради отдачи, слияние с Творцом, ощущение наполнения, все потерял. И теперь я нахожусь в том состоянии, как сейчас. Все состояния, пока я падал, они находятся внутри меня. И теперь я должен пройти к ним, реализуя свой свободный выбор в обратном порядке, возвращаясь назад. Одно за другим. Все состояния, которые были раньше, пока я падал, со ступени на ступень, с каждой ступени на ступень, я их должен вновь пройти. Так о чем ты спрашиваешь? Это и есть решимот воспоминания.
2: Эти решимот когда-нибудь могут быть желанием получать?
0: Но эти решимот, они пробуждаются во мне. Я им не хозяин, потому что они пробудятся или нет, но когда они пробуждаются, то в них есть порядок животного развития. И меня никто не спрашивает, как развиваться. Я развиваюсь тысячи лет. Сколько человек живет на Земле? Миллионы лет? Так вот, миллион лет я развиваюсь в животной форме. Моя душа начала развиваться 5000 лет назад. Развивается. От Авраама и далее начал развиваться еще какой-то очередной этап развития души. Развивается. И все. Так это развитие. Теперь, это развитие, оно тоже постепенное, и развитие в том самом желании получать. Но меня тут ни о чем не спрашивают. Я реализую те решимот, которые находятся во мне. И в этом у меня нет никакого выбора. Выбор начинается с того, когда те решимот, которые упали ниже этого мира, от уровня окончательного исправления и до махсома, душа падала, она так бы как бы соскользнула вниз, не сходя.

0: Нет, а теперь ниже Махсом она падает еще, еще ниже и ниже. А теперь самое нижнее, нижнего уровня животного, материального. Душа поднимается почти до самого Махсома. И когда она уже находится перед самым Махсомом, она чувствует Ахураем, обратную сторону первой духовной ступени, самой нижней. Ахав де Малхут де Асия, ну, допустим. И она чувствует внутри своего сердца, в своих желаниях, я чувствую точку в сердце. Точка сердца — это и есть эта обратная сторона Малхут де Асия. Когда я начинаю чувствовать, то я чувствую это, ну, в определенном особом способом начинаю ходить, прохожу развитие. И тогда я и нахожусь в таком двойном, двойственном ощущении. Есть две силы, два состояния, два мира. Есть чего-то два, что на меня действует. И я нахожусь то в одном, то в другом, то и там, и то в двух вместе. Отсюда исходят все наши состояния. И чем больше я нахожусь и в том, и в другом, это состояние невыносимое. Как говорит Рабаш, хорошо жить в этом мире или в том мире, но между небом и землей нет ничего хуже. Есть такие, которым удается радоваться двумя мирами. Посмотри тут на ребят. Соседи из Небрака. Или наоборот, праведники, которые поднимают этот мир в тот мир, тоже наслаждаются двумя мирами. Да, что тут такого? Ну?
1: Может быть, немного сосредоточиться на чем-то. Мы говорим, что решимот — это вхождение святов и выход святов. Это то, что выходит из вхождения святов в кли и выхода святов из кли. Где в этом мире, даже ниже этого мира, еще до того, как пробуждается точка в сердце, вообще есть кли, в котором есть вхождение святов, выход святов, все эти вещи, что по сути дает решимо. Тогда как решимо пробуждается? Как решимо пробуждается, если не было действия?
0: Ты еще не знаешь, ты спрашиваешь, какие килим есть в этом мире, какие решимот есть в этом мире, какие света внутренние, окружающие и так далее. Ты еще не знаешь, какой вид килим находится на нижних ступенях. Есть кли, соединенная. Таким образом, у которого есть Гальгаль Тейнаем, и у него есть то, что называется Хашмаль, Нога, и три нечистых вида клипот, и ниже этих трех нечистых клипот есть разные качества нахождения в этом мире. Это все одно кли. Ну, научишься. Есть то, чего ты еще не знаешь. Есть такое.
1: Килим этого мира — это духовной килим.
0: Келим. Что значит духовное или материальное? Клипа — это материальное или духовное? Духовное. Так вот, есть такие качества, свойства, находящиеся ниже клипо. Так назови их материальными, ну и что?
1: Тогда что такое решимот в таком состоянии?
0: Секунду, дорогой. Разница между материальным и духовным желанием получать в том, что материальное желание между материальным желанием и клипой в том, что клипа находится в осознании Творца относительно его, а материальное желание в этом мире не находится в осознании Творца против него, но это тоже желание получать. Или это отдельное творение само по себе. Откуда все взялось, все, что ты видишь? Это то же самое желание получать, просто на таком уровне, когда оно отключено от ощущения Творца. Но оно отключено, не то, что Творец отключен от него. То, что ты отключен от Творца, совсем не означает, что Творец отключен от тебя. Он в тебе, и не волнуйся, он управляет, делает все, что необходимо. Понимаешь? Смотри, все зависит от того, как ты смотришь. Если ты смотришь со своей стороны, как ты это чувствуешь, то верно. Ты чувствуешь, что кроме тебя и твоего маленького мира ничего не существует. Но ведь это только одна часть всего кли. Если ты будешь говорить обо всем кли, в тех понятиях, как мы это изучаем, то это выглядит иначе, не так, как ты видишь своими глазами. Тут еще и ты бы должен был добавить к себе и клипу, и святость, и все это. вместе. А, ты это не чувствуешь? Верно, ты это не чувствуешь. Ты чувствуешь только маленькую часть от всего того, что происходит. Ну так что? Поэтому тебя обучают, что это все не совсем так, что есть целый мир, которого ты не ощущаешь, и прими его в расчет.
1: Тогда, если мы говорим, однако, что по сути решимо — это также ощущение клей Творца, неважно, клипа это или святость, решимо истекает из ощущения Творца, из осознания Творца.
0: Смотри, я тебе повторю, да, ты умный относительно того, чему ты уже научился. Научись чему-то больше, будешь еще умнее. Тебе скажу только одно. Ты изучаешь то, что называется, что мы проходим двойное скрытие, потом одиночное скрытие. После этого мы используем эти келим духовным. Проходил ты это? Так вот, какие это келим? Я просто так чувствую, что это скрытие, мне это хорошо или нехорошо. Какая связь тут с духовным? Представь себе, что это все келим. Это келим, и это большие келим. Затем в духовном ты с ними познакомишься. Ты их узнаешь, и ты поймешь, что это относится к тому же самому духовному кли, который будет у тебя, причем настолько, что ты вообще ничего не можешь постичь в духовном, если не обратишься к этим келим, которые проходишь сейчас. Знаешь, не надо отрезать и говорить, что этого не существует, мы это не изучали. Не изучали это тоже, знаешь. Ученик так может, знаешь, сказать. На экзамене. Мы это не проходили. Что значит принять законы Торы? Принять законы Торы — это законы развития. Ради отдачи. Называется законами Торы. Принять их. Принять их, да, принять на себя.
2: Какого значения развития человека до того, как в нем была душа? Говорят, допустим, 5000 лет есть у него душа, но человек просто как животное. Как человек существует, я знаю, 250 000 лет, миллион, неважно. Каково было значение этого развития животного, пока оно не получило душу?
3: Как и земной шар, и вся Вселенная постепенно так вот сжимались, так и биологические тела возникли так же неживое, растительное, животное. В чем проблема? Это именно так. Развитие.
2: Нет, келим — желание, которое происходит от нуля и далее.
3: Нет, келим — желание, которое приходит от нуля и далее, тогда они, эти желания, строят внешний материал согласно внутреннему желанию.
2: Непонятно, в чем связь?
3: В чем разница между человеком, который жил миллион лет назад, и сейчас? Это вопрос?
2: Да.
3: Его желание, которое раскрывается, тот же духовный ген, который был миллион лет назад, в нем ничего не ощущалось, кроме существования для семьи, еды, секса, дом. Ну, животные вещи. И он развивался. И чем ниже развитие, тем больше времени оно требует. На высших ступенях развитие гораздо быстрее. Это как пирамида. И развитие древнего человека должно было проходить тысячи лет. Ну, допустим, 500 000 лет. Какая разница? Не хочу говорить числа. А затем эти желания приходят уже к более продвинутым состояниям желания. Пока не происходит, как мы и говорили, переход от животного к деньгам, к почестям, к знаниям. Ты видишь, насколько в наше время развитие желаний происходит быстрее, насколько эти вещи становятся более крайними. Мир больше соединяется своими концами. Посмотри, что происходит во всем мире. Это происходит из-за соединения всех частей мира. Посмотри, к чему это приводит. Один входит в другого, страдает, наслаждается один от другого. Посмотри, как мы увидим, что каждый день будет настолько новым, что ты не будешь знать, как это закончится. Во всем мире не у тебя. Ты встаешь утром, ты не знаешь, что будет вечером. Взорвемся все или еще поживем, и как будем жить, и так далее. И так это будет во всем мире. И так каждый день. Будет весело. Но мы видим, что да, скоро так и будет, такая форма существования.
2: Какова причина этого?
3: Ко всем этим вещам мы привыкнем. Это удивительно. Во всем этом ты сможешь выживать, принять это как обычно. Настолько, что вот этот момент, буквально вот эту секунду я живу, а в следующей секунде я не думаю. Я не думаю, ты понимаешь? Что будет? Будет, не будет, как люди говорят. А? Не будем думать о завтра. Так завтра это будет следующая секунда. И так все будут жить. Пока время не исчезнет. Это будет правильным ощущением времени. Через это мы действительно почувствуем, что можно избавиться от желания получать.
2: Продолжение вопроса Гилада. Мы сказали, что все, что есть желание, это по сути дело то, что есть снаружи. Но известно, что мир создан, прежде всего было создано то, что снаружи, а после этого был создан Адам. Как это?
3: Ты спрашиваешь так. С одной стороны, мы говорим, что то, что человек чувствует, он чувствует своими пяти органами чувств, и эти органы чувств, находящиеся в нем, они вызывают в нем форму мира. А на самом деле у мира есть какая-то форма, у мира нет формы. Можно говорить о форме только относительно того, кто чувствует эту форму. И Рабаш так и пишет. Есть об этом целые статьи, что невозможно говорить о постижении без постигающего. Поэтому ни о чем вне человека мы не можем сказать, что это существует. О человеке, почему мы говорим, что он существует? Какого-то понятия. Потому что человек чувствует его. Ты говоришь, ну, это хорошо, да, допустим, мы это приняли, что все, что находится вокруг нас, мы не знаем. Наше внутреннее впечатление от наших органов чувств дает нам такую картину мира, и настолько мы не можем различить в этом, что нам кажется, что это действительно существует, что это не что-то иллюзорное, как написано, а то, что существует, я чувствую своими органами, чувствую, это находится, значит, это находится. Мне очень трудно, не могу выйти из своего физического тела, увидеть, что вне моего тела у этой вещи нет никакой формы, никакого существования. Не могу. Но так говорят мудрецы. Ладно. Но с другой стороны, мудрецы говорят, что сначала был создан мир, а потом был создан человек в духовном. И также в этом мире сначала была создана Вселенная, а потом земной шар, пока он не сжался, не остыл, а потом на нем возник человек. Как мы можем говорить о внешней природе, что она существует и в таком виде, и постепенно она формируется, а потом человек? Как мы можем говорить об этой природе, которая существует еще до того, как возникает человек и чувствует эту природу своими органами чувств? Мы говорим о природе, существующей до человека, точно в тех же органах чувств, как человек может представить своих органов чувств, иначе ты не сможешь говорить о ней. Я не хочу путать тебя. Непонятно?
2: Кроме последнего предложения.
3: Кроме последнего предложения. Как сказать это по-другому?
2: это все это проявление желаний.
3: О, это правильно. Ты сказал правильно. Все это выражение желаний. Но тот, кто потом может рассказать об этом согласно своему постижению, и рассказывает. Рассказывает нашими словами. Ты видишь меня? Да?
2: Можно еще вопрос?
3: Да.
2: Как мы говорим о постепенном развитии, когда всегда есть бесконечный разрыв между ступенями? Как мы вообще можем?
3: Нет, бесконечный разрыв между ступенями — это не противоречит постепенному развитию, а наоборот, это обеспечивает его, потому что связь между ступенями через бесконечность. Что это значит? Потому что мы учим, что каждая ступень — это как ломтик такой колбасы, скажем, да? Ну, когда ты возвращаешься как будто бы к целой форме колбасы, оттуда получаешь следующий ломтик. Ты сверху вниз заканчиваешь этот ломтик, этот слой, и снова возвращаешься наверх и продолжаешь вниз. О каждой ступени мы говорим, что есть ман и мад. Даже если мы не знаем, что это, и не поднимаем осознанно молитву, и не получаем свыше света, но эти вещи существуют, весь этот порядок находится на каждой ступени, в каждом состоянии. И мы говорим, что ман поднимается в бесконечность, и оттуда спускаются света. Нет у тебя состояния, которое не развивается, спускаясь из бесконечности. Даже наше состояние. Потому что в наших состояниях мы говорим об исправлениях. Нет у нас состояний, которые не существовали когда-то. Они когда-то существовали, как будто в разбитых килим. Также это были не наши килим. Наши килим — это уже килим желания человека. Это что-то другое. Это не килим, которые падают, и они приходят как корень, как подготовка. И поэтому все. Каждая картина, каждое состояние наше, оно приходит из бесконечности обратно. Это не длинный путь. Не думаю, что это километры, пока это приходит и возвращается.
2: Вопрос такой, именно относительно решимо, о котором мы говорили раньше. Если между каждым решимо есть разрыв, или есть какое-то отношение, что все это связывает их, что определяет постепенность развития решимо?
3: Нет, между каждым решимо есть причины и следствия. Эти вещи связаны с бесконечностью. Поэтому это идет в бесконечность. В нашем мире, в нашем состоянии или на духовных ступенях эти состояния не связаны. В них есть разрыв. Кетер превращается в Малхут, Малхут превращается в Кетер. Когда Малхут выше, превращается в Кетер ниже. Как? Где это находится? Нет такого. Но если я постепенно начинаю нарезать эти ломтики и работать с желанием получать каждый раз еще немного, тогда для меня я закончил что-то, пришел к Малхут, к этому состоянию, беру следующее состояние, которое начинается от Кетера, и снова начинаю. Поэтому Малхут высшего стоит на Кетере нижнего, но когда она стоит на нем и передает ему все, это не означает, что между ними есть связь. Не может быть связи между Кетером и Малхут. Связь между Кетером и Малхут может быть только через то место, где действительно связаны вместе Кетеры и Малхуты. А это в бесконечности, в конце исправления, в состоянии, где он и имя его едино, там они связаны вместе. А когда они не сходят к нам, у нас-то не вместе. У нас это пока не исправленное состояние, но когда оно будет исправлено, это будет вместе. Кетеры и Малхуты — все вместе посредством отраженного света. Малхут превращается и достигает Кетера, тогда оттуда каждое следующее действие приходит ко мне.
2: Говорят, что на каждой ступени есть какое-то постижение определенной меры конца исправления.
3: Мы говорим так, все, что человек должен делать, он обязан делать так, как чтобы он, Творец, это действие были как одно. Так написано в письме на странице 64. Это именно то состояние, что ты должен связаться как бы с бесконечностью, где ты связан, затем ты переходишь к своему состоянию и так делаешь. И тогда твой разрыв между действием и другим действием будет настоящим разрывом. Ты узнаешь, что это разрыв с одной стороны, с другой стороны ты связываешь это через истинную точку бесконечности.
2: Но это еще не дает причины и следствия. Причина и следствие должны...
3: Причина и следствие... Это решимот, который находится в бесконечности. Представь себе так, есть точка. В этой точке все твои решимот, все твои состояния, и все состояния, которые ты должен пройти, то есть реализация решимот и с Творцом, все находится вместе. Он и имя его едины. Из этой точки вниз
4: миллион драхим.
3: Создан миллион путей, и внизу есть миллион состояний. И что такое каждое состояние? Каждое состояние — это определенная частичная реализация того состояния связи, он и имя его едино. И когда ты заканчиваешь реализацию какого-то действия, ты как бы возвращаешься в бесконечность, берешь оттуда, из этого общего понятия он и имя его едино, следующее по очереди решимо и реализуешь его. Я не понимаю, в чем проблема. Но бесконечность, она внутри. То есть это только относительно тебя разделено. Ладно, ребята, надо учиться.
2: Поделимся впечатлением от урока и что мы из этого берем в реализацию в десятке.
5: קודם כל יש רק כפתור אחד שאפשר ללחוץ, זה
3: есть только одна кнопка, которую можно нажать, это группа. Нет никакого другого выбора. Только это. И у нас нет недостатка ни в чём, только ощущать цель. И очень интересно было услышать о том, что такое страдание общества. Страдать с обществом — это исходит со стороны Творца, со стороны изгнания шхины, ты понимаешь? Это уже направлено к цели, это подталкивает его прийти к раскрытию, а не то, что входит в общество и начинает с ними вместе плакать. Здесь Рав говорит со стороны Творца.
2: Очень увлекательный урок. Очень хорошие определения, хороших вещей. На самой высокой ступени осуществляется закон подобия свойств, а на самой маленькой — желание получать и тяжесть. Когда человек чувствует впечатление или силу, это пока еще потому, что пробует постичь духовное желание получать, и человек не чувствует свои противоположности в свойствах. И тяжесть, потому что мы в желании получать чувствуем свет. И если бы был только свет, мы бы не чувствовали. Так мы работаем вместе, пожалуйста.
3: Мы в желании получать, и кажется, что мы свободны. Это все иллюзия. И окружение должно помочь нам соединить и связать состояние, когда мы должны быть вместе. Мы всегда должны смотреть на них как на одно целое. Это я и действие, которое произвожу, и Творец, который находится там. То есть недостаточно, что, допустим, я хочу отдавать, нам видеть, кому я хочу отдавать, и когда я начинаю отдавать Творцу, и то, что продвигает нас к этому состоянию, чтобы Творец вошел в эту картину, чтобы мы почувствовали в нем потребность, попросили бы у него помощи, сил, и на нас воздействует окружающий свет и создает нас ощущение тяжести, чтобы мы действительно смогли добавить этот компонент, чтобы все три эти состояния, человек, Израиль и действие, и Творец были бы в одной точке.

0: точки связи.
1: Рав дал очень широкий обзор, и трудно здесь что-то сказать вкратце, может быть, не стоит, но все, что вы сказали, это верно.
2: Ощущение,
0: подъем, возможность реализации, все это можно почувствовать только при присутствии Творца. Как говорится, в нем возрадуется сердце. И товарищ говорил о тяжести. Это как призыв, который приходит от окружающего света и говорит нам, что нет выбора, нужно достичь ощущения Творца, чтобы он так вот раскрыл это нам.
1: Да, я тоже услышал эти вещи, что ощущение тяжести, которое приходит к нам в работе, это результат того, что мы не привносим Творца в картину. Отсюда исходит ощущение тяжести в работе.
0: Зор пишет нам. Обманывая меня, выражайте свое право, и у нас есть возможность быть в правой линии, и духовно находится здесь, а не где-то далеко. То, что я взял из урока, Рав объяснял, что скоро человечество придет к такому состоянию, что сегодня я живу, а завтра вообще неизвестно, что будет, даже больше. Более того, что через секунду человек не будет уверен в том, что будет, будет жить настоящую секунду, настоящий момент, и тогда время исчезнет. И мы будем жить в этом странном состоянии. И Рав сказал, что даже к этому человек может привыкнуть.
1: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Доброе утро, друзья. Мы продолжаем изучать Талмуд 10 сферот, первую часть, первый том. Вскоре мы увидим урок в записи 2007 года. На этом уроке меньше рисунков, но есть объяснение Рава всевозможных общих принципов изучения ТЭС, изучения науки Каббала. Нам стоит это отметить, может быть, записать, чтобы легче ориентироваться в этом. Но главное — не забывать о намерении, для чего мы учимся. Мы хотим достичь этого, тело это разотушевывает, и мы здесь вместе для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас и приблизил к тем состояниям, которые мы изучаем.
1: Да, мы будем изучать учение 10 сферот, первый том, на второй странице, и объяснение будет пятой сноски, которая комментирует слова, не имеется в виду материальный воздух. Ну, давайте посмотрим урок. Учение 10 сферот, первый том, первая часть, страница 2, пятая сноска, говорит о пустой воздух. Не имеется в виду материальный воздух, не дай Бог, но есть категория духовного света, которая так называется. Имеются две категории света в каждом полном парцуфе, называемые свет Хухма и свет Хасадим. Свет Хухма — это сущность парцуфа, то есть жизненная сила в нем. Свет Хасадим — это свет, лишь одевающийся на свет Хухма в парцуфе, поскольку свет Хухма не может облачиться в парцуф, если сначала не облачился свет Хасадим. В свет Хасадим. Но иногда, когда парцуфим находится в малом состоянии, в катнуте, есть в них только лишь свет Хасадим. И зная, что этот свет Хасадим называется Авир или Руах. И когда он сам по себе без света Хохма, он называется Авир Рейкани, пустой воздух. То есть он опустошен от света Хохма и ожидает, поэтому что свет Хохма распространится в нем и заполнит его. И объясняет нам Ари, что прежде, чем образовались миры, то есть в бесконечности, не было этого понятия «пустой воздух» в реальности вовсе, поскольку нет там хисарона в чем-либо.
0: Он нам это с самого начала объясняет, состояние, в которых были творения, а пока что у нас есть мир бесконечности, где нет недостатка ни в чем. То есть все присутствие Творца, присутствие света, насколько это только может быть, в разных видах находится там, в кли, в желании творения. Простое желание и простой свет. Простым называется, когда нет различия ступеней, есть там все. Не то чтобы он был прост, как будто нет ничего, кроме простоты, а есть все, но все в полном единстве, и поэтому нет различия ступеней, и включает в себя все. То, что затем распространится из этого состояния, это будут всего лишь части уменьшения этого состояния, которое называется бесконечность. В состоянии бесконечности Создатель сотворил кли и наполнил его светом и посвятил это вот это творение. Нет больше или меньше, вот оно. И сейчас проблема в этом творении, создать вторую составляющую, что называется подобен Творцу. И это состояние называется Адам. Человек, вот, Адам, не нужно смотреть на нас в каком-то виде, что мы собой представляем. Человеком называется единственное, чего не хватает в бесконечности, особая сила, особое свойство, которое нужно добавить там в мире бесконечности. И это свойство называется Адам. Когда то самое клей, свет, который наполняет это клей, оба они придут к состоянию уподобиться замыслу творения, которое создало их. И эта возможность уподобиться, и это подобие замыслу творения, который создал их, называется Адам. То есть программа соответствия, усилия по соответствию, результат соответствия конечный, да? Когда постигает эту бесконечность относительно своего Создателя, называется Адам. Бесконечность плюс Адам равно Создателю. То есть, почему я так говорю? Чтобы вы поняли, что говорится само слово «Адам» говорит об очень особом свойстве, которое, по сути дела, с одной стороны, находится в бесконечности, в каком-то своем начале, зерне, потому что нет чего-то, чтобы само произросло без всякой причины, а только от Создателя. Но вот это начало, как мы увидим, построено на противоположности себе. И поэтому, когда оно развивается, получается у нас этот Адам, это свойство, которое произрастает как бы с пустого места, без всякой основы, без всякой поддержки как бы со стороны Творца. И в этом она самостоятельна. И тогда получается, что есть у нас кли, есть у нас свет. Когда оба они исходят от Создателя, есть у нас Адам, который отстраивается над этим, и это совершенно самостоятельная вещь, равная Создателю, тому замыслу творения, который создал его равенному. И тогда и свет, и клей — это как бы какая-то основа, какая-то плоскость, на которой человек строит себя.
1: Да, пожалуйста. Что такое свет хохма и как он ощущается в нас?
0: Свет, который наполняет мир бесконечности, он не делится ни на какие света, и пока что нельзя различить в нем и некому различить. Но каббалисты, которые постигают эти состояния, они рассказывают нам из своего постижения и их постижения, насколько они находятся в подобии свойств этим состоянием. Человек, который приходит к состоянию, когда клей его находится в полном исправлении, и уже приходит к определению, которое называется бесконечность в его кли, он рассказывает нам о том, что называется миром бесконечности. Миром называется внутреннее ощущение творения. Состояние Малхут называется миром. И тогда они говорят нам, что это состояние — это простой свет, наполняющий всю реальность. Нет там света хохмы, нет света хасадим, нет пространства, нет пустого воздуха, нет никаких ощущений, которые придут потом. Но все простой свет, наполняющий всю реальность. Потом придут ощущения со стороны творения, со стороны желания, когда это желание начнет производить производить всевозможные действия, и согласно действиям, как, которых изменит себя, почувствует себя в разных состояниях. Один раз мертвым, один раз в пустом воздухе, один раз в свете Хасадим, еще раз в свете Хасадим, в котором находится свет Хохма, облачается, а еще раз в свете Хохма. Все эти состояния мы будем изучать, и все эти события, состояния пройдут над желание получать, которое находится пока что в состоянии бесконечности, когда в игре между ним и свет. Так это называется игрой, что Творец играет с Левиатаном, с той самой Малхут Бесконечности, которая называется Левиатан. И когда игра между светом и кли позволит нам создать это творение, которое называется Адам.
1: Если в конце действия говорят, что нет никого, кроме него, и раскрывают это, как там может быть что-то пока независимое, что называется Адам, что у него там есть своего?
0: Маешби Адам. Что есть в человеке, что называется его.
2: Алидей Швирата Килим.
0: Вследствие разбиения Килим. Человек приходит к ощущениям, что называется желанием получать. До этого нет желания получать. Оно включено в свет. Свет первичен. Все время он выполняет, он делает, он управляет. Так в этом свете не ощущается клей. Когда разбивают клей, начинается состояние раскрытия хисарона. Потому что до этого хисарон не раскрылся, потому что благо находится, если чай наполняет стакан, ты ничего не можешь сделать. Ты должен вылить чай, и тогда ты делаешь со стакана все, что тебе хочется. Так прежде всего, нужно, чтобы не наполнение было и строило стакан, но чтобы стакан существовал вне наполнения. Это то, что мы делаем при разбиении килим. Разбиение килим — это не разбитое клея. Мы отрываем наполнение от желания и раскрываем желание, противоположное наполнению.

0: Желание, которое противоположно наполнению, оно становится сейчас определяющим наполнение. И в определении наполнения он может выразить себя и выстроить свое отношение, выстроить человека в себе свободное чувство, что хисарон предваряет свет, то, что мы пользуемся этим понятием. И тогда, конечно же, свет действует, и хисарон действует в разных видах проявления, но все уже устроено таким образом, человек материальный, который оторван от духовной реальности, который находится в этом мире, запутан в особенности, в своих желаниях, и все, и света, которые он не чувствует, влияют на него. Это все только для того, чтобы позволить желанию быть определяющим наполнением. И развить желание, чтобы знало, чем действительно наполнится, чем наполнится, имеется в виду уже не наслаждениями, которые были раньше, а в каком виде, то есть в каком качестве он хочет наполнять себя, каким качеством. Это уже не касается самого наполнения, о нем не говорится больше или меньше, но понятие «кто я». Есть здесь дополнительная составляющая, которая называется «Адам». Что важнее всего мне быть подобным Творцу, а не наполнение, которое давит на меня и хочет определить, чтобы я так или иначе существовал. Но мы еще изучаем каждый раз, мы с каждым разом все больше познаем систему, на самом деле невозможно ее объяснить. Надеюсь, что когда-то сможем в простом виде. И это все для того лишь, чтобы мы могли создать условия для создания человека. Да?
1: Вопрос из Австралии. Почему каббалист пишет о своем личном постижении, если каждый должен постичь по своему пути, и каждый путь — это каждая ступень разная?
0: Неверно, австралийцы не правы.
2: Адам Масик, это Коля Даргочи, подходчило.
0: Человек постигает все уровни своего постижения, как и каждый. Каждый, кто приходит на эти 125 ступеней, распознает в них ту же картину, когда каждый впечатляется индивидуально от этой картины. Это что-то другое. Это согласно его кли, как у нас мы слушаем музыку. Из того же источника. Ты впечатляешься иначе, чем я, но оба мы слушаем и оба впечатляемся, и в чем-то подобно один другому. Только внутренне, индивидуально мы не можем себя сравнить, потому что у тебя 613 желаний находятся в порядке, во взаимосвязи между ними, в другом виде, чем у меня. Но это личное восприятие в каждой клетке тела Адама Ришона, когда в этом мы не можем делать сравнения и не должны. Впечатление, оно общее для всех. И поэтому каббалист, который пишет нам книги, он делает нам большое одолжение, потому что благодаря этому мы хоть как-то распознаем, к чему стремиться, что нас ждет, и от этого у нас создается желание к окруженному свету. Продолжим.
1: Шестой пункт. Пространство. Для объяснения этого слова необходимо, чтобы ты прежде узнал, в чем сущность духовного кли. Она в том, что поскольку создание получает жизненное наполнение от Создателя, то обязано быть у него желание и стремление получить от наполнения от него. И зная, что мир этого желания и стремления — это совокупность всей материи в создании. Таким образом, что все имеющееся в создании, кроме этой материи, уже не относится к материи создания, а к тому наполнению, которое оно получает от Создателя. Мало того, материя эта является мерой величины и уровня каждого создания, каждого парцуфа, каждой сферы.
0: То есть мы не можем относиться к свету. Что такое свет, мы не знаем. Мы — материя, желание получать. И только из нее мы можем говорить о том, что желание получать чувствует, что проходит в нем, происходит в нем, что наполняет его. Мы никогда не знаем, что такое само наполнение. Я могу сказать, это наполнение мне кажется желтым. Почему мне представляется желтым? Потому что принимая те волны, которые я распознаю, эти волны в желтом цвете, так они пробуждают во мне такие чувства. И в общем соглашении мы называем это желтым. По отношению к моему телу называется теплым. По отношению к моему телу, моих ощущений, я различаю это как жидкость, это наполнение. Но если не я, который распознает, что это теплое, жидкое и желтое, это только по отношению к ним, ко мне, другое распознает иначе. Поэтому мы никогда не знаем, что такое наполнение, но всегда как кли его раскрывает. Да? Поэтому свет, о котором мы говорим, это не свет, а как я его уже воспринимаю, как я его распознаю. То есть свет — это результат чего-то, явление, которое в кли, впечатление, которое в кли называется свет. Мы выходим, скажем, во Вселенную, поднимаемся из атмосферы земного шара над атмосферой, все черное, там нет света, но там же солнце и все звезды. А что там на земном шаре? Есть только всего лишь немного света пространства. Но что, если, поскольку этот свет не натыкается, если я поставлю лист бумаги, я увижу, сколько, как он наполнен светом. То есть кли должно быть против света, и тогда я раскрываю, что он существует. А если я его так не раскрываю, я не раскрываю, что существует, поскольку вокруг нас есть воздух, и есть там частички, поэтому я вижу свет. Приходит свет через окно, я вижу пыль в комнате. Почему? Потому что свет сталкивается с ними. Если бы не столкнулся, я бы ничего не увидел. Тьма. То есть свет и тьма — это по отношению к творению. Может ли оно быть как своего рода перегородка свету или нет? Мы сегодня сейчас только перегородка тем волнам, которые мы распознаем. Волны слуха, зрения, вкуса, запаха и ощущения. Но если мы не распознаем волны, не может быть никакой перегородки. Мы должны внутри в себя выстроить сопротивление высшему свету, которое называется экран. И тогда в той мере, в какой у нас будет экран, мы почувствуем свет. Он объясняет нам в разных видах фитиль и огонь, и масло. То есть кли раскрывает особое явление, называемое свет. О свете мы только в таком виде говорим. То есть нет Творца без творения. Да.
1: этот материал, из которого мы созданы, вот это кли, это желание и стремление. И в чем разница между ними? Есть желание, есть стремление.
2: Рацион.
0: Желание.

0: кучу своей работы, своего усилия, и я начинаю взращивать желание, лелеять его по отношению к этому наполнению все больше и больше. Так добавка, которая приходит ко мне вследствие моего усилия, вследствие моей работы к этому наполнению, называется устремлением. Желание исходит от Творца, устремление развивает творение.
1: Желание, приходящее к творению, это стремление, которое развивает творение. У нас есть возможность сейчас такая. Давайте выясним, что мы изучали. Мы изучали пятую и шестую сноску из текста, и Раф объяснял нам очень много о восприятии реальности, как мы должны воспринимать духовную реальность, согласно каким принципам, как он объяснил. Прежде чем мы начали читать, давайте приступим к вопросам. Давид.
0: Мы слышали, что свет облачен свет. Свет Хасадим облачает, или облачен свет Хохма. Как можно чувственно объяснить, что значит один свет облачен в другой? Один свет облачен в другой. Прежде всего, вернемся к определению. Как сказал Рав, что такое свет? Свет — это впечатление внутри кли. И о самом свете мы ничего не можем сказать. По сути дела, мы говорим о разных видах света, мы говорим о состояниях, проходимым творением, и которые он чувствует. Тогда, согласно объяснению, которое мы получили, я думаю, что ты спрашиваешь об этом состоянии, когда мы начали говорить о пустом воздухе. Это свет Хасадим, в котором не облачен свет Хохма, и чувствует себя только светом Хасадим. Если ты спрашиваешь, свет облачен в другой свет, по всей видимости, облачен в желание творения наполниться, но с намерением его, с добавкой его, стремлением его раскрыть желание Создателя. Об этом состоянии мы говорим, что один свет облачен в другой. Свет Хохма, желание Создателя наполнить творение, он облачает свое намерение, свет Хасадим, свое желание, которое он развивает, чтобы доставить наслаждение Создателю.
1: Можно перейти к значениям слов, и всегда Баля Сулам там говорит, если мы перейдем к 31 странице на иврите и посмотрим, что такое свет Хасадим. Шестой вопрос. Он пишет, что свет Хасадим — это свет, который облачает свет Хохма и притягивается к творению с первым преодолением. Еще раз, свет Хасадим, свет, который облачает свет Хохма и притягивается к творению с первым преодолением. То есть создано Шорош, через него Пхина Алиф, первая стадия. И то, что определяется там, что там есть свет Хохма, но нет там пока что кли отделенного света. И в первой стадии Пхина Алиф раскрывается присутствие дающего, свойство дающего. Это желание сейчас быть как дающий определяется в новом кли, который называется вторая стадия, и наслаждение, которое раскрывается. То есть свет, который раскрывается во второй стадии, это называется свет Хасадим. Почему? Потому что свет, он тот же самый, он не изменился, но отношение к свету изменилось. Свет всегда определяется со стороны кли. Мы не говорим о самом свете. Поэтому кли первой стадии, оно преодолевает о своем естественном желании только получать. И сейчас хочет быть чем-то новым, хочет измениться, хочет стать как дающий. Это называется первое преодоление, и тогда наслаждение, которое раскрывается в нем, называется свет Хасадим. Давайте посмотрим, что такое свет Хохма. Это пятое определение. Свет Хохма — это свет,

0: притягивающийся к творению при первом распространении, которое является совокупностью жизненной силы и сути творения. Свет хохма — это свет, притягивающийся к творению при первом распространении, которое является совокупностью жизненной силы и сути творения. То есть цель творения — чтобы мы получили этот свет хохма, Творец хочет нас насладить, и мы хотим, должны получить вот этот свет хохма. А исправление творения — это через свет хасадим. Поэтому, чтобы облачился свет хохма, и тем более после сокращения, но здесь говорится о принципе, чтобы свет хохма облачился в творение, необходимо, чтобы у него сначала был свет хасадим, то есть желание быть подобным дающему, и только в это желание может зайти свет, облачиться свет хухма. Этот принцип, который уже есть в четырех стадиях прямого света, это действие, когда есть желание стать как Творец, и творение решает получать это свет хухма, это становится третьей стадией. И когда он говорит, что я хочу только получать этим, я даю наслаждение дающему, это называется уже четвертая стадия. Но причина этой четвертой стадии — это все-таки вторая стадия, которая хочет быть подобной Творцу. И поэтому потом в этих буквах «авая» есть буквы «юд», «гей», «вав», «гей», и две буквы «гей» — это «бина» и «малхут», и связь этих букв — это реализации «бины». Уподобиться кетеру, и это выражается в слове «эмет», «правда». Это «тав», это последняя буква, это «малхут». И всегда условие для получения света хухма — облачение в свет хасадим. Иначе свет хухма не может напрямую облачиться в кли.
1: Нир.
2: Относительно примера Рава, лист, который отражает свет в пространстве, физическое объяснение духовных законов, только для того, чтобы выстроить все в разуме. Здесь говорится о свете солнца, о духовном свете. Но это просто объяснение физическое. В примере, когда говорится о духовном свете.
0: Давай остановимся здесь и посмотрим, что такое свет. Определение. Это первое определение, что такое свет. Итак, что он говорит нам здесь? Все получаемое в мирах в качестве еш-ми-еш, это включает в себя все, кроме материи келим. Я не знаю насчет физики, но так он определяет. То есть все получаемое в мирах в качестве еш-ми-еш, и это включает в себя все, кроме материи келим. Что такое материя келим? Желание получать, верно? Что такое свет и кли? Это второе определение. Он говорит, желание получить имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. Еще раз, желание получать имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. А что ж такое кли?
1: Это 25-е
0: определение. Он говорит так, что желание получать имеющееся в создании — это его кли.
2: Я пытаюсь спросить, немного путает меня это уже долгое время. Иногда мы говорим о желании получать. Я творение в мире, я желание получать. Есть у меня какое-то кли, но это всего лишь частичка кли. С десяткой есть что-то более полное. может быть что-то более полное, а меня путает моя индивидуальная работа как желание получать в отношении более полной работы в десятке. Есть какая-то частная работа человека? Мне кажется, что вопрос ясен. Ты спрашиваешь, в чем личная работа человека?
0: Я спрашиваю, ну, личная работа человека, мы слышим об этом, но почему это иногда так кажется, что нету личной работы человека? Вопрос понятен?
2: Я попытаюсь ответить. Давай выясним в этом месте. Мы слышали на уроке в записи. Я скажу вкратце определение, что такое человек. Это своего рода дополнительное создание. Когда мы говорим о свете и кли, согласно тем определениям, которые Гелат прочитал раньше, это та основа, которую объяснил Рав, где был создан человек. Что произошло, по сути? Разбиение. Целью этого было отделить кли от света и сделать кли самостоятельным владением. То есть отделить, как Раф объяснил, стакан от наполнения, чтобы стакан чувствовал себя вне наполнения. И почему это так? Согласно этому, он начнет принимать самостоятельное решение. Если ты спрашиваешь, в чем наша цель и в чем работа, именно здесь начинается работа. Это тот фон, та почва, на которой мы начинаем работать. Мы должны развить себя как что-то самостоятельное, когда сами хотим получить высшее наполнение, выяснить, как это вообще можно сделать. Почему? Потому что есть уже различие, что если я получил наполнение, как оно есть, я не пришел к совершенству, наполнил себя. Это состояние бесконечности. Но там творение не закончилось, а только начинается. Как называется первая часть? Сокращение делаешь с целью, чтобы там были созданы творения. Поэтому наша работа начинается только там. И Раф объясняет в клипе, что Адам — это личность, созданная после разбиения, и вообще, как оно может самостоятельно получить наполнение, в каком виде это можно получить, это наша работа в общем виде.
0: Рав дал нам определение: бесконечность плюс человек равняется Творец. То есть бесконечность, Малхут находилась в состоянии «Он и имя Его едины». А почему именно сокращение? Для чего нужно что-то еще? Это же совершенство. Это то, что не хватает человеку. Не хватает того, кто уподобится Создателю. И тогда желание Создателя насладить, творение сможет реализоваться. Поэтому он дал нам формулу. Бесконечность плюс человек равняется Творец. Киев один.
3: Так, дякую, друзья. Вот Рав сказав, что
2: да, спасибо, друзья. Рав сказал, что внутри себя мы должны выстроить сопротивление высшему свету, которое называется экран. И тогда в этой мере, в той мере, в которой есть экран, мы почувствуем свет. Вопрос, как правильно выстроить это сопротивление?
0: Сопротивление чему? Это связано с тем, что Нир спрашивал, почему, для чего нам нужна десятка, если человек производит всю работу напрямую относительно Творца, если у него желание получать. Это желание получать. Нам понятно, что оно действует, чтобы все поглотить, все, что можно. Тогда зачем нужно это пробуждение? Каббалисты говорят очень просто. Если нам удастся изменить отношения между нами и между реальностью на то, что я не хочу это все поглотить для себя, а я хочу это отдавать наружу, ближнему, Творцу, неважно, чему-то, находящемуся вне меня, как мое отношение, чтобы было вместо получения ради получения, стало бы ради отдачи, тогда это называется уже духовное, такое новое свойство, которого нет в природе. Поэтому надо сначала захотеть, чтобы у нас было такое свойство, а затем, чтобы было у кого попросить и как получить, чтобы было кли для его получения. Кли получить его — это наше желание, сопротивление нашей природе. Наша природа, она ради получения. Неважно что, все, что хочешь. Ради получения. И, конечно же, это тем более отношение к Творцу у нас ради получения. И нужно выяснить постепенно, что это является злом. Этому мы хотим сопротивляться. И мы хотим что-то противоположное этому. Если уже есть определенное требование такое, то это все, что нужно с нашей стороны. И это мы хотим развить и в десятке, и сейчас с помощью учебы мы изучаем учение десяти сферот, слушаем нашего рава. Все, что каббалисты хотят, это чтобы мы развили такое отношение, что мы хотим быть вне себя. И если ты разовешь такую возможность почувствовать товарищей, быть в них, и вообще не думать о себе, а только о них, то ты — это уже входной билет в тот мир, о котором он говорит здесь. Нужно сопротивление. И это рав привел пример, что там в космосе есть бесконечный свет, но почему ты его не видишь? У тебя нету преграды ему, нет сопротивления ему.
2: Женщина Испании 5.
4: Gracias, amigos. El deseo viene del Creador, pero ¿cómo podemos incrementar el anhelo por el Creador?
2: Желание происходит со стороны Творца, но как мы можем определить стремление с нашей стороны? Да, в этом вся наша работа. Как мы можем усилить, развить стремление с нашей стороны? Потому что это цель, чтобы мы совершали действия, которые рекомендуют нам каббалисты. Свет подействует на нас и выстроится стремление, и покажет нам, где мы находимся. Как мы говорили раньше, что мы против света, буквально противоположные. С одной стороны. С другой стороны, мы хотим прийти к совершенству, хотим прийти к подобию по свойствам. Человек подобный высшему. Есть желание, которое подобно этому желанию наполнить кли, которое он создал. И это мы развиваем, это новое отношение, это новое стремление, новое наполнение, все новое. Все это создание является нашей работой развить его, уподобить его по форме высшему и так прийти к совершенству.
0: Можно добавить, что здесь Рав тоже сказал на уроке, что разбитая кли, это не просто так разбитая кли, но определяет это желание, противоположное наполнению, становится сейчас определяющим наполнение. И в определении наполнения он может выразить себя и сформировать свое отношение, сформировать человека в себе. Это свободное состояние. Это значит, что хисарон должен быть прежде света. Как, так мы используем это понятие, так говорит нам Рав. То есть мы должны сформировать хисарон к духовному, которого нет в природе. И то, что кажется нам, что мы хотим духовного, мы хотим это для того, чтобы заглотить его, чтобы наслаждаться им. Нет. Нам нужно развить желание к духовному, желание к отдаче, наружу, другое отношение, другая природа. И если у нас есть это желание, то уже есть чем работать. А если его нет, то нужно сделать все, чтобы оно было. И это и есть наша работа.
5: Woman Carmiel.
2: Приветствую всех. У меня вопрос в связи с тем, что есть свет. Хорошо, свет бесконечный, И это наслаждение бесконечно. То есть автоматически должно быть и бесконечное кли. Как бы не может быть свет без кли. Это то, что мы изучаем. Так если создан свет, то и кли должно быть для этого. То есть в чем эта сложность? То есть правильно, что мы изучаем, что мы должны быть подобны Творцу. И как ты сказал, Гилад, как Раф сказал, свет плюс человек — это Творец. Но если есть свет бесконечности, если есть наслаждение бесконечное, это значит, что должно быть кли, должен быть человек такой, должно быть это, а иначе для чего свет?
0: Кто может сказать, что есть свет бесконечности? На каком основании человек может такое сказать? Мы говорим, что всегда все постигается в кли. Ты права. Если у нас нет кли, который называется кли бесконечности, как можем сказать свет бесконечности? Что такое бесконечность? И когда после того, как есть работа с линией, работа Гагальта, Ааб, Псак, работа в мирах, тогда можно сказать, что в каждом парцуфе есть Рош, Тох и Сов. Сов — это ограничение. Что называется, когда нет ограничения? Эн-Сов. Как мы можем вообще воспринять такое понятие Эн-Сов? Поэтому каббалисты объясняют нам нисхождение сверху вниз. Есть бесконечность, потом есть сокращение. И тогда нужно работать в режиме линии. Потом есть снова сокращение, второе сокращение. Можно работать только с частью килим, там уже сложнее. Так они объясняют нам, что после того, как весь процесс происходит, возникает Адам, который совершенно противоположен духовному, у него нет никакой связи с духовным, но в нем есть некий такой момент, когда он хочет этого, и тогда самостоятельным образом он может каждый раз выбирать, что он хочет духовное на основании всего остального. Ты после урока сможешь параллельно делать тысячи разных вещей и параллельно слушать духовное. Ты можешь открыть тысячи книг или открыть книгу Рава или Рабаша. Да? Этим ты уже и формируешь бесконечность заново. И когда все творения вместе, и вообще это творение, та душа, когда все они будут производить то действие, чтобы вернуться обратно. И вот это желание, Раф объяснял мне разницу между желанием и стремлением, потому что желание приходит свыше, а стремление сниже, снизу. И каждый дает такую свою часть, и все мы строим вот эту бесконечность, малхут мира бесконечности. Только вместо этого мы будем наполнены не светом нефиш, как это было при снисхождении сверху вниз, мы будем наполнены светом наранхай, и это уже есть Адам. Адам в общем и каждый в отдельности. И так все вместе мы выстраиваем обратно вот эту бесконечность, Эн-Сов. А до этого это просто название Эн-Сов, ну, бесконечность. Какой пример у нас есть в жизни вот, этой, вот этому состоянию бесконечности? Нет такого?
2: В определении света он пишет, что свет включает в себя все, кроме материи килим. Так мы всегда говорим, что свет — это впечатление кли, от того, что оно чувствует, от того, что переживает в себе. Верно. Свет — это то, что кли постигает, и только. И если каббалист это так постиг, пишет нам из состояния конца исправления, то это определение. Мы должны на самом деле держаться этих определений, что все, что мы говорим, слово «свет» в тесте, что написано в этой книге, это то определение, которое ты прочитал, что это включает все, кроме материи килим. Вообще, чтобы каждый раз мы видели, когда написано «свет» в этой книге, вместе с этим, да, объяснение Рава, который сказал верно, мы вообще не можем говорить о наполнении ничего, кроме того, что кли, это желание получать, может впечатлиться от этого.
6: Там всех так тисалькивался.
2: Продолжай, спроси.
0: То есть ты хочешь сказать, что тут есть с нашей стороны определение света и определение дающего? Это ты говоришь?
2: Есть здесь наставление, как изучать учение десяти сферот. И мы читали уже определение света кли. Это правильно, потому что человек, если начинает давать свои определения, он теряется. Это мы учили в начале изучение ТАСС. С другой стороны, Раф объясняет в этом уроке в записи, чтобы ты понял, что мы не можем говорить о наполнении, а только то, как желание получать наше впечатляется от этого. Мы не знаем, что такое это наполнение, все эти понятия, свет бесконечности и так далее. Только то, что мы развиваем внутри себя, и так сможем впечатлиться от этого. Но надеюсь, что мы выяснили. Хочешь добавить?
0: Я надеюсь, что я правильно понимаю твой вопрос. И определение света, и определение кли — это определение дает каббалист. Каббалист может взять свое желание получать, работать с ним, с экраном, с отраженным светом, постичь то, что он постигает, исходя из этого он дает определение. Поэтому он говорит, что когда мы говорим о кли, это желание получать в творении, это и есть его кли. У нас нет другого материала для работы. Это материал творения. Более этого, сегодня на первой части урока Раф объяснял, что все, что мы проходим в этом мире еще до духовного постижения, он сказал одному из учеников, он ему сказал, что думаешь, это случайно, это потом ты будешь работать со всем этим материалом. Мы не можем пренебрегать нашим желанием получать. Это кли, это истина, с этим мы работаем. Над ним нужно приобрести эту возможность сокращения и изменить направление работы с ним вместо ради получения на ради отдачи. И тогда у нас будет духовное кли. Но желание получать — это материал. Что у нас еще есть? Есть материал другой в творении? Нет.
2: Может быть, что он имеет здесь, что это конец исправления, когда он прошел весь путь из сущего из ничего до сущего, тогда материал килим исчезает.
0: Нет, материал килим никогда не исчезает, я для этого не слышал.
2: Но он же пишет здесь, кроме материи килим, который включает все, кроме материи килим.
0: Это определение света.
2: Определение света.
0: Он говорит, свет, все, что принимается в мирах из Ешмиеш, и он включает в себя все, кроме материи Келим. Что такое материя Келим? Это именно то, что создано. Именно введение в науку Каббала в первом и втором пункте он подробно объясняет это. Вот это разделение, о котором ты спрашиваешь. В творении есть только одно. Есть желание получать, которое создано. Это называется творение, что находится вне Творца. В Творце есть все, но нет в нем желания получать. Это стадия Шорош. Он создал желание получать, как сущее из ничего. Ешми Айн. Оно создано вот это желание получать. И все, что принимается в этом желании, это называется «Ешь-не-еш». И там он подробно описывает, что все, что мы видим в мире, там нет ничего нового, только в желании получать. Это единственное творение, которое создано. Творение это называется «вне Творца». Поэтому отношение с нашей стороны, со стороны желания получать, должно быть таким, что нет изменений снаружи, а только в нашем отношении к реальности.
2: Давайте дадим возможность спросить Латин один, пожалуйста.
7: En el penúltimo párrafo de la luz interna menciona: luego espera a que la luz de Jokmá se propague dentro de él y lo llene. ¿Qué significa que este parsuf pequeño espera la luz de Jokmá? En sí, ¿qué es esperar?
0: Написано, что свет Хохма распространится и наполнится. Что значит, что он ожидает от парцов света Хохма?
2: Еще раз переведем. В пятой сноске.
0: Да, написано, что имеются две категории, и этот парцов ожидает, что свет Хохма облачится в него.
6: Кен, они уля икра, маска.
5: Икра, так что.
0: Ты видишь, Арон?

0: Да, может, прочитаю, что здесь написано. Нужно прочитать, что и до этого, но он пишет здесь так. Свет Хасадим — это то, что называется Авир Руах, и поскольку он сам без света Хохма называется пустым воздухом в Авир Экани. То есть он посвящен от света Хохма и ожидает поэтому, что свет Хохма распространится в нем и заполнит его. К этому определению отсылает товарищ. Что значит, что он ждет, что свет Хохма распространится в нем и наполнит его? Если я правильно понял вопрос.
1: Да, понятно, свет Хохма — это цель творения, а свет Хасадим — это свет исправления. Поэтому свет Хасадим не может наполнить кли, он может быть в состоянии катнут кли или преодоления, но цель творения, чтобы она реализовалась, надо получить свет Хохма. Мы подошли к окончанию урока. Спасибо всем задающим вопрос, всем участвующим в уроке. И сообщение. Сегодня вторник, в 19:30 до 9 вечера будет урок «Углубленное изучение статьи Рабаша». Вечерний урок будет на тему статьи «Сделай себе рава и купи себе друга». Это будет транслироваться и переводиться на все языки. Приглашаем с радостью. Второе сообщение, дорогие друзья. Ближайшая среда, завтра, то есть 29 июля, 18:30 в Бет Кабала Лиам в Петахтикве состоится мероприятие в честь Ту-Би-Ав, 15 ава, который называется «Учимся по-настоящему любить». Мы всех приглашаем в наше здание. Приводите родственников, друзей, знакомых. Поговорим по-настоящему значении любви согласно науке Каббала, от ближнего к Творцу, через учебу, совместную деятельность, пение. Линк разослан, пошлем еще. Места ограничены, вход с 18 лет. Транслироваться будет это мероприятие только на иврите. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока будем изучать урок с Равом от 25 июля 2002 года, который основан на статье, что означает, что нельзя обучать Торе до поклонников в духовной работе, находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 923. Прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 26 минут, пожалуйста.
1: Что значит, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в духовной работе? В книге Зоар сказано, но если слово «это» написано без добавления буквы «вав», это закон Торы, то есть «малхут», называемая «закон», «хука» на иврите, и исходящий из Иранпина, который называется Тора, но не сама Тора, то есть Зайранпин, а лишь суд или дин на иврите Торы, постановление Торы, то есть Малхут. Тогда как слова «и это Тора» указывают на то, что все находится в одном единстве, и включают собрание Израиля, то есть Малхут, в Творца, чтобы все стало единым. И следует понять, почему книга Зоар называет Малхут именем «закон». То есть почему Малхут должна быть только законом, без разума. Как объяснил Раши, это закон Торы, поскольку Сатан и народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл. Поэтому написано о ней: «Это закон, установленный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем». Откуда следует, почему? Отсюда следует, когда это считается законом? Только тогда, когда народы мира спрашивают, что это за заповедь. И нужно ответить на это. И ответ должен быть таков. Таков установленный закон. Другими словами, получается, что человек выполняет установленный закон именно тогда, когда они спрашивают «почему?». Тогда следует сказать, что он исполняет заповедь, потому что таков закон. А иначе здесь отсутствует смысл, указывающий на то, что он исполняет заповедь, потому что таков закон.
0: Также это следует понять. Разве не лучше было бы, если бы эта заповедь воспринималась разумом? То есть тогда было бы легче исполнить заповедь. Так почему Творец хочет, чтобы это было в качестве закона? Ведь тогда труднее исполнить заповедь. Ведь есть правило, Творец не предъявляет претензий к своим творениям. В таком случае следует понять, почему он хочет, чтобы эта заповедь была законом. И когда говорится о духовной работе, мы должны различать две части в ней. Первая часть, относящаяся к действию, вторая часть, относящаяся к намерению. В материальном мире мы видим, что человек смотрит главным образом на вознаграждение. То есть, если человек работает у работодателя, который дает ему работу и говорит ему: «Я хочу, чтобы ты работал у меня, а то, что ты делаешь, тебе не нужно понимать, для чего мне требуется эта работа. А ты можешь подумать, что для меня было бы лучше, если бы я не приказывал тебе делать то, что я приказываю. Я не могу объяснить тебе, для чего мне нужно, чтобы ты делал это для меня. А взамен скажи мне, сколько ты зарабатываешь, работая на других людей, у которых ты понимаешь, для чего ты работаешь. И поскольку я хочу, чтобы эта работа была сделана, я заплачу тебе в 10 раз больше, чем ты заработал бы у других. И, конечно же, было бы много желающих сделать эту работу, поскольку все смотрят на вознаграждение и оплату, ведь он платит 10 раз больше. Например, на рынке платят $1000 в месяц, а он будет платить $10,000. Разумеется, о такой работе не скажешь, что они работают выше знания, что их работа называется законом, так как эта работа принимается разумом, что стоит выполнять эту работу, ведь разум обязывает, что главное, для чего человек работает, это зарплата. Значит, тот, кто больше платит, у того и надо работать. Это называется внутри знания.
1: А что же у творения называется выше знания? Это когда приходится работать без какой-либо оплаты и вознаграждения. Это называется выше знания. И это так из-за цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение, что называется желанием получать для себя. То есть все, что он сделает, будет для благотворения, ибо таково было его желание. По этой причине, когда человеку говорят, что он должен работать без вознаграждения, это называется выше знания. Знания, так как это противоречит знанию, то есть противоречит цели творения. В таком случае, когда человеку говорят, что он должен работать, чтобы отдавать, тут же возникает вопрос грешника, спрашивающего, что это за работа у вас? Ведь вы не заботитесь о собственной выгоде, а только о благе Творца. И, наверное, нужно дать ответ, принимаемый разумом. Ведь он утверждает прямо по делу, говоря, «Вы хотите идти против природы». А что сказали наши мудрецы о том, что нужно ответить? Притупи зубы. То есть на это нет никакого ответа, кроме того, что таков закон. А когда мы хотим преодолеть его и сказать, что стоит работать ради славы царя, он становится умнее и начинает задавать вопрос злодея фараона, который говорит, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» Получается, что здесь есть два справедливых аргумента. И согласно тому, что сказал Бааль Сулам, это только один аргумент. Однако поскольку он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он рассуждает как умный человек, говоря, «По правде говоря, я мужественный человек, а не такой, как простые люди, не способные на преодоление. Однако я не знаю Творца». То есть, если бы мне открылся Творец, и мне не нужно было бы верить в Творца, я бы сразу работал для Творца.
0: Получается, что он пребывает в гордыне. Это значит, что так как он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он приводит разумный довод, что он не похож на остальных людей, не обладающих силой преодоления, которые подобны маленьким детям, которые хотят то, что видят, и у них нет силы преодоления, чтобы видеть, хорошо это для них или нет. Тогда как я называюсь мужчиной, и я могу владеть собой. Но если Творец хочет, чтобы я работал на Него, пусть не скрывает себя, ведь так как не можем постичь Его, так как мы не можем постичь его, а должны лишь верить его управление. Ведь это противоречит здравому смыслу. Получается, что он облачает любовь к себе в облачение гордыни. То есть его желание получать для себя приводит его к тому, что он становится также гордецом. Другими словами, все, что человек говорит, он не хочет верить. В основном это вызвано тем, что он не хочет отменить желание получать для себя. Об этом сказал Бааль Сулам, что мы должны верить, что этот путь веры, выше знания, И также то, что мы должны работать ради Него. Это не потому, что Творец хочет все эти вещи ради себя, а все это для блага человека. Другими словами, то, что Творец желает дать своим созданиям благо и наслаждение, чтобы при этом наслаждение было совершенным, то есть чтобы они не чувствовали при получении наслаждения никакого стыда. Поэтому Он дал нам совет, чтобы мы работали ради Него. Благодаря этому мы сможем получать благое наслаждение и не будем чувствовать никакого дискомфорта, получая наслаждение, как сказано выше.
1: По этой причине, чтобы мы не испытывали стыда, нам дана еще одна вещь, называемая свойством веры выше знания. Поскольку если бы его управление было открытым, как он говорит в предисловии, тогда не было бы никакой возможности сделать что-либо ради Творца, а все должно было быть для собственной выгоды, если бы явно ощущался вкус наслаждения от исполнения заповедей больше, чем от материальных удовольствий. Мы видим, как в том, что касается материальных удовольствий, как это трудно, когда человек хочет отказаться от материального наслаждения, и сказать, «Я получу наслаждение только тогда, когда смогу построить намерение ради небес, а в противном случае я не хочу получать удовольствие». Насколько это трудно. А в том, что касается вкусов Торы и заповедей, мы должны верить тому, что говорит Великий Арий, что из-за разбиения упали искры святости в клипот. И они называются в книге Зоар тончайшим свечением, то есть маленьким свечением, исходящим от святости. И от него проистекают все удовольствия, имеющиеся в материальном мире. На основании этого человек может сделать расчет. Если ему на маленькие наслаждения так трудно сделать выбор и сказать, что он остерегается получать материальные наслаждения, а только ради небес, то есть он готов отказаться от каждого отдельного удовольствия, которое он получает, если он не может направить его ради Творца, то насколько это было бы труднее сделать, если бы раскрылось благо и наслаждение, облаченное в Тору и заповеди. Ведь тогда бы творения не были бы способны сделать выбор и делать все ради небес, а получали бы благо и наслаждение ради собственной выгоды. Поэтому для того, чтобы творения могли исправить себя, чтобы они обладали свойством слияния и подобием по форме во время получения блага и наслаждения, поэтому было сделано сокращение и скрытие. И тогда, если наслаждение от Торы и заповедей не проявлено, и человек исполняет Тору и заповеди из-за веры, то есть он выбирает Тору и заповеди не потому, что получает наслаждение от Торы и заповедей. Ведь пока еще благо и наслаждение не раскрылось, как сказано выше. Ведь прежде чем человек исправит свои получающие килим так, чтобы все, что он делает, было бы ради Творца, а не ради себя. Пока еще над таким человеком властвует свойство утаивания и скрытия. И тогда есть место для выбора. То есть выбрать и посмотреть, работает ли он ради себя или ради Творца.
0: Тогда как если бы благо и наслаждение были раскрыты, творения были бы вынуждены оставаться в состоянии получения для себя, поскольку они не смогли бы отказаться от Торы и заповедей из-за открытого управления. Как сказано, предположим, Творец управлял бы своими творениями в явной форме. Так, чтобы, например, всякий съевший что-либо запрещенное тотчас задохнулся бы на месте, а всякий выполняющий заповедь нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из этого свою жизнь, точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Получается, что и вера, и работа ради отдачи, а не ради собственной выгоды, все это на благо человека. Согласно вышесказанному, поймем вопрос, который мы задали. Для чего нам дан порядок работы путем веры выше знания? И здравый смысл обязывает, что если бы Творец дал нам работу в Торе и заповедях, знании и разуме, было бы легче выполнять духовную работу. А Творец не предъявляет претензий своим творением, как сказано. Если так, то почему он так сделал?
1: Ответ в том, что только путем утаивания и скрытия существует возможность, чтобы творение смогли прийти к совершенству. То есть, чтобы они получили благо и наслаждение в совершенном виде, чтобы у них не было неприятного чувства во время получения наслаждений. Поэтому получается, что именно в то время,

0: когда мы можем идти путем разума и сердца Творцу, именно такой путь является самым успешным путем. А не так, как каждый думает, что если Творец даст нам путь работы в разуме, то есть чтобы высшее управление было явным, эти творения придут к совершенству. Об этом мы можем сказать, как написано, «Ибо мысли мои не ваши мысли». Согласно сказанному, мы можем объяснить то, что спросили. Почему Малхут называется законом? Ведь она называется законом Торы. И в книге Зоар сказано, что Малхут называется закон Торы, а не сама Тора, то есть постановление Торы, то есть Малхут. И нужно включить Малхут в Тору в одном единстве. И мы спросили, почему Малхут называется законом? А ответ в том, что Малхут называется высший Малхут, то есть свойством веры в Творца, что Он управляет миром, управлением добрым и творящим добро.
1: И хотя, когда человек проверяет себя, он видит, что полон недостатков. В таком случае, как же тело может понять, что все это на благо? И хотя нам дано молиться в плохих состояниях, которые мы чувствуем, будь то в материальном или в духовном, но потом, то есть после молитвы, когда человек молится, но его слова, но его молитва не получила ответа, если он видит, что находится на самом дне, будь то в материальном или в духовном, тогда он должен преодолеть это и сказать, что имя Творца — добрый и творящий добро. Это большая работа, поскольку у него нет рациональных ответов на вопросы, которые задает тело. Вместо этого он должен сказать, «Я принимаю на себя ярмо высшее Малхут, высшее знание». И он говорит, что так установил Творец. И об этом сказали наши мудрецы, поскольку народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь. И какой в ней смысл? И что следует ответить? «Я установил закон, и он является постановлением моим, и нельзя сомневаться в нем». Поэтому высшая Малхут называется законом. Однако она закон Торы, а не сама Тора. То есть, чтобы удостоиться Торы, мы должны принять на себя те законы, которые дала нам Тора. В противном случае невозможно получить Тору. И когда человек принимает на себя высшую Малхут, он называется Исраэль. Так как благодаря высшей Малхут, которую человек принимает на себя высшее знание, он выходит из эгоистической любви к себе, и тогда он способен получить саму Тору.
0: В противном случае, то есть если он пока еще не удостоился отдающей килим, вся Тора, которую он возьмет, все уйдет в ситра-ахра, а не в святость. То есть свет Торы, который является благом и наслаждением, которое должны получить творения, уйдет в клипот. Ведь из-за этого было сделано сокращение и скрытие, чтобы все вошло в святость. Поэтому именно тогда, когда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда уже удостаивается высший Малхут, то есть во всем, что он делает, у него нет другой мысли, кроме как доставить наслаждение своему Создателю. И тогда ему можно дать свойства Торы. Из сказанного получается, что то, что запрещено учить Тору идолопоклонникам в духовной работе, означает, что невозможно изучать Тору, пока человек находится в состоянии идолопоклонства, то есть пока еще он погружен в эгоистическую любовь к себе, как сказано выше, что вера выше знания, называемая высшей Малхут, которая является законом, это совет, как выйти из любви к себе и благодаря этому удостоиться, согласно порядку работы, который дан, когда человек хочет принять на себя высшую Малхут, как в разуме, так и в сердце. Тогда человек удостаивается свойства Исраэль, то есть когда все его действия совершаются только ради небес. И тогда наступает время, когда он сможет получить Тору, и клипот не смогут присосаться к святости. Этим следует объяснить сказанное нашими мудрецами. Мир существует только для того, кто сдерживает себя в час ссоры. Мы должны понять, почему, если человек не сдерживает себя, а отвечает другому во время ссоры, из-за этого мир не может существовать. Исходя из сказанного, это означает, что мир — это сам человек, как написано в книге Зоар. Каждый человек — это самостоятельный маленький мир. В таком случае это значит, что когда человек начинает ссориться с телом и хочет исполнить то, что сказали наши мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И объяснил Раши, оно должно вести с ним войну. И это называется войной со злым началом. То есть, когда человек требует от тела делать все ради Творца. И это гневит злое начало, так как он хочет отменить его власть полностью. И все, что делает человек, он хочет, чтобы все это было ради небес. В это время тело приходит к нему со справедливыми доводами. И тело приводит рациональные аргументы.
1: Но если человек хочет существовать, то есть хочет достичь конечного совершенства и исполнить желание Творца, желание которого насладить свое создание, то есть удостоиться света Торы, являющегося благом и наслаждением, заложенным в замысле творения. Тогда запрещено человеку отвечать телу рациональными доводами и говорить, что он идет внутри знания, так как внутри знания вынужден был в намерении ради получения, как сказано выше. Но он сдерживает себя во время ссоры и говорит ему, «Ты права с точки зрения разума, но я иду выше разума». Перейдем к уроку от 25 июля 2002 года.
0: Что означает, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в духовной работе? О запрете у нас всегда принято говорить. Наш закон, что нет запрета. Нет запрета. А просто мы находимся ниже всей лестницы ступеней, где каждая ступень — это духовные законы, которые вышли как результат первого сокращения по причинно-следственной связи сверху вниз. все эти законы, по сути, вытекают только из одного — желания получать, которое есть в Малхут Мира Бесконечности, и ее решение прийти к желанию отдавать, как у создавшего ее. Вот и все.

которые, по сути, являются духовными ступенями. Получилась у нас лестница ступеней сверху вниз до самой, сверху до самой низкой ступени. На самой высокой ступени выполняется закон подобия по форме. На самой низкой ступени выполняется только закон желания получать. А посередине, как эти два закона могут разделять творение, как творение разделяется? И понятие «запрещено» — это невозможно, что означает, что запрещено обучать Торе идолопоклонника. Торы называются «свята, наполняющие келим отдачи». Торы называются «действия отдачи». Как может быть, если желание получать называется идолопоклонник? То есть служитель звезд и созвездий называется идолопоклонником. Что его намерение не к Творцу, а ко всевозможным другим силам. А все прочие силы — это силы, находящиеся внутри желания получать. Нет ничего, кроме Творца и желания получать. Идолопоклонником называется тот, кто поклоняется желанию получать. Тогда невозможно обучать его Торе, потому что его намерение просто другое. Он не воспримет, что такое ради отдачи и также высший свет не может пребывать в нем. Поэтому невозможно, а на нашем языке мы говорим «запрещено». «Запрещено» означает «почему запрещено?». Если это невозможно, так скажи «невозможно». Поскольку мудрецы говорят путем исправления, они просто говорят «не делай», потому что у тебя не получится, невозможно, чтобы получилось. Короткими словами, так, вкратце говорят, запрещено. Запрет — это совет «не делай», потому что это не может осуществиться. Но как бы то ни было, мы видим, что у нас все время есть склонность пытаться внести Тору в желание получать. Мы хотим постичь что-то, чтобы было у нас что-то от духовного, как будто от духовного, неважно. Но мы как-то пытаемся сделать это нашим желанием получать. Мы не понимаем, что духовное и желание получать — это вещи противоположные. Поскольку есть в нас точка в сердце, эта точка пока находится под властью эгоистического сердца, лева эвен, каменного сердца, и хотя точка в сердце светит нам, что есть что-то хорошее в духовном, за пределами сердца. Но мы не чувствуем, что это что-то хорошее, а противоположное сердцу. Мы хотим получить это так, как хочет само сердце. То есть не знаем о сокращении, не чувствуем закон подобия по форме, и поэтому есть у нас тяжесть в этой работе постичь то, чего мы хотим. Мы хотим постичь духовное внутри желания получать. И от этого есть у нас тяжесть. Если бы мы понимали, что это должно быть желание отдавать, нам было бы гораздо легче. Откуда приходит эта тяжесть в работе? Человек буквально чувствует, что он все время устал и запутан, и не способен, и просто... Почему это должно
приходить

таким трудным и неподходящим человеку путем. Дело в том, что он говорит там, в статье Шамати, что причина тяжести, которую человек чувствует в работе, даже если он уже хочет отмениться перед Творцом, то есть говорят уже о таких, которые понимают, что нужно отмениться, вот и все. Нет выбора. Так даже после того, как чувствуют, что нужно отмениться, то есть есть точка в сердце, которая уже противоположна, чувствует, что она противоположна всему сердцу, тогда начинает чувствовать, что невозможно, чтобы точка в сердце властвовала над человеком, чтобы желание отдавать властвовало. Если это не будет в вере, то есть в ощущении Творца. И это вытекает из простого закона, простого состояния, что духовным называется, когда Израиль и состояние, в котором он находится, и Творец, находятся в одной точке связи, слияния, соединения. И поэтому, если человек хочет духовного, то есть даже какого-то желания отдавать, а в нем нет того, кому он хочет отдавать, тогда это вещь несовершенная, это пока не духовная. Духовное — это соединение между этими тремя вещами. И поэтому, даже когда приходят к состоянию, что обязаны отмениться, отменить самих себя, тогда чувствуют тяжесть от того, что в картине недостает Творца. Этот недостаток, эта тяжесть приходит посредством окружающего света. Потому что окружающий свет тогда как призыв говорит нам, что у нас нет выбора. Мы обязаны постичь ощущение Творца. Мы обязаны, чтобы Он раскрылся нам. Только таким образом мы способны как-то изменить состояние и выйти из него. И тогда, если в молитве снова есть три точки вместе, я прошу Творца, я, который как будто хочет прийти к Нему и просит у Него силу для этого, это называется силой для выхода из Египта. Тогда раскрывается.

0: Кен.
1: Да.
2: Есть состояние, когда люди входят в тяжесть и находятся там.
1: Во что?
2: То есть переживают тяжесть. И поскольку в статьях все время говорится, что такое бывает, тогда начинают оправдывать страдания. Да, но это нормально, что я страдаю, все потому что окружающий свет мне светит. Поэтому я страдаю, и поэтому отягощение. Как отличить? Когда это оправдание, которое может случиться, и то, что человек его страдание, чтобы не стало ему бегством.
1: Человек входит в страдание, в ощущение тяжести, и это становится как будто его Богом. Он начинает поклоняться этому состоянию, он начинает думать, что если он страдает, тогда он выше, больше всего человечества. Человечество страдает от того, что ему недостает денег, почета, а он страдает от того, что у него нет духовного. Если он хочет оставаться в этом страдании хотя бы на мгновение, это называется, что он уже не страдает, он наслаждается этим страданием. Есть такие мазохисты, да? У нас они все такие. И это клипа. Это клипа, которая буквально оседлала человека и говорит ему: ты сейчас настоящий работник, смотри, ради чего ты страдаешь, для чего ты страдаешь. Одно мгновение, когда человек страдает, это против Творца, это против цели насладить свои создания. Я это знаю по себе. Это вещь, от которой очень трудно избавиться. Очень трудно. И в одиночку это невозможно. Это только если ты получаешь промывание мозгов от группы, чтобы они пришли и путали тебя, и говорили тебе, что это неправильно. Нам очень легко читать мораль друг другу из того же желания получать. Что я скажу тебе? Нет, ты должен, посмотри, играть. Один относительно другого — это легко. Это легко, это возможно по всевозможным причинам, которые поддерживают желание получать, чтобы я показал тебе себя более сильным. Но ты действительно впечатляешься этим. Так почему не воспользоваться этим? Нам дали такую глупую природу, что мы впечатляемся внешностью другого, а внешность другого мой товарищ сделать такой, какой хочет. Так он своей ложной внешностью определяет мою настоящую внутреннюю часть, как будто то, что есть у меня. Понимаешь? И мне нечего делать, так я устроен, что я впечатляюсь тем, что сделает каждый в моем окружении. Буквально как младенец. Ему делают «у», он пугается, смеются, он смеется. Мы именно такие. В этом мы не отличаемся от младенца. Ну хорошо, не в таких заметных формах, но и мы такие. И одному невозможно выйти из этого, невозможно. Человек может годами находиться в страдании и оправдывать это страдание тем, что он герой. В чем он герой? Он страдает. Есть такие люди, которые также садятся в тюрьму и страдают ради человечества, ты знаешь, ты якобы как будто он особенный тем, что он страдает. Это клипа. На всевозможных уровнях, без связи с духовным, со связью с духовным. Есть такая вещь. И это вопрос клипы. Потому что цель творения — добрый, творящий добро, насладить свои создания, находиться в добре. Что-то противоположное этому ты можешь оправдывать каким угодно образом. Это неправильно. Даже если ты видишь самые плохие вещи в мире, если ты начинаешь страдать, это называется, что ты напрямую оправдываешь то, что сделано с ними. Не то, что Творец делает им эти вещи, конечно. Да, но ты оправдываешь, что они находятся в этом. Тогда ты уже не страдаешь ради их состояний. Теперь ты можешь спросить. Но написано, страдает вместе с обществом и так далее. Да? Так что значит страдать вместе с обществом? Страдать вместе с обществом — это когда страдание исходит со стороны Творца, и он страдает из-за изгнания шхины из общества. Понимаешь? Об изгнании шхины, что это уже целенаправленно, что это толкает его помочь обществу прийти к раскрытию. А не то, что он входит в общество и начинает плакать вместе с ними. Понимаешь? Это совершенно не так, как то, к чему тащит нас наше тело.
2: Да. Так кажется, в нашей группе, ну, может быть, в наших стаях недостаточно подчеркивается, что страдание — это клипа. И есть, но, может быть, такая атмосфера всего этого, и, может, это недостаточно ясно сказано в статьях. Может быть, есть статьи, где...
1: Нужно бороться с этим страданием. Нужно подчеркивать, что оно противоположно свету, что оно приходит в результате того, что мы видим Ахураим. Что такое Ахураим? Что мы не исправлены, чтобы видеть света, и чувствуем, что на нас светит немножко больше света, чувствуем его в Ахураим, потому что клип противоположен свету. Чувствует противоположное свету. Если сейчас действительно будет светить мне свет, я почувствую такую тьму, что не смогу выйти из нее.
0: Так
1: что делать? Это как человек, которому не достает хлеба. Вдруг он приходит на какой-то бал богачей, где видит, как все выбрасывают, и как все так действуют, а он уже неделю не видел куска хлеба, и входит в место изобилия и все такое.
0: Но
1: он почувствует от этого наслаждение, он почувствует еще большие страдания. Так он думает, что весь мир такой, и не страшно, можно как-то терпеть. А если он видит все эти вещи, это ужасно и страшно. Поэтому мы должны понять, что все противоположные вещи приходят к нам со стороны неисправности келим. Но как бы то ни было, я не думаю, что в статьях не объясняется, что запрещено находиться в печали, что запрещено подчиняться таким состояниям, как отчаяние, тяжесть, опускание рук. Это написано во всех статьях, я думаю. Недостаточно, потому что ты хочешь, чтобы это каждый раз было перед твоими глазами, потому что это состояние, в которое тебя все время затягивает, да? Ну, что делать? Да.
2: Причина тяжести в работе — это когда человек раскрывает с помощью окружающего света, насколько все больше и больше Творец является главным действующим игроком, и человек отказывается принять это.
1: Конечно. Причина тяжести
0: —
1: это каждое состояние от начального состояния, и пока человек не приходит к состоянию, когда Творец раскрывается. Пока Творец не раскроется, все эти состояния — тяжелые состояния. Легкость, подъем, ощущение силы, уверенность, возможность исполнения можно чувствовать только от присутствия Творца. Только когда Он так перед тобой, тогда в Нем возрадуется наше сердце. До этого, неважно в каких формах, всегда будет трудно, всегда будет тяжело, всегда будет грустно, и это намеренно. Но если человек согласен с этими неисправленными состояниями, ну тогда...
2: Почему не соглашаться? Если тяжесть приходит от неспособности человека принять то, что Творец, в общем, действует во всей реальности, чем больше человек продвигается, тем больше он не может это принять, а не наоборот.
1: Я не знаю, как сказать. Все же, пока человек не проходит махсом, это тяжело. Только мы каждый раз чувствуем разные виды тяжести, разные виды отсутствия сил. Есть у тебя сила работать, но все же ты... Но это вещи, которые невозможно выразить словами. Во всевозможных разных формах меняются понятия тяжести, печали, лени. Но все же это тяжело. Тяжесть означает каждая вещь, когда трудно работать, в желании отдавать. А мы чувствуем это так, как будто нам трудно делать, в желании получать. Но это не в желании получать, потому что в желании получать, если бы мы чувствовали цель, мы бы работали очень сильно. Нам не достает ничего, кроме ощущения цели. Каждый из нас когда-то в жизни был воодушевлен всевозможными делами, возможностью достичь чего-то интересного или хорошего, или просто гоняться там за какой-то вещью, что гоняться за тем, чего так хотят, понимаешь? Вот и все. И сейчас только покажи нам какую-то действительно стоящую цель, побегут. Но поскольку цель находится в желании отдавать и светит нам своими ахураем, это высшая ступень, тогда так мы ощущаем ее. Против величия Творца стоит как будто величие самого человека, что он относит вещи к самому себе. Нет?
2: Против величия Творца стоит величие человека? Нет, я бы не сказал, что это величие человека. Это, ну да, возможно, есть какие-то промежуточные состояния, но состояние более продвинутое — это когда человек просто знает, что он сам уже ни на что не способен, у него ничего нет. И, по-видимому, без того, чтобы Творец что-то не сделал, сам не сдвинется, но у него нет сил позвать Творца. Очень просто. У тебя есть возможность спастись от смерти, а ты не можешь об этом попросить. Потому что, в общем, человека подводит к состоянию, когда хиссарон все более и более правильный, все более точный. А без всех этих хиссаронов, что нет у меня ни духовного, ни знания, ни того, ни другого, а потом тебя ведут все больше и больше к хиссарону, когда у тебя именно нет связи с ним. И быть направленным на Творцу, желать его, на это все направление, все внимание, и это очень сложно. То, что говорится, «Вы запили сыны Израиля от работы», и это об этом, когда находишься в состоянии, когда с Творцом не могут найти связи, чтобы помог. Не то, что он не хочет, и не то, чтобы это его как-то путало. Они стоят один против другого и не в состоянии попросить.
1: Это потому, что он недостаточно велик в их глазах, или что?
2: Ну, допустим, недостаточно великий, да. Конечно, раскрывается величие. Просто не может. Человек чувствует, что он не способен, не видит, не чувствует. Но что я хочу сказать? Мы как-то говорили об этом и давали такой пример. Если у тебя есть круг, человек находится в середине, в центре круга, а Творец находится вокруг, тогда из центра к Творцу, к окружению вокруг. Есть только одна тонкая линия. И поэтому я должен отсканировать весь этот круг и несколько раз во всех направлениях, пока я не войду в этот тонкий канал и не поднимусь к нему, к Творцу, по этому каналу. То есть до тех пор, пока человек не найдет это точное направление, где я, где этот ценор, то есть такого канала в духовном, как такового не существует. Что это за желание? Какая связь должна быть с ним? Где он, отвечающий на эту связь с моей стороны? Когда все это сложится в одно, человек сканирует весь этот круг, пока не поймает. И несколько раз можно сказать, до тех пор, пока не поймает эту линию. И тяжесть тут, надо не забывать, что это призыв. Не было бы тяжести, мы бы и не старались. Но сама по себе тяжесть не является целью, и не нужно ей радоваться. Чем быстрее из нее выходит, то тем более это знак того, что мы уже реализовали это состояние. Мы проверили, что в нем состоянии этом нет связи с Творцом. Переходим к следующему. Когда переходим к следующему состоянию, так и там тоже застреваем, пока не приходим к выяснению правильного хиссарона. И все эти состояния как раз именно для того, чтобы прояснить точку контакта в этих трех элементах. Я, он и какова должна быть связь? Какое должно быть условие связи между нами?
1: Что означает, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям?
2: Написано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям. Ну, то есть он их, не обманывает, не знаю.
1: Это значит, что не делает им намеренно что-то, чтобы причинить им зло?
2: Он не относится плохо к тебе, понимаешь? А если он неплох, так откуда ты вдруг чувствуешь плохо, если это не от него? Ты чувствуешь от него это зло только потому, что он, у вас противоположные свойства. Понять, что вся тяжесть от противоположности свойств — это очень большая мудрость. Обо всем в жизни. Все, что угодно в жизни мы можем преодолевать, мы можем не соглашаться, можем бороться до смерти. Ничто не волнует, лишь бы достичь того, чего хотим. Ты же видишь, как люди прожигают жизнь, чтобы чего-то достичь. А тут у человека такая слабость. Допустим, меня убьют, я сдвинуться не могу. Знаком с такими состояниями? Бывает состояние, когда сейчас со мной могут делать все, что хотят, кто хочет. Я пальцем пошевелить не могу. Да? Да, бывает. Потому что это духовное состояние. Противоположность цветов и келим подводит к такому состоянию, когда просто невозможно для кли сделать хоть какое-то движение в направлении света. Бывает состояние еще более тяжелое. Просто и человек должен собрать все такие состояния и из них выстроить правильное отношение к Творцу. Тогда он получит связь. Но во всех таких состояниях мы должны понимать, что нет у нас никакого свободного выбора, кроме как воспользоваться группой. Выше Махсома у нас есть свободный выбор. Есть цвета, келим, состояние, клипа, святость. Все перед человеком. И он становится свободным от желания получать в той мере, в которой у него есть экран. Тогда у него есть сила. Приобрел, допустим, экран на 10 килограмм, так по крайней мере Эти 10 килограмм дают ему свободу от желания получать, у него уже нет тяжести. В чем наша тяжесть? В том, что мы находимся под властью желания получать относительно света. Если бы не свет, мы бы не чувствовали власти желания получать, мы бы жили как все. А если свет светит, и мы находимся под его властью, мы чувствуем власть. Этого желания, как власть, мы то, чего мы не можем вытерпеть, потому что так нам уже свет светит. И тогда у нас не остается выбора, нам нужно одно из двух. Или чтобы свет исчез, или чтобы желание получать не было. С тем и другим существовать невозможно. Такое состояние хуже смерти. Тогда, когда человек поднимается выше знания, то есть он избавляется от своего эго, он не думает о себе. Он становится свободным. Тогда действительно у него есть возможность совершать свободные действия. Это же не отягощение, а легкость. Все находится перед ним. Все доступно. Но в нашем состоянии ниже Махсома, когда экрана нет, который даст тебе свободу, то у нас есть только одна свобода, как он говорит. Из всех действий, которые ты можешь сделать в своей жизни, у тебя есть только одно свободное действие. Как мы говорили про круг, да? Который упомянули. Только теперь у тебя круг по-другому, в другом выражении качества. Допустим, когда весь круг, а ты находишься в центре. Круг — это любые действия, которые ты можешь предпринять в жизни. А у тебя есть... Только одна линия, только одно направление, через которое ты можешь по-настоящему определить что-то, а не так, чтобы другие люди, общество, воспитание, твоя природа это бы определяли. Только одно — быть под воздействием хорошей группы, которая тебя продвинет к цели, да или нет. Все остальное не имеет никакой реальности, это все. Тебе только кажется, что ты что-то можешь решать. Почему тебе кажется, что ты решаешь? Потому что ты работаешь в своем желании получать, и тебе кажется, что ты работаешь и делаешь. И совсем не то, что изнутри выходит желание решимот, желание получать, и подталкивают тебя к возможным вещам. То я хочу это, вдруг так, то сяк. И мне кажется, что это моя программа, и то, что я ее реализую, и это мои цели, и это я действую, я достигаю. Смотри на людей со стороны, ты видишь, насколько каждый запрограммирован, и у него нет ничего, чтобы он делал так, чтобы называться человеком. Все подобны животным. Бегают, делают что-то, и что? И ничего. А на себе ты это не видишь. Так говорят нам наши наставники, жаль времени, ты действительно хочешь что-то сделать по-настоящему? У тебя есть какое-то действие в твоей жизни, которое ты мог бы сделать, чтобы с его помощью ты бы решил, что это ты, а не выполняешь чью-то программу? Так вот, выбери группу, которая поможет тебе приблизиться к цели, к Творцу. Все. Ты выбираешь такую группу? Ты совершил какое-то действие вне программы. Ты не можешь сделать, если ты еще не совершил никакого действия в жизни выше животного. Вообще, то есть ты живешь или мертв, никакой пользы от этого. Потому что нет никакой разницы. Ты выполняешь программу, так это не ты.
1: Решимо желание получать. Откуда оно приходит? Ведь дана точка души. Все, по сути, спустилось оттуда. Где же в процессе возникло решимо желание получать?
2: Не понимаю тебя.
1: Вы сказали, что есть решимо желание получать.
2: Решимо, находящееся в нас, это решимо, это разбиение Адама Ришона. Когда-то я был в наилучшем состоянии. из этого состояния. Я упал, потерял экраны, намерение ради отдачи, слияние с Творцом, ощущение наполнения, все потерял. И теперь я нахожусь в том состоянии, как сейчас. Все состояния, пока я падал, они находятся внутри меня. И теперь я должен пройти к ним, реализуя свой свободный выбор в обратном порядке, возвращаясь назад. Одно за другим. Все состояния, которые были раньше, пока я падал, со ступени на ступень, с каждой ступени на ступень, я их должен вновь пройти. Так о чем ты спрашиваешь? Это и есть решимот воспоминания.
1: Эти решимот когда-нибудь могут быть желанием получать?
2: Но эти решимот, они пробуждаются во мне. Я им не хозяин, потому что они пробудятся или нет, но когда они пробуждаются, то в них есть порядок животного развития. И меня никто не спрашивает, как развиваться. Я развиваюсь тысячи лет. Сколько человек живет на Земле? Миллионы лет? Так вот, миллион лет я развиваюсь в животной форме. Моя душа начала развиваться 5000 лет назад. Развивается. От Авраама и далее начал развиваться еще какой-то очередной этап развития души. Развивается.
0: И
2: все. Так это развитие. Теперь, это развитие, оно тоже постепенное, и развитие в том самом желании получать. Но меня тут ни о чем не спрашивают. Я реализую те решимот, которые находятся во мне. И в этом у меня нет никакого выбора. Выбор начинается с того, когда те решимот, которые упали ниже этого мира, от уровня окончательного исправления и до махсома, душа падала, она как бы соскользнула вниз, не сходя вниз, а теперь ниже махсома она падает еще ниже и ниже. И теперь самый нижнего уровня животного, материального, душа поднимается почти до самого махсома. И когда она уже находится перед самым махсомом, она чувствует ахураем, обратную сторону первой духовной ступени, самой нижней. Ахав демалхут дасия, допустим. И она чувствует внутри своего сердца, в своих желаниях, я чувствую точку в сердце. Точка сердца — это и есть эта обратная сторона малхут дасия. Когда я начинаю чувствовать, то я чувствую это в определенном особом способом начинаю входить, прохожу развитие. И тогда я и нахожусь в таком двойном, двойственном ощущении. Есть две силы, два состояния, два мира. Есть чего-то два, что на меня действует. И я нахожусь то в одном, то в другом, то и там, и то в двух вместе. Отсюда исходят все наши состояния. И чем больше я нахожусь и в том, и в другом, это состояние невыносимое. Как говорит Рабаш, хорошо жить в этом мире или в том мире, но между небом и землей нет ничего хуже. Есть такие, которым удается радоваться двумя мирами. Посмотри тут на ребят. Соседи из Бнебрака. Или наоборот, праведники, которые поднимают этот мир в тот мир, тоже наслаждаются двумя мирами. Да, что тут такого?
1: Может быть, немного сосредоточиться на чем-то. Мы говорим, что решимот — это вхождение святов и выход святов. Это то, что выходит из вхождения святов в кли и выход из святов из кли. Где в этом мире, даже ниже этого мира, еще до того, как пробуждается точка в сердце, вообще есть кли, в котором есть вхождение святов, выход святов, все эти вещи, что по сути дает решимо. Тогда как Решима пробуждается? Как Решима пробуждается, если не было действия?
2: Ты еще не знаешь, ты спрашиваешь, какие килим есть в этом мире, какие решимот есть в этом мире, какие света, внутренние, окружающие и так далее. Ты еще не знаешь, какой вид килим находится на нижних ступенях. Есть кли, соединенная таким образом, у которого есть гальгальта и наэм, и у него есть то, что называется хашмаль, нога и три нечистых вида клипот, и ниже этих трех нечистых клипот есть разные качества нахождения в этом мире. Это все одно кли. Ну, научишься. Есть то, чего ты еще не знаешь. Есть только
1: килим этого мира — это духовной килим.
2: Келим. Что значит духовное или материальное? Клипа — это материальное или духовное? Духовное. Так вот, есть такие качества, свойства, находящиеся ниже клипот. Так назови их материальными, ну и что?
1: Тогда что такое решимот в таком состоянии?
2: Секунду, дорогой. Разница между материальным и духовным желанием получать в том, что материальное желание между материальными желаниями клипой в том, что клипа находится в осознании Творца относительно его, а материальное желание в этом мире не находится в осознании Творца против него, но это тоже желание получать. Или это отдельное творение само по себе. Откуда все взялось, все, что ты видишь? Это то же самое желание получать, просто на таком уровне, когда оно отключено от ощущения Творца. Но оно отключено, не то, что Творец отключен от него. То, что ты отключен от Творца, совсем не означает, что Творец отключен от тебя. Он в тебе, и не волнуйся, он управляет, делает все, что необходимо. Понимаешь? Смотря, все зависит от того, как ты смотришь. Если ты смотришь со своей стороны, как ты это чувствуешь, то верно. Ты чувствуешь, что кроме тебя и твоего маленького мира ничего не существует. Но ведь это только одна часть всего кли. Если ты будешь говорить обо всем кли, в тех понятиях, как мы это изучаем, то это выглядит иначе, не так, как ты видишь своими глазами. Тут еще и ты бы должен был добавить к себе и клипу, и святость, и все вместе. А, ты это не чувствуешь? Верно, ты это не чувствуешь. Ты чувствуешь только маленькую часть от всего того, что происходит. Ну так что? Поэтому тебя обучают, что это все не совсем так, что есть целый мир, которого ты не ощущаешь, и прими его в расчет.
1: Тогда если мы говорим, однако, что по сути решимо — это также ощущение кли Творца, неважно, клипа это или святость, решимо истекает из ощущения Творца, из осознания Творца.
2: Смотри, я тебе повторю, да, ты умный относительно того, чему ты уже научился. Научись чему-то больше, будешь еще умнее. Тебе скажу только одно. Ты изучаешь то, что называется, что мы проходим двойное скрытие, потом одиночное скрытие. После этого мы используем эти келим духовным. Проходил ты это? Так вот, какие это келим? Я просто так чувствую, что это скрытие, мне это хорошо или нехорошо. Какая связь тут с духовным? Представь себе, что это все келим. Это келим, и это большие келим. Затем в духовном ты с ними познакомишься. Ты их узнаешь, и ты поймешь, что это относится к тому же самому духовному кли, который будет у тебя, причем настолько, что ты вообще ничего не можешь постичь в духовном, если не обратишься к этим килим, которые проходишь сейчас. Знаешь, не надо отрезать и говорить, что этого не существует, мы это не изучали. Не изучали это тоже, знаешь. Ученик так может, знаешь, сказать. На экзамене. Мы это не проходили. Что значит принять законы Торы? Принять законы Торы — это законы развития. Ради отдачи. Называется законами Торы.
0: Как
2: принять их? Принять их, да, принять на себя.
3: Какого значения развития человека до того, как в нем была душа? Говорят, допустим, 5000 лет есть у него душа, но человек просто как животное. Как человек существует, я знаю, 250 тысяч лет, там, миллион, неважно. Какого было значение этого развития животного, пока оно не получило душу?
1: Как и земной шар, и вся Вселенная постепенно так вот сжимались, так и биологические тела возникли так же неживое, растительное, животное. В чем проблема? Это именно так. Развитие.
3: Килим желания, которое происходит от нуля и далее.
1: Нет, килим желания, которое приходит от нуля и далее, тогда они, эти желания, строят внешний материал согласно внутреннему желанию.
3: Непонятно, в чем связь.
1: В чем разница между человеком, который жил миллион лет назад и сейчас? Это вопрос.
3: Да.
1: Его желание, которое раскрывается, тот же духовный ген, который был миллион лет назад, в нем ничего не ощущалось, кроме существования для семьи, еды, секса, дом, животные вещи. И он развивался. И чем ниже развитие, тем больше времени оно требует. На высших ступенях развитие гораздо быстрее. Это как пирамида. И развитие древнего человека должно было проходить тысячи лет. Ну, допустим, 500 000 лет. Какая разница? Не хочу говорить числа. А затем эти желания приходят уже к более продвинутым состояниям желания. Пока не происходит, как мы и говорили, переход от животного к деньгам, к почестям, к знаниям. Ты видишь, насколько в наше время развитие желаний происходит быстрее, насколько эти вещи становятся более крайними. Мир больше соединяется своими концами. Посмотри, что происходит во всем мире. Это происходит из-за соединения всех частей мира. Посмотри, к чему это приводит. Один входит в другого, страдает, наслаждается один от другого. Посмотри, как мы увидим, что каждый день будет настолько новым, что ты не будешь знать, как это закончится. Во всем мире не у тебя. Ты встаешь утром, ты не знаешь, что будет вечером. Взорвемся все или еще поживем, и как будем жить, и так далее. И так это будет во всем мире. И так каждый день. Будет весело. Но мы видим, что да, скоро так и будет, такая форма существования.
3: Какова причина этого?
1: Ко всем этим вещам мы привыкнем. Это удивительно. Во всем этом ты сможешь выживать, принять это как обычно. Настолько, что вот этот момент, буквально вот эту секунду я живу, а в следующей секунде я не думаю. Я не думаю, ты понимаешь? Что будет? Будет, не будет, как люди говорят. Да, не будем думать о завтра. Так завтра это будет следующая секунда. И так все будут жить. Пока время не исчезнет. Это будет правильным ощущением времени. Через это мы действительно почувствуем, что можно избавиться от желания получать.
3: Продолжение вопроса Гилада. Мы сказали, что все, что есть желание, это по сути дело то, что есть снаружи. Но известно, что мир создан, прежде всего было создано то, что снаружи, а после этого был создан Адам. Как это?
1: Ты спрашиваешь так. С одной стороны, мы говорим, что то, что человек чувствует, он чувствует своими 5 органами чувств, и эти органы чувств, находящиеся в нем, они вызывают в нем форму мира. А на самом деле у мира есть какая-то форма, у мира нет формы. Можно говорить о форме только относительно того, кто чувствует эту форму. И Рабаш так и пишет,
4: есть об этом целые статьи, что невозможно говорить о постижении без постигающего. Поэтому ни о чем вне человека мы не можем сказать, что это существует. О человеке, почему мы говорим, что он существует? Какого-то понятия. Потому что человек чувствует его. Ты говоришь, ну, это хорошо, да, допустим, мы это приняли, что все, что находится вокруг нас, мы не знаем. Наше внутреннее впечатление от наших органов чувств дает нам такую картину мира, и настолько мы не можем различить в этом, что нам кажется, что это действительно существует, что это не что-то иллюзорное, как написано, а то, что существует, я чувствую своими органами чувств, что это находится, значит, это находится. Мне очень трудно, я не могу выйти из своего физического тела, увидеть, что вне моего тела у этой вещи нет никакой формы, никакого существования. Не могу. Но так говорят мудрецы. Ладно. Но с другой стороны, мудрецы говорят, что сначала был создан мир, а потом был создан человек в духовном. И также в этом мире сначала была создана Вселенная, а потом земной шар, пока он не сжался, не остыл, а потом на нем возник человек. Как мы можем говорить о внешней природе, что она существует и в таком виде, и постепенно она формируется, а потом человек? Как мы можем говорить об этой природе, которая существует еще до того, как возникает человек и чувствует эту природу своими органами чувств? Мы говорим о природе, существующей до человека, точно в тех же органах чувств, как человек может представить в своих органах чувств, иначе ты не сможешь говорить о ней. Я не хочу путать тебя. Непонятно?
3: Кроме последнего предложения.
4: Кроме последнего предложения. Как сказать это по-другому?
3: Это все это проявление желаний.
4: О, это правильно. Ты сказал правильно. Все это выражение желаний. Но тот, кто потом может рассказать об этом согласно своему постижению, рассказывает нашими словами. Ты видишь меня? Да?
3: Кет. Можно еще вопрос?
4: Да.
3: Как мы говорим о постепенном развитии, когда всегда есть бесконечный разрыв между ступенями? Как мы вообще можем?
4: Нет, бесконечный разрыв между ступенями — это не противоречит постепенному развитию, а наоборот, это обеспечивает его, потому что связь между ступенями через бесконечность. Что это значит? Потому что мы учим, что каждая ступень — это как ломтик такой колбасы, скажем, да? Но когда ты возвращаешься как будто бы к целой форме колбасы, оттуда получаешь следующий ломтик. Ты сверху вниз заканчиваешь этот ломтик, этот слой, и снова возвращаешься наверх и продолжаешь вниз. О каждой ступени мы говорим, что есть ман и мад. Даже если мы не знаем, что это, и не поднимаем осознанно молитву, и не получаем свыше света, но эти вещи существуют. Весь этот порядок находится на каждой ступени, в каждом состоянии. И мы говорим, что ман поднимается в бесконечность, и оттуда спускаются света. Нет у тебя состояния, которое не развивается, спускаясь из бесконечности. Даже наше состояние. Потому что в наших состояниях мы говорим об исправлениях. Нет у нас состояний, которые не существовали когда-то. Они когда-то существовали, как будто в разбитых килим. Также это были не наши килим. Наши килим — это уже килим желания человека. Это что-то другое. Это не килим, которые падают, и они приходят как корень, как подготовка. И поэтому все, каждая картина, каждое состояние наше, оно приходит из бесконечности и обратно. Это не длинный путь. Не думаю, что это километры, пока это приходит и возвращается.
3: Вопрос такой, именно относительно решимо, о котором мы говорили раньше. Если между каждым решимо есть разрыв, или есть какое-то отношение, что все это связывает их, что определяет постепенность развития решимо?
4: Нет, между каждым решимо есть причины и следствия. Эти вещи связаны с бесконечностью. Поэтому это идет в бесконечность. В нашем мире, в нашем состоянии или на духовных ступенях эти состояния не связаны. В них есть разрыв. Кетер превращается в Малхут, Малхут превращается в Кетер. Когда Малхут выше, превращается в Кетер ниже. Как? Где это находится? Нет такого. Но если я постепенно начинаю нарезать эти ломтики и работать с желанием получать каждый раз еще немного, тогда для меня я закончил что-то, пришел к Малхут, к этому состоянию, беру следующее состояние, которое начинается от Кетера, и снова начинаю. Поэтому Малхут высшего стоит на Кетере нижнего, но когда она стоит на нем, передаю ему все, это не означает, что между ними есть связь. Не может быть связи между Кетером и Малхут. Связь между Кетером и Малхут может быть только через то место, где действительно связаны вместе Кетеры и Малхуты. А это в бесконечности, в конце исправления, в состоянии, где он и имя его едино, там они связаны вместе. А когда они не сходят к нам, у нас-то не вместе. У нас это пока не исправленное состояние, но когда оно будет исправлено, это будет вместе. Кетеры и Малхуты — все вместе посредством отраженного света. Малхут превращается и достигает Кетера, тогда оттуда каждое следующее действие приходит ко мне.
3: Говорят, что на каждой ступени есть какое-то постижение определенной меры конца исправления.
4: Мы говорим так, все, что человек должен делать, он обязан делать так, как чтобы он, Творец, это действие были как одно. Так написано в письме на странице 64. Это именно то состояние, что ты должен связаться как бы с бесконечностью, где ты связан, затем ты переходишь к своему состоянию и так делаешь. И тогда твой разрыв между действием и другим действием будет настоящим разрывом. Ты узнаешь, что это разрыв с одной стороны, с другой стороны ты связываешь это через истинную точку бесконечности.
3: Но это еще не дает причины и следствия. Причины и следствия должны.
4: Причины и следствия. Это решимот, который находится в бесконечности. Представь себе так: есть точка. В этой точке все твои решимот, все твои состояния и все состояния, которые ты должен пройти, то есть реализация решимот и с Творцом, все находится вместе. Он и имя его едины. Из этой точки вниз
0: миллион драхим.
4: Создан миллион путей, и внизу есть миллион состояний. И что такое каждое состояние? Каждое состояние — это определенная частичная реализация того состояния связи, он и имя его единое. И когда ты заканчиваешь реализацию какого-то действия, ты как бы возвращаешься в бесконечность, берешь оттуда, из этого общего понятия он и имя его единое, следующее по очереди решимо и реализуешь его. Я не понимаю, в чем проблема. Но бесконечность, она внутри. То есть это только относительно тебя разделено. Ладно, ребята, надо учиться.
3: Поделимся впечатлением от урока и что мы из этого берем в реализацию в десятке. Есть
5: только одна кнопка, которую можно нажать, это группа. Нет никакого другого выбора. Только это. И у нас нет недостатка ни в чем. Только ощущать цель. И очень интересно было услышать о том, что такое страдание общества. Страдать с обществом — это исходит со стороны Творца, со стороны изгнания шхины, ты понимаешь? Это уже направлено к цели, это подталкивает его прийти к раскрытию, а не то, что входит в общество и начинает с ними вместе плакать. Здесь Рав говорит со стороны Творца.
3: Очень увлекательный урок. Очень хорошие определения, хороших вещей. На самой высокой ступени осуществляется закон подобия свойств, а на самой маленькой — желание получать и тяжесть. Когда человек чувствует впечатление или силы, это пока еще потому, что пробует постичь духовное желание получать, и человек не чувствует своей противоположности в свойствах. И тяжесть, потому что мы в желании получать чувствуем свет. И если бы был только свет, мы бы не чувствовали. Так мы работаем вместе, пожалуйста.
5: Мы в желании получать, и кажется, что мы свободны. Это все иллюзия. И окружение должно помочь нам соединить и связать состояние, когда мы должны быть вместе. Мы всегда должны смотреть на них как на одно целое. Это я и действие, которое произвожу, и Творец, который находится там. То есть недостаточно, что, допустим, я хочу отдавать, надо видеть, кому я хочу отдавать, и когда я начинаю отдавать Творцу, или то, что продвигает нас к этому состоянию, чтобы Творец вошел в эту картину, чтобы мы почувствовали в нем потребность, попросили бы у него.

0: Все, что вы сказали, это верно.
1: Ощущение, подъем, возможность реализации, все это можно почувствовать только при присутствии Творца. Как говорится, в нем возрадуется сердце. И товарищ говорил о тяжести. Это как призыв, который приходит от окружающего света и говорит нам, что нет выбора, нужно достичь ощущения Творца, чтобы он так вот раскрыл это нам.
0: Да, я тоже услышал эти вещи, что ощущение тяжести, которое приходит к нам в работе, это результат того, что мы не привносим Творца в картину. Отсюда исходит ощущение тяжести в работе.
2: Зор
1: пишет нам.
2: Обманывая
1: меня, выражайте свое право, и у нас есть возможность быть в правой линии, и духовно находится здесь, а не где-то далеко. То, что я взял из урока, Рав объяснял, что скоро человечество придет к такому состоянию, что сегодня я живу, а завтра
2: вообще
1: неизвестно, что будет, даже больше. Более того, что через секунду человек не будет уверен в том, что будет, будет жить настоящую секунду, настоящий момент, и тогда время исчезнет. И мы будем жить в этом странном состоянии. И Рав сказал, что даже к этому человек может привыкнуть.
0: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Доброе утро, друзья. Мы продолжаем изучать Талмуд 10 сферот, первую часть, первый том. Вскоре мы увидим урок в записи 2007 года. На этом уроке меньше рисунков, но есть объяснение Рава всевозможных общих принципов изучения ТЭС, изучения науки Каббала. Нам стоит это отметить, может быть, записать, чтобы легче ориентироваться в этом. Но главное — не забывать о намерении, для чего мы учимся. Мы хотим достичь этого, тело это разотушевывает, и мы здесь вместе для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил нас и приблизил к тем состояниям, которые мы изучаем.
1: Да, мы будем изучать учение 10 сферот, первый том, на второй странице, и объяснение будет пятой сноски, которая комментирует слова, не имеется в виду материальный воздух. Ну, давайте посмотрим урок. Учение 10 сферот, первый том, первая часть, страница 2, пятая сноска, говорит о пустой воздух. Не имеется в виду материальный воздух, не дай Бог, но есть категория духовного света, которая так называется. Имеются две категории света в каждом полном парцуфе, называемые свет Хухма и свет Хасадим. Свет Хухма — это сущность парцуфа, то есть жизненная сила в нем. Свет Хасадим — это свет, лишь одевающийся на свет Хухма в парцуфе, поскольку свет Хухма не может облачиться в парцуф, если сначала не облачился свет Хасадим. В свет Хасадим. Но иногда, когда парцуфим находится в малом состоянии, в катнуте, есть в них только лишь свет Хасадим. И зная, что этот свет Хасадим называется Авир или Руах, и когда он сам по себе без света Хохма, он называется Авир Рейкани, пустой воздух. То есть он опустошен от света Хохма и ожидает, поэтому что свет Хохма распространится в нем и заполнит его. И объясняет нам Ари, что прежде, чем образовались миры, то есть в бесконечности, не было этого понятия «пустой воздух» в реальности вовсе, поскольку нет там хисарона в чем-либо.
0: Он нам это с самого начала объясняет, состояние, в которых были творения, а пока что у нас есть мир бесконечности, где нет недостатка ни в чем. То есть все присутствие Творца, присутствие света, насколько это только может быть, в разных видах находится там, в кли, в желании творения. Простое желание и простой свет. Простым называется, когда нет различия ступеней, есть там все. Не то чтобы он был прост, как будто нет ничего, кроме простоты, а есть все, но все в полном единстве, и поэтому нет различия ступеней, и включает в себя все. То, что затем распространится из этого состояния, это будут всего лишь части уменьшения этого состояния, которое называется бесконечность. В состоянии бесконечности Создатель сотворил кли и наполнил его светом и посвятил это вот это творение. Нет больше или меньше, вот оно. И сейчас проблема в этом творении, создать вторую составляющую, что называется подобен Творцу. И это состояние называется Адам. Человек, вот Адам, не нужно смотреть на нас в каком-то виде, что мы собой представляем. Человеком называется единственное, чего не хватает в бесконечности, особая сила, особое свойство, которое нужно добавить там в мире бесконечности. И это свойство называется Адам. Когда то самое клей, свет, который наполняет это клей, оба они придут к состоянию уподобиться замыслу творения, которое создало их. И эта возможность уподобиться, и это подобие замыслу творения, который создал их, называется Адам. То есть программа соответствия, усилия по соответствию, результат соответствия конечный, да? Когда постигает эту бесконечность относительно своего Создателя, называется Адам. Бесконечность плюс Адам равно Создателю. То есть, почему я так говорю? Чтобы вы поняли, что говорится само слово «Адам» говорит об очень особом свойстве, которое, по сути дела, с одной стороны, находится в бесконечности, в каком-то своем начале, зерне, потому что нет чего-то, чтобы само произросло без всякой причины, а только от Создателя. Но вот это начало, как мы увидим, построено на противоположности себе. И поэтому, когда оно развивается, получается у нас этот Адам, это свойство, которое произрастает как бы с пустого места, без всякой основы, без всякой поддержки как бы со стороны Творца. И в этом она самостоятельна. И тогда получается, что есть у нас кли, есть у нас свет. Когда оба они исходят от Создателя, есть у нас Адам, который отстраивается над этим, и это совершенно самостоятельная вещь, равная Создателю, тому замыслу творения, который создал его равенному. И тогда и свет, и клей — это как бы какая-то основа, какая-то плоскость, на которой человек строит себя.
1: Да, пожалуйста. Что такое свет хохма и как он ощущается в нас?
0: Свет, который наполняет мир бесконечности, он не делится ни на какие света, и пока что нельзя различить в нем и некому различить. Но каббалисты, которые постигают эти состояния, они рассказывают нам из своего постижения и их постижения, насколько они находятся в подобии свойств этим состоянием. Человек, который приходит к состоянию, когда клей его находится в полном исправлении, и уже приходит к определению, которое называется бесконечность в его кли, он рассказывает нам о том, что называется миром бесконечности. Миром называется внутреннее ощущение творения. Состояние Малхут называется миром. И тогда они говорят нам, что это состояние — это простой свет, наполняющий всю реальность. Нет там света хохмы, нет света хасадим, нет пространства, нет пустого воздуха, нет никаких ощущений, которые придут потом. Но все простой свет, наполняющий всю реальность. Потом придут ощущения со стороны творения, со стороны желания, когда это желание начнет производить производить всевозможные действия, и согласно действиям, как, которых изменит себя, почувствует себя в разных состояниях. Один раз мертвым, один раз в пустом воздухе, один раз в свете Хасадим, еще раз в свете Хасадим, в котором находится свет Хохма, получается, а еще раз в свете Хохма. Все эти состояния мы будем изучать, и все эти события, состояния пройдут над желание получать, которое находится пока что в состоянии бесконечности, когда в игре между ним и свет. Так это называется игрой, что Творец играет с Левиатаном, с той самой Малхут Бесконечности, которая называется Левиатан. И когда игра между светом и кли позволит нам создать это творение, которое называется Адам.
1: Если в конце действия говорят, что нет никого, кроме него, и раскрывают это, как там может быть что-то пока независимое, что называется Адам, что у него там есть своего?
0: Маешби Адам. Что есть в человеке, что называется его.
2: Алидей Швирата Килим.
0: Вследствие разбиения Килим. Человек приходит
2: к
0: ощущением, что называется желанием получать. До этого нет желания получать. Оно включено в свет. Свет первичен. Все время он выполняет, он делает, он управляет. Так в этом свете не ощущается клей. Когда разбивают клей, начинается состояние раскрытия хисарона. Потому что до этого хисарон не раскрылся, потому что благо находится, если чай наполняет стакан, ты ничего не можешь сделать. Ты должен вылить чай, и тогда ты делаешь со стакана все, что тебе хочется. Так прежде всего, нужно, чтобы не наполнение было и строило стакан, но чтобы стакан существовал вне наполнения. Это то, что мы делаем при разбиении килим. Разбиение килим — это не разбитое клея. Мы отрываем наполнение от желания и раскрываем желание, противоположное наполнению. Желание, которое противоположно наполнению, оно становится сейчас определяющим наполнение. И в определении наполнения он может выразить себя и выстроить свое отношение, выстроить человека в себе свободное чувство, что хисарон предваряет свет, то, что мы пользуемся этим понятием. И тогда, конечно же, свет действует, и хиссарон действует в разных видах проявления, но все уже устроено таким образом. Человек материальный, который оторван от духовной реальности, который находится в этом мире, запутан в особенности, в своих желаниях, и все, и света, которые он не чувствует, влияют на него. Это все только для того, чтобы позволить желанию быть определяющим наполнением. И развить желание, чтобы знало, чем действительно наполнится, чем наполнится, имеется в виду уже не наслаждениями, которые были раньше, а в каком виде, то есть в каком качестве он хочет наполнять себя, каким качеством. Это уже не касается самого наполнения, о нем не говорится больше или меньше, но понятие «кто я». Есть здесь дополнительная составляющая, которая называется «Адам», что важнее всего мне быть подобным Творцу, а не наполнение, которое давит на меня и хочет определить, чтобы я так или иначе существовал. Но мы еще изучаем каждый раз, мы с каждым разом все больше познаем систему, на самом деле невозможно ее объяснить. Надеюсь, что когда-то сможем в простом виде. И это все для того лишь, чтобы мы могли создать условия для создания человека, да?
1: Вопрос из Австралии. Почему каббалист пишет о своем личном постижении, если каждый должен постичь по своему пути, и каждый путь — это каждая ступень разная?
0: Неверно, австралийцы не правы.
2: Адам Масик, это Коля Даргочный подход чело.
0: Человек постигает все уровни своего постижения, как и каждый. Каждый, кто приходит на эти 125 ступеней, распознает в них ту же картину, когда каждый впечатляется индивидуально от этой картины. Это что-то другое. Это согласно его кли, как у нас мы слушаем музыку. Из того же источника ты впечатляешься иначе, чем я, но оба мы слушаем и оба впечатляемся, и в чем-то подобно один другому. Только внутренне, индивидуально мы не можем себя сравнить, потому что у тебя 613 желаний находятся в порядке, во взаимосвязи между ними, в другом виде, чем у меня. Но это личное восприятие в каждой клетке тела Адам Ришона, когда в этом мы не можем делать сравнения и не должны. Впечатление, оно общее для всех. И поэтому каббалист, который пишет нам книги, он делает нам большое одолжение, потому что благодаря этому мы хоть как-то распознаем, к чему стремиться, что нас ждет, и от этого у нас создается желание к окруженному свету. Продолжим.
1: Шестой пункт. Пространство. Для объяснения этого слова необходимо, чтобы ты прежде узнал, в чем сущность духовного кли. Она в том, что поскольку создание получает жизненное наполнение от Создателя, то обязано быть у него желание и стремление получить от наполнение от него. И зная, что мера этого желания и стремления — это совокупность всей материи в создании. Таким образом, что все имеющееся в создании, кроме этой материи, уже не относится к материи создания, а к тому наполнению, которое оно получает от Создателя. Мало того, материя эта является мерой величины и уровня каждого создания, каждого парцуфа, каждой сферы.
0: То есть мы не можем относиться к свету. Что такое свет, мы не знаем. Мы — материя, желание получать. И только из нее мы можем говорить о том, что желание получать чувствует, что проходит в нем, происходит в нем, что наполняет его. Мы никогда не знаем, что такое само наполнение. Я могу сказать, это наполнение мне кажется желтым. Почему мне представляется желтым? Потому что принимая те волны, которые я распознаю, эти волны в желтом цвете, так они пробуждают во мне такие чувства. И в общем соглашении мы называем это желтым. По отношению к моему телу называется теплым. По отношению к моему телу, моих ощущений, я различаю это как жидкость, это наполнение. Но если не я, который распознает, что это теплое, жидкое и желтое. Весь... Это только по отношению к ним, ко мне. Другой раз поймет иначе. Поэтому мы никогда не знаем, что такое наполнение, но всегда как кли его раскрывает. Да? Поэтому свет, о котором мы говорим, это не свет, а как я его уже воспринимаю, как я его распознаю. То есть свет — это результат чего-то, явление, которое в кли, впечатление, которое в кли называется свет. Мы выходим, скажем, во Вселенную, поднимаемся из атмосферы земного шара над атмосферой, все черное, там нет света, но там же солнце и все звезды. А что там на земном шаре? Есть только всего лишь немного света пространства. Но что, если, поскольку этот свет не натыкается, если я поставлю лист бумаги, я увижу, сколько, как он наполнен светом. То есть кли должно быть против света, и тогда я раскрываю, что он существует. А если я его так не раскрываю, я не раскрываю, что существует, поскольку вокруг нас есть воздух, и есть там частички, поэтому я вижу свет. Приходит свет через окно, я вижу пыль в комнате. Почему? Потому что свет сталкивается с ними. Если бы не столкнулся, я бы ничего не увидел. Тьма. То есть свет и тьма — это по отношению к творению. Может ли оно быть как своего рода перегородка свету или нет? Мы сегодня сейчас только перегородка тем волнам, которые мы распознаем. Волны слуха, зрения, вкуса, запаха и ощущения. Но если мы не распознаем волны, не может быть никакой перегородки. Мы должны внутри в себя выстроить сопротивление высшему свету, которое называется экран. И тогда в той мере, в какой у нас будет экран, мы почувствуем свет. Он объясняет нам в разных видах фитиль и огонь. И масло. То есть кли раскрывает особое явление, называемое свет. О свете мы только в таком виде говорим. То есть нет Творца без творения. Да.
1: Этот материал, из которого мы созданы, вот это кли, это желание и стремление. И в чем разница между ними? Есть желание, есть стремление.
0: Желание — это сила, которая находится во мне изначально, которая пробуждается во мне с помощью какого-то внешнего фактора или внутреннего, скажем, но не зависящего от меня, я хочу что-то. Стремлением называется, когда я развиваю дополнительное отношение, желание, стремление, кроме того, что я получил в желании.
2: Они... Я
0: почувствовал какой-то вкус в чем-то. Сейчас с помощью своей работы, своего усилия, я начинаю взращивать желание, лелеять его по отношению к этому наполнению все больше и больше. Так добавка, которая приходит ко мне вследствие моего усилия, вследствие моей работы к этому наполнению, называется устремлением. Желание исходит от Творца, устремление развивает творение.
1: Желание, приходящее к творению, это стремление, которое развивает творение. У нас есть возможность сейчас такая. Давайте выясним, что мы изучали. Мы изучали пятую и шестую сноску из текста, и Раф объяснял нам очень много о восприятии реальности, как мы должны воспринимать духовную реальность, согласно каким принципам, как он объяснил. Прежде чем мы начали читать, давайте приступим к вопросам. Давид.
0: Мы слышали, что свет облачен в свет. Свет Хасадим облачает или облачен свет Хохма. Как можно чувственно объяснить, что значит один свет облачен в другой? Один свет облачен в другой. Прежде всего, вернемся к определению. Как сказал Рав, что такое свет? Свет — это впечатление внутри кли. И о самом свете мы ничего не можем сказать. По сути дела, мы говорим о разных видах света, мы говорим о состояниях, проходимым творением, и которые он чувствует. Тогда, согласно объяснению, которое мы получили, я думаю, что ты спрашиваешь об этом состоянии, когда мы начали говорить о пустом воздухе. Это свет Хасадим, в котором не облачен свет Хохма, и чувствует себя только светом Хасадим. Если ты спрашиваешь, свет облачен в другой свет, по всей видимости, облачен в желание творения наполниться, но с намерением его, с добавкой его, стремлением его раскрыть желание Создателя. Об этом состоянии мы говорим, что один свет облачен в другой. Свет Хохма, желание Создателя наполнить творение, он облачает свое намерение, свет Хасадим, свое желание, которое он развивает, чтобы доставить наслаждение Создателю.
1: Можно перейти к значениям слов, и всегда Баля Сулам там говорит, если мы перейдем к 31 странице на иврите и посмотрим, что такое свет Хасадим. Шестой вопрос. Он пишет, что свет Хасадим — это свет, который облачает свет Хухма и притягивается к творению с первым преодолением. Еще раз, свет Хасадим — свет, который облачает свет Хохма и притягивается к творению с первым преодолением. То есть создан Шорош, через него Пхина Алиф, первая стадия. И то, что определяется там, что там есть свет Хохма, но нет там пока что кли отделенного цвета. И в первой стадии Пхина Алиф раскрывается присутствие дающего, свойство дающего. Это желание сейчас быть как дающий определяется в новом кли, который называется вторая стадия, и наслаждение, которое раскрывается. То есть свет, который раскрывается во второй стадии, это называется свет Хасадим. Почему? Потому что свет, он тот же самый, он не изменился, но отношение к свету изменилось. Свет всегда определяется со стороны кли. Мы не говорим о самом свете. Поэтому кли первой стадии, оно преодолевает о своем естественном желании только получать. И сейчас хочет быть чем-то новым, хочет измениться, хочет стать как дающий. Это называется первое преодоление, и тогда наслаждение, которое раскрывается в нем, называется свет Хасадим. Давайте посмотрим, что такое свет Хохма. Это пятое определение. Свет Хохма — это свет, притягивающийся к творению при первом распространении, которое является совокупностью жизненной силы и сути творения. Свет Хохма — это свет, притягивающийся к творению при первом распространении, которое является совокупностью жизненной силы и сути творения. То есть цель творения — чтобы мы получили этот свет Хохма, Творец хочет нас насладить, и мы хотим должны получить вот этот свет хухма. А исправление творения — это через свет хасадим. Поэтому, чтобы облачился свет хухма, и тем более после сокращения, но здесь говорится о принципе, чтобы свет хухма облачился в творение, необходимо, чтобы у него сначала был свет хасадим, то есть желание быть подобным дающему, и только в это желание может зайти свет, облачиться свет хухма. Этот принцип, который уже есть в четырех стадиях прямого света, это действие, когда есть желание стать как Творец, и творение решает получать это свет хухма, это становится третьей стадией. И когда он говорит, что я хочу только получать этим, я даю наслаждение дающему, это называется уже четвертая стадия. Но причина этой четвертой стадии — это все-таки вторая стадия, которая хочет быть подобной Творцу. И поэтому потом в этих буквах «авая» есть буквы «Юд Гей Вав Гей», и две буквы «Гей» — это «Бина» и «Малхут», и связь этих букв — это реализации «Бины» уподобится кетеру, и это выражается в слове «эмет», «правда». Это «тав», это последняя буква, это «малхут». И всегда условие для получения света хухма — облачение в свет хасадим. Иначе свет хухма не может напрямую облачиться в кли.
3: Нир.
0: Относительно примера Рава, лист, который отражает свет в пространстве, физическое объяснение духовных законов, только для того, чтобы выстроить все в разуме. Здесь говорится о свете солнца, о духовном свете. Но это просто объяснение физическое. В примере, когда говорится о духовном свете.
1: Давай остановимся здесь и посмотрим, что такое свет. Определение. Это первое определение, что такое свет. Итак, что он говорит нам здесь? Все получаемое в мирах в качестве еш-ми-еш, и это включает в себя все, кроме материи келим. Я не знаю насчет физики, но так он определяет. То есть все получаемое в мирах в качестве еш-ми-еш, и это включает в себя все, кроме материи келим. Что такое материя келим? Желание получать, верно? Что такое свет и кли? Это второе определение. Он говорит, желание получить имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. Еще раз, желание получать имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. А что ж такое кли? Это 25-е определение. Он говорит так, что желание получать имеющееся в создании — это его кли.
0: Я пытаюсь спросить, немного путает меня это уже долгое время. Иногда мы говорим о желании получать. Я творение в мире, я желание получать. Есть у меня какое-то кли, но это всего лишь частичка кли. С десяткой есть что-то более полное. Может быть, что-то более полное. А меня путает моя индивидуальная работа как желание получать в отношении более полной работы в десятке. Есть какая-то частная работа человека? Мне кажется, что вопрос ясен. Ты спрашиваешь, в чем личная работа человека?
1: Я спрашиваю, ну, личная работа человека, мы слышим об этом, но почему это иногда так кажется, что нету личной работы человека? Вопрос понятен?
0: Я попытаюсь ответить, давай выясним это вместе. Мы слышали на уроке в записи, я скажу вкратце определение, что такое человек. Это своего рода дополнительное создание. Когда мы говорим о свете и кли, согласно тем определениям, которые Гелат прочитал раньше, это та основа, которую объяснил Рав, где был создан человек. Что произошло, по сути? Разбиение. Целью этого было отделить кли от света и сделать кли самостоятельным владением. То есть отделить, как Раф объяснил, стакан от наполнения, чтобы стакан чувствовал себя вне наполнения. И почему это так? Согласно этому, он начнет принимать самостоятельное решение. Если ты спрашиваешь, в чем наша цель и в чем работа, именно здесь начинается работа. Это тот фон, та почва, на которой мы начинаем работать. Мы должны развить себя как что-то самостоятельное, когда сами хотим получить высшее наполнение, выяснить, как это вообще можно сделать. Почему? Потому что есть уже различия, что если я получил наполнение, как оно есть, я не получил. Не пришел к совершенству, наполнил себя. Это состояние бесконечности. Но там творение не закончилось, а только начинается. Как называется первая часть? Сокращение делает с целью, чтобы там были созданы творения. Поэтому наша работа начинается только там. И Раф объясняет в клипе, что Адам — это и личность, созданная после разбиения, и вообще, как оно может самостоятельно получить наполнение, в каком виде это можно получить, это наша работа в общем виде.
3: Рав дал нам определение.
1: Бесконечность плюс человек равняется Творец. То есть бесконечность, Малхут находилась в состоянии «Он и имя Его едины». А почему именно сокращение? Для чего нужно что-то еще? Это же совершенство. Это то, что не хватает человеку. Не хватает того, кто уподобится Создателю. И тогда желание Создателя насладить, творение сможет реализоваться. Поэтому он дал нам формулу. Бесконечность плюс человек равняется Творец. Киев один.
4: Так, дякую, друзья. Вот Рав сказав, что...
0: Да, спасибо, друзья. Рав сказал, что внутри себя мы должны выстроить сопротивление высшему свету, которое называется экран. И тогда в этой мере, в той мере, в которой есть экран, мы почувствуем свет. Вопрос, как правильно выстроить это сопротивление?
1: Сопротивление чему? Это связано с тем, что Нир спрашивал, почему, для чего нам нужна десятка? Если человек производит всю работу напрямую относительно Творца, если у него желание получать, это желание получать, нам понятно, что он действует, чтобы все поглотить, все, что можно. Тогда зачем нужно это пробуждение? Каббалисты говорят очень просто. Если нам удастся изменить отношения между нами и между реальностью на то, что я не хочу это все поглотить для себсебя, а я хочу это отдавать наружу, ближнему, Творцу, неважно, чему-то, находящемуся вне меня, как мое отношение, чтобы было вместо получения, ради получения, стало бы ради отдачи, тогда это называется уже духовное. Такое новое свойство, которого нет в природе. Поэтому надо сначала захотеть, чтобы у нас было такое свойство, а затем, чтобы было у кого попросить и как получить, чтобы было кли для его получения. Кли получить его — это наше желание, сопротивление нашей природе. Наша природа, она ради получения. Неважно что, все, что хочешь. Ради получения. И, конечно же, это тем более отношение к Творцу у нас ради получения. И нужно выяснить постепенно, что это является злом. Этому мы хотим сопротивляться. И мы хотим что-то противоположное этому. Если уже есть определенное требование такое, то это все, что нужно с нашей стороны. И это мы хотим развить и в десятке, и сейчас с помощью учебы мы изучаем учение десяти сферот, слушаем нашего рава. Все, что каббалисты хотят, это чтобы мы развили такое отношение, что мы хотим быть вне себя. И если ты разовешь такую возможность почувствовать товарищей, быть в них, и вообще не думать о себе, а только о них, то ты — это уже входной билет в тот мир, о котором он говорит здесь. Нужно сопротивление. И это рав привел пример, что там в космосе есть бесконечный свет, но почему ты его не видишь? У тебя нету преграды ему, нет сопротивления ему.
0: Женщина Испании 5.
5: Gracias, amigos. El deseo viene del Creador, pero ¿cómo podemos incrementar el anhelo por el Creador?
0: Желание происходит со стороны Творца, но как мы можем определить стремление с нашей стороны? Да, в этом вся наша работа. Как мы можем усилить, развить стремление с нашей стороны? Потому что это цель, чтобы мы совершали действия, которые рекомендуют нам каббалисты. Свет подействует на нас и выстроится стремление, и покажет нам, где мы находимся. Как мы говорили раньше, что мы против света, буквально противоположны ему. С одной стороны. С другой стороны, мы хотим прийти к совершенству, хотим прийти к подобию по свойствам. Человек подобный выше. Есть желание, которое подобно этому желанию наполнить кли, которое он создал. И это мы развиваем, это новое отношение, это новое стремление, новое наполнение, все новое. Все это создание является нашей работой, развить его, уподобить его по форме высшему и так прийти к совершенству.
1: Можно добавить, что здесь Рав тоже сказал на уроке, что разбитое кли, это не просто так разбитое кли, он определяет это желание, противоположное наполнению, становится сейчас определяющим наполнение. И в определении наполнения он может выразить себя и сформировать свое отношение, сформировать человека в себе. Это свободное состояние. Это значит, что хисарон должен быть прежде света. Как, так мы используем это понятие, так говорит нам Рав. То есть мы должны сформировать хисарон к духовному, которого нет в природе. И то, что кажется нам, что мы хотим духовного, мы хотим это для того, чтобы заглотить его, чтобы наслаждаться им. Нет. Нам нужно развить желание к духовному, желание к отдаче, наружу, другое отношение, другая природа. И если у нас есть это желание, то уже есть чем работать. А если его нет, то нужно сделать все, чтобы оно было. И это и есть наша работа.
4: Woman Carmiel.
0: Приветствую всех. У меня вопрос в связи с тем, что есть свет. Хорошо, свет бесконечный. И это наслаждение бесконечное. То есть автоматически должно быть и бесконечное кли. Как бы не может быть свет без кли. Это то, что мы изучаем. Так если создан свет, то и кли должно быть для этого. То есть в чем эта сложность? То есть правильно, что мы изучаем, что мы должны быть подобны Творцу. И как ты сказал, Гилад, как Рав сказал, свет плюс человек — это Творец. Но если есть свет бесконечности, если есть наслаждение бесконечное, это значит, что должно быть кли, должен быть человек такой, должно быть это, а иначе для чего свет?
4: Кен, ми яхол лагид, что есть ор энсоф?
1: Кто может сказать, что есть свет бесконечности? На каком основании человек может такое сказать? Мы говорим, что всегда все постигается в кли. Ты права. Если у нас нет кли, который называется кли бесконечности, как можем сказать свет бесконечности? Что такое бесконечность? И когда после того, как есть работа с линией, работа Гагальта, Ааб, Саг, работа в мирах, тогда можно сказать, что в каждом парцуфе есть Рош, Тох и Сов. Сов — это ограничение. Что называется, когда нет ограничения? Эйн-Сов. Как мы можем вообще воспринять такое понятие Эйн-Сов? Поэтому каббалисты объясняют нам нисхождение сверху вниз. Есть бесконечность, потом есть сокращение. И тогда нужно работать в режиме линии. Потом есть снова сокращение, второе сокращение. Можно работать только с частью килим, там уже сложнее. Так они объясняют нам, что после того, как весь этот процесс происходит, возникает Адам, который совершенно противоположен духовному, у него нет никакой связи с духовным, но в нем есть некий такой момент, когда он хочет этого, и тогда самостоятельным образом он может каждый раз выбирать, что он хочет духовное на основании всего остального. Ты после урока сможешь параллельно делать тысячи разных вещей и параллельно слушать духовно. Ты можешь открыть тысячи книг или открыть книгу Рава или Рабаша. Да? Этим ты уже и формируешь бесконечность заново. И когда все творения вместе, и вообще это творение, та душа, когда все они будут производить то действие, чтобы вернуться обратно. И вот это желание, Раф объяснял сегодня разницу между желанием и стремлением, потому что желание приходит свыше, а стремление сниже, снизу. И каждый дает такую свою часть, и все мы строим вот эту бесконечность, малхут мира бесконечности. Только вместо этого мы будем наполнены не светом нефеш, как это было при снисхождении сверху вниз, мы будем наполнены светом наранхай, и это уже есть Адам. Адам в общем и каждый в отдельности. И так все вместе мы выстраиваем обратно вот эту бесконечность, Эйн-Сов. А до этого это просто название Эйн-Сов, ну, бесконечность. Какой пример у нас есть в жизни вот, этой, вот этому состоянию бесконечности? Нет такого?
6: В определении света он пишет, что свет включает в себя все, кроме материи килим. Так мы всегда говорим, что свет — это впечатление кли от того, что оно чувствует, от того, что переживает себя. Верно. Свет — это то, что кли постигает, и только. И если каббалист это так постиг, пишет нам из состояния конца исправления, то это определение. Мы должны на самом деле держаться этих определений, что все, что мы говорим, слово «свет» в тесте, то, что написано в этой книге, это то определение, которое ты прочитал, что это включает все, кроме материи килим. Вообще, чтобы каждый раз мы видели, когда написано «свет» в этой книге вместе с этим, да, объяснение Рава, который сказал верно, мы вообще не можем говорить о наполнении ничего, кроме того, что кли, это желание получать, может впечатлиться от этого. Продолжай, спроси.
1: То есть ты хочешь сказать, что тут есть с нашей стороны определение света и определение дающего? Это ты говоришь,
6: есть здесь наставление, как изучать учение десяти сферот. И мы читали уже определение света кли. Это правильно, потому что человек, если начинает давать свои определения, он теряется. Это мы учили в начале изучение ТАСС. С другой стороны, Раф объясняет в этом уроке в записи, чтобы ты понял, что мы не можем говорить о наполнении, а только то, как желание получать наше впечатляется от этого. Мы не знаем, что такое это наполнение, все эти понятия, свет бесконечности и так далее. Только то, что мы развиваем внутри себя, и так сможем впечатлиться от этого. Но надеюсь, что мы выяснили.
3: Хочешь добавить?
1: Я надеюсь, что я правильно понимаю твой вопрос. И определение света, и определение кли — это определение дает каббалист. Каббалист может взять свое желание получать, работать с ним, с экраном, с отраженным светом, постичь то, что он постигает, исходя из этого он дает определение. Поэтому он говорит, что когда мы говорим о кли, это желание получать в творении, это и есть его кли. У нас нет другого материала для работы. Это материал творения. Более того, сегодня на первой части урока Раф объяснял, что все, что мы проходим в этом мире еще до духовного постижения, он сказал одному из учеников, он ему сказал, что думаешь, это случайно, это потом ты будешь работать со всем этим материалом. Мы не можем пренебрегать нашим желанием получать. Это клей, это истина, с этим мы работаем. Над ним нужно приобрести эту возможность сокращения и изменить направление работы с ним вместо ради получения на ради отдачи. И тогда у нас будет духовное клей. Но желание получать — это материал. Что у нас еще есть? Есть материал другой в творении? Нет.
6: Может быть, что он имеет здесь, что это конец исправления, когда он прошел весь путь из сущего из ничего до сущего, тогда материал Келим исчезает.
1: Нет, материал Келим никогда не исчезает, я для этого не слышал.
6: Но он же пишет здесь, кроме материи Келим, который включает все, кроме материи Келим.
1: Это определение света.
6: Определение света.
1: Он говорит, свет, все, что принимается в мирах из Ешмиеш, и он включает в себя все, кроме материи Келим. Что такое материя Келим? Это именно то, что создано. Именно введение в науку Каббала в первом и втором пункте он подробно объясняет это. Вот это разделение, о котором ты спрашиваешь. В творении есть только одно. Есть желание получать, которое создано. Это называется творение, что находится вне Творца. В Творце есть все, но нет в нем желания получать. Это стадия Шораш. Он создал желание получать, как сущее из ничего. Ешми Айн. Оно создано вот это желание получать. И все, что принимается в этом желании, это называется «Ешь-ми-еш». И там он подробно описывает, что все, что мы видим в мире, там нет ничего нового, только в желании получать. Это единственное творение, которое создано. Творение называется «Вне Творца». Поэтому отношение с нашей стороны, со стороны желания получать, должно быть таким, что нет изменений снаружи, а только к в нашем отношении к реальности.
6: Давайте дадим возможность спросить Латин один, пожалуйста.
7: De la luz interna menciona, luego espera a que la luz de Jokma se propague dentro de él y lo llene. ¿Qué significa que este parsuf pequeño espera la luz de Jokma? En sí, ¿qué es esperar?
1: Написано, что свет хухма распространится и наполнится.

0: что свет Хохма распространится в нем и заполнит его. К этому определению отсылает товарищ. Что значит, что он ждет, что свет Хохма распространится в нем и наполнит его? Если я правильно понял вопрос.
1: Да, понятно, свет Хохма — это цель творения, а свет Хасадим — это свет исправления. Поэтому свет Хасадим не может наполнить кли, он может быть в состоянии катнут кли или преодоления, но цель творения, чтобы она реализовалась, надо получить свет Хохма. Мы подошли к окончанию урока. Спасибо всем задающим вопрос, всем участвующим в уроке. И сообщение. Сегодня вторник, в 19:30 до 9 вечера будет урок «Углубленное изучение статьи Рабаша». Вечерний урок будет на тему статьи «Сделай себе рава и купи себе друга». Это будет транслироваться и переводиться на все языки. Приглашаем с радостью. Второе сообщение, дорогие друзья. Ближайшая среда, завтра, то есть 29 июля, 18:30 в Бет-Кабалалиам в Петахтикве состоится мероприятие в честь Ту-Би-Ав, 15 ава, который называется «Учимся по-настоящему любить». Мы всех приглашаем в наше здание, приводите родственников, друзей, знакомых. Поговорим по-настоящему значении любви согласно науке Каббала, от ближнего к Творцу, через учебу, совместную деятельность, пение. Линк разослан, пошлем еще. Места ограничены, вход с 18 лет. Транслироваться будет это мероприятие только на иврите. А закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока будем изучать урок с Равом от 25 июля 2002 года, который основан на статье, что означает, что нельзя обучать Тору до поклонников в духовной работе, находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 923. Прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 26 минут, пожалуйста.
1: Что значит, что нельзя обучать Торе идолопоклонников в духовной работе? В книге Зоар сказано, но если слово «это» написано без добавления буквы «вав», это закон Торы, то есть «малхут», называемая «закон», «хука» на иврите, и исходящий из Иранпина, который называется Тора, но не сама Тора, то есть Зайранхин, а лишь суд или дин на иврите Торы, постановление Торы, то есть Малхут. Тогда как слова «и это Тора» указывают на то, что все находится в одном единстве, и включают собрание Израиля, то есть Малхут, в Творца, чтобы все стало единым. И следует понять, почему книга Зоар называет Малхут именем «закон». То есть почему Малхут должна быть только законом, без разума. Как объяснил Раши, это закон Торы, поскольку Сатан и народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл?

0: Поэтому написано о ней: это закон, установленный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. Откуда следует, почему, отсюда следует, когда это считается законом? Только тогда, когда народы мира спрашивают, что это за заповедь. И нужно ответить на это. И ответ должен быть таков. Таков установленный закон. Другими словами, получается, что человек выполняет установленный закон именно тогда, когда они спрашивают «почему?». Тогда следует сказать, что он исполняет заповедь, потому что таков закон. А иначе здесь отсутствует смысл, указывающий на то, что он исполняет заповедь, потому что таков закон.
1: Также это следует понять. Разве не лучше было бы, если бы эта заповедь воспринималась разумом? То есть тогда было бы легче исполнить заповедь. Почему Творец хочет, чтобы это было в качестве закона? И тогда труднее исполнить заповедь. Ведь есть правило, Творец не предъявляет претензий к своим творениям. В таком случае следует понять, почему он хочет, чтобы эта заповедь была законом. И когда говорится о духовной работе, мы должны различать две части в ней. Первая часть, относящаяся к действию, вторая часть, относящаяся к намерению. В материальном мире мы видим, что человек смотрит главным образом на вознаграждение. То есть, если человек работает у работодателя, который дает ему работу и говорит ему: «Я хочу, чтобы ты работал у меня», а то, что ты делаешь, тебе не нужно понимать, для чего мне требуется эта работа. А ты можешь подумать, что для меня было бы лучше, если бы я не приказывал тебе делать то, что я приказываю. Я не могу объяснить тебе, для чего мне нужно, чтобы ты делал это для меня. А взамен скажи мне, сколько ты зарабатываешь, работая на других людей, у которых ты понимаешь, для чего ты работаешь. И поскольку я хочу, чтобы эта работа была сделана, я заплачу тебе в 10 раз больше, чем ты заработал бы у других. И, конечно же, было бы много желающих сделать эту работу, поскольку все смотрят на вознаграждение и оплату, ведь он платит в 10 раз больше. Например, на рынке платят $1000 в месяц, а он будет платить $10,000. Разумеется, о такой работе не скажешь, что они работают выше знания, что их работа называется законом, так как эта работа принимается разумом, что стоит выполнять эту работу, ведь разум обязывает, что главное, для чего человек работает, это зарплата. Значит, тот, кто больше платит, у того и надо работать. Это называется внутри знания.
0: А что же у творения называется выше знания? Это когда приходится работать без какой-либо оплаты и вознаграждения. Это называется выше знания. И это так из-за цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение, что называется желанием получать для себя. То есть все, что он сделает, будет для блага творения, ибо таково было его желание. По этой причине, когда человеку говорят, что он должен работать без вознаграждения, это называется выше знания, так как это противоречит знанию, то есть противоречит цели творения. В таком случае, когда человеку говорят, что он должен работать, чтобы отдавать, тут же возникает вопрос грешника, спрашивающего: что это за работа у вас? Ведь вы не заботитесь о собственной выгоде, а только о благе Творца. И, наверное, нужно дать ответ, принимаемый разумом. Ведь он утверждает прямо по делу. говоря, вы хотите идти против природы. А что сказали наши мудрецы о том, что нужно ответить? Притупи зубы. То есть на это нет никакого ответа, кроме того, что таков закон. А когда мы хотим преодолеть его и сказать, что стоит работать ради славы царя, он становится умнее и начинает задавать вопрос злодея фараона, который говорит: «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» Получается, что здесь есть два справедливых аргумента. И согласно тому, что сказал Бааль Сулам, это только один аргумент. Поскольку он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он рассуждает как умный человек, говоря: «По правде говоря, я мужественный человек, а не такой, как простые люди, не способные на преодоление. Однако я не знаю Творца». То есть, если бы мне открылся Творец, и мне не нужно было бы верить в Творца, я бы сразу работал для Творца.
1: Получается, что он пребывает в гордыне. Это значит, что так как он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он приводит разумный довод, что он не похож на остальных людей, не обладающих силой преодоления, которые подобны маленьким детям, которые хотят то, что видят, и у них нет силы преодоления, чтобы видеть, хорошо это для них или нет. Тогда как я называюсь мужчиной, и я могу владеть собой. Но если Творец хочет, чтобы я работал на Него, пусть не скрывает себя, ведь так как не можем постичь Его, так как мы не можем постичь его, а должны лишь верить его управление. Ведь это противоречит здравому смыслу. Получается, что он облачает любовь к себе в облачение гордыни. То есть его желание получать для себя приводит его к тому, что он становится также гордецом. Другими словами, все, что человек говорит, он не хочет верить. В основном это вызвано тем, что он не хочет отменить желание получать для себя. Об этом сказал Бааль Сулам, что мы должны верить, что этот путь веры выше знания, и также то, что мы должны работать ради него. Это не потому, что Творец хочет все эти вещи ради себя, а все это для блага человека. Другими словами, то, что Творец желает дать своим созданиям благо и наслаждение, чтобы при этом наслаждение было совершенным, то есть чтобы они не чувствовали при получении наслаждения никакого стыда, поэтому Он дал нам совет, чтобы мы работали ради Него. Благодаря этому мы сможем получать благо и наслаждение, и не будем чувствовать никакого дискомфорта, получая наслаждение, как сказано выше.
0: По этой причине, чтобы мы не испытывали стыда, нам дана еще одна вещь, называемая свойством веры выше знания. Поскольку если бы его управление было открытым, как он говорит в предисловии, тогда не было бы никакой возможности сделать что-либо ради Творца. А все должно было быть для собственной выгоды, если бы явно ощущался вкус наслаждения от исполнения заповедей больше, чем от материальных удовольствий. Мы видим, как в том, что касается материальных удовольствий, как это трудно, когда человек хочет отказаться от материального наслаждения, и сказать: «Я получу наслаждение только тогда, когда смогу построить намерение ради небес. А в противном случае я не хочу получать удовольствие». Насколько это трудно. А в том, что касается вкусов Торы и заповедей, мы должны верить тому, что говорит Великий Ари, что из-за разбиения упали искры святости в клипот. И они называются в книге Зоар тончайшим свечением, то есть маленьким свечением, исходящим от святости. И от него проистекают все удовольствия, имеющиеся в материальном мире. На основании этого человек может сделать расчет. Если ему на маленькие наслаждения так трудно сделать выбор и сказать, что он остерегается получать материальные наслаждения, а только ради небес, то есть он готов отказаться от каждого отдельного удовольствия, которое он получает, если он не может направить его ради Творца, то насколько это было бы труднее сделать, если бы раскрылось благо и наслаждение, облаченное в Тору и заповеди. Ведь тогда бы творения не были бы способны сделать выбор и делать все ради небес, а получали бы благо и наслаждение ради собственной выгоды. Поэтому для того, чтобы творения могли исправить себя, чтобы они обладали свойством слияния и подобием по форме во время получения блага и наслаждения, поэтому было сделано сокращение и скрытие. И тогда, если наслаждение от Торы и заповедей не проявлено, и человек исполняет Тору и заповеди из-за веры, то есть он выбирает Тору и заповеди не потому, что получает наслаждение от Торы и заповедей. Ведь пока еще благо и наслаждение не раскрылось, как сказано выше. Ведь прежде чем человек исправит свои получающие килим так, чтобы все, что он делает, было бы ради Творца, а не ради себя, пока еще над таким человеком властвует свойство утаивания и скрытия. И тогда есть место для выбора. То есть выбрать и посмотреть, работает ли он ради себя или ради Творца.
1: Тогда как если бы благо и наслаждение были раскрыты, творения были бы вынуждены оставаться в состоянии получения для себя, поскольку они не смогли бы отказаться от Торы и заповедей из-за открытого управления. Как сказано, предположим, Творец управлял бы своими творениями в явной форме. Так, чтобы, например, всякий съевший что-либо запрещенное тотчас задохнулся бы на месте, а всякий выполняющий заповедь нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из этого свою жизнь, точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в костер. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Получается, что и вера, и работа ради отдачи, а не ради собственной выгоды, все это на благо человека. Согласно вышесказанному, поймем вопрос, который мы задали, для чего нам дан порядок работы путем веры выше знания. И здравый смысл обязывает, что если бы Творец дал нам работу в Торе и заповедях, знании и разуме, было бы легче выполнять духовную работу. А Творец не предъявляет претензий своим творением, как сказано. Если так, то почему он так сделал?
0: Ответ.
2: Здравствуйте, хаверим. У нас особый урок в преддверии.
3: Мы продолжаем нашу подборку. 15...

0: Шалом, хаверим, анахну бешур миюхад.
1: Здравствуйте, хаверим, у нас особый урок в преддверии Дня любви, Туба.
0: Анахну мамшихим бамисмах шелану.
2: Мы продолжаем нашу подборку 15 ава, День любви, избранные отрывки из Первосвященника.

0: Hola amigos, muy buen día. Es siempre
1: Здравствуйте, друзья.
0: Un
1: Доброе утро.
0: Emoción enorme el poder ser el portavoz de mi decena.
1: Всегда огромное волнение
0: para este momento
1: представлять десятку Latin 2,
0: que es la preparación de la lección. Quiero compartirles brevemente
1: такой мощный момент подготовки к уроку. Я хочу поделиться с вами. Каждый раз, когда есть у нас возможность делать подготовку, всегда, товарищи, находятся в разных мнениях, хотя мы концентрируемся на работе, и тогда мы можем прийти к совместному согласию в десятке. В особенности, когда мы хотим что-то передать нашим товарищам в мировом кли. И хочу вам передать от всего сердца нашей десятки. Мы решили относительно этой подготовки вам. Первый отрывок.
2: Ва'аля Сулам из 40-го письма, 49-го. Предписываю, чтобы начали вы всем напряжением сил любить друг друга, как самого себя, и участвовать в страдании друг друга, и радоваться радости друг друга, насколько возможно. И надеюсь я, что исполните вы это слово мое и будете соблюдать его во всей полноте и совершенстве. Еще раз сначала. Предписываю я, чтобы начали вы всем напряжением сил любить друг друга, как самого себя, и участвовать в страдании друг друга, и радоваться радости друг друга, насколько возможно. И надеюсь я, что исполните вы это слово мое и будете соблюдать его в полноте и совершенстве.
1: Вопрос на активный семинар. Как возможно любить товарищей всем напряжением сил? Еще раз. Как возможно любить товарищей всем напряжением сил? Активный семинар.
2: Не знаю, насколько можно по-настоящему любить товарищей. Но знаю, насколько можно прилагать усилия, всеми, прилагая все силы. Любить товарищей по-настоящему — это свойство, которое дается свыше, когда человек может выйти из себя и жить только в товарище. Прилагать усилия в этом мы должны, получая примеры от больших товарищей, и просить вместе свет, чтобы дал нам эту высшую возможность по-настоящему любить товарищей.
1: На самом деле, когда есть у нас задание от нашего главы десятки написать письмо, но это особое задание — писать письма товарищам, и мы раскрываем, насколько мы еще не там. Я раскрываю, насколько есть у меня еще покрывать, и приходит молитва и просьба к Творцу, просьба за товарищей, и каждый раз подниматься по ступеням. Может, просто не прекращать продвигаться туда.
2: Любовь, о которой говорят каббалисты, это, по-видимому, любовь другого вида. Это то, над чем нужно работать. Это не нечто естественное в сердце. И как раз упражнение, которое дал нам Рош Десятки, Хейзи. Вчера вернулся вечером после кампуса, пролистал чат десятки и увидел множество писем, которые послали товарищи. И да, почувствовал, что это что-то делает, что каждый человек раскрылся, каждый человек написал от сердца. Моше прислал видео. Меня очень взволновал такое упражнение, когда каждый сделал небольшое упражнение, что-то дал десятки, это работает. Да, чтобы как можно больше было таких. И это было бы, это будет пробуждение с нашей стороны, снизу.
1: Всем напряжением сил, мне кажется, что говорится о настоящем духовном кли, когда человек строит в кли вне себя, то, что называется экранно отраженный свет, когда в товарищах находится все наслаждение и работа, это то, что всегда делали каббалисты. Так мы должны войти в это, приглашают нас.
3: Lectura. Rabash, carta 40. Y en el momento que comienzan a sentir el amor del amigo,
2: второй отрывок из 40-го письма. И когда начинают ощущать любовь товарища, в нем незамедлительно пробуждается радость и наслаждение. Поскольку то, что товарищ любит его, это нечто новое для него, потому что всегда знал он, что только он заботится о своем благе и здоровье. Но в то мгновение, когда он обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем неописуемую радость. И уже не способен заботиться о себе. Еще раз. И когда начинает ощущать любовь товарища, в нем незамедлительно пробуждается радость и наслаждение. Поскольку то, что товарищ любит его, это нечто новое для него, потому что всегда он знал, что только он один заботился о своем здоровье и благе. Но в то мгновение, когда он обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем неописуемую радость, и он уже не способен заботиться о себе.
1: Семинар молчания. Почувствуем любовь, которая наполняет мировое кли, и ту радость, которую она пробуждает в нас. Еще раз. Почувствуем любовь, любовь, которая наполняет мировое кли, и ту радость, которую она пробуждает в нас. Семинар молчания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника 15 Ава, который начинается сегодня, будем изучать особый урок Рава от 24 июля 2021 года, который основан на том, что написали каббалисты на эту тему. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, Хаварим. У нас особый урок в преддверии Дня любви, Тубав. Мы читаем избранные отрывки. Тубав, День любви. Прошу, Рав.
2: Да. Есть как ветви корень в нашем мире, то есть в том, что мы ощущаем, секунды, минуты, день, ночь, дни, ночи, то есть месяцы, недели, годы. Есть корни для всех этих знаков. И самый высокий корень — это окончательное исправление, гмартикун, к которому мы должны прийти, который еще в нашем состоянии, в наше время еще не раскрывался никогда. Это день, когда должно построиться кли, в котором мы получим все раскрытие Творца. И поэтому мы говорим об этом дне, что это день любви, потому что цель творения, цель исправлений — это любовь. Возлюби Творца Всесильного твоего, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть все любови соединяются вместе. И поэтому, поскольку все наши состояния мы измеряем относительно Творца, поэтому самый важный, самый радостный, самый великий, высокий день — это день раскрытия любви между нами и от нас, между нами и Творцом. Одно зависит от другого. Мы должны прийти к этому здесь, между нами, именно в этом мире, в самой низкой точке, которая должна раскрыться, и она тоже должна ощутить и раскрыть эту любовь в полном исправлении, в полном наполнении. И корень этого — это 15 числа месяца Ав, и этого еще не было, не реализовалось в нашем мире, кроме того, что все остальные духовные корни уже дошли до ветви в этом мире и реализовались. Разрушения, исправления различные, но не день последнего исправления. И сегодня мы поговорим об этом, что все-таки мы проходим этот процесс, проходим эту дату, и поэтому давайте послушаем, что говорят каббалисты об источнике любви и что он должен раскрыться в полном нашем исправлении. То есть зависит от нас, когда это раскроется. Но раскроется наверняка. И этот день мы назовем 15 Ава и построение храма, то есть дома святости, любви, отдачи среди всех живущих в мире. Как сказано, и все познают меня, говорит Творец, от мала до велика. И дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Так это будет. Давайте посмотрим. Что говорят об этом?
1: 15 Ава, Тубеав, избранные отрывки из источников. Первый отрывок. Сказано в Гамаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 Ава и днем Кипур. Когда приходит 15 день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И все действительно обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. Прочти еще раз, и быстро перейдем дальше.
1: Еще раз. Сказано в Гмаре, сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль, не было дней лучших для Израиля, чем 15 Ава и Йом-Кипур. Когда приходит 15 день, на нас пробуждается великое милосердие, и начинаются дни благоволения. Поэтому таких хороших дней не было раньше. И действительно, все обратится на благо, и во спасение, и на утешение.
2: Да. То есть мы приходим к этим дням обычно в напряжении, силой, и когда наступает эта дата, это придет, дата исправления, окончательного исправления, Гмартикуна, мы сразу раскроем из тьмы самый большой, который есть до этого, как перед рассветом. Тьма самая большая, а потом приходит большой свет, свет Гмартикуна. Да. Дальше.
1: Второй отрывок. 15 Ава — это состояние исправления и подслащения 9 Ава. Как сказали наши мудрецы, что 9 Ава был вынесен приговор умершим в пустыне, и тогда они умирали каждый год в пустыне. А 15 Ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15 Ава — это состояние исправления и подслащение 9 Ава.
2: 9 Ава — это разрушение. Первое разрушение, то есть когда хотели построить кли Адама Ришона, исправить его в Мохин-де-Хая, не смогли. Затем в Мохин-де-Нишама, поменьше, во втором храме тоже не смогли. И тогда он был разрушен, и тогда после двух этих разрушений нечего больше разрушать. Мы находимся в полном разрушении и должны только раскрыть это на себе. И тогда из этих разбиений, которые присутствуют в нас, в каждом из нас, есть разбитое желание получать, если мы начнем соединяться, приближаться друг к другу, чтобы построить из них что-то. Мы раскроем все разбиения. Так мы не раскрываем ничего. Так мы можем продолжать, потому что мы на уровне животного. Когда мы начинаем приближаться друг к другу, мы начинаем чувствовать, что мы находимся в состоянии, когда мы не можем, не способны произвести эти соединения. Строим десятки, не можем построить их. Обращаемся к Творцу, и тогда, когда мы приходим к контакту с Творцом, тогда мы действительно входим в духовную работу. То есть все, что мы хотим между нами построить, приблизить, сделать, мы стараемся что-то сделать и обращаемся к Нему. Стараемся приблизиться, обращаемся к Нему. И тогда в таком виде так мы приближаемся к окончательному исправлению, к, называется, к построению полного кли, когда все желания, которые есть во всем человечестве, все эти желания раскрываются и соединяются благодаря высшему свету, который собирает нас не как мы хотели сделать сами в первом храме, во втором храме, а наоборот, когда мы только пробуждаем эти желания, а объединение их происходит благодаря свету, который светит свыше, от формы отдачи, когда мы понимаем, что не способны сделать ничего, когда мы раскрываем действительно окончательное разрушение, которое присутствует между нами. Но к этому надо прийти через то, что мы действительно хотим построить, но не способны. И тогда раскрывается истина, что только Творец должен построить обратно к Кли Адама Ришона, восстановить. И так это происходит. И это называется день 15-го Ава. Тубав. Да. Поэтому 15-е Ава — это состояние исправления и послащения, 9-го Ава — разрушение. 9-го Ава был вынесен приговор умершим в пустыне. То есть они умирали каждый год в пустыне. А 15-го Ава прекратили умирать в пустыне. Получается, что 15-е Ава — это исправление и подслащение 9-го Ава. Далее.
1: Третий отрывок. В день 15-го Ава, когда начинают светиться дни благоволения, чтобы готовиться к воле Творца, которая приходит нам во благо, желание каждого человека тоже должно быть включено в его товарища, чтобы он стоял и ожидал увидеть его благо. И на это есть указание в Гмаре. День, когда коленом было разрешено приходить друг к другу. Другими словами, каждый из сынов Израиля передаст часть своего благословения и своего блага также и своему товарищу. Четвертым. Самый важный из всех важных вещей, называемая любовь, которая представляет собой духовную связь Израиля с Отцом их Небесным, как сказано: «И приблизил ты нас, Царь наш, к имени своему великому навечно воистину в любви». И как сказано: «Избравший народ свой Израиль в любви». И это начало избавления и конец исправления. Когда Творец являет своим творением, им созданным, всю любовь, скрытую до этого в его сердце.
2: То есть в день 15-го Ава, ну, это не день, это состояние, раскрывается